0: состоянию. В случае вторжения американских войск в Иран будет гарантировано вознаграждение за каждого плененного или уничтоженного американского военнослужащего $30 000. Российские спортсмены заняли 3-е место в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта, который завершился в Париже. Россияне завоевали 10 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых наград. В воскресенье наши пловцы выиграли золото в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. В составе российской команды выступали Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев. Женская сборная России на этой дистанции стала бронзовым призером. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок», та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций, но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. Лето в Москве вернет свои позиции, воздух на новой неделе будет прогреваться до плюс 26 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его данным, в понедельник столбики термометров в столице поднимутся до 23-25 градусов.
1: В понедельник в теплом секторе циклона атлантического происхождения не обойдется без дождей. В основном они пройдут ближайшей ночью и в утренние часы, ну а днем, как и полагается, к теплому сектору распогодится и потепление усилится. Под утро плюс 15-18 и днем плюс 23-26 градусов.
0: Погода. В Санкт-Петербурге сегодня днем дождь, плюс 19. В Москве 25 градусов и небольшой дождь. Сейчас в столице плюс 21 градус. Давление 741 миллиметр ртутного столба. Новости на сайте вести.ру.

0: Аудиосторис.
1: В 2015 году японская сеть отелей «Сад Мицуи Йоцуя» предлагала необычное решение для снятия стресса – комнату плача для женщин. Гости могли снять номер, чтобы дать волю эмоциям и избавиться от напряжения с помощью слез. Отель позаботился об атмосфере. Клиенткам предоставляли подборку сентиментальных фильмов, японские комиксы, манго, книги с грустным сюжетом и мягкие кашемировые салфетки. После очищающих рыданий гостям предлагали дополнительные процедуры – паровую гидромассажную маску для глаз и грелку. Идея номера для рыданий получила развитие и легла в основу нового направления оздоровительного туризма. Сегодня многие отели мирового класса предлагают не просто проживание, а комплексные персонализированные программы для ментального восстановления. В их рамках гости могут посетить сеансы медитации с инструктором, пройти звуковую терапию с использованием поющих чаш, получить консультацию специалиста и поучаствовать в ароматических процедурах, подобранных индивидуально.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В Средневековье отношения скандинавов и славян сводились в основном к торговле и военным столкновениям. Именно эти сферы стали источником взаимных языковых заимствований в древнерусском и древнешведском языках. В русском языке немало слов варяжского происхождения. Они прочно вошли в обиход и сегодня кажутся совершенно родными. Например, ящик, кнут, ябеда, ларек, якорь – все они имеют северные корни. Отдельные славянские заимствования сохранились и в современных скандинавских языках. Яркий пример – шведская торг – площадь, торговая площадь, которая практически вытеснила древнескандинавское торф – рынок. Последнее сохранилось лишь в отдаленных диалектах. Любопытно, что от этого славянского слова произошли названия нескольких городов в Европе – Турку в Финляндии, Торгау в Германии и Триест в Италии.
0: Audio Stories.
2: За Москворечье лужники и лихоборы, и плющиха, Филиппа, ты лиха, Полиха, Бутырский хутор,

0: тихо скрипнет мостовинка,
1: и не москвичка, московитка поставит ведра на мостки.

Кузнецкий мост, цветной бульвар, калашный, хлебный, поварская, колбасный, скатертный, тверская, и разгуляй, и крымский вар.

0: становятся для насекомых непригодными для жизни. Световые источники сбивают с пути ночных бабочек, а потепление нарушает синхронизацию между цветением растений и появлением личинок. Но исчезновение насекомых может принести некоторые преимущества. Сократится распространение опасных болезней – малярии, лихорадки, денге и других. Исчезнет ряд вредителей сельскохозяйственных культур. Уменьшится дискомфорт от комаров, блох и иных раздражителей. Сельское хозяйство сможет обойтись без инсектицидов, а урожаи вырастут. Но негативные последствия будут куда масштабнее. Около 80% растений в мире цветковые, и большинство из них зависит от насекомых-опылителей. Без них репродукция растений окажется под угрозой, что запустит цепную реакцию. Сокращение кормовых ресурсов затронет сначала травоядных животных, а затем и хищников. До 90% видов птиц лишатся корма для птенцов и смогут погибнуть за один сезон. Одновременно начнут исчезать пресноводные рыбы, которые питаются личинками насекомых. Кроме того, нарушится переработка органики. Трупы животных, опавшие листва и другие органические отходы будут накапливаться, вызывая выделение метана и аммиака. Это сделает воздух менее пригодным для дыхания. Таким образом, исчезновение насекомых спровоцирует масштабный экологический кризис. Нарушатся пищевые цепочки, сократится растительный покров, возникнет санитарный коллапс. В итоге это, конечно, затронет и человека, ведь растения составляют важную часть нашего рациона и экосистемы в целом.
1: Audio Stories. Хорошо, что за ревом не слышала звука, что с позором своим был один на один. Я замешкался возле открытого люка и забыл пристегнуть карабин. Мне инструктор помог и коленом пинок перейти этой слабости грань. За обычное наше смелее, сынок, принял я его сонную брань. И оборвали крик мой, и обожгли мне щеки холодные острые бритвы, восходящие потоки. И звук обратно в печень мне вогнали вновь на вдохи веселые, беспечные, воздушные потоки. Я попал к ним в умелые, цепкие руки. Мнут, швыряют меня, что хотят, то творят. И с готовностью я сумасшедшие трюки.

нужные потоки. Беспримерный прыжок из глубин стратосферы по сигналу пошел.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах существительных с неподвижным ударением на основе. То есть о таких словах, которые при склонении не меняют ударение. Классика жанра – торты, лифты, банты. Ну а нас ждут другие интересные примеры. Первый – от ведущего Сергея Стилавина.
2: Там собачки вот были у королевы хорошие, из-за чего заводчики корги до сих пор рады прибылям своим, да?
1: Прибылям, конечно, это ошибка. Правильно, прибылям. Хотя что-то мне подсказывает, что ведущий знает правильный вариант и просто так шутит. Шутки шутками, но словари требуют вариант прибылям, прибылей, прибылями. Далее мы погружаемся в программу «Хочу все знать» и слушаем гостя Павла Суркова.
3: Что деньги ему дают всевозможные блага, всю возможную славу. Нужно всю жизнь подчинить деньгам.
1: Блага, неверно, правильно, благо. Перед нами, опять же, слово с неподвижным ударением на основе. Не забываем об этом и правильно склоняем. Благо, благом, благами, благах. Ну и наш спикер Павел Сурков продолжит.
3: Мы же не забываем, у него по-прежнему он страдает от болей в позвоночнике, ему тяжело ходить.
1: Болей, неверно, правильно, болей. В этом слове тоже оставляем ударение на первом слоге во всех формах. Болей, болем, болями, болях. Следующий пример представит гостья программы «Как знать» Анна Марущенко.
4: Вот тогда Александр Остроумов рассылал свои крема и духи актрисам императорских театров. И они, значит, потом в альбоме специально восхваляли его продукт.
1: Крема, неверно, правильно, кремы. В этом существительном мы тоже сохраняем ударение на корне во всех формах. Кремы, кремов, кремами, кремах. И еще одно замечание по поводу этого слова хотелось бы сделать. Но его сделаю не я, а ведущий Александр Пушной.
5: Я помню, только Чумак, по-моему, брался заряжать, кроме воды, еще и крема, как он это называл.
1: Спасибо, Александр. Отличное замечание. Крема звучит солидно, очень увесисто, я бы сказала, но в словарях банальные кремы. Ну, а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но предлагаю перейти в мой канал в Максе и узнать о русском языке еще больше. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Долгое время в России обходились без сахара. Главным источником сладкого вкуса служил мед. Также предки готовили варенье из ягод и фруктов. Их уваривали в собственном соку и хранили под слоем жира, что позволяло сберечь урожай без добавления подсластителей. Первые упоминания о сахаре в русских источниках датируются XIII веком. В летописях того периода встречаются сведения о продукте, который привозили из-за границы. Позже в духовных грамотах XV века сахар тоже фигурирует. Его доставляли на Русь византийские и венецианские купцы с Востока. В ту эпоху продукт был редкостью. Из-за высокой стоимости его продавали в аптеках в качестве лекарства. Распространение сахара в России началось в XVII веке при царе Алексее Михайловиче. Иностранные послы и гости нередко привозили его в дар царскому двору. Но даже тогда сладость оставалась роскошью, доступной лишь привилегированным слоям общества. Переломный момент наступил при Петре I. В 1718 году он издал указ о строительстве сахарного завода в России. Правда, на первых порах производство опиралось на импортное сырье. Настоящий прорыв произошел в начале XIX века, когда российские промышленники перешли на использование отечественной сахарной свеклы. В 1802 году купец Яков Соколов построил первый свеклосахарный завод в селе Алябьево Тульской губернии. Благодаря местному сырью стоимость сахара существенно снизилась, и к середине XIX века он стал широко распространенным продуктом.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Железная дорога проходит совсем близко от моего дома. Если бы у меня была удочка, я могла бы высунуть ее в окно и дотронуться до стенки вагона. Вот как близко. Потому-то последние 50 лет я провела на крылечке в кресле-качалке, глядя на проходящие поезда. Знаете, что я больше всего любила? Вагон-ресторан. Нынче это просто закусочная, где люди сидят, пьют пиво, курят. Но раньше, пока не отменили фирменные поезда, поезд «Серебряный полумесяц» Нью-Йорк-Новый Орлеан проходил здесь в 7:40, как раз во время ужина. И, бог мой, вы бы это видели. Черные официанты в белых накрахмаленных куртках и черных кожаных галстуках-бабочках разносили прелестные крошечные чашечки и серебряные кофейники. А на каждом столе свежая роза с бутоном и маленькая лампа с абажуром. Конечно, в те дни женщины одевались просто шикарно. Носили меха и шляпки. А мужчины в синих костюмах тоже выглядели очень и очень элегантно. На окнах «Серебряного полумесяца» были даже жалюзи. Сидишь там, как в настоящем ресторане, и катишь сквозь ночь. Я часто говорила Клео, что мне ужасно нравится ехать и при этом что-нибудь жевать. Аиджи шутила. «Нинни, ты, кажется, садишься в поезд только для того, чтобы поесть». И, между прочим, была права. Я просто обожала бифштексы, которые там готовили. И никогда мне не приходилось есть яичницу с ветчиной вкуснее той, что подавали в вагоне-ресторане. По пути поезд останавливался в маленьких городках, и на станциях повара покупали свежие яйца, ветчину и свежую форель. Да, тогда все было такое свежее.
0: Фенни Флэг. Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок».

где среди пампасов бегают бизоны, а над баобабами закаты словно кровь. Жил пират угрюмый в дебрях Амазонки, жил пират, не верящий в любовь. Но когда однажды после канонады, после страшной битвы возвращался он домой, стройная фигурка цвета шоколада помахала с берега рукой. Там, где любовь, там, где любовь, там, где любовь, там всегда проливается кровь. Словно статуэтка девушка стояла, и пират корабль свой к ней направить поспешил. И в нее влюбился, и ее назвал он птичкой на ветвях своей души. Но однажды ночью с молодым ковбоем стройную крёлку он увидел на песке, и одной пулей он убил обоих и бродил по берегу в тоске.

И тогда под утро плачь от елки. Понял он, что в сердце страсть не может потушить. Выстрелил в себя, чтоб навек умолкла птичка на ветвях его душить.

0: Stories.
1: При строительстве новой столицы Петр I стремился придать ей облик европейского города. Именно в его эпоху в России появились балконы. Поначалу ими украшали лишь императорские резиденции и театры. В отличие от Южной Европы, где балконы активно использовали круглый год, в российском климате они долгое время выполняли исключительно декоративную функцию. Наглядный пример – Екатерининский дворец. Множество балконов подчеркивало эстетику барочных кружев. Со временем этот архитектурный элемент распространился и в Москве, украшая фасады особняков. На рубеже 19-20 веков в России начался строительный бум. Возводились доходные дома, которые сдавали в наем. Они появились практически во всех крупных городах, и именно тогда балконы перестали быть привилегией дворцов, прочно войдя в городскую среду. Их главным украшением стали ажурные кованые решетки в стиле поздней эклектики или модерна. Технологии изготовления балконов со временем менялись. До середины 18 века мастера использовали кованное железо. Позже его сменило чугунное литье, более экономичный материал. В Европе чугунные балконы часто заказывали по каталогам, тогда как российские архитекторы разрабатывали индивидуальный дизайн для каждой решетки. В 20 веке с развитием типового строительства балконы утратили статусность и превратились в утилитарное пространство. Особенно ярко это проявилось в эпоху хрущевок и панельных домов. Узкие и холодные балконы чаще всего использовали как склад для вещей. В теплой Европе балкон давно стал полноценной частью жилого пространства, местом для завтрака или чтения. В России приспособить его под какие-либо нужды удалось лишь благодаря остеклению. Сегодня концепция балкона постепенно меняется. В современных российских новостройках вновь появляются широкие террасы с панорамным стеклянным ограждением по европейскому образцу. В то же время в Европе набирают популярность компактные французские балконы – перила прямо перед окном, которые занимают минимум места.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Есть вопросы, на которые не хочется отвечать днем. Но ночью они все равно приходят. Если у вас есть такой вопрос, напишите. Сон собака радиомаяк.ру.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам Украины. В течение дня поражены цех и склад безэкипажных катеров в Белгород-Днестровском, в населенном пункте Вилково, стоянка патрульных катеров ВМС Украины, в порту Одесса 3 сухогруза и 2 танкера, а также резервуары с топливом и склады с военным имуществом. Кроме того, в Черном море атакован сухогруз с западным вооружением. Бойцы группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 7 бригад войск киевского режима в районах населенных пунктов Малиновка, Коломийцы, Днепропетровской области, Мировка, Тимошовка и Червоная Креница Запорожской области. Противник потерял свыше 300 боевиков, 4 бронемашины, 8 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Экипажи ВКС России, подразделения беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии поразили объекты ТЭК и транспорта Украины, цеха сборки и места хранения БПЛА безэкипажных катеров. Средствами ПВО сбиты 14 управляемых авиабомб, реактивный снаряд, 9 крылатых ракет и около 1500 дронов самолетного типа. За минувший день уничтожено 72 украинских беспилотника. ВСУ применили БПЛА иностранного производства во время атаки на гипермаркет в Донецке, сообщили в Следственном комитете России. Найденные фрагменты ударных дронов самолетного типа будут направлены на экспертизу. ВСУ ударили по строительному гипермаркету в Донецке ночью. Начался пожар. Торговый центр «Галактика» в Куйбышевском районе сгорел после атаки украинских беспилотников. Погибших и пострадавших нет. 2 человека погибли в Херсонской области в результате удара украинского дрона по автомобилю. В ДНР за день 1 человек погиб и 10 пострадали от БПЛА противника. Мирная жительница погибла от удара беспилотника на автомобиль в селе Будки Глушковского района Курской области. Один мирный житель погиб, и еще 4 получили ранения в результате атак ВСУ на населенные пункты Луганской Народной Республики. Западный бизнес может вернуться в Россию лишь на условиях прагматичного партнерства и передачи нужных стране технологий. Об этом заявил в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума советник президента, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков. Он также отметил, что выступление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме будет с важными заявлениями, за которыми нужно следить западным странам. Форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. США больше не имеют права проходить через Ормузский пролив, Персидские и Оманские заливы, заявил командующий армией Ирана генерал Амир Хатами. По его мнению, даже наличие на Ближнем Востоке американских военных баз не сможет восстановить прежнее геополитическое положение, а Иран не допустит создания объектов, которые представляют угрозу для его безопасности. Хатами отметил, что единственный выход – уход американцев из региона. Американское военное командование признало усталость экипажа авианосца «Авраам Линкольн». Корабль должен был еще в мае вернуться в США из региона Ближнего Востока. Утверждается, что проблемы на авианосце, связанные с продовольствием, канализацией, горячей водой, уже разрешены. Трамп на днях подтвердил возвращение Авраама Линкольна в порт Приписки. Ранее сообщалось, что несколько моряков пытались покончить с собой из-за эмоционального истощения. Российские спортсмены заняли 3-е место в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта, который завершился в Париже. Россияне завоевали 10 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых наград. В воскресенье наши пловцы выиграли золото в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. В составе российской команды выступали Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок» – та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. В Москве и области потепление в ближайшие дни усилится. Воздух в понедельник прогреется до 23-26. Предстоящая неделя, как считает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, будет соответствовать норме многолетних метеонаблюдений.
1: Что касается предстоящей недели, то в целом она будет по-августовски теплой. Да, не без дождей, но вполне себе в норме многолетних наблюдений. По ночам это от 9 до 14, и в дневное время можно рассчитывать на 19-24, 20-25 комфортного августовского тепла.
0: Погода. В Петербурге сегодня дождь, плюс 19, в Москве 25 градусов, возможен небольшой дождь. Сейчас в столице плюс 20, давление 740 миллиметров ртутного столба. Новости на сайте вести.ру.

0: Радио Сторис.
1: В тропических лесах Папуа-Новой Гвинеи, Индонезии и Северной Австралии обитает древесный кенгуру. В отличие от наземных сородичей, он лучше приспособлен к лазанию. У него более короткие и мускулистые конечности, сильные передние лапы и длинный хвост-противовес для устойчивости на ветвях. Густой мех окрашен в красновато-коричневые, серые или золотистые тона, а из-за округлых ушей и коренастого телосложения зверь напоминает маленького медведя. Древесные кенгуру травоядные. Они питаются листьями, фруктами, цветами, иногда корой. Многокамерный желудок помогает переваривать грубую растительность с помощью полезных микробов. Процесс занимает до суток, поэтому животные подолгу отдыхают между приемами пищи. Как и другие сумчатые, древесные кенгуру носят детенышей в сумке. Новорожденный самостоятельно туда забирается, находит сосок и растет в безопасности около 8 месяцев. Сумка открывается вверх, а ее вход сжимают сильные мышцы. Так малыш остается на месте даже во время прыжков матери. Покинув сумку, детеныш еще несколько месяцев остается рядом с мамой. Учится прыгать между ветвями и находить безопасные места для отдыха. Хотя многим видам древесных кенгуру ничего не угрожает, некоторые находятся под угрозой из-за вырубки лесов и охоты. Уничтожение тропических лесов лишает животных среды обитания, а в обезлесенных районах они становятся легкой добычей для охотников. Их мясо и мех до сих пор ценятся в отдельных регионах.
0: Аудио сторис.

0: Stories.
1: Цивилизация майя, которая располагалась на территории современных юго-восточной Мексики, Гватемалы и Белиза, прославилась архитектурой, иероглифической письменностью и астрономическими картами. Она объединяла около 60 городов-государств, жители которых в зависимости от региона расчищали леса и занимались сельским хозяйством. Расцвет цивилизации пришелся на период регулярных дождей, а ее упадок совпал с одной из самых тяжелых засух в истории региона. Она длилась около 10 лет. Доказательства климатического сдвига нашли в пещере Йогбалу. Анализ сталагмитов, для роста которых критически важна вода, показал, как менялись объемы осадков с течением времени. Засуха усугубила ряд экологических проблем. Майя строили города с системой сбора дождевой воды в централизованных резервуарах, но эти запасы оказались отравлены. Причинами стали попадания ртути из-за использования киноварной руды. Вещество смешивалось с дождевой водой и накапливалось в резервуарах. Также цветение токсичных водорослей, устойчивых к кипячению. Их размножению способствовали органические вещества, которые попадали в воду при мытье посуды из-за костров рядом с резервуарами. На фоне засухи обострились и социальные проблемы, и без того непростые отношения между городами-государствами переросли в открытые конфликты. Нехватка питьевой воды, сокращение урожая и распространение болезней в итоге привели к краху цивилизации майя.
0: Audio Stories.
2: Здесь птицы не поют, деревья не растут.

0: Stories.
1: Сумчатые млекопитающие привлекают внимание своим уникальным способом размножения. Беременность у них очень короткая, длится от 8 дней до 1 месяца. На свет появляется крошечный детеныш. Его размер не превышает 5 сантиметров, а вес всего около 10 граммов. Сразу после рождения малыш отправляется в непростой путь к сумке матери. Он продвигается вперед за счет пульсирующих движений тела, цепляется передними лапками за шерсть и ориентируется по запаху. Добравшись до сумки, детеныш захватывает сосок. Тот разбухает во рту, не позволяя малышу оторваться. Поначалу детеныш не способен самостоятельно сосать молоко. Самка впрыскивает его в рот младенца с помощью специальных мышц. В материнской сумке малыши проводят несколько месяцев. Например, детеныши опоссума покидают ее спустя 2,5 месяца после рождения, а кенгурята могут оставаться внутри до 8 месяцев. Возникает вопрос, как решается проблема с отходами жизнедеятельности детенышей, пока они находятся в сумке. Мать поддерживает гигиену, регулярно вылизывая малыша и саму сумку. Подобное поведение не уникально. У плацентарных млекопитающих, например, у кошачьих, самки тоже поедают помет детенышей в период молочного вскармливания.
0: Аудио сторис.

0: конечно, мы разговариваем с нашими слушателями. В этом, мне кажется, и залог успеха любого радиоведущего, который это помнит. Он не трибун, он находится в общении, в диалоге со своей аудиторией. Марат Сафаров, историк.
1: Так говорит «Маяк».
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Audio Stories.
1: В 1781 году английский астроном Уильям Гершель обнаружил в телескоп необычный движущийся объект. Поначалу его приняли за комету, но вскоре стало ясно – это новая планета Солнечной системы, первая, открытая человечеством за тысячи лет. Планету назвали Ураном в честь греческого бога неба, деда Зевса. Новость об открытии быстро распространилась по Европе и вызвала живой интерес ученых. Среди тех, кто увлекся новыми астрономическими данными, был немецкий химик Мартин Генрих Клапрот. В 1789 году он изучал минерал настуран в Богемии. В ходе экспериментов Клапрот сплавил минерал с едкой щелочью в серебряной посуде, но смесь растворилась не полностью. Ученый исключил наличие в образце молибдена и вольфрама и предположил присутствие неизвестного вещества с новым металлом. Далее он попытался растворить минерал в азотной кислоте и царской водке, смеси кислот, способной воздействовать на особо стойкие материалы. В остатке обнаружились кремнистая кислота и немного серы, а из раствора со временем выпали зеленовато-желтые кристаллы. Несмотря на сложность, Клапроту удалось выделить небольшие зерна нового металла, который он назвал в честь недавно открытой планеты – Ураном. Однако позднее выяснилось, что ученый получил не чистый металл, а его оксид – соединение с кислородом. Настоящий металлический уран был выделен лишь полвека спустя французским химиком Эженом Пелиго. Аудио сторис.

0: Радио Сторис.
1: Одна из самых устойчивых легенд о Древнем Египте гласит, что большой сфинкс лишился носа из-за пушечного ядра, который выпустили солдаты Наполеона Бонапарта во время египетского похода 1798 года. Эта история получила широкую известность и даже попала в кино, но не имеет под собой реальных оснований. Опровергнуть миф несложно. Есть свидетельства, подтверждающие отсутствие носа у сфинкса задолго до прибытия Наполеона в Египет. К примеру, датский капитан Фредерик Луи Норден изобразил скульптуру без носа еще в 1738 году. Есть несколько версий, объясняющих утрату этой части статуи. Одна из наиболее вероятных предполагает, что нос постепенно разрушился из-за многовекового воздействия ветров. При этом роль Наполеона в истории сфинкса скорее положительна. Он привез в Египет целую группу ученых для изучения древних памятников. Так что его стоит считать скорее покровителем исследований, чем разрушителем древностей.
0: Аудио сторис.

доброй ночи. С вами Василий Стрельников, и мы с вами встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Иногда жизнь – это просто череда прощаний, тихих, незаметных, но важных. Если вы хотите что-то сказать, наш email – sonsobakaradiomayak.ru.

0: Маяк. Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
1: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм пластинки приближается к 500 метрам.
1: Как знать, как знать.
0: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг с 2 часов дня. На маяке. Большая энциклопедия лета. Август. Астраханские арбузы. Хорошо известны с 16 века. Английский капитан и инженер-гидротехник Джон Перри, работавший в России по приглашению Петра I, сообщал, тот род, который растет в Астрахани, по мнению всех тех, кто отведал его, превосходнее всякого европейского арбуза. Пик сбора астраханских арбузов приходится на август. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Radio Stories.
1: Одно из самых неожиданных русских заимствований в турецком языке слово «хомут», которое звучит как «хомут» и сохраняет исходное значение. Так называют деревянную часть упряжи, надеваемую на шею лошади. Вероятно, это слово попало к османам через казаков. Те активно взаимодействовали с турками в районе Северного Причерноморья. Примечательно, что в турецком «хомут» не стало обобщенным обозначением любой шлейки. Оно сохранило четкое техническое значение. Более того, слово распространилось и за пределы Турции. Оно закрепилось в румынском и венгерском языках. Получается, название элемента лошадиной упряжи проделало внушительный путь, охватив часть Европы и Азии. Среди прочих русских заимствований в турецком хомут выделяется как одно из самых древних и устойчивых. В отличие от некоторых других заимствований, оно прочно вошло в лексикон турецких коневодов и земледельцев. Так скромный элемент крестьянской упряжи превратился в своеобразный лингвистический мост между культурами.
0: Аудио сторис.

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного воздушного базирования и беспилотниками по предприятиям военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге. В Киеве, в частности, поражены производственные мощности по выпуску комплектующих для крылатых ракет, ударных БПЛА и зенитных дронов. Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Кудиевка Харьковской области, нанесли поражение 11 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Русские Тишки, Приколотная и Светличная Харьковской области, Ольшанка, Кияница, Писаревка, Графская, Уланова, Коренек и Воколовщина Сумской области. Противник потерял до 200 боевиков, бронемашину, 12 автомобилей и артиллерийское орудие. За минувший день уничтожено 72 украинских беспилотника. Средствами ПВО за сутки сбиты 14 управляемых авиабомб, реактивный снаряд, 9 крылатых ракет и около 1500 дронов самолетного типа. Экипажи ВКС России, подразделения беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии поразили объекты ТЭК и транспорта Украины, цеха сборки и места хранения БПЛА и безэкипажных катеров. Число раненых в результате атаки дрона ВСУ на автобус под Белгородом выросло до 10 человек. Мирная жительница погибла от удара беспилотника на автомобиль в селе Будки Глушковского района Курской области. Один мирный житель погиб, и еще четверо получили ранения в результате атак ВСУ на населенные пункты Луганской Народной Республики. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Киев начал использовать дроны британского производства для нанесения ударов вглубь территории России, пишет газета «Таймс». Беспилотники, которые производятся в английском графстве Уилтшир, использовались при ударах по НПЗ. Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью ТАСС заявил, что подтверждено присутствие на Украине британского спецназа, инструкторов и специалистов, участвующих в запусках дальнобойных ракет. Несколько сотен человек вывезены по морю в безопасные места из-за сильного пожара на греческом острове Саламин в заливе Сароникос, недалеко от Афин. Силы береговой охраны остаются в повышенной готовности на случай необходимости эвакуации остающихся на острове людей. Пожар начался днем на участке земли, заваленной мусором, и под воздействием сильных ветров быстро распространился. Сгорели несколько домов, погибли 2 человека, еще 10 с ожогами доставлены в больницы. Температурные рекорды зафиксированы на 39 метеостанциях Чехии. Наиболее жарким воскресный день выдался в восточной части республики, в Моравии и Силезии. В районе города Гадонин столбик термометра поднялся почти до 38 градусов. Нынешнее лето, согласно данным метеорологов, станет одним из самых жарких за всю историю наблюдений в Чехии. Власти выражают тревогу по поводу засухи, которая охватила 88% территории республики. Мощность АЭС «Пакш» в Венгрии могут снова снизить из-за обмеления Дуная. Как написал венгерский премьер в соцсетях, вторник и среда будут критическими, так как к этому времени ожидается еще 14-15 сантиметров падения уровня воды. В настоящее время мы находимся в 9 сантиметрах от уровня, при котором предпоследняя турбина АЭС «Пакш» будет остановлена, заявил Мадьяр. «Проживаю чудесную часть моей карьеры», – так российская гимнастка Ангелина Мельникова прокомментировала свой триумф на чемпионате Европы в Хорватии. 26-летняя спортсменка на турнире по спортивной гимнастике взяла 3 золота и 2 бронзы. В воскресенье на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии россиянка Мария Борисова завоевала бронзовую медаль в упражнениях с булавами, а София Ильтерякова стала серебряным призером в упражнениях с мячом. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок, какие испытания преодолел на своем пути, все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и другие. Лето в Москве вернет свои позиции. Воздух на новой неделе будет прогреваться до плюс 26, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его данным, в понедельник столбики термометров поднимутся до 23-25 градусов.
1: В понедельник в теплом секторе циклона атлантического происхождения не обойдется без дождей. В основном они пройдут ближайшей ночью и в утренние часы, ну а днем, как и полагается, к теплому сектору распогодится и потепление усилится. Под утро плюс 15-18, и днем плюс 23-26 градусов.
0: Погода. 17 августа в Петербурге дождь, плюс 19, в Москве 25 градусов и небольшой дождь. Сейчас в столице плюс 20. Все новости читайте на сайте вести.ру.

0: спали.
1: С новым утром, дорогие друзья, с новым днем, понедельник на календаре, 17 августа. У микрофона Николай Свистун, и у нас с вами впереди 2 часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, ну и, конечно, на анонсы того, что будет происходить в эфире в течение ближайших часов. Ну, а пока в понедельник утром, как водится, нам нужна, конечно, дополнительная мотивация, чтобы стать собой и начать что-нибудь делать. Так вот, знаете, в жизни всегда есть место, уж если не подвигу, то поэзии. 57-летний курьер стал лауреатом литературной премии. Для того, чтобы вникнуть в эту историю, мы отправимся на восток Китайской Народной Республики, в город Куньшань. Там уже в течение 8 лет работает курьером Ван Цзибин, который с 1988 года сочинял стихи, был полностью поглощен этой страстью, часто болел. В итоге отец не просто запретил ему писать, но и сжег его рукописи. Но когда что-то сжигают, кое-что и загорается. И вот действительно, именно тогда, после этого акта родительской любви, Ван написал в своем дневнике: «Я стану великим писателем». И даже работа курьера вроде бы такая монотонная, муторная, не очень креативная, тем не менее не мешала ему сочинять произведения стихотворные, коих он смог произвести более 7 тысяч. Потом стал делиться постепенно в социальных сетях, потом один сборник, второй, и вот третий был, наконец, отмечен литературной премии, довольно престижной. Как говорят, ну вот эта локальная китайская премия, нам, наверное, сложно понять, насколько она престижна. Причем, да, делиться-то начал только в 2020 году, то есть 32 года, это просто все копилось и так далее. В общем, дорогие друзья, как бы ни сложилась ваша судьба, и что бы вам ни говорили насчет того, что у вас ничего не выйдет, что у вас нет таланта, что нужно заниматься чем-то реальным, да, поэзию, в конце концов, можно же найти везде. Поэзия — это же не обязательно рифма, размер стихотворный и изданные сборники, за которые вы, быть может, получите премию, а может быть и нет. Поэзия есть везде. Анна Андреевна Ахматова нам уже об этом все сказала в 40-м году, кажется, когда вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда. Вот стихи произрастают отовсюду, и увидеть их можно абсолютно везде. Даже если вам кажется, что понедельник — это особенно суровое время года, давайте дружно его встретим, улыбнемся ему, и, глядишь, он ответит нам взаимностью. Ну и, конечно, лучше всего все это сделать под музыку на маяке.

0: спали.
1: До 6000 обращений в день получает Центр изучения необычных небесных явлений в Германии. Общее число рассмотренных случаев, достигло 14 тысяч. Говорят, что выросло число сообщений о неопознанных летающих объектах из Германии. Да, сообщают нам об этом. Центральная исследовательская сеть необычных небесных явлений получает вот как раз такое гигантское количество обращений от 3 до 6 тысяч в день. Это, конечно, поразительно. Сейчас, говорят, этих обращений гораздо больше, чем когда-либо ранее. Ничего удивительного, что подавляющее большинство наблюдений специалисты объясняют известными объектами и природными явлениями. Чаще всего ЗНЛО, как и прежде, как и в 80-е годы, когда, мне кажется, был первый всплеск такой массовый. Да, это все касается самолетов, спутников, метеоров. Среди других причин называют крупные фольгированные шары и лазерные лучи, которые используются во время коммерческих шоу. Но правда, в небольшом количестве случаев эксперты не смогли установить причину. Ну, правда, сами эксперты связывают это прежде всего с отсутствием у очевидцев необходимых данных для анализа наблюдений. Вот и пойди пойми, то ли и вправду братья по разуму стучатся к нам в дверь, в небесную нашу дверь, в небесную твердь даже, быть может. То ли люди стали любознательнее, то ли нервозность выросла. Тут, возможно, любое объяснение, но пока оно не подкреплено какими-то ни было данными, все это не более чем размышления. Ничего удивительного, что вообще тема необъяснимого периодически всплывает и в нашем сознании, и в информационном пространстве, и даже вот 7 августа в пятницу в программе «Физики и лирики» заведующий лабораторией теоретической фольклористики Ран Хиггс и кандидат филологических наук Никита Петров рассказывал о том, как ученые изучают загадочное, в частности, загадочных существ, и почему до сих пор нет материальных подтверждений, зато куча противоречивых свидетельств, например, о существовании йети пресловутого. Ну, а вообще, на самом деле, широкий круг тем рассмотрели, от наших фольклорных леших до вот тех самых неопознанных летающих объектов. Ну, мы сейчас послушаем как раз о том, как искали йети, сколько было экспедиций. Словом, передаю эфир Никите Петрову.
2: И мы потихонечку входим в 20 век, когда начинает доминировать дарвинистская теория происхождения человека. Вот. И главная проблема, конечно, всей этой теории, ну, по крайней мере, для тех, кто не разбирается, а где вот тот самый переходное звено между первыми человекообразными, да, и Homo sapiens? Где он? Если он есть, нужно, по идее, найти кости. А если нет, то, может быть, сохранились где-то в этом неисследованном мире начала 20 века отдельные особи, которые живут. И начинается гонка, просто совершенно невероятная. Американские экспедиции, да, к шерпам в Гималае, все ищут следы, пытаются зафиксировать какие-то тени. И часто делают фотографии, которые не очень хорошего качества на самом деле.
3: Ну, всегда, да.
2: Вот, и которые потом говорят, что там скорее медведь или что-то еще. Но вот некоторые ученые уверены, им удалось зафиксировать это самое переходное звено. Доходит до того, что в Советском Союзе возникает такой ученый Поршнев, да, совершенно невероятный Борис Поршнев, который добивается открытия комиссии по изучению вот этих снежных людей при Академии наук, да, ни много ни мало. И отправляется искать, записывать свидетельства от тех самых людей. Вот сейчас, когда мы этим занимаемся, сравниваем варианты, выясняется, что это один из самых первых таких очень плотных и очень больших записей по всем регионам.

спали. Рубрика «Слава роботам» в нашем эфире. И тут там, знаете, не будет истории про смешных роботизированных человечков, которые трогательно играют в футбол. Ничего подобного. Здесь уже речь идет о серьезном сельском хозяйстве. Ученые из Казанского государственного аграрного университета разработали очередной автономный наземный дрон, предназначенный для сбора и дальнейшей транспортировки ягод в промышленных объемах. Что собой представляет устройство? Гусеничная электрическая тележка с таким немножко хитреньким приводом дифференциальным. И первое, что она, естественно, осваивала, это транспортировку. Ну, тут все понятно. Гусеничные транспорты, управляемые по проводам или по радио, ну уж как минимум во Вторую мировую точно были. Дальше машина по графику подходит к точке сбора, люди все загружают, и она везет все на базу. Таким образом, экономится, естественно, уйма человека часов. Вот буквально недавно была новость о том, что спрос на трактористов растет. Но прежде чем дожидаться трактористов, ну или, видимо, отчаявшись дождаться Homo sapiens, начали активно внедрять вот такие роботизированные системы. Ну, дальше говорят, что будет уже и автоматический сбор, и даже оценка качества. Ну, вот вы знаете, в целом, это, с одной стороны, очень отрадно, что из Казанской, из Татарстана, точнее, из Казани, столицы Татарстана, прилетают к нам такие новости. Но, в целом, если посмотреть на историю беспилотников разного рода, как летающих, так и ездящих по земле в нашем сельском хозяйстве, то ну уж с середины 2010-х точно можно об этом говорить как о неком заметном явлении. Причем очень быстро, например, летающие дроны перешли от вот этой миссии посмотреть сверху к реальной обработке полей. Ну, потому что, понятно, есть задача картирования, например, оценки состояния почвы. Посмотреть можно в разных спектрах на то, что собой представляет почва и что на ней растет, если вдруг нет пока культурной никакой обработки. Далее, можно, понятно, высокоточным образом наносить удобрения и контролировать их концентрацию. Это уже тоже все давно не новость. Ну, а потом уже ближе к 20-м годам уже перешли к серьезным наземным системам. Хотя, если вдуматься, любой современный трактор — это тоже отчасти беспилотник, потому что у него и вправду есть и то, что называется круиз-контролем. Только это действительно высокоточная система, которая может работать на очень медленных скоростях, контролирует водителя, может опираться на сигналы навигационных систем и так далее, и так далее, и так далее. Но вот беглый такой обзор привел меня к данным из Саратовской области, в которой площадь, обрабатываемая агродронами, за 3 года выросла с 500 гектаров до 140 тысяч гектаров. Вот можете себе представить, причем вот эти 140 тысяч – это данные на 2024 год. Что еще? В целом, говорят, в 2025 году агродронами обрабатывалось в нашей стране 781 тысяча гектар. Ну и говорят, что в этом году показали,

0: вы спали.
1: Немножечко звездных наблюдений тут свеженьких подвезли. Астрономы смогли, например, увидеть первые минуты рождения сверхновой. Вообще, конечно, крутая штука, вот эти сверхмощные телескопы, которые вглядываются в куда-то во Вселенную, потому что это же своего рода машина времени. Да, если от нас свет идет откуда-нибудь, например, там, может несколько веков даже идти, а мы взяли и посмотрели вот туда вглубь, то мы увидим более ранние события. Это, конечно, очень интересно. И вот наблюдали один из самых неуловимых моментов гибели массивной звезды, ударную волну, которая вырывается наружу сразу после коллапса. И открытие это подтверждает теоретические модели рождения сверхновых. То есть, одно дело, видите, на кончике пера что-то такое понять. И вот в марте взяли и зарегистрировали транзиент с очень сложным названием. Увидели его таким, каким он был 156 миллионов лет назад. Представляете? Ну, говорят, машины времени не существует. Существует, только не совсем такая, на которой можно прокатиться в некое абстрактное прошлое. Что еще из интересного нам астрономы сообщают? Говорят, галактики начинают вращаться еще до своего рождения. То есть вращение галактик — это присущее им изначально свойство. Ну, опять же, использовав данные обзора специальных телескопов и компьютерное моделирование, смогли тоже откатиться на 13,5 миллиардов лет назад и понять, как галактики вели себя в младенчестве. Вот они уже, оказывается, заранее вращались. Ну хорошо, тема астрономии у нас регулярно возникает в эфире, и вот вам пример.

0: суббота, 8 августа. В программе «Хочу все знать» физик и популяризатор науки Павел Агарков рассказывал о том, чем метеор отличается от метеорита. На самом деле много всякого было интересного, касающегося падающих звезд. Примечательно, что ведущим программы был Алексей Веселкин, сын нашего коллеги Алексея Алексеевича, который недавно трагически от нас ушел. Ну, еще в эфир выходил Денис Николаев, причем делал это прямо с Северного полюса, представляете? В общем, сейчас мы будем слушать Павла Агаркова, который как раз и рассказывал, почему падающие звезды светятся, откуда берутся метеорные потоки, еще много было всякого интересного. И полная версия разговора ждет вас, конечно же, на медиаплатформе «Смотрим». Ну, а прямо сейчас небольшой фрагмент.
1: Соответственно, те тела, которые пролетают в небе, это у нас и есть метеоры. Если метеор оказался очень ярким, он называется болидом. Обычно считается, что метеор мы считаем болидом, если он ярче Венеры. Ну вот он затмевает Венеру. В целом есть болиды, которые можно увидеть и днем. Поэтому если вы сейчас в небе вдруг увидите какую-нибудь яркую полосочку и днем, это просто падающая звезда из ныне идущего метеорного потока.
2: А светится, потому что она непосредственно имеет давление, сквозь которое оно
3: сгорает,
2: прогорает. Да.
1: Они летят сейчас, вот эти вот все метеоры, которые мы сейчас будем видеть в активном, в большом потоке ночью, они летят со скоростью примерно от 20 до 40 километров в секунду.
2: Быстро.
3: Это очень быстро.
1: И они вот тем самым, пролетая через атмосферу, об нее очень сильно трутся.
2: Спотыкаются, да.
1: Можно и так сказать. Обтираются, спотыкаются, да. Нагреваются и, соответственно, светятся. Мы их видим, они сгорают в атмосфере. А что будет, если все-таки кто-нибудь долетит? Если кто-нибудь долетит, он станет метеоритом. Соответственно, метеорит — это тело, которое успешно преодолело нашу атмосферу и приземлилось на Землю.
3: То есть метеорит — это метеор, который смог.
1: Да. Ну или астероид, которого не получилось, и он упал.
3: Смотря с какой точки смотреть.
2: Отлично.
4: Мысли спрятаны в стол, ветер юго-восток, в городе Маже.
5: Пока вы спали.
4: Воздух.

0: спали.
1: Пение птиц и китов найдены закономерности, присущие языку Homo sapiens, то есть нас. Закон Цыпфа есть такой, и давайте разбираться, что же это такое. Согласно этому правилу, закону Цыпфа, то есть самые частые слова в речи всегда остаются короткими, а редкие выражения, как правило, остаются длинными. Ну, то есть, иными словами, если тебе не очень часто нужно рассуждать про некие сложные процессы, то короткая форма не появляется. Компьютерный анализ показал, что вот эти самые закономерности даже в самых первых и неуверенных попытках птенцов исполнить свою песню тоже наблюдаются. Ну, как было сказано кем-то из специалистов по криптографии, язык — это самое слабое место любой шифровальной системы. Энигму тоже начинали взламывать еще задолго до первых вот этих вычислительных машин и задолго до британских исследований, начали взламывать, как раз анализируя частоты. И там некоторые определенные, присущие военному языку, выражения звучали. И вот так начали постепенно разбираться, расковыривать, как это все работает. Enigma, если что, на всякий случай напомню, это немецкая шифровальная машина, которая на самом деле появилась между войнами Первой и Второй мировой. Ну, конечно, прославилась она во Вторую мировую. И взлом ее как раз стал очень важным шагом для того, чтобы вскрывать планы нацистов. Ну вот, оказывается, эволюционно у самых разных видов решения языковые примерно одни и те же. Будь то водоплавающие млекопитающие, такие как киты, или никакие не млекопитающие птицы, которые вообще в итоге летают по небу. Мы не только одними и теми же закономерностями пользуемся, но, видимо, и одни и те же ошибки совершаем. Но только в отличие от китов и птиц у нас есть Татьяна Юрьевна Гартман, которая делает все, чтобы этих ошибок было меньше. И прямо сейчас мы переходим к очередному уроку русского языка.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о неправильных буквах, которые периодически попадают в некоторые слова. Мы поможем им выбраться и вместо них внедрим в слово то, что нужно. Итак, меняем буквы неправильные на правильные. И начнем мы это делать вместе с ведущим программы «Хочу все знать» и его гостем.
3: Конечно, если у вас есть нарциссические нотки, можете себя в этом тешить, что я в центре вселенной.
4: У нарциссических личностей проблемы будут. Понимание, что ты никто по сравнению с...
2: Мы дважды услышали прилагательное «нарциссический» с «т» в середине слова. Но это неверно. «Т» в этом слове быть не должно. Зато должна быть вторая «с», как и в исходном существительном «нарцисс». «Нарцисс» — «нарциссический». Удвоенная «с» сохраняется, но никакие другие буквы не добавляются. Нарциссический. И еще одну подмену я заметила в слове, которое употребила гостья школьной программы для взрослых Варвара Королева.
5: Если виновник был младший в семье, а обладатель ковшика, у которого его угнали, это был старший в семье, то это было отягчающее обстоятельство. Вот в этом перечне особых зол и в таких в отягчающих обстоятельствах преступления...
2: Мы дважды услышали причастие «отягчающий» с «т» после «г». Но там «т» быть не должно. Срочно заменяем «т» на «че» и получаем «отягчающие обстоятельства». Далее мы немного выдохнем вместе с ведущим Сергеем Стилавиным. Да, он тоже заменил одну буковку в слове, но сделал это намеренно.
6: Или тот же Киану Ривз уклоняется от пуль, нагинается, как мы говорим, эффектно в «Матрице», да, там четверть века назад нагибался, по крайней мере.
2: Конечно, не нагинается, а нагибается. В середине слова должна быть «б», и ведущий это знает. Он заранее предупредил об этом, а потом произнес слово правильно. Нагибается, нагибался. Ну а теперь мы слушаем ведущего Артема Новиченкова. Он слегка споткнулся на одном слове.
7: Даже если я произведу довольно продуктивную, на мой взгляд, операцию и представлю себя человеком, не жалеющим об упущенном, и я ощущу это состояние гармонии.
2: ощутю, неверно, срочно убираем «т» из нашего глагола и вставляем вторую «ща». Получаем «ощущу», и это правильный вариант. Такое слово есть «ощущу». И еще одно высказывание все того же Артема Новиченкова мы обязательно должны послушать.
7: Да, то есть это невероятное глобальное производство, которое окормляют страну и так далее.
2: А вот здесь я немного запуталась. Глагол «окормляет» стал для меня полной неожиданностью. Я такого раньше никогда не слышала. И в словарях его тоже нет. Смею предположить, что здесь требуется замена и перестановка букв. И на самом деле имелось в виду слово «окаймляет». А может быть, это просто авторский неологизм, образованный от слова «кромка». Но это не точно. И на этом я выпуск завершаю, но приглашаю вас в свой канал в мессенджере Макс. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: вы спали.
1: Получалось ли вам, дорогие друзья, сразу ощущать некую духовную близость с собеседником, которого вы, может быть, впервые в жизни видите? Я причем не говорю о флирте, о взаимоотношениях системы мальчик-девочка, нет. Вот именно вот такие разговоры чисто общечеловеческие. Иногда заводишь беседу, может, она даже какая-то поверхностная чувствует. Ну да, с этим человеком, наверное, было бы еще неплохо как-нибудь пообщаться. Вот решили ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснить, как же случается этот переход, почему с кем-то у нас эта эмоциональная близость возникает и почти сразу, а с кем-то вообще не происходит. 70 пар незнакомцев приняли участие в эксперименте и отслеживали в процессе общения этих людей активность мозга с помощью специальных портативных сканеров. Одним участникам предлагали обсуждать нейтральные темы, например, сериалы или отдых, а другим были личные вопросы. Ну и выяснилось, что на самом деле вот эта самая близость от темы беседы в общем-то никоим образом не зависит. А вот есть люди, у которых мозги, что называется, синхронно работают. Причем там есть у нас система, которая отвечает за понимание внутреннего мира другого человека, социальное взаимодействие. Это такая сеть пассивного режима работы мозга. Вот так это называется. И самым точным предиктором, то есть сигнализатором о возникающей связи оказалась синхронная работа правого височно-теменного соединения. Вот дальше возникает вопрос. Ну, понятно, что чем старше мы становимся, тем сложнее завести друзей каких-то новых. Ну и самая большая проблема, что тратишь на человека какое-то время и не понимаешь, это будет вот эта инвестиция временная иметь некое развитие. Или сразу можно переключаться на следующего. И пока выяснишь, очень много времени проходит иногда. Вот бы сразу сигнализатор такой, и как там с височно-теменными соединениями дела обстоят. И тогда, может быть, стоит уже углубляться в некую коммуникацию и терять самый ценный наш ресурс, то есть время. Почему нас так тянет к сильным чувствам и где проходит граница между близостью и растворением в другом человеке? Эту сложную тему, точнее даже комплекс тем, обсудили в воскресенье 9 августа в радиоверсии выпуска видеоподкаста «Коллективное сознательное» Александр Романов вместе с психологом Анатолием Добиным и культурологом Ольгой Хлопониной. Ну и кинопродюсер Владимир Верещагин также участвовал в этой беседе. И видео, и аудиоверсию в полном объеме вы сможете найти на медиаплатформе «Смотрим». Прямо сейчас небольшой отрывок.
2: То, что начинается с того, что как бы я хочу существовать и выражаю это через другого человека, приводит зачастую к дереализации собственной. Как бы от нее отталкивается и к ней же приходит, да? То есть ты, растворяясь в человеке, в итоге становишься еще меньше, чем ты был до встречи с ним.
3: Ну, а тут вопрос первичности и вторичности. То есть все-таки человек теряет себя потом, когда он начинает зависеть от кого-то другого, или он изначально не находил себя и поэтому все время ищет, кем бы заполнить эту свою пустоту, и в результате цепляется с другого. То есть что здесь первично, что вторично? Мне кажется, что первично все-таки вот это вот не цельность. То есть, грубо говоря, для того, чтобы преодолеть зависимость, нужно заниматься, ну, какой-то самореализацией, самополнотой, чтобы было чем поделиться.
4: А вот можно я скажу? Мне кажется, что главным здесь становится слово, которое как будто бы здесь не звучит. Сейчас объясню, что я имею в виду и что я думаю. Потому что когда, мне кажется, когда звучит понятие эмоциональная зависимость, мы где-то незримо видим... И точнее не видим, но понимаем, что существует какой-то объект, существует какой-то другой, существует какая-то персона. То есть это эмоциональная зависимость от... Это не просто эмоциональная зависимость переживать там, ну, какие-то эмоции. Это всегда кто-то там еще.
3: Конечно, это субъект-объектное отношение, Саша, совершенно верно.
4: Эмоциональная зависимость от... кого-то.
3: Вот, Толя же и сказал, что здесь смысл в том, что человек зависит от кого-то, чего-то, неважно. То есть корень один и тот же. Человек не может существовать вот как бы сам по себе. Но это опять же нормально. Мы же как бы стайные существа, стадные существа, там можно вспомнить теорию про половинки, что угодно, но мы же ищем этого, это естественно.
5: Смотрите, я бы вот так разделил. Мы говорим, любовь, желание и зависимость, то, например, если в любви человек может страдать, например, желающий может ждать, то вот человек зависимый, он не просто ждет, он проваливается без другого. То есть ответ другого необходим. Постоянная реакция, постоянный ответ.
2: Но здесь еще другая штука, что у тебя есть люди, которые, с одной стороны, как бы зависимы, и есть люди, которые обожают, чтобы от них зависели. Это же тоже отдельная вещь, да? Когда ты хочешь, чтобы другой без тебя не существовал, чтобы он проваливался и растворялся.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.
1: Поцарапанного телефона, она все-таки психологическая. Много семей, мне кажется, распалось из-за того, что кто-то не внимал совершенно корректным советам жены и, собственно, вот вилка ее
2: испортил сковородку.
0: Что скрывает антипригарное покрытие? Видеоподкаст «Корпорация зла. Тефлон». На медиаплатформе «Смотрим».
2: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитание души.
3: Если мы думаем, что искусство – вещь не первостепенная, простая, вещь, которую можно декретировать, подвергать каким-то не очень нам самим понятным правилам, это в меру нашего ограниченного мышления. Это только показывает, что мы еще не созрели сами до себя. Ведь первое свойство глупого человека – он считает себя умным. Первое свойство умного человека – понимать ограниченность своего ума. Надо понять ограниченность нашего ума, надо понять, что творчество необходимо человеку, без него не будет хлеба. Представление, что сначала хлеб, а потом творчество – одна из распространенных ошибок. Не будет хлеба без творчества.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: пока вы спали.
1: Перенесемся в пространство культурных событий. Третьяковская галерея продолжает отмечать свое 170-летие. И, надо сказать, огромное количество проектов у них посвящено этой дате. Ну, пожалуй, одна из самых любопытных экспозиций, она не вчера открылась, но, к счастью, минимум до ноября будет работать. И называется она «Павел Третьяков и Василий Поленов». Примечательно, что эта выставка сначала анонсировалась примерно в конце июля, и потом как-то пропала даже с сайта Третьяковки. И вот буквально перед эфиром я выходил, смотрел на сайт, ее там нет, а по факту она там есть. Примечательно, что она находится в том же самом пространстве, которое когда-то было кабинетом Павла Михайловича Третьякова, и туда попасть тоже не так-то просто. Ну, а взаимоотношения Третьякова с Поленовым — это вообще отдельная глава и в истории собрания, которое стало в итоге галереей имени Павла Михайловича Третьякова. Ну, вообще, в целом, такой очень интересный сюжет. Ну, например, просто одну из картин Третьяков так и не успел купить. И ее специально привезли показать из Русского музея, потому что вот там была целая история, связанная с неприобретением этой картины. В общем, если вам не безразлична история искусства и вообще в целом Третьяковка, очень рекомендую сходить. Что еще у нас тут интересного? Возродить Комарова собираются. Комарова — это поселок в Ленинградской области уже, наверное, может быть, в агломерации Санкт-Петербурга. Там сложно провести границу абсолютно четкую. Это вот тот самый, куда на недельку до второго. Там, правда, Карельских скал нет, как в песне пелось, но Ахматова, Шостакович, братья Стругацкие — все там жили. То есть это, в общем, такое петербургское Переделкино почти. И вот теперь целый конгломерат организаций, и БДТ, и МФТИ, и большой культурный проект, есть такое у нас тоже явление в нашей жизни, собираются превратить Комарова в некую резиденцию, арт-резиденцию, возродить такое вот славное время этого поселка. Кажется, будет интересно, потому что последний раз, когда лично мне доводилось бывать в Комарова, все это, конечно, было местами несколько плачевно. Видны остатки былой элегантности, но все вот так подернуто тленом несколько. Поэтому пожелать хочется только успеха этому проекту. Когда будут какие-то результаты, пока сложно сказать. Но самое главное, знаете, делать первый шаг. Главное, чтобы процесс пошел. А вообще, для чего на самом деле нужно заниматься вот такими вещами? Для чего нужно материальное воплощение искусства? Это, конечно, тоже большой и очень сложный вопрос. И попытки на него ответить предпринимаются поколениями. И вот в четверг, 6 августа, в программе «Как знать» культуролог и филолог Валерия Гоникова говорила о взаимосвязи и значении искусства и культуры. Какие элементы входят в понятие культуры? И как через живопись, музыку, литературу, то есть то, что имеет, в общем-то, материальное воплощение, а также театр и кино, передается опыт разных поколений, как исторические события, общественные перемены меняют искусство. В общем, сами понимаете, разговор был многовекторный, но небольшой отрывок мы все-таки сейчас послушаем.
2: Уникальность искусства как часть культуры заключается в том, что мы с вами, когда смотрим на какое-либо искусство какого-либо исторического периода, мы можем понять на своем уровне, представить некий исторический контекст, в котором оно существовало. Например, вот вы сказали про живопись пещерную, да, то мы еще имеем в виду, что первые произведения искусства, они очень тесно связаны с ритуальной культурой, с ритуалом, с различными магическими практиками, в том числе, например, самые известные скульптуры первые доисторические — это Венера Палеолита, такие женщины рубенсовские с такими пышными формами, которые символизировали плодородие. И вообще первые попытки в искусство, если так можно выразиться, они связаны именно с некими магическими практиками, в частности, с практиками плодородия, то есть помощи земле, помощи людям в возделывании неких культур и так далее. Поэтому, когда мы выделяем искусство как некое отдельное, мы понимаем, что это совокупность неких эстетических представлений людей о чем-либо. Эстетика — это тоже дискуссионный вопрос. Для кого-то что-то красиво, для кого-то что-то некрасиво. Но когда мы говорим об искусстве, мы понимаем, что это субъективная вещь.

0: новости. В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Армия России поразила крупнейшее на Украине предприятие по переработке нефти – Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, производящий горюче-смазочные материалы для ВСУ. В Кривом Роге атакованы цеха металлургического комбината, производящие стальной прокат для нужд украинской оборонки. Кроме того, ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Одесса поражены сухогрузы с военным имуществом для ВСУ. Солдаты и офицеры южной группировки освободили населенный пункт Першамарьевка Донецкой Народной Республики, нанесли поражение формированием 6 бригад противника в районах населенных пунктов Славянск, Шебельковка, Краматорск, Высокоивановка и Николаевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 250 боевиков, боевую бронемашину, 21 автомобиль и артиллерийское орудие. Вооруженные силы Украины 26 раз атаковали территорию ДНР за прошедшие сутки. Погиб один мирный житель, ранены 10. Также пострадали два сотрудника МЧС России. Повреждены два дома, спецтехника, спасатели, грузовые и легковые автомобили, объекты гражданской инфраструктуры. Всего ВСУшники выпустили по ДНР 26 различных боеприпасов. ВСУ применили БПЛА иностранного производства во время атаки на гипермаркет в Донецке, сообщили в Следственном комитете России. Найденные фрагменты ударных дронов самолетного типа будут направлены на экспертизу. ВСУ ударили по строительному гипермаркету в Донецке ночью. Начался пожар. Торговый центр «Галактика» в Куйбышевском районе сгорел после атаки украинских беспилотников. Погибших и пострадавших нет. Два человека погибли в Херсонской области в результате удара украинского дрона по автомобилю. В ДНР за день погиб один человек, 10 пострадали. Мирная жительница погибла от удара беспилотника на автомобиль в селе Будки Глушковского района Курской области. Один мирный житель погиб, и еще четверо получили ранения в результате атак ВСУ на населенные пункты Луганской Народной Республики. Западный бизнес может вернуться в Россию лишь на условиях прагматичного партнерства и передачи нужных стране технологий. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума заявил советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета Антон Кобяков. Он также отметил, что выступление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме будет с важными заявлениями, за которыми нужно следить западным странам. Форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. США больше не имеют права проходить через Ормузский пролив, Персидский и Оманский заливы, заявил командующий армией Ирана генерал Амир Хатами. По его мнению, даже наличие на Ближнем Востоке американских военных баз не сможет восстановить прежнее геополитическое положение, а Иран не допустит создания объектов, которые представляют угрозу для его безопасности. Хатами отметил, что единственный выход – уход американцев из региона. Американское военное командование признало усталость экипажа авианосца «Авраам Линкольн». Корабль должен был еще в марте вернуться в США из региона Ближнего Востока. Утверждается, что проблемы на авианосце, связанные с продовольствием, канализацией, горячей водой, уже разрешены. Трамп на днях подтвердил возвращение Авраама Линкольна в порт приписки. Ранее сообщалось, что несколько моряков пытались покончить с собой из-за эмоционального истощения. Российские спортсмены заняли третье место в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта, который завершился в Париже. Россияне завоевали 10 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых наград. В воскресенье наши пловцы выиграли золото в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. В составе российской команды выступали Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок», та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций, но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. В Москве и области потепление в ближайшие дни усилится. Воздух в понедельник прогреется до плюс 23-26. Предстоящая неделя, как считает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, будет соответствовать норме многолетних метеонаблюдений.
1: Что касается предстоящей недели, то в целом она будет по-августовски теплой. Да, не без дождей, но вполне себе в норме многолетних наблюдений. По ночам это от 9 до 14, и в дневное время можно рассчитывать на 19-24, 20-25 комфортного августовского тепла.
0: Погода. 17 августа в Санкт-Петербурге дождь плюс 19, в Москве 25 градусов и небольшой дождь. Сейчас в российской столице плюс 17 градусов, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, влажность 80%. Новости на сайте vesti.ru.

0: спать.
1: 17 августа на календаре, понедельник. Еще раз доброго утра, доброго дня всем. У микрофона Николай Свистун. Мы продолжаем наши с вами разговоры. У нас есть еще без малого час на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Ну и на разговор о том, что будет твориться в эфире «Маяка» в течение ближайших часов. Ну а пока с утра хочется очередной раз озадачиться одной из извечных тайн человечества. Откуда взялась жизнь, как она появилась, почему она такая сложная, ведь казалось бы простому выгодно оставаться простым. Но вот оказывается тут есть еще одна гипотеза, тоже своего рода сенсационная. Ученые утверждают, что жизнь на Земле могла возникать не единожды. Представляете? Да, последний универсальный общий предок, так называемый, не имел собственных мембран, зависел от внешней среды, что ставит под сомнение его живой статус. Именно эту мысль транслируют в пространство исследователи из Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне. Они реконструировали древнейшую метаболическую сеть, общую для всех ныне живущих организмов, и обнаружили, что ключевые ферменты у бактерий и архей развивались отдельно. И, говорят ученые, это указывает на то, что переход к свободно живущим клеткам произошел минимум дважды, то есть одного раза было недостаточно. Более того, бактерии и археи появились независимо друг от друга, эволюционировав из последнего универсального общего предка. Вот того самого, который не был полноценной клеткой и, соответственно, согласно авторской теории, не может считаться живым организмом. Ну, то есть что-то среднее между клеткой и вирусом. Вот такая вот была конструкция. Как-то, вы знаете, яснее от этого не стало. Тем более, что в убедительности выводов, которые делают немецкие ученые, тоже, в общем, многие сомневаются. Потому что самый фундаментальный из них – переход от химически активной, но еще не живой системы к полноценно свободно живущим клеткам, что вот он дважды минимум происходил. Ну, то есть, никогда просто, не трижды, могла еще какая-то ветвь быть. Ну и потом, мы пока тоже ведь не до конца знаем. И ученые не до конца раскрыли этот механизм, как из чего-то такого минерального или даже, может быть, органического возникает нечто по-настоящему живое. Вот это, конечно, совсем интересно. Но поезд, дорогие друзья, продолжается. И, что ж, в понедельник полезно, наверное, самим себе напомнить, что некоторые люди бьются головой о такую фундаментальную скалу человеческого знания, по сравнению с которой наши ежепонедельничные трудности могут показаться сущими пустяками. Надеюсь, что вас ничто в этот понедельник не беспокоит. Давайте дружно его встретим под музыку на маяке.

0: вы спали.
1: В любви к кофе признаются россияне, причем конкретно платят деньгами за эту самую любовь. Кофе, говорят, уже давно стал популярнее чая в нашей стране, хотя данные, понятно, за 26-й год еще неизвестные. Ежемесячно покупают от 10 до 11 миллионов порций кофе россияне. Но, правда, речь идет о кофейнях. Мне кажется, просто чай другая немножко механика потребления. Чай больше пьют дома, а за вот такими напитками, хитро выдуманными, уже идут в общий пит. Но вот, тем не менее, зафиксирована такая впечатляющая достаточно цифра. А дальше еще интереснее. Листья салата и табака превратили в фабрику по производству, внимание, животного белка. Речь, конечно, идет о модификации. И говорят, что таким образом можно действительно восполнить необходимые, ну, количество необходимых веществ в рационе людей, которые мясо есть не хотят. Кто-то его избегает из экологических соображений, кто-то жалеет животных, кто-то, как в том анекдоте, ненавидит растения, видимо. Но вот даже самые отъявленные вегетарианцы понимают, что мы все-таки всеядны. И биотехнологи все гадали, искали решения, как же вырабатывать мышечный белок. И вот, пожалуйста, оказывается, если немножко подшаманить генный код некоторых растений, вот в частности табака, вот с табаком боролись, от него польза, представляете, может быть. И салат, и все это, оказывается, может снабжать людей вполне себе животного такого вида белками, то есть восполнять необходимый баланс как раз питательных веществ. Интересно, что по этому поводу думает медицина? Ответ на этот вопрос, я думаю, нам еще предстоит узнать. Ну, а пока мы послушаем видного представителя медицины, как раз гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук Сергея Вялова, который в прошлый понедельник в цикле «Еда как лекарство», то есть в рамках программы Сергея Стиллавина и его друзья, рассказывал о том, как сохранить здоровыми печень, поджелудочную железу и желчный пузырь. Отталкивался Сергей Сергеевич от собственной книги, которая называется «Стол номер 5. Питание для здоровья». Здоровье печени, желчного и поджелудочной. Давайте слушать фрагмент.
2: Печень животных, говяжья и куриная. Это супер лучший продукт для печени. Яичный желток, особенно если это были домашние куры. Сардинки, консервированные в собственном соку. Какао-порошок, который вы любите. Устрицы мидии, холодец, заливное и еще кофе. Зеленый чай, грейпфруты цитрусовые, ягоды, виноград, свекла. Крестоцветные овощи, грецкие орехи, в общем-то, зеленые листовые овощи, спаржа, артишок, тыквенные семечки, морковка, чечевица, бобовые и гранат. Но поскольку вы еще любите готовить, я помню.
3: Еда, да.
2: Все любят готовить и вкусно есть, да? А я составил еще меню, прям полноценный рацион на 4 недели на месяц для печени, для желчного пузыря и для поджелудочной железы. С вкуснейшими блюдами, которые можно приготовить из этих усиленных для печени продуктов. То есть, по сути, сделал такой апдейт пятого стола. И, например, мы можем есть обычную еду, допустим, ту же самую овсяную кашу. Но не все любят овсяную кашу. Но давайте с нее начнем, как с рутинного примера. Если мы добавим туда семена льна и ягоды, она будет чуть более полезна для печени. А если мы к такому завтраку нальем еще кофе, то кофе тоже полезен для печени. И мы делаем двойной положительный эффект в отношении нашей любимой печенки.

사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: спали.
1: Вы прекрасно знаете, что все мы участники невольной генетической лотереи. Кому-то достаются хорошие зубы, кому-то волосы, кому-то глаза необычного цвета. И все это, конечно, во многом предопределено нашей наследственностью. Но вот вы знаете, вот есть такие люди, которые от природы обладают хорошим, крепким телосложением. И им вроде даже и поднимать ничего в тренажерном зале не нужно, чтобы как-то очень прилично выглядеть. Еще у таких людей очень часто бешеный метаболизм совершенно... 3 Биг Мака, 2 торта, и потом то же самое вечером, и как-то по-прежнему устроенными не остаются. Окружающие таких людей любят, но многие не очень искренне. И решили тут ученые выяснить, а почему же это все с некоторыми людьми происходит. Идентифицировали вариант гена, связанный с гормоном роста, который, вероятно, делал неандертальцев более коренастыми и массивными, чем современные люди. А некоторые из ныне живущих Homo sapiens, ну, то есть нас, этот ген унаследовали и могут похвастаться значительно большей мышечной массой, чем у соплеменников. Да, 10%, говорят, современных людей имеют вот этот ген, может, у кого-то он где-то спящий. Но вот, изучая список генетических различий между современными людьми и неандертальцами, а список этот, надо сказать, невелик. Эволюционный антрополог Хуго Себер из Каролинского института заметил, что один из вариантов усиливает чувствительность рецепторов к вырабатываемому гипофизом гормону роста. То есть, вот представляете, у всех вроде бы исходные данные одни и те же, но вот есть такие счастливчики, у которых генетическая вариация оказалась абсолютно подходящей для усвоения этого гормона роста и превращения этого всего не в пузо, простите, какое-нибудь, нет, мощного телосложения с хорошей мышечной массой. Вот везет же, конечно, людям. Дальше, конечно, возникает вопрос, а как бы это все на всех людей адаптировать? Ответ очевиден в своей негативности. Пока никак. Может быть, конечно, и к счастью. Подумаем об этом под музыку на маяке.

0: бы спали.
1: Вот только что буквально была новость о том, что к греческим именам обратились родители новоявленные, насмотревшись, видимо, Одиссеи и начитавшись произведений Гомера вдогонку. Но вот вы знаете, русские богатыри тоже никуда не исчезают из вот этого пространства человеческого нейминга. Илья и Алексей остаются весьма популярными именами новорожденных москвичей, в частности. Имя Добрыня встречается редко, около 50 детей в год. Но, мне кажется, у каждого уже где-то есть там один знакомый Добрыня, пусть еще и пока очень маленький, чей-нибудь ребенок. Но вот нам из управления ЗАГСов города Москвы сообщают, что имя Алексей в целом остается востребованным. Вряд ли богатыря имеют в виду. Ну, давайте по-честному. Мало что ли выдающихся Алексеев у нас в истории. Да и поскольку, в принципе, Алексеев много, дедушка какой-то может свежеиспеченный оказаться Алексеем. А может быть и отец. Ну и так далее. В целом имя Алексей, конечно, распространенное. И так уж прям с Алешей Поповичем его ассоциировать, как по мне, было бы несколько странно. А что касается образа Одиссея и в целом произведения Гомера, которое считается актуальным, несмотря на то, что написано было очень-очень давно, и почему в целом путешествие остается одним из важнейших сюжетов мировой литературы. Об этом в воскресенье, 9 августа, в школьной программе для взрослых рассуждал профессор РГГУ и доктор филологических наук Юрий Даманский. Давайте его послушаем.
2: В этом, кстати, тоже довольно-таки интересная штука, на которую нельзя не обратить внимание. То, что часть приключений мы узнаем вот как бы от лица всевидящего автора, там условного Гомера там был, а часть со слов самого Одиссея, когда он оказывается у Фиаков, и когда он царю Фиаков рассказывает о своих приключениях. Очень интересный момент. Почему? Потому что здесь проявляется определенный такой как раз жизненный такт автора. Он говорит буквально, ну, не дословно, но примерно так. Я вот сейчас расскажу, что знаю. Говорит, а что я знаю? Ну, вот что, дескать, Одиссей там попал к нимфе Калипсо, что находился у нее вот в этом так называемом плену. Что, дескать, вот он у нее там пробыл, потом там, да, типа он вышел по воле богов, как водится, попал к царю Фиаков, там он рассказал свою историю, потом от Фиаков поехал спокойно к себе на остров, и там разобрался с женихами, ну и дальше все понятно. Не буду спойлерить, если кто-то не читал и не видел еще фильма. Вот. Но о чем Одиссей рассказывает у Фиаков? Рассказывает о том, как победил циклопа, как прошел мимо острова Сирен, как между Сциллой и Харибдой, у великанов Листригонов, в стране лотофагов. По сути дела, вся фантастика сосредоточена в рассказе Одиссея.

0: вы спали.
1: Многовато новостей сегодня про генетику, но ничего не поделаешь. Ну, не про жару же рассуждать. Ну, вы знаете, именно жара становится причиной исчезновения, быть может, в перспективе ближайшей популярного японского чая матча. Да, но японцы не дремлют и говорят, мы спасем. Спасем вот этот японский чай премиальный, который выращивают в префектуре Киото. По данным ученых, за последний век средняя весенняя температура в этом регионе выросла примерно на 1 градус Цельсия. Это много, как нам уже объяснили, особенно если речь идет об океанах. Теперь что делают ученые? По сути дела занимаются мичуринской селекцией. То есть отбирают лучшие саженцы, а дальше все-таки не совсем тут уже с мичуриным им по пути, потому что делают генетический маневр и, в принципе, селекция остается селекцией, но она геномная. То есть селекционеры заранее еще в лабораториях узнают, какие растения лучше всех приспособятся к аномальным температурам. То есть нет времени ждать, пока растения адаптируются сами, потому что они могут не адаптироваться вовсе. Им нужно помогать авансом. Ну что ж, пожелаем японским ученым удачи, конечно же, в этом. Тем временем абсолютно другие люди рассказывают нам о том, как же темный шоколад влияет на наши тренировки. Причем есть его не обязательно, представляете? Вообще, вот этот вопрос, стоит ли употреблять пищу перед тренировкой или лучше сразу после, или перед тренировкой специальный какой-нибудь комплекс, такой лекарственно-биодобавочный принять, чтобы как-то полегче было шевелиться. Много на эту тему теории есть, кто-то кофе рекомендует пить, кто-то не рекомендует. Но вот, знаете, выяснилось, что даже запах темного шоколада способен помочь нам выполнять больше упражнений. Да-да-да. Целый эксперимент поставили. После вдыхания аромата темного шоколада участники тренировались эффективней. По сравнению с контрольной группой, вот эти шоколадонюхи выполняли в среднем на 18 повторений больше. А также чаще могли сделать дополнительный подход. То есть запах темного шоколада не просто снижал чувство голода, но и являлся дополнительным стимулом. Молочный, кстати, тоже оказывал положительный эффект, однако эффект этот был менее выражен. Ну что тоже понятно, у темного шоколада запах резче. Тут, конечно, самое время было бы пожелать вам приятного аппетита, но я, честно говоря, не знаю, как будет звучать это пожелание применительно к вдыханию чего-то, а не употреблению внутрь. Ну, в конце концов, если вы можете не просто вдохнуть, а еще немножечко откусить, то тогда приятного аппетита под музыку на маяке.

0: спали.
1: Процветающий морской оазис нашли, знаете где? В Антарктиде. Поверить просто невозможно. В леднике Тейлора обнаружена процветающая община морских организмов, которая живет себе и здравствует, несмотря на удаленность источника от океана более чем на 30 километров. Это есть такое место, Кровавый водопад. Ну, введите в свою любимую поисковую систему, вам много интересного про него расскажут. Есть такие сухие долины Макмёрдо. Это, в общем, такое место жесткое, как и вся Антарктида, впрочем. И вот такой специфический красный цвет соленой воде придает железо высокое, высокое содержание железа там, и поэтому соленая вода еще такая красноватая. И вот этот поток буквально кишит морской жизнью, как выяснилось, происхождение которой в течение долгого времени оставалось загадкой. Микробное это сообщество, конечно, никаких там сложных форм нет, но оно сохраняет биологическую связь с древней морской средой и демонстрирует удивительную устойчивость и приспособленность к жизни. Команда исследователей даже проанализировала 167 образцов воды, чтобы уж точно не ошибиться. И сама вот эта биологическая активность позволяет предположить, что это реликтовое морское сообщество буквально застыло во времени, сохранилось, несмотря на очень резкое изменение окружающей среды. Вот такие чудеса, представляете, происходят. Мы, кстати, про Антарктиду точно тоже рассказывали в проекте «Место действия Россия», потому что с ней связана значительная часть нашей истории. Ну, потом мы помним, кто открыл Антарктиду. Но в прошлый понедельник так далеко отправляться не пришлось. Мы отправились по стопам Павла Петровича Мельникова, у которого, кстати, тоже была немаленькая география перемещений. Много чем и много где он занимался, но он в основном, конечно, строительством железных дорог. И в итоге он осел в Любани. И хранитель музея «Остановка по требованию на Государевой дороге» Людмила Конева рассказывала о том, как Любань изменилась благодаря Павлу Петровичу Мельникову. И, в частности, речь шла о таком вот храме железнодорожников. Это храм святых апостолов Петра и Павла, который в городе Любани как раз появился благодаря герою нашей программы.
2: Да, действительно, есть такое дело сейчас для Любани. Это визитная карточка города. Действительно так, храм был построен в 1867 году по вот инициатор и спонсор, так скажем, по настоянию вот Павла Петровича Мельникова. Храм был построен здесь, в Любани, там, где он жил, вот, получается, свои последние годы. И частично на его средства строился этот храм. Действительно так. И что интересно, что вот в 1901 году, это к 50-летию дороги, принял решение тогда Совет управления Николаевской железной дороги, что этот храм призван служить памятником строителям Петербурга-Московской, Николаевской, ныне Октябрьской железной дороги. То есть сейчас этот храм памятник.
1: А правда, что это проект Константина Тона?
2: Действительно так. Константин Андреевич Тон был в то время главным архитектором Петербурга, Московской железной дороги, и вокзалы в Москве и Петербурге, в общем, вот его тоже проекты, его проекты. Uh-huh. Да. И, конечно же, особняком из сохранившегося наследия этого великого русского архитектора, конечно же, это храм Петра и Павла в Любани. Говорят, что это последняя церковь, которая вот по проекту Тона сохранилась.
1: Вот как.
2: Очень красивая, да, в русско-византийском стиле. Приезжайте посмотреть. И монументальная, и одновременно изящная.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Ваш внук сбил человека.
2: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
1: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
3: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
4: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
5: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26-60-60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Мы в 7 часов утра.

0: спали.
1: Пару минут оставшихся посвятим разговорам о нашем ближайшем эфирном будущем. Начнем с вечера. Мы сегодня с вами после 19.00 в проекте «Место действия Россия» продолжим исследование народов нашей прекрасной страны. Напомню, что год единства народов России у нас в 2026 объявлен. И вслед за Хакасией отправимся в Туву. 14 августа 1921 года всетувинский учредительный хурал провозгласил образование суверенного государства Тувинской Народной Республики. И потом еще там через несколько итераций она стала Республикой Тува, ну или Тыва, как ее сейчас называют, так отдавая дань местному произношению. И вот эта дата, 14 августа, ежегодно отмечается как День Республики. Тува регион небольшой, но удивительно разнообразный. Часто такое приходится говорить, конечно, про регионы нашей страны, как большие, так и небольшие. Но здесь тоже примечательно, это что роднит, наверное, Туву с Хакасией. У них масса отличий, в этом мы сегодня убедимся. Но Тува тоже невероятно разнообразна и археологическими находками, и природными ландшафтами. Единственное, что для жителей европейской части страны, это регион достаточно удаленный, добраться туда не так-то просто. Надо просто как минимум собраться, потому что когда столько лететь, думаешь, ну да, надо как-то все спланировать и запланировать. Ну вот сегодня будет небольшой пробничек Тывы, и быть может кто-то из вас созреет на то, чтобы этому планированию отдаться. У нас сегодня, да, насыщенная программа и ассамблея автомобилистов в большом часовом варианте с 18 до 19. С 20.00 Владислав Тимкин в эфире со своей программой «Человек читающий» будет делиться с нами своими очередными книжными открытиями. Ну а в 17.00 очередное перемещение в пространство и во времени под музыку под руководством Игоря Ружейникова нас ждет. В пятницу 7 августа, простите, Игорь вспоминал событие, которое случилось в августе 69 года, но тогда осталось почти незамеченным. Тогда в одном из районов Нью-Йорка проходил масштабный фестиваль. Назывался он «Лето души». Район этот, ну, в общем, можно сказать, особенно в те времена, благополучным не считался. Но так бывает. И тут мы возвращаемся к самому началу нашей программы, что да, вот стихии произрастают из абсолютно любых социальных структур, и абсолютно стихам все равно, как и музыке, какая там среда, насколько она комфортна с точки зрения общечеловеческой бытовой, она просто происходит. И как раз это музыкальное событие уникальное стало очень важным таким маркером социальных процессов, которые происходили. Вот о них Игорь тоже много рассказывал, и в частности затронул такое движение, как «Черные пантеры», потому что как раз Гарлемский культурный фестиваль Summer of Soul 1969 года, в общем, и получил второе название «Черный Вудсток». Да-да-да, ну вот так все было любопытнейшим образом, поэтому прямо сейчас слово Игорю Ружейникову. Ну а я желаю вам отличного понедельника, до скорой встречи, пока.
0: Я не могу вот про «Черных пантер» не сказать. Вообще организация родилась там благодаря двум чувакам, вот, которые боготворили Маркса и Ленина. Не Троцкого, а именно Ленина. И они боролись не с белым превосходством. Организация «Черные пантеры», а потом партия «Черные пантеры» была создана для того, чтобы бороться против империализма в Африке, в Америке и в Латинской Америке. Вот. Причем желательно бороться... Ну, они-то руководители, они были высоколобы, темнокожие высоколобы, которые в креслах сидели, понимаете, богатые люди были. А молодежь, средний возраст участников организации партии «Черные пантеры» 19 лет, треть женщины, причем девушки, вот как раз вот Глэдис Найт была такая же. Они, понимаете, они университетов не заканчивали, вот, и вообще ничего не заканчивали. А вот с оружием побегать, это для них вот за милое дело. Но к 69-му году, в общем, среди темнокожего истеблишмента упоминание связей с черными пантерами было уже не комильфо. В 69-м году Гладис Найт еще об этом упоминала, а потом как-то резко перестала и забыла. Тупак Шакур... Сначала, в начале своей карьеры, гордо говорил, что его мама до конца своих дней была членом «Черных пантер». Я в молодости тоже был «Черной пантерой». Ну,
2: Тупак Шакур, конечно, святой человек, понимаете? А то, что одного из организаторов «Черных пантер» убили при разборках наркобизнеса, так а зачем об этом помнить? Они же против империализма боролись. Gladys Knight. Вот именно с этой песней и своей группой «Пипс» она была на сцене того самого фестиваля в Харлеме.
3: Пока вы

0: Москве 7 часов. Новости. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Крупнейший на Украине горно-металлургический комбинат ArcelorMittal, бывший Криворожсталь, заявил о частичной остановке производства. Как сообщил пресс-служба комбината, повреждены основные объекты энергетического и доменного производства. Как напоминает агентство РИА Новости, ArcelorMittal Кривой Рог выпускает стальной прокат для производства вооружения и военной техники. Штурмовая группа ВСУ уничтожена при попытке выдвинуться в сторону села Могрица в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. В результате удара большая часть группы националистов была уничтожена, остальные бежали в обратном направлении. В начале августа силовые структуры сообщали РИА Новости, что у села Могрица была уничтожена очередная штурмовая группа националистической бригады «Магура», а группировка «Север» освободила этот населенный пункт 30 июля. Министр обороны Андрей Белоусов заявил, что это событие открывает новые возможности для развития наступления российских войск. Также сообщается, что группы штурмовиков «Магура» и десантников из 68-й бригады были уничтожены в неудачных контратаках у села Осадки и Сумской области. Украинские власти с 2014 года задействовали свыше 100 идеологических и специальных батальонов, в состав которых входили иностранные наемники, неонацисты и уголовники. Соответствующие данные привел в беседе с агентством ТАСС, работающий в Донбассе, французский историк, военный корреспондент Лоран Брояр. По его словам, помимо частей территориальной обороны, МВД и Нацгвардии, на Украине задействовано множество специальных формирований, укомплектованных иностранцами, в том числе грузинский национальный легион, отряды чеченских джихадистов и белорусский полк имени Кастуся Калиновского. Брояр подчеркнул, что после 22 года также создавались подразделения по типу Кракена, куда набирали бывших членов батальона «Азов», признанного террористическим и запрещенным в России, и выпущенных из тюрем преступников. Теневые перевозки нефти поддерживают на плаву мировую экономику. Через Ормузский пролив ежедневно проходят суда ближневосточных государств. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Чтобы не быть замеченными, танкеры следуют с отключенными транспондерами. Однако подобные маневры далеко не безопасны для судовладельцев, отмечает издание. Так или иначе, перевозка нефти из стран Персидского залива помогает сдерживать рост цен и смягчает опасения по поводу резкого роста инфляции, говорится в статье. Проезд по единственной дороге к селу Аносово в Шимановском округе Приамурья закрыт из-за разлива реки Шатака. Жители остались без транспортного сообщения, сообщили в Минтрансе региона. Проезжую часть затопило в результате резкого поднятия уровня воды в реке. Так как альтернативных путей проезда нет, жители Аносово временно остались без связи с внешним миром. Восстановить проезд сейчас невозможно из-за сложной гидрологической обстановки. Специалисты приступят к ликвидации последствий подтопления, как только уровень воды снизится. Мошенники взялись за студентов. Преступники пользуются ажиотажем на фоне предстоящего учебного года и обманываются арендой жилья приезжих из других регионов. С таким предупреждением выступил член общественной палаты Евгений Машаров. Студентов просят внести предоплату за аренду с виду привлекательного жилья. Для пущей убедительности аферисты даже открывают офисы, где можно подписать договор. Но после внесения денег мошенники исчезают вместе с телефонами. По словам эксперта, фирма, как правило, однодневка, и по суду вернуть свои деньги невозможно. В таких случаях эксперт советуют пользоваться проверенными на рынке риэлторскими фирмами и вносить оплату по факту получения услуг. Российские пловцы завоевали золото чемпионата Европы в эстафете 4 на 100 метров. В Париже Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев показали результат 3 минуты 28,6 секунды. Второе место заняла сборная Италии, третье финишировала команда Франции, сообщает РИА Новости. Эстафета стала последним соревнованием на чемпионате Европы, который стартовал 31 июля. Российские спортсмены выступили на нем в нейтральном статусе. Пленочные фотоаппараты возглавили рейтинг самых востребованных винтажных вещей у россиян, передает ТАСС со ссылкой на опрос, в котором приняли участие 2600 респондентов. На пленочные фотоаппараты пришлось 27% интереса, второе место заняли виниловые пластинки, третье – советские фарфор и стекло. В топ-5 также вошли книги и журналы, и часы. Около 42% опрошенных в целом хотя бы раз покупали вещи в секонд-хендах, винтажных магазинах или на барахолках. Москвичей сегодня ждет теплый день. С утра изявление теплого сектора атлантического циклона будет облачно, потом тучи начнут редеть и станет припекать до плюс 22-25, сообщил ведущий специалист Центра погоды Фобос Евгений Тишковец.
1: В течение сегодняшнего дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится теплым сектором атлантического циклона, поэтому в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно в первой половине дня местами небольшой дождь, а днем тучи начнут редеть, разрываясь на отдельные клочья, ну а с наступлением сумерек и вовсе рассеются. Ветер юго-западный, западный 3,8 метра в секунду. После полудня, как в середине лета, будет припекать до плюс 22-25 градусов. Показания барометров стабильны. 740 миллиметров ртутного столба.
0: Тишковец также сказал, что эта неделя будет лебединой песней лета. Будет тепло, временами дожди, достаточно сильные. С воскресенья начнет холодать. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Петербурге сегодня облачно, временами дождь, температура воздуха плюс 18-20 градусов, ветер западный до 9 метров в секунду. В Москве возможны показатели плюс 25 градусов, местами дожди, давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба.

0: после 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
1: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро. Здравствуйте, Владислав Александрович.
2: Здравствуйте.
1: Лебединая песня лета началась с резко увеличившейся ночной температуры.
3: Влажность, как в Таиланде,
1: да,
3: честно говоря.
1: Ну, в общем, да, все как-то да, не да, то, все не так.
3: На отдыхе.
1: Так, Владислав Александрович, да, я хотел бы первые минут нашего эфира сегодня посвятить теме серьезной.
3: Давай.
1: И, ну, я думаю, что в новостях многие читали, что там в ночь на субботу, да, была очередная, значит, атака там на московский регион со стороны беспилотников, и вот они летели. И, наконец... Вот я могу вам рассказать о том, что стал очевидцем как раз последствий удара этой штуки, которая ночью летела со звуком, как вы понимаете, из видео. Я думаю, что на видео вы все это прекрасно знаете, но смартфоны, компьютеры, телевизоры, они не передают
3: конечно,
1: тот звук, да, мерзотный, да, который издает вот этот маленький моторчик, который, значит, соответственно, приводит в действие небольшой этот самолетик, который несет смерть. И, ну, судя по звуку, судя по тому, что как бы я примерно представляю, откуда, где должен находиться предмет, излучающий звук. Ну, летел он, грубо говоря, над крышами домов.
3: Низко летел.
1: И да, потом в новостях я увидел, что в соседнем, значит, поселке, ну, деревеньке, скажем так, удар пришелся на... Пострадало, в общем, здание. И поехал посмотреть. Оставил в машине смартфон, как приличный человек, чтобы не выглядеть...
3: Беспалево, да.
1: Да, чтобы не выглядеть как идиот,
3: все правильно,
1: тире иноагент, который приехал засвидетельствовать почтение своим хозяевам. Но хочу вот что сказать, пару слов. Штука эта опасная. Я, в принципе, не стал бы об этом говорить, потому что, ну, вы знаете, несколько лет назад я уже побывал в Луганске, был в Северодонецке, и, в принципе, то, что представляет собой война в городе, это я видел. Это вот здание, да, привычное нам, там, условно говоря, брежневской постройки с отсутствующими какими-то фрагментами в черном вот обрамлении пожарища, да. Это я все своими глазами видел давно. Но вот столкнулся с, непосредственно с воздействием вот этой штуковины впервые вот так близко в этой обычной жизни, в которой мы вот живем. Если кто не ездит туда, то здесь он как бы, ну, где-то что-то слышит, читает, что-то видит, да, на экранах и так далее. Вот, и я поехал, значит, посмотреть тогда от дома, наверное, минут три на машине. 2 километра пешком. И, значит, там история такая, что эта штуковина врезалась в дерево. Спасло большое дерево, которое приняло на себя
3: удар,
1: да. И оно сгорело, его придется спилить. И, соответственно, обломки. И самое большое, знаешь, потрясение в плане того, чтобы передать вам степень опасности, заключается в том, что эти подлюки начиняют боевую часть небольшими шариками.
3: Шрапнелью.
1: Да, которая...
3: Это же для пехоты делается,
1: которая, чтобы вы чтобы вы представляли...
3: Это против людей.
1: Не-не-не, это вы представляете. Сейчас вы поймете, что эта штука из себя представляет, потому что, ну, мы люди, существа мягкие. А там, значит, была история такая, ну, понятно, что взрывной волной сорвало к там окна, некоторые, причем вместе только стекла, а некоторые вместе с рамой. Ну, видно, где стекла крепились крепче к раме. Но самое удивительное, значит, вот представьте себе, дом этот был окружен, это публичное здание, оно было окружено и сейчас окружено решеткой. Ну, не как летний сад, конечно, но система такая же. То есть, такие металлические трубы, да, которые вот приварены, да. Ну, как, вот диаметром, наверное, эти трубы, ну, 2 сантиметра, наверное, может быть, да. Ну, вот сделанная решетка такая, красивая, соответственно, не просто как какой-то забор на пару месяцев, пока ремонт идет. И вот такие металлические трубы, крепкие, все покрашено. Значит, взрывной волной разорвало замок. На этой решетке, которая вроде бы воздух пропускает, да, мимо себя, это не герметичное стекло. Но самое удивительное, это концентрация посеченности вот этих трубок, из которых сварен
3: вот
1: забор.
3: Этой шрапнелью, да?
1: Да, там она, они все были в дырках. То есть вы представляете, что металлическую трубу пробить насквозь шариком, какая конечно, должна конечно. Быть. И причем вот эти дырки в трубах, которые идут, ну, сантиметров, наверное, через там 15, да, 20 вот друг от друга, забор. Ну, представьте, да, красивая какая-то решетка, да, такая металлическая. Посечение, ну, очень близко, сантиметрах в 10, плотно все эти трубы. То есть вы понимаете степень концентрации этих шариков? И как металл стал, ну, фактически, ну что, отбивной такой, да, вот пробитый насквозь. И никто не пострадал, слава богу. И, значит, там пришла матушка из храма нашего, вот, которая, значит, соответственно, там эту территорию ограждала и ждала уже специалистов, которые бы приехали, ну, потому что налет был очень массированным, и ждали, когда до нас дойдет очередь, для того, чтобы все это описать. И вот одну мысль я хотел передать, значит, на дороге, на остатках, так сказать, вот этого оборудования, да, которое прилетело, значит, две вещи. Она сказала, что ни в коем случае нельзя трогать руками вот конечно, эти... Вот, нет, смотрите, вот эти там крылья, остатки, двигатель, еще что-то по одной причине. Не потому, что там может быть что-то взорваться. Оно уже не взорвется, потому что взрыв был сильный, там все что угодно, там уже бы сдетонировало. Вопрос в том, что эти мерзавцы мажут ценные детали, которые, условно говоря, по виду, отравлюсь, а вдруг да? пригодится. Говорят, что страшные силы ожоги появляются и чуть ли не до ампутации. То есть какая-то ядовитая смесь, именно яд, да, который вот вызывает гниение, так что ни в коем случае не трогайте. Вторая мысль, что, ну, вот она мне показывала фотографии, я еще раз говорю, не фотографировал, потому что я являюсь, ну, нормальным взрослым человеком, пусть спецслужбы фотографируют и делают свои выводы. А мне куда их фотографировать? В личный домашний альбом? Понятно, что постить-то я нигде не буду. А, ну, вы знаете, скажу так, на таком эмоциональном уровне, надписи на крыльях на украинском языке мне напоминают надписи на фюзеляжах немецких самолетов Люфтваффе. И у меня начинает такая уже, соответственно, скажем так, такого же свойства отношения. Да, отношения. Что мова и, так сказать, Deutsch, они, как бы, так сказать, начинают сливаться воедино. Но самое главное, друзья мои, значит, что хотел сказать. Я обыватель, я такой же, как вы, и не военспец, и у нас в эфире бывают люди уважаемые, которые все знают, и, ну, во многих ситуациях уже побывали, поэтому все знают. Так вот, я вспоминаю из вот времен военной хроники. Во-первых, я вспоминаю, вот, ну, извините за тавтологию, воспоминания там известных людей, которые, например, в детстве, в юности, ну, или просто вот встретились с Великой Отечественной, да, и которые вот описывали мирную жизнь, в которую вот ворвалась война каким-то образом, да, с первого бомбардировщика или что-то еще произошло. Вот, вот это очень похоже на те воспоминания, потому что, знаете, вот этого такого физического страха, понимания какого-то на физическом уровне нет. То есть есть эмоциональное понимание, да, потому что жертв не было, слава тебе, Господи, да. И, но вот эти разрушения, они еще не такие еще серьезные, но тем не менее начинает доходить до печенок. Я видел просто глаза людей, которые подходили, мальчишки прибежали, молча смотрели. Обычно все у нас трещат, разговаривают напропалую. Здесь молчали и смотрели. Да, вот такое. А во-вторых, я вспоминаю, что все-таки это очень серьезно. Еще раз повторюсь, что прутья решетки были посечены очень плотно. То есть, представляете, да, при том, что они еще и друг от друга отстояли, то есть плотность вот этого шарикового удара очень высокая. То есть человек, если он бы находился... Ну, это просто было бы решето.
3: Да,
1: там никаких, там не отделаться какой-то одной травмой. Это просто решето. В этой связи, конечно, относиться вот к этой, к рассылаемой по телефонам, да, вы же все видели, это опасность, да. Беспилотная опасность. Это не то, что, знаете ли, вот когда ты это видишь своими глазами, как это воздействует, это не то, чтобы принять к сведению и дальше продолжать смотреть телевизор. Это по большому счету, я вспоминаю, опять же, вот фотографии времен войны, да, какие-то прифронтовые или тыловые даже, те, куда долетали вот немецкие самолеты, тогда же были бомбардировщики, тогда не было никаких беспилотников, которые сами летели. Самолет летел, сбрашивал что-то, да, и было такое слово, называется «щель». Оно забытое, и слава богу, но это такой очень узкий окоп, да, который люди рыли сами. Потому что, знаете, какая история? Мне кажется, что вот все-таки до печенок как бы должна дойти мысль. Угрожают моей жизни. Моей. Поэтому я должен предпринять для того, чтобы защититься, да, лично в своей жизни какие-то свои меры. Ну, во-первых, не продолжать лежать на диване, правильно, если эти штуки летят близко. Они же могут, например, ну, вот представьте себе, да, мы же представляем, ну, они полетели там куда-то, туда или туда, там, ну, что там рядом с вами находится, что может быть целью. Но вы поймите, как мне рассказывала вот женщина, матушка, да, которая вот осматривала эти остатки, да, вот двигатель и все, говорит, это все сделано из Г. Ну, я имею в виду уровень технологии примитивнейший. Там из высшей технологии только навигация, а все остальное, говорит, пенопласт, какие-то деревяшки, еще что-то. Я вот к чему. В любой момент, в принципе, у этой штуки может просто вырубиться мотор. Ну, по какой-то причине. Ну, вы все ездите на машину, да, едете, вдруг там что-то коротнуло, да, топливо, еще что-то. Ну, понимаете, да, двигатель выключился, что дальше происходит?
3: Уже вот траектория другая.
1: И она пошла вниз, эта штука. Да. А внизу можете быть... Вы понимаете, да, какая история? То есть вот с гарантией сидеть и думать, ну вот они полетели. Ну это не получится, так не получается, понимаете? И в этой связи, конечно, просто я хотел бы обратить ваше внимание, я не занимаюсь там агитацией, пропагандой какой-то, но вот как лично вот человек, который наблюдал это позавчера, нужно относиться к этому серьезно, да, потому что это серьезная физическая, прежде всего, опасность, да. И вот что вам хотел сказать, не нагнетая, так сказать, панику.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Вот такая история, Владислав Александрович. Да. Но я знаю вас как человек, который с меня не слезет, пока я,
3: пока,
1: соответственно, пока не дочитаю ваше любимое.
3: С удовольствием.
1: Да, да, да, да, да. Я напомню, что на прошлой неделе родилась Авдотья, как ее там, Павловна или что-то в этом роде. Да. Панаева.
3: Кто-то родился, да.
1: Да, она родилась и успела писать рассказы от имени мужчины.
3: Она много и успела.
1: Да, рассказ называется. Она много успела с двумя сразу. Потом еще подбежал этот, как его, публицист, ага, на 10 лет младше. Но не сдюжил и ушел,
3: ну,
1: в раскрытие сил.
3: Это уже серьезный,
1: да,
3: задел.
1: Да, да, да. «Жена часового мастера» называется рассказ. Давайте. Там вкратце содержание в следующем. Воайерист обнаружил в часовой магазине на Невском красивую женщину, которая то ляжет, то сядет, то ляжет, то сядет, больше она ничего не делала и плакала. И двое деток, и так что-то загорелось у воайериста, что он стал туда наведываться, купил какие-то никчемные часы, и однажды увидел графа молодого, счастливца в женщинах, да, у которого явно был какой-то интерес к этой девице, и конфликт с красномордым нынешним хозяевам, ее мужем, да? Вот такая вот история. Так, вот он купил часы, да-да-да-да-да. Где же мы с вами, Владислав Александрович?
3: Что-то разбилось. Что-то...
1: Разбили, она выронила,
3: да,
1: из рук, да, часы,
3: да, сказал,
1: стекло треснуло.
3: Страшного.
1: Да-да-да. Да, и, соответственно, какая жара, какая теснота. А, устроили бал. Ну, туда должны были все
3: точно
1: прийти в масках, помните, да? Она пришла в костюме домино, ну, то есть, условно говоря, правая половина одежды белая.

0: задыхался от злобы. Эдуард усердно вытирал платком свое полное, лоснящееся лицо. Он пошел в сени, я за ним. Я чувствовал желание нагрубить ему. Этот-то при чем, да?
1: Вообще, он-то чего заводится?
0: Он,
1: да.
0: За которым он скрывается она.
1: Да, да, да,
0: тебе что надо? И пошел отсюда. Так вот, да-да-да. Я чувствовал желание нагрубить ему. Он взял по контрамарке по свою шинель и салоп Матильды. Салоп.
1: Салоп. Давайте
0: салоп.
1: Посмотрим.
0: Салоп — это что-то вроде...
1: Что-то из одежды, это мы,
0: ну,
1: понимаем.
0: Ну да, что-то сверху.
1: Но что?
0: Который передал лакею щегольски одетому эн-буржуа.
1: Широкая накидка, Сергеевич.
0: Эн-буржуа, как буржуа. Угу. Понимаете? Холоп, одетый как буржуа. Да? Так, лакею. Я чуть не закричал, увидев, что Эдуард уходит. Я спросил лакея, чей он? Лакей с презрением посмотрел на меня, отвернулся и ничего не отвечал. Я кинулся в залу отыскивать Матильду, а муж-то ушел с вещами. Понимаешь, какая история? Вот интрига, а? О.
2: Реклама. Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Рекламные службы 495 105

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Новость последних минут. За прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 205 украинских беспилотников над российскими регионами и над акваториями Азовского и Черного моря. Об этом только что сообщили в Министерстве обороны. Еще одно срочное сообщение. 6 мирных жителей погибли, 4 пострадали, в том числе ребенок, при обстреле ракетами села Класково в Белгородской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. Подробности пока не приводятся. Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного воздушного базирования беспилотниками по предприятиям военно-промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающим заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге. В Киеве, в частности, поражены производственные мощности по выпуску комплектующих для крылатых ракет, ударных БПЛА и зенитных дронов «Гарпия». Расчеты подразделений БПЛА 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Север» уничтожили более 85 ударных гексокоптеров «Баба-Яга» ВСУ в Харьковской области с начала августа. Об этом рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным «СВАТ». Он добавил, что дроны такого типа пытаются атаковать мирное население и объекты гражданской инфраструктуры, однако российские военнослужащие уничтожают их с помощью дистанционного подрыва боезаряда и таранами беспилотников-перехватчиков. Собеседник агентства также подчеркнул, что методы наблюдения и поиска цели непрерывно совершенствуются.

0: образом сказывается сложность подразделений вооруженных сил. Десятки родственников украинских пограничников пытаются выяснить судьбу близких, пропавших без вести в районе Устиновки Харьковской области, где действовали заградотряды. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах. Собеседник агентства напомнил, что на этом участке фронта действовали заградительные отряды 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые убивали пытавшихся отступить или сдаться в плен украинских военнослужащих. Заградотряды действуют по всей линии соприкосновения, что неоднократно подтверждалось заявлениями украинских пленных и экспертов. Преимущественно на позициях находятся принудительно мобилизованные украинские солдаты. Они деморализованы и отказываются выполнять приказы вышестоящего командования. Кроме того, из-за них с большим риском сопряженный вывод с боевых позиций сдавшихся украинских военнослужащих. Венгрия стоит на пороге энергокризиса. Обмелевший до исторического минимума Дунай продолжает вызывать тревогу властей. Для поддержания мощности атомной электростанции ПАКШ правительство решило вновь затопить огруженные щебнем баржи, а также построить плотину. Если и этих мер будет недостаточно, АЭС придется полностью отключить, заявил премьер-министр республики Петр Мадьяр.
1: Если в понедельник уровень воды в Дунае опустится до минус 132 сантиметров, нам придется остановить работу одной из двух оставшихся действующих турбин. Кроме того, по прогнозам, уровень воды в Дунае может упасть до минус 140 сантиметров примерно за 5-6 дней. В этом случае электростанцию ПАКШ придется остановить полностью. Мы должны предотвратить это любой ценой.
0: Ранее глава МВД Сербии Ивица Дачич заявил, что в Дунае уровень воды опустился до рекордно низкой отметки за последние 100-150 лет. Это, в свою очередь, значительно осложняет борьбу с лесными пожарами. Специалисты Роспотребнадзора заблокировали свыше 34 интернет-площадок, на которых продавали запрещенные биологически активные добавки, сообщили РИА Новости пресс-службе ведомства. Зачастую на ресурсах реализовывалась продукция, которая не прошла государственную регистрацию или является опасной для здоровья. Для выявления некачественных БАДов эксперты ежедневно присматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов с целью выявить незаконную продукцию. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Москве облачно с прояснениями, местами дождь, преимущественно с утра, температура воздуха плюс 23-25 градусов.
2: Маяк. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Зенит» обыграл московское «Динамо» 3-0 в четвертом туре российской футбольной премьер-лиги. Дублем отметился Александр Соболев. Один из мячей он забил с пенальти. Также отличился Максим Глушенков. «Крылья Советов» потерпели поражение от махачкалинского «Динамо» 1-4. В составе самарцев точный удар нанес Иван Олейников. У клуба из Дагестана голы на счету Андреса Аларкона, Никиты Глушкова, Даниила Лисового и Гамида Агаларова. «Балтика» уступила «Спартаку» 1-2, у калининградцев отличился Андрей Мендель, у москвичей Манфред Угальды и Пабло Салари. В турнирной таблице российской футбольной премьер-лиги лидирует «Краснодар», на 3 очка отстают «Зенит», «Спартак» и махачкалинская «Динамо». Россиянки Мира Андреева и Екатерина Александрова пробились в третий круг теннисного турнира категории 1000 в Цинциннати. Подробности у Виталия Павлова.
2: Российское дерби между Анной Блинковой и Екатериной Александровой во втором круге турнира в Цинциннати выдалось крайне горячим. В первом сете девушки обменялись выигранными чужими подачами, дошли до тайбрейка, где Блинкова сумела победить в плотной борьбе 7-5. Во второй партии Александрова сразу повела с брейком, но затем проиграла свою подачу и все-таки повторно забрала чужой гейм. 6-4 в пользу Екатерины и третий решающий сет. В нем преимущество своей подачи в целом отсутствовало. Теннисистки выиграли больше чужих геймов, чем своих. Но в определяющий момент Александрова оказалась стабильнее и победила со счетом 7-5 в самой концовке. В третьем круге Екатерина сыграет против Сары Бейлик из Чехии. Мира Андреева в воскресенье расправилась с представительницей Украины Александрой Олейниковой. В первом сете счет был 6-1, несмотря на наличие затяжных розыгрышей. А во второй партии Мира выиграла под ноль. У нее многое получалось, летела подача и проходили мощные атаки. Олейникова совсем не справилась и не навязала борьбу. Андреева победила за 1 час и 4 минуты. В следующем раунде россиянка сыграет с Джани Чечен из Индонезии.
1: Там же в Цинциннати на теннисном турнире серии «Мастерс» Даниил Медведев и Андрей Рублев также пробились в третий круг. Медведев нанес поражение аргентинцу Марко Трунгелитти, а Рублев был сильнее испанца Пабло Карреньо Бусты. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Была легка, посмотри-ка «Колобка».
4: Это фильм на все времена, на все возраста. Я прям вот всем рекомендую.
5: Прекрасный фильм, отличный юмор.
6: Это обалденный фильм.
7: Он очень задорный, он очень энергичный.
8: Дима Журавлев просто огонь.
9: Безумно классный «Колобок».
10: Добро, сказка, и хочется верить в чудо.
11: Чтоб все пришли посмотреть.
12: «Последний богатырь», «Колобок», уже в кино. Для лиц старше 6 лет.
13: Сергей Стиллавин и его друзья.
14: Друзья мои, ну что же, последняя лебединая песня лета, как сказал товарищ Тишковец.
15: «Последний богатырь», угу. «Колобок». Во всех кинотеатрах страны.
14: 17 августа сегодня, памятная дата, Владислав Александрович. Сегодня, кстати, день признания бэби-бумеров. Им признательны люди.
15: За что?
14: За что? Они родились с 44 по 67 год. Они бэби-бумеры.
15: Непростая судьба.
14: Непростая. А у кого простая?
15: Ну, конечно.
14: Вы думаете, зумеров ждет простая судьба? Альфачей простая?
15: А у Колобка?
14: Бетанкурцев этих простая. У кого простая? Дальше, товарищи, давайте посмотрим. День Маркуса Харвия. Наши называют его Гарви. Это деятель всемирного движения чернокожих за права и освобождение от угнетения. А движение за права людей и за освобождение от угнетения не должно иметь расового оттенка. Надо всех освобождать.
15: Конечно.
14: Что?
15: Конечно.
14: Вот мы, например, для них... Это,
15: мы для них негры.
14: Цвет у нас белый, а они видят, они негров в нас. Понимаешь? Ну, какая разница? Зачем нам разобщаться? День некоммерческих организаций. Вот у меня вопрос. Вот смотри, некоммерческая организация. Прибыли нет.
15: Шиши, да.
14: Смотрите, прибыли на какие
15: абсолютно.
14: Шиши и абсолютно. Как это все функционирует? Да, ну, вот что за ерунда, да? Ну, мы же понимаем, мы же в условиях капитализма. Что? Я в советское время представляю себе, там все было некоммерческим.
15: Дотации-то откуда? Капает.
14: Ну вот именно, да. Как живут-то люди, колбасу едят с утра. А день секонд-хенда. Помните, в свое время хлынули к нам магазины?
15: Спасите.
14: Такие замечательные вещи были.
15: Да, редкие.
14: Даже никто и не верил, что их перед этим носили. Так, день благодарности черным-причерным котам. День «Я люблю мои ступни». Мои, а не твои. День лысых ежиков. День рыжих котов с голубыми глазами. Вот у вашего
15: редкие.
14: Какие?
15: Зеленые.
14: А может, ему линзы вставить? Голубые.
15: Не надо ему ничего вставлять.
14: День ванильного заварного крема. Хорошо. День любимого дивана. Это наше место силы.
15: Конечно,
14: правильно?
15: Конечно.
14: И мы там показываем женщинам, что
15: чудеса.
14: Мы всего добились. Это наш лежачий трон. Правильно? Трон.
15: Протест.
14: Да. И, наконец, сегодня Авдотья Малиновка, она же огуречница, она же синогнойка. Дело в том, что детвора спешит в лес с туесами, чтобы набрать побольше сладких ягод. Последний сбор огурчиков. Кстати, тут вышла новость, что вот огуречные маски, знаешь, женщины нарезают и кладут себе на лицо огурцы. Только в случае сильного охлаждения огурчика работает. Если теплый огурец, он не поможет. Надо холодный огурец, да. Ну и синогнойкой назвали Авдотью, потому что начались дожди. Ну, у нас как-то они и не кончались, а вроде и не начинались. Ну и, наконец, по этому дню судили, каким будет... Не удивляйтесь, друзья мои, ноябрь.
15: Вот, очень
14: вот
15: тепло.
14: И все. Да.
13: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
14: А странный такой исторический факт, странный, но не могу скрыть его от вас. В 1042 году до нашей эры, до Рождества Христова, в Армении почему-то именно одомашнен первый козел.
15: Да чего это? Мы не согласны. Нет у нас.
14: Да, вот такая вот странная новость. А в 1585-м Нидерландская революция завершилась, осада Антверпена более года продолжалась. Ну и что за история такая? Там ведь испанцы, они, соответственно, хотели голландцев прижать, да? Испания послала армию против соединенных вот этих провинций. Ее возглавил Форнезе. Герцог Пармский, пармская не только бывает ветчина, друзья мои, который завоевал основную часть Фландрии, а также значительную часть северо-восточных провинций, ну и там вспыхнула вот эта вот самая революция, ну и так далее. Шумное дело.
15: Прогнали.
14: Да. В 1601 году Пьер Ферма родился, французский математик, который вот эту придумал
15: теорему.
14: А Ферма. Наш этот...
15: Доказал.
14: Да, она же доказал.
15: Очень
14: вот,
15: хорошо.
14: Вот и все. А что за теорема?
15: Не ваше.
14: Не хотите?
15: Дело.
14: Не хотите. Ну не ладно. Хотим. В 1724 вышел Петровский указ о расположении полков на вечные квартиры, чтобы все жили в хороших палатах, не в палатках, да. А флотоводец Дмитрий Николаевич Синявин в 1763-м, он, что он делал-то? В 1807 году в Дарданельском сражении разгромил османцев. Во-первых.
15: В очередной раз.
14: Вот, да. А потом пришла наша эскадра в Лиссабон. Позднее. Это уже с той стороны зашли мы, да? Ну и, а потом уже в 1808 году английские войска вошли в Лиссабон, и адмирал Каттон, понимая, что русская эскадра на сдачу не пойдет, мы сдаваться англичанам не будем, был вынужден пойти на переговоры и подписал особую конвенцию. И согласно этой конвенции, наша эскадра должна была отправиться в Англию, находиться там до заключения мира между Англией и Россией, после чего возвратиться. Но эскадра вышла из Лиссабона и, соответственно, прибыла в Портсмут, а потом в 1809 году их отпустили. Отпустили,
15: понятно.
14: Да. Ну, там замес был крупный европейский. В результате всех этих событий там Финляндия к нам отошла, шведы угомонились наконец-то. Ну, много что было. Какая история. В 1798 году Антон Антонович Дельвик, это поэт, друг Александра Пушкина, Саши, в лицее.
15: Да, да.
14: И Дельвик был страдальцем, потому что ему не разрешали носить очочки. Считалось, что в очках
15: почему?
14: Ходят только пижоны. И пигалицы.
15: А если зрение плохое?
14: А им это было по барабану.
15: Да,
14: да, да. Они говорят, ты будешь ходить без очков. И он натыкался на стены, на двери. Да, страдал, очень страдал. Ну вот давайте некоторые стихотворения, Дельвига. Одно стихотворение.
15: Давайте.
14: Близость любовников. Блеснет заря, а все в моем мечтанье. Лишь ты одна. Лишь ты одна, когда поток в молчанье сребрит луну. Но это все происходит в бреду.
15: Понятно.
14: Да, да, все.
15: Без очков.
14: Нереально, понятно. Да, конечно. Очки не нужны для того, чтобы фантазировать. В 1812 году сразу несколько важных событий. Произошло сражение под Смоленском. Наступал вражина. да, к нам. И Александр Первый, несмотря на то, что лично имел претензии и не очень любил Михаила Илларионовича Кутузова, нашел в себе силы, вот это очень важно,
15: конечно,
14: не руководствоваться личной симпатией, антипатией,
15: эмоциями,
14: а назначил Кутузова главнокомандующим. Это очень важный момент, да, поворот, может быть, даже поворот. Мы сегодня об этом обязательно поговорим. Вот это вот мужество руководителя назначить нелюбимца куда надо. Да. В этот день, в 1887-м, Карл I родился. Это последний император Австрии и король Венгрии до 18-го года из Габсбургов.
15: А как это может Карл I быть последним?
14: А вот говорят так, первый и последний. Вот все сходится.
15: Это Павел.
14: Да. В 1800... И Горбачев. В 1892 году заключение тайной военной конвенции между Россией и Францией, ну вот началась вот эта история. Они говорят, мы вам кредитов надавали. Вы либо верните, либо давайте впрягать.
15: Либо отдавайте страну.
14: А мы такие, о-оу, когда узнали, что еще и англичане там же. И поняли, что за место предполагается нехороший. Так, киноактриса не будем трогать. А нет, хотя есть хороший афоризм у нее. Как ни странно, киноактриса умная попалась. В 1892 Мэй Уэст, американская киноактриса, она не только секс-символ, но и сценарист. Вот подчас, если ты нравишься физически, можно мозгами не блистать, правильно?
15: Конечно.
14: А вот это еще и мозгами блистало. Так вот, афоризмы, смотрите. Любовь побеждает все, кроме бедности и зубной боли.
15: Хорошо,
14: вот.
15: Поэтично.
14: Мне нравятся только два типа мужчин. Наши и иностранцы. И, наконец, мужчины обожают набожность в своих женах и красоту в других женщинах. Видите? Так, дальше. Думайте, что хотите, но длинное платье прикрывает множество грехов голени.
15: Очень хорошо.
14: Голени, да. Если женщина идет по неверной дорожке, мужчина движется в правильном направлении вслед за ней. Угу. И, наконец, мозги – чрезвычайно ценная вещь, если хорошенько их припрятать. Припрятать,
15: умная,
14: да.
15: Женщина,
14: не надо ими,
15: да,
14: бравировать,
15: пугать,
14: да?
15: Мужчин.
14: В 1896 году великая несправедливость, друзья мои, произошла. И она, может быть, вот как-то очень символичной нам всем покажется, потому что первой жертвой автомобиля, которую сбил автомобиль на улице,
15: так,
14: то есть это произошло ровно 130 лет назад, вот в этот день, стала женщина. Вот почему? Почему?
15: Это жребий, Сергей Валерьевич.
14: Нет, это не жребий, мы будем бороться с этим. Миссис Дрискол вышла на дорогу, не обратив внимания на ограждение и вывески, где было написано, что ездят моторы, надо озираться. Ну и все. И в итоге судья вынес вердикт, что Дрискол стала первой жертвой собственной неосторожности, и водителя отпустили. Представляешь?
15: Понятно.
14: Сейчас бы не отпустили даже в такой ситуации. В 1911-м Михаил Моисеевич Ботвинник, 6-й чемпион мира по шахматам, понимаете, да?
15: Uh-huh.
14: Родился он в дачном поселке Куокколо. Ну, часто это ж не Куокколо уже, правильно? Mm-hmm. Это ж наши места-то. Значит, зубной техник папа и зубной врач мама. Маму звали, Шифра.
15: Шифра?
14: О, как.
15: Красиво.
14: Вот так бывает, Владислав Саныч.
15: Красиво.
14: Он что говорил-то, Михаил Моисеевич? Надо играть в соревнованиях, где противники немного сильнее тебя. Иначе можно провалиться и получить психологическую травму.
15: Ловко.
14: Видите? Угу. Травму. В этот день у нас в 1918 году Гетман Скоропадский, ну это русский генерал, который вдруг почувствовал себя украинцем.
15: Крылья.
14: Да, да, да,
15: да.
14: Но лежал он в это время под немцами. Там под немцами он и почувствовал себя, да. Так вот, установил на Украине 8-часовой рабочий день. Ты представляешь, какая история, а? Какой гуманист. 8-часовой рабочий день. Цзянь Цзиминь, 100 лет сегодня со дня рождения. Это не так давно генеральный секретарь Компартии Китая, да? Он в ноябре 2002 года возглавил,
15: uh-huh,
14: да? И, соответственно, вообще был инженером-электриком.
15: Цзянь
14: Цзиминь, да?
15: Молодец.
14: В 28-м в Москве открыт стадион «Динамо».
15: Uh-huh.
14: А сейчас-то какой красавец. А какой там экран? Ух, светится днем
15: дорогой
14: и ночью.
15: Экран.
14: Да, экран дороже золота. И в 33-м испытана первая советская ракета на жидком топливе. Понимаешь?
15: Очень
14: жидкое топливо. Вот это да. Есть на твердом, есть на жидком. Это надо запомнить.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Кратковременное отключение телерадиосигнала возможно в Вологде с 17 по 23 августа. Перерывы в трансляции могут возникать с 10 до 17.00. Это связано с проведением профилактических плановых работ на станциях. Площадь Возрождения закрывают на ремонт в Вологде. С 18 августа движение транспорта и пешеходов будет полностью перекрыто. Рабочие заменят инженерные сети, покрытие проезжей части и тротуаров. Объезд для водителей возможен по улицам Лермонтова, Ленина, Зосимовской или Пушкинской, Герцена, Мира. Общественный транспорт также изменит маршрут. Работы станут продолжением ремонта площади Революции. Напомним, там сейчас заливают бетонное основание под плитку. А в Череповце площадь Химиков откроют уже 1 ноября. В обновленном пространстве установят сцену с амфитеатром, зону отдыха с навесами, игровой и спортивный комплексы, фонтан, точки питания и санузел. Общая площадь реконструкции – 18 тысяч квадратных метров. На площади высадят 36 деревьев и более 1500 кустарников. В Вологде проходит благотворительная акция «Соберем детей в школу». До 18 августа любой желающий может помочь школьникам из малообеспеченных семей подготовиться ко Дню знаний. Принимаются тетради, ручки, альбомы, краски, пеналы и другие необходимые принадлежности. Пункт сбора работает по будням с 9 до 18.00 на улице Пугачева, 57А. Акция организована Доброцентром Вологды. День государственного флага отметят в Вологде. Праздник пройдет на Кремлевской площади 22 августа. Торжественное открытие начнется в полдень. Запланирован концерт, ярмарка и гастрофестиваль. Кроме того, праздничные мероприятия пройдут и в течение недели на разных площадках города. 18 августа в креативном пространстве «Салют молодежь» состоится патриотический концерт. 19 августа – благотворительный концерт в парке ветеранов. 21 числа там же, в парке ветеранов, пройдет флешмоб «Живые краски российского флага». А 22 августа – диджей-сет в рамках проекта «Дыхание улиц» на проспекте Победы и ночной трейл для любителей бега в парке мира.
0: Новости спорта.
2: Вологжан приглашают поучаствовать в областной дартс-лиге. Для этого нужно собрать команду от 4 человек и подать заявку в региональную федерацию. Отборочный раунд пройдет с сентября по декабрь удаленно, а в начале 2027 года лучшие команды встретятся на суперфинале в Череповце. Светлана Розанова покинула Чувакату. Девушка продолжит карьеру в одном из студенческих клубов США. Баскетболистка попала в состав Чувакаты летом прошлого года. В прошедшем чемпионате Розанова провела 34 матча и принесла клубу 193 очка.
0: Погода на маяке.
2: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление в пределах нормы.
0: Реклама. ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
3: 12+.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
4: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

нету, ты красивей в мире не найдешь. Вологды на целом белом.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. ПВО прошлой ночью уничтожило 205 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами и над акваториями Азовского и Черного морей. Как заявили Минобороны, вражеские БПЛА были поражены на территориях Астраханской, Белгородской, Брянской и Воронежской областей, Волгоградской, Калужской, Курской и Ростовской области, а также над Крымом. Вооруженные силы Украины обстреляли ракетами село Колосково Белгородской области. 6 человек погибли, 4 пострадали, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Среди пострадавших в результате прилета украинских снарядов 14-летний ребенок. 2 раненых отправили в центральную районную больницу в Валуйках. На месте удара сгорела постройка и поврежден легковой автомобиль. Штурмовая группа ВСУ уничтожена при попытке выдвинуться в сторону села Мугрицы в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. В результате удара большая часть группы националистов была уничтожена, остальные бежали в обратном направлении. В начале августа силовые структуры сообщили РИА Новости, что у села Мугрица была уничтожена очередная штурмовая группа националистической бригады «Магура». Группировка «Север» освободила этот населенный пункт 30 июля. Министр обороны Андрей Белоусов заявлял, что это событие открывает новые возможности для развития наступления российских войск. Также сообщается, что группы штурмовиков «Магура» и десантников из 68-й бригады уничтожены в неудачных контратаках у села Садки Сумской области. Бывший министр обороны Латвии Андрис Пруц обвинил премьер-министра страны Андриса Кулбергса во лжи после слов о проблемах с закупками антидроновых систем. Ранее Кулбергс заявил, что латвийские власти закупили антидроновые системы, но забыли приобрести необходимые для них боеприпасы. Спруц стал яростно оправдываться. По его словам, так и было. Но вопрос о взрывчатке или боеприпасах решался, просто его не успели решить. После смены правительства в Венгрии граждане страны стали реже ездить в Россию. Об этом сообщили РИА Новости в консульском отделе российского посольства в Будапеште. По словам дипломатов, за 2025 год было оформлено около 1500 виз в Россию. Из них порядка 30% пришлись на туристические, и около 25% составили деловые визы. В этом году происходит спад. Среди основных причин – отсутствие прямого авиасообщения, высокая стоимость и сложная логистика перелетов, а также постепенная переориентация страны на Запад. Сокращение числа деловых и официальных поездок стало заметно уже после состоявшихся в Венгрии парламентских выборов. В консульском отделе также отметили, что в прошлом году документы для переселения в Россию оформили 5 проживающих в Венгрии соотечественников. Теневые перевозки нефти поддерживают на плаву мировую экономику. Через Ормузский пролив ежедневно проходят суда ближневосточных экспортеров, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Чтобы не быть замеченными, танкеры следуют с отключенными транспондерами. Однако подобные маневры далеко не безопасны для судовладельцев, отмечает издание. Так или иначе, перевозка нефти из стран Персидского залива помогает сдерживать рост цен и смягчает опасения по поводу резкого роста инфляции, говорится в газетной статье. После провальной в температурном отношении недели, когда погода по холоду напоминала сентябрь, наступившая семидневка августа опомнится и вернет свои позиции. Это будет «Лебединая песня лета», сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня воздух в Москве прогреется до летних значений, такая синоптическая ситуация в Москве будет до пятницы. Исключением станет среда, когда воздух понизится до плюс 15-18. При этом, как отметил синоптик, эта неделя столица отметится ежедневным выпадением осадков.
3: В ночь на вторник гребень антициклона зачистит облачность без осадков 11-14 метров, ну а днем столичный регион окажется в передней части волнового циклона, из-за чего небо опять нахмурится, и вечером забарабанит дождь на термометре от плюс 21 до 24 градусов. В среду в сумерках дождливо и тепло, плюс 15-18, в светлое время суток прорвется холодный атмосферный фронт, сопровождаемый скоротечным дождем, что понизит максимальную температуру до плюс 19 и плюс 22. В ночь на четверг, благодаря южному антициклону, метеоусловия ожидаются простые, плюс 10-13. Днем фронт запада вновь может испортить погоду, и плюс 20-23. Температурный фон, в общем, точь-в-точь будет соответствовать положенной норме. Ну и в пятницу прогнозируется потепление, в ночные часы 12-15, дневное время. Солнце выкатится в зенит и начнет щедро раздавать нам тепло. Столбики термометра поднимутся до июльских плюс 22-25.
1: После незначительных ливней по будням выходные столицы отметятся грозовыми ливнями. В субботу будет до 12 литров дождевой воды на квадратный метр, а в воскресенье после недельного июльского тепла температура уже понизится до значений августовской нормы. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в самом кино. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие актеры. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге сегодня облачно, временами дождь, температура воздуха ожидается до плюс 20 градусов. В Москве воздух местами может прогреться до плюс 25, с утра небольшие дожди.

На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Товарищи, у нас тут наступили странные погоды. Тишковецкие, я бы сказал так. Днем не слишком жарко, но ночью не слишком прохладно. Странная история. Странная история. А в Иркутске как?
2: Там прекрасная солнечная погода. Сегодня до плюс 22.

0: Хотя не. Вот давайте пару хороших новостей. Этого достаточно. В Иркутске состоится первый... А, уже состоится 22-го. Состоится первый в истории футбольный матч между врачами и их пациентами после трансплантации. Представляете, так и называется трансплант-футбол.
1: Угу. Трансфутбол.
0: Да? Хорошо. И, наконец, в Иркутске открылась секретная пекарня на балконе с доставкой на веревочке. Анастасия, переехавшая из Бурятии, выпекает пышные булочки, фокаччу, а также предлагает фильтр кофе. Отличительная черта проекта – доставка заказа с помощью корзины, которая спускается на веревочке. И о том, где конкретно будет спускаться корзина, становится только в воскресенье, становится известно, за час до начала продажи булочек. Какая круто. Молодец, Настенька, молодец.
1: Она уже на месте.
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
0: В Госдуме предложили русифицировать знак парковки. Почему у нас написано «Р»?
1: Действительно, с каких?
0: «П» надо писать. «П», да. Москвичи, оказывается, ходят на спорт, чтобы снимать стресс, а питерцы для поддержания формы. Видите, какая разная, какие разные города, да. Физик Буряков объяснил, можно ли телефоном пользоваться в грозу. Сам по себе он молнию не притягивает, но если будет на зарядке, вот это опасно, на зарядке, да. Товарищ Подольская заявляет, что заболевший во время отпуска работник может перенести отдых, а то пошел в отпуск, заболел, дни проболел, а в итоге, получается, сам у себя украл, да. В Москве школьница София Быкова из школы 1474 за полтора года разработала робота-садовода. Сделала ему с нуля манипулятор, который сам сажает вот эти корневища. Представляете?
1: А потом сам и ест.
0: Молодец, молодец, София. Да, и робот молодец. В Саратове мужчина сам засыпал яму на дороге, не дождавшись помощи чиновников. Кстати, прямо напротив мэрии. Сначала думал, говорит, что хватит одного мешка щебня, а яма обманчива, оказалось, нужно 5. Представляете? ПНИПУ заявил, что у каждого сорта меда свои показания и ограничения. Есть мед падевый, а есть цветочный. Падевый – это когда пчелки собирают мед из выделений на листьях и хвои. Там, кстати, в 8 раз больше полезных веществ, чем в цветочном. А что, кстати, самого нейтрального, то акациевый. Вот там меньше всего опасности аллергии. То есть Лавров признался, что прогуливал школу. Лавров наш.
1: А какой человек, а?
0: Да, наш. Вышел. Зубную щетку нужно менять раз в 3 месяца, заявил эксперт Синь Юй. А мочалку 2 раза в 2. Угу. Так, еще что любопытного. 9 из 10 пользователей проверяют источники в ответах искусственного интеллекта. Тогда правильно. Зачем вообще его о чем-то спрашивать? Сразу надо лезть в источники, правильно? Тратить 2 раза время одно и то же. Стало известно, представители каких профессий чаще меняют место работы. Вот самые нестабильные – это риэлторы. 1.5 года и ушел. Mm-hmm. Да? На втором месте бренд-менеджеры и, Владислав Александрович, УИ, UX-дизайнеры.
1: UX?
0: УИ.
1: Здорово.
0: УИ. Ты УО, помнишь, что раньше было. Граждане, отличная новость, решаются на пирсинг летом перед новым учебным годом ради самовыражения. Школьники с пирсингом. Как это прекрасно. Для самовыражения школьники используют разные способы. Например, носят одежду в стиле Y2K. Инди-слиз.
1: Да молодцы.
0: И вы носите инди-слиз?
1: Я? Да.
0: Да, делают себе татуировки, красят волосы. Слушайте, у нас отличные школьники. Они делают все, что угодно, кроме учебы. Да. ПНИПУ заявляет, что левши лучше водят машину и лучше играют в карты, чем обычные люди. Вот, видишь, как, да?
1: Особенно на леворукой.
0: Дрессировщик товарищ Куклачев заявил, что делает компактные 40-минутные яркие шоу в зоне СВО. Иногда он показывает в землянках свои представления, иногда в кузовах грузовиков, ну, как говорим, Великой Отечественной. Главное, говорит, чтобы было все компактно, яркое и короткое. Вот, видите, здорово. Какой человек. А, кстати, а невестка его победила в конкурсе «Миссис Россия». С чем мы поздравляем. Да. Так, еще. Хирург Шаповалов говорит, что растет число мужчин с грудью. В России. Да, растет. Смотрите, в мире до 70% мужчин. У подростков, у наших тоже 70%, а у взрослых 40%. То есть, смотрите, питаются не тем. ребятки. Да. Да, да, да. Врач, вернее, тренер Дерендеева-Куртова заявила, что у мужчин есть целлюлит. Говорят, что целлюлит только
1: да,
0: у женщин.
1: Ладно, нет,
0: да, есть. Просто целлюлит. У нас толстая кожа. Толстая кожа.
1: Просто его не видно.
0: А быть этот целлюлит может быть где угодно,
1: конечно,
0: но его не видно.
1: На лице.
0: Да, да, да. Психиатр Шестаков предупреждает. Черно-белые сны – тревожный сигнал. Если вам не снится в цвете, вы больной. Да. Так, дальше. Филипп Киркоров расплакался перед журналистами из-за пенсионного возраста.
1: Молодец.
0: Из-за своего пенсионного. Как вы понимаете,
1: пора,
0: не из-за нашего
1: Филипп,
0: не волнует. Да. Группа «Звери» заявила в лице товарища «Зверя», так, что новых песен у них не будет. Молодцы.
1: Не ждите.
0: Спасибо.
1: Понятно.
0: Стоматолог Савкина предупреждает, что поцелуи передают бактерии, но зато укрепляют эмаль.
1: Здорово.
0: Но это когда с женщиной, Владислав Александрович. Да. Стоматолог Мануйлова заявила, что сейчас у молодежи в моде виниры, ну, то есть наклейки на зубы фронтальные с микротрещинами.
1: Здорово.
0: То есть, а у тебя зубы потрескались.
1: Это дорого.
0: Ага. Дорого быть этим кривым, да?
1: Конечно.
0: Психолог Макарова заявила, что деньги за оценку школьникам и хаотичные запреты превращают ребенка в потребителя. А кого мы еще растим? Квалифицированного потребителя? Там также говорил Фурсенко-то. Нет?
1: Ну, это основа экономики.
0: Вот именно. Нам надо, чтобы они потребляли, да. Врач Соловьева заявил, что диагноз шизофрения необходимо подтверждать ежегодно. Товарищ шизофреники. Раз в год, раз в год. А врач Тананакина заявила, что женщины переносят голод хуже мужчин. Представляешь, им тяжелее. Их надо полоскать немножко.
1: Они готовятся стать матерью.
0: Обласкать. Бобрик-пират замечен в одном из заповедников Ленинградской области в Нижнесвирском. Представляете? Бобр-пират. Он с характерной чертой является отсутствие одного глаза. Вот поэтому он пират. Понятно? Ну и, наконец, давайте посочувствуем товарищу Газманову. Потоп в студии звукозаписи уничтожил новые песни Олега Газманова. Ай-яй-яй.
1: В голове они остались? Нет, не остались.
0: Злой, а ведь вы музыкант отчасти. Ну что, вы ждали новостей про Настеньку.
1: Конечно.
0: Во-первых, новость, которая нас по-настоящему расстроит.
1: Мы переживали.
0: За билеты на пропавший рейс, откуда так. Настеньку сняли, да. Потому что они с товарищем были в ресторанной зоне.
1: С другом.
0: 340 тысяч рублей пропали.
1: Серьезные
0: билеты. 340 тысяч. Ну, для кого серьезные, для кого не очень.
1: Ерунда,
0: и пара заявлений. Смотрите, во-первых, 50-летняя Настенька в шортах и голом топе растянулась на шпагате тут же.
1: Это
0: а во-вторых,
1: мило, да.
0: Залезла на пальму с подписью «Люблю быть на высоте». Слушайте, а что бы доктор сказал? Пальма – это фаллический символ?
1: А вы спросите его.
0: Надо спросить его, да. Что, вот, что нам Фройд думает об этом?
1: Конечно.
0: Стилист Рогов выступил с несколькими заявлениями.
1: Ну-ка,
0: давайте посмотрим.
1: Ну-ка.
0: Во-первых, призвал носить осенью розовый.
1: Хорошо.
0: Во-вторых, призвал носить леггинсы со штрипками. Знаете, что это такое?
1: Нет.
0: Это такая петелька, которая делает так, что леггинсы натянуты. Ну, вокруг пятки. Но это у нормальных людей вокруг пятки. А сейчас же есть вокруг, в обратную сторону, через пальцы.
1: Отвратительно.
0: Видели таких?
1: Нет.
0: У них спереди такая вот перемычка идет, спереди. Пальцы напряженные, красиво. Дальше. Николь Кидман появилась в Греции с огромными черными пересаженными бровищами. Ужас. Врач Семиченков заявил, что женские суставы разрушаются быстрее из-за эстрогенов. Представляете? И голодать им сложнее.
1: Ужас.
0: Тина Канделаки призналась, что познакомилась со своим мужем. А муж кто? Директор по особым поручениям.
1: Где познакомилась?
0: По телефону. Не надо... Тина говорит, что не надо бояться шанса. Даже неправильно набранный...
1: Даже если это мошенник.
0: Даже
1: да?
0: неправильно набранный номер может изменить судьбу. Но
1: отлично.
0: Сейчас проблема в том, что номера не набирают. Раньше можно было промахнуться в дырку, не в ту, вставить палец. И набирается не тот номер.
1: Не ту дырку.
0: А сейчас как? Сейчас все из записной книжки, к сожалению. А муж актрисы Натальи Бардо, знаете такую актрису?
1: Нет.
0: Нет, и я не
1: Нет.
0: знаю, но неважно.
1: А у нее
0: муж
1: есть.
0: А да, заявил, что ее муж Мариус Вайсберг. Вот это более известный товарищ. Так вот,
1: тоже
0: оказывается, не помогает ей финансово. Представляешь, какой
1: Негодяй.
0: Молодец Мариус.
1: Негодяй.
0: На трон Лихтенштейна разрешили садиться женщинам, отменили многовековой запрет на правление женщин.
1: Но они протирают потом.
0: Думаете, пропал Лихтенштейн? Все, да? Списываем.
1: Они
0: да
1: моют,
0: нет. Рогов назвал узор из ромбов. Это вот как у Пиноккио, а кто-то, Орликин, да, у него ромбический. Самым модным принтом сезона.
1: Хорошо.
0: Да. Ну и, наконец, огурец, напомню девочкам, убирает отеки, только если огурец холодный. Вот так.
1: Если огурец зеленый.
0: Соленый.
2: Новости капитализма.
0: Так, ну что у нас, товарищи? Нейросеть впервые уволила человека. Это сенсация. Говорят, что вот тут была эта как-то синергия или какая-то еще штуковина. Конвульсия, в общем, международная. Так вот, уволил первого человека из магазина Andron Market в Сан-Франциско. Пшел вон, говорит, отсюда. Это ИИ Клод.
1: Понятно.
0: Клод с планеты Катрук. Да. Засуха стала причиной вспышки желтой лихорадки в Бразилии. Комарикам нечего пить, пошли пить людей. И заражать. Все. В Британии супер-тюрьма за 400 миллионов евро стоит полупустая, потому что нет людей, охранников. Некому охранять.
1: Да.
0: Так, дальше. При психических расстройствах чаще встречаются и хронические болезни. Понимаете? Приманивает одна за раз другой. Бассейн в Германии осудили за 6-часовую мероприятие только для черных.
1: Это никуда не годится.
0: Ужасные расисты. В префектуре Кумамото полиция попросила в Японии жителей не напиваться после землетрясения. Так, дальше. Мужчина съел устрицы, представляете?
1: И впал
0: в кому. Серьезнее гораздо. Впал в кому. Ветеринары в Англии спасли 9-летнего французского бульдожика Ти-Джея, который целиком проглотил резиновую уточку.
1: Молодец.
0: Слушай, такой маленький бульдог и проглотил такую огромную резиновую удочку, да. В США продают дом вместе с женщиной.
1: Это удобно, кстати. Два раза не ходить.
0: Фото не видел, но что-то настораживает.
1: Фото дома?
0: Да. Фото женщины. Женева теряет статус рая для богатых. Там увеличилось число организованных ограблений элитных построек.
1: Ничего
0: то есть банды берут недвигу.
1: Свое.
0: В генштабе армии Ирана пообещали награду $30,000 за каждого пойманного или уничтоженного американского солдата. $30,000 за каждого.
1: За голову, да.
0: Кстати, американские солдаты выдали себя в том регионе из-за фитнес-браслетов. Они, дурачки, меряют себе пульс, калории. А в интернет-то все это в облако спускается. Иранцы видят, где находятся американские солдатики. Видите? Ученые перекормили червя, и он распался на несколько своих копий. А? О, как
1: класс.
0: Бывает. Да, еще пару сообщений. Давайте. В Бразилии поймали мужчину, который с чатом гопота обсуждал покушение на человека, а тот в полицию все слил. Представляете? Вышел первый турецкий сериал под названием «Крепостные стены», снятый полностью с помощью искусственного интеллекта. Люди вообще не нужны.
1: Вот
0: это
1: класс.
0: Один там человек делал все, да? А дальше еще что. Одиноких мужчин перестали пускать на пляжи Мраморного моря и ночные клубы Турции. Представляете? То есть, если ты один, тебе делать там нечего. То есть, вот этих бабников их убрали. Роналду и Джорджина составили брачный договор. Что было, то было.
1: Конечно,
0: то мое, говорит. Да. Нарциссисты и психопаты имеют особую склонность к бизнесу.
1: Это как?
0: Понимаете? Ну,
1: особая,
0: талант. Талант,
1: понятно.
0: Да. Наконец, потребление кофе в большинстве случаев не повышает риск проблем с сердцем, так что нас запугивают. И, наконец, деткам, исследование говорит американское из Джорджии, иногда полезнее побыть одним, чем постоянно общаться с людьми. Вот так. Вот все. Сиди один.
3: Наши!
0: Ой, слушайте, ну, в Египте продолжается судилище над нашим... назовем его туристом, который приехал в Египет с женой, пошел плясать на вечеринку и там коснулся, или что там он сделал, местную египтянку. И вот сначала из него полицейские местные, некоррумпированные, естественно, вымогали $10,000, а теперь там суд идет. Наше посольство вроде в курсе. Пожелаем Сереже удачи.
1: Сил моральных.
0: Сил, да. И предупреждаем остальных, которые едут в Египет.
1: Пляшите.
0: Это не Сочи.
1: Да.
0: Девушка из Красноярска получила автомобильный штраф из-за большой груди в Красноярске.
1: Да,
0: 28-летняя мама двоих детей, у нее, понимаете, ремень утонул в груди. И камера, которая снимала, что говорит, ты не пристегнута, грудь вижу, ремня нет.
4: Поглотился.
0: У калужанина конфисковали автомобиль за 3 миллиона рублей за то, что он украл уличный туалет.
1: Это неприемлемо.
0: Да. Ну что дальше? Безумный мед с природным нейроядом, нейротоксином, появился в России. Говорят, что дикий мед гигантских гималайских... Вы видели гималайскую соль? Вот такие же гигантские пчелы, как эти плитки. Да. Короче, обещают, что все вылечивают, включая рак. Банка за 8 тысяч. А в итоге, как от мухоморов, галлюцинации.
1: Опылают
0: камни.
1: Снег?
0: Камни. Камень. Хорошо, так, камень. Дальше. Суд встал на сторону мужчины, которого на свадебке чужой в Белгородской области ударила девица из-за еды. В 2025 году потянулся за едой, а нетрезвая тетка, значит, ударила его кулаком в лицо, хватала за «отдай, это моя сельдь». Вот. В итоге ее тогда оштрафовали на 5000 рублей за побои.
1: Так,
0: а мужчина говорит, слушайте, она меня позорила перед женой, дайте еще 7. Ему дали еще 7. Представляете, как хорошо? Итого сколько? 12.
1: Очень хорошо.
0: Да. В Хабаровске подростки сломали экран IMAX за 26 миллионов рублей шариками от Bubble Tea. Ха-ха, дурачки, теперь не будете смотреть IMAX.
1: Потому что сделан так криво.
0: Да вот именно. А смотреть-то
1: где
0: там
1: качество?
0: Что? А есть, кстати, IMAX-колобок?
1: Ну, не надо.
0: Нет,
1: не надо.
0: Ну, я спрашиваю. Есть? Нет?
1: Будет.
0: Ну, вот.
1: Будет.
0: Да, ребят, как можно попасться? Передайте

0: наших девок, а? А ведь они, кстати, могли бы рожать детей.
1: Да просто работать могли бы.
0: Да они все могли, а в итоге они за 3-4 500 за час. Стыдно. Ну и, наконец, давайте, что у нас? Получили ожоги после перца чили, который использовали мужчина и женщина для... чтобы утехи были пожарче. Гель с чили. Гель. Да-да-да.
1: С огоньком, то есть, да?
0: Да, с огненные чили, да. И, наконец, жаждущая денег женщина в Московской области в платье с блестками и электрошоками напала на полицейских. Она подбежала к полицейским, то есть, знаете, на каблуках, в платье с пайетками, с электро... Ты кто такой, чтобы мне указывать? Давай деньги.
2: Сидим в этом космическом корабле. Лампочки мигают, волна шумит, происходит молниеносный обмен эмоциями. Вот это и есть для меня магия радио. Павел Картаев, радиоведущий.
3: Так говорит маяк.
4: Бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
5: Категория 12+. Встречайте автомобили для бизнеса СКМ М7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая СКМ М7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. СКМ М7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Крупнейший на Украине горно-металлургический комбинат ArcelorMittal, бывший Криворожсталь, заявил о частичной остановке производства после российских ударов. Как сообщила пресс-служба комбината, повреждены основные объекты энергетического и доменного производства. Как напоминает РИА Новости, ArcelorMittal Кривой Рог выпускает стальной прокат для производства вооружения и военной техники. Украинские власти с 2014 года задействовали свыше 100 идеологических и специальных батальонов, в состав которых входили иностранные наемники, неонацисты и уголовники. Соответствующие данные привел в беседе с агентством ТАСС, работающий в Донбассе французский историк, военный корреспондент Лоран Брояр. По его словам, помимо частей территориальной обороны, МВД и Нацгвардии, на Украине действовало множество специальных формирований, укомплектованных иностранцами, в том числе Грузинский национальный легион, отряды чеченских джихадистов и белорусский полк имени Кастуся Калиновского. Брояр подчеркнул, что после 22 года также создавались подразделения по типу Кракена, куда набирали бывших членов батальона АЗОВ, признанного террористическим и запрещенным в России, и выпущенных из тюрем преступников. Глава дипломатической службы ЕС Кая Калас заявила, что предстоящей осенью планирует представить странам Евросоюза самый масштабный пакет санкций против России. Об этом, если он будет принят, то число подсанкционных лиц предприятий и организаций сразу вырастет на треть, сказала Калас в интервью газете Вельт. Она также выразила надежду, что позиции Евросоюза и США по санкционной политике против России сблизятся, сославшись на согласование в Сенате Конгресса США соответствующего законопроекта недавно умершего сенатора Линдси Грэма, в России признанного террористом-экстремистом. Евросоюз принял последний 21-й пакет санкций против России в июле. После вступления в силу нового санкционного пакета черный список ЕС для России вырос до 3100 физических и юридических лиц, что стало абсолютным рекордом в санкционной практике Евросоюза. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что некоторые люди в секторе Газа не заслуживают жизни. Как пишет газета Financial Times,

0: ходе подкаста с бывшим заложником Хамаса Ромом Брославским министр выразил несогласие с сокращением премьером Израиля Бениамином Нетаньяху военных операций в Газе. Израилю следует совершать от 30 до 40 точечных убийств за ночь. Не только те, кто представляет непосредственную угрозу. Там есть люди, которые не заслуживают жизни. Они даже не люди, сказал министр. Его слова приводит газета Financial Times. Кроме того, он также призвал возобновить строительство еврейских поселений на палестинской территории. Московская полиция выясняет обстоятельства крупной автоаварии, в которой погиб человек и пятеро пострадали. ДТП произошло этим утром на пересечении Дмитровского шоссе и бульвара Академика Ландау. Там столкнулись грузовик и рейсовый автобус. На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы. Движение транспорта в районе ДТП сейчас затруднено. Водителям стоит выбирать маршруты объезда. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня облачная погода, временами дожди, температура воздуха до плюс 20 градусов. В Москве облачно, с утра дожди, во второй половине дня преимущественно без осадков. Максимальная температура днем плюс 25 градусов.
1: Новости спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков, Ангелина Мельникова, Алена Глотова, Елизавета Ус, Анна Калмыкова и Людмила Рощина выиграли чемпионат Европы по спортивной гимнастике в командном многоборье. Российская сборная в итоге праздновала победу в медальном зачете. Наши гимнастки завоевали 6 наград, в том числе 3 золотых. Чемпион страны по футболу «Зенит» расправился дома со столичным «Динамо». «Спартак» забрал 3 очка в гостях у «Балтики», а махачкалинская «Динамо» одержала уже 3-ю победу со старта сезона. Тему продолжит Александр Неценко.
3: В воскресенье 3 матчами завершилась программа 4-го тура первенства России по футболу. «Зенит» уступил дома московскому «Динамо» по ударам 3-13, но при этом разгромил «Бело-голубых». В середине первой половины хозяева выдали отличный отрезок в 5 минут, поведя 2-0. Сперва Соболев реализовал пенальти, который сам же заработал после фола Рикардо. А затем Александр использовал голевой пас Глушенкова после быстрой атаки. «Динамовцы» много опасно били издалека, так и не сумев реализовать свои шансы. Зато штрафной Глушенкова поставил в тупик Расулова, и «Зенит» выиграл 3-0. Затем по очкам петербуржцев догнало махачкалинское «Динамо». Команда Вадима Евсеева не перестает удивлять, выиграв уже 3-й матч со старта сезона. Дагестанцы быстро открыли счет в противостоянии против крыльев советов. После углового это сделал Аларкон. Вскоре неразбериха в защите привела к мячу Глушкова. Олейников интригу быстро вернул, но гости лучше пользовались своими моментами, доведя счет до разгромного, взяв вверх 4-1 над самарцами. Этому способствовали голы Лисового и Агаларова. И, наконец, «Спартак» нокаутировал в гостях «Балтику» 2-1. Хозяева пропускали голы из-за своих ошибок. Их наказали Угальда и Салари. Калининградцы в 3-й раз за чемпионат забили после аута Бивеева. Это сделал Мендель. Таким образом, Краснодар – лидер турнира. На 3 очка отстают от него «Зенит», «Спартак» и «Динамо» Махачкала.
2: Сборная России финишировала на 4-м месте в медальном зачете чемпионата мира по художественной гимнастике, завоевав 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые медали. В заключительный день соревнований Мария Борисова стала 3-й в упражнениях с лентой, с булавами и с мячом. А София Ильтерякова взяла серебро в упражнениях с мячом. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Дорогие товарищи, мы в нашей программе очень внимательно относимся к нашему прошлому, к историческим событиям, к датам, да, потому что они многое говорят нам и о современности, и о будущем. И вот я, конечно, не мог пройти мимо такого юбилея, скажем так. Ну, понятно, может быть, официальные даты считаются другими, но в эти дни, в 1956 году, то есть сколько, Владислав Александрович, 70 лет прошло, да, 70 лет, вот юбилей, очень 70 лет. Да, было принято постановление о том, что мы начинаем осваивать целину. Целину, да. И, конечно, я об этом хочу поговорить с Евгением Юрьевичем Спицыным, историком и публицистом. Евгений Юрьевич, доброе утро, спасибо, что вы с нами. Да.
1: Да, доброе утро, Сергей, здравствуйте.
0: Да, Евгений Юрьевич, вот я знаю, вы борец с обывательскими стереотипами, да? Я как что-нибудь не ляпну обывательское, а вы сразу говорите, да ну что вы, да ни в коем случае, да не в жизнь, да. И я вот сейчас уже мысленно, знаете, приготовился скукожиться от вашей такой, вот такой-то, пощечины такой виртуальной. Если спрошу вас, Евгений Юрьевич, а вот иногда пишут в интернетах, что вся наша целинная программа была придумано для того, ну, вообще у нас любят компанейщину, так вот, да, вот в мире в целом любят ее, да, нужна какая-то такая вот большая такая вот какая-то работа активная, да, но для того, чтобы скрыть от Запада передвижение огромных масс специалистов, техники в те же края, что и осваивалась целина, для строительства Байконура. Как вы смотрите вот на эту версию? Я готов терпеть боль.
1: Вы знаете, во-первых, я хочу сказать, что вы ошиблись в самом начале. Дело в том, что, насколько я помню, значит, 17 августа 1956 года никакого постановления ЦК по поводу освоения целинных и залежных земель не выходило, поскольку решение о начале целинной эпопеи было положено два года ранее, то есть в 1954 году. Проходил, да, февральско-мартовский пленум ЦК, и именно на этом пленуме были приняты все соответствующие документы. Может быть, в августе 56-го года было принято какое-то постановление локального характера, но целинная эпопея началась гораздо раньше. По сути дела, отчеты ее ведут с осени 1953 года, когда на имя Никиты Сергеевича Хрущева поступило две записки от министра сельского хозяйства СССР Бенедиктова и от министра сельского хозяйства РСФСР Лобанова. Потом к этим запискам прибавились еще несколько ряд записок, в том числе и знаменитого нашего селекционера Дениса Трофимовича Лысенко. А то, что касается вашего вопроса по поводу Байконура, да, существует такая версия. И ее впервые высказал генерал-майор Лебедкин. А он был в то время, то есть в середине 50-х годов, начальником отдела военной контрразведки на космодроме Байконур. Но вот эту вот точку зрения, ее потом активно подхватили все любители альтернативной истории. И стали говорить, что вся целинная эпопея была задумана именно как операция прикрытия. Но это, конечно, абсолютнейший бред. Слушайте, если бы это была операция прикрытия, никто бы не тратил колоссальные суммы на освоение целинных и залежных земель и не направлял бы туда миллионы и миллионы людей и огромное количество сельскохозяйственной техники.
0: Евгений Юрьевич, позвольте мне зацепиться за ваши слова. Я вас очень внимательно слушаю, как и наша аудитория, естественно, тоже. Вы сказали, что вот первые записки, да, подавали ответственные товарищи, которые были из РСФСР. Вот да. Это очень любопытно, потому что мы понимаем, что Байконур сегодня это Казахстан. Вот, он независимый, да. А Байконур сегодня это 94-й наш регион, по-моему, ну, судя по номерам автомобилей специальной регистрации. Там вот байконурская регистрация 94, это такая отдельная, считается, экстерриториальная, значит, зона, да. Так вот, Евгений Юрьевич, а как это? Записку подавали РСФСР, а осваивали целинные земли на территории нынешнего Казахстана. Это как?
1: Ну, во-первых, начнем с того, что Иван Александрович Бенедиктов все-таки был министр сельского хозяйства СССР. То есть понятно, что речь шла в том числе и о Казахстане. А это первое. Но самое главное, не в этом. Дело в том, что у нас обычно освоение целины связывают исключительно с Северным Казахстаном, так называемым длинным краем. Но на самом деле целинная эпопея охватила и многие районы РСФСР, ну, в частности, Оренбуржье. Вспоминайте знаменитый фильм «Солдат Иван Бровкин на целине». Там как раз сюжет разворачивается не на территории Казахстана, а на территории Оренбургской области. Оренбуржье – это территория РСФСР.
0: Ага.
1: Дальше. Да, дальше. Осваивались ведь районы и Алтайского края, и Новосибирской области. То есть Южная Сибирь, в прямом смысле, вся огромная Южная Сибирь, потому что надо иметь в виду, что северно-казахстанские земли – это, собственно говоря, сибирские земли. Просто они оказались в составе казахской еще АССР в 30-х годах, когда Казахстан до 36-го года входил в состав именно РСФСР. Да потом, после принятия Сталинской конституции, очередного размежевания в Средней Азии, Северный Казахстан окажется уже в составе казахской ССР. Так что вот таким образом.
0: Евгений Юрьевич, а вот смотрите, кто вообще, в принципе, вот саму эту, с научной точки зрения, идею подал о том, что эти земли могут представлять сельскохозяйственный интерес? Да, почему об этом спрашиваю? Потому что, насколько я понимаю, опять же, из разного рода обзоров и даже статей текстовых, да, что как будто вот первые пару лет земля это давала действительно большой урожай, а потом раз и чих-пых, и все, и нету, да, вот как бы урожайности. Или это тоже неправильное представление, и какие-то территории из осваиваемых вот в той компании, да, целинной, в принципе, и до сих пор сохраняют сельскохозяйственную ценность и дают там зерно?
1: Ну, естественно, да, совершенно очевидно. Кто из ученых, я вам уже назвал, Лобанова. Лобанов Павел Павлович, он был не просто министр сельского хозяйства РСФСР, он был доктор экономических наук, он долгие годы возглавлял аграрное производство, в том числе в Костроме, Ярославле, ну, я имею в виду областные там совхозы, колхозы. Но, а потом он еще в 30-е годы стал аспирантом Всесоюзного научно-исследовательского института совхозов, и уже в 37-м году он стал директором Воронежского сельскохозяйственного института. И поэтому он довольно продолжительное время занимался сугубо научной работой. А уже затем, вскоре, значит, после смерти Сталина, он становится первым зампредом Совета министров РСФСР и министром сельского хозяйства и заготовок. И вот в этом качестве он, собственно говоря, и выступил с инициативой проведения целинной эпопеи, доказывая Хрущеву, что именно за счет распашки целинных залежных земель мы можем быстро получить дополнительно порядка 14-16 миллионов тонн хлеба. Вот. И потом, кстати, надо напомнить, что именно Лобанов в 1956 году, то есть в разгар целинной эпопеи, сменил Лысенко на посту президента, воскнел. То есть Всесоюзной сельскохозяйственной академии имени Владимира Ильича Ленина. Так что вот вам, пожалуйста, пример. Дальше, тот же Лысенко. Он тоже тогда выступал активно за освоение целины. Но я уже назвал фамилию Бенедиктова потом. Тут надо назвать обязательно фамилии нескольких секретарей крайкомов и обкомов. Прежде всего, сибирских, в частности, Николая Беляева, Аверки Арестова и целый ряд других, которые тоже активно поддержали Хрущева в этой авантюре. Причем я замечу, что во многом именно это и поспособствовало их блестящей партийно-государственной карьере, поскольку и Беляев, и Николай Ильич Беляев, и Аверки Борисович Арестов, они вскоре оказались в Москве, вошли в состав секретариата ЦК и даже президиума ЦК. Правда, потом их карьера довольно быстро закатилась, особенно Беляева, вот, который попал в немилость к Никите Сергеевичу сначала из-за плохой работы по кураторству сельского хозяйства. Ведь дело в том, что в 1956 году целина получила действительно очень хороший урожай. И это, кстати, поспособствовало тому, что тогдашний первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Леонид Ильич Брежнев был возвращен в Москву и стал секретарем ЦК. А вскоре, после разгрома антипартийной группы в 1957 году, и членом президиума ЦК, понимаете? Но дело в том, что там постоянно лихорадил, что называется, не случайно во времена Хрущева за каких-то 8 лет сменилось 5 первых секретарей ЦК Компартии Казахстана. И Шаяхметов, и Пономаренко, и Брежнев, и Яковлев, и этот Кунаев, кого там только не было, понимаете? И Целина, на самом деле, только 2 года дала хороший, выдающийся результат. А последние годы просто была катастрофа. Почему мы стали в 63-м году закупать зерно за границей? А именно потому, что на Целине случилась катастрофа. Не смогли собрать даже посевной фонд, то есть то, что посеяли. Знаете, это, кстати, стояло в посту как раз Динмухамед Ахмедовичу Кунаеву. И, значит, дало отрицательный результат не просто в фуражный фонд Казахстана, но и всей страны. Не случайно Келдыш в конце 64 года в своей записке на имя Косыгина о состоянии народного хозяйства страны показал, что с 1959 по 64 год включительно, то есть целую пятилетку, рост аграрного производства был нулевым. Это, кстати, было одним из главных факторов, почему было принято решение срочно убирать Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС и главы советского правительства. Так что вот таким образом.
0: То есть Целина, Целина с одной стороны, направила Брежнева в Москву, да, а с другой стороны возник вот этот заговор, да, один из них.
1: Ну, это случилось гораздо позже. Все-таки Брежнев оказался в Москве в 56-м, а Хрущева сняли только через 8 лет. Просто надо понимать, что к освоению целинных и залежных земель подошли очень скороспело, не подготовив соответствующую инфраструктуру. Ведь именно с этим связаны были вот эти колоссальные перепады в производстве зерна. Потому что предупреждали же ученые, что там на целинных землях постоянно суховеи, постоянная эрозия почв, ну и так далее, и так далее. Туда гнали технику, там люди долгие годы жили просто элементарно в палатках. Даже социальных, так сказать, объектов не возводилось. Гнали, лишь бы, значит, собрать побыстрее как можно больше зерна, отчитаться, получить звезды героев, ордена, медали, ну и так далее, и так далее.
0: То есть, Евгений Юрьевич, правильно я понимаю, что по большому, ну, по логике, надо было сначала заняться лесонасаждениями, да, то есть остановить ветер, потом предусмотреть умасливание почвы удобрениями, да, ну, как это делается. А тут просто из земли за 2 года выкачали все силы, и потом природа, местный климат взяло свое. Евгений Юрьевич Спицын с нами, о Целине мы говорим.
2: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец». Из истории вологодских театров. Здравствуйте, меня зовут Борис Ильин, я историк вологодских театров. Сегодня мы поговорим о Вологодском театре 19 века. Я хотел задать вопрос радиослушателям. Знаете ли вы какой-либо провинциальный театр, которому посвящена огромная часть романа? Не буду продолжать интригу. Это Вологодский театр. В середине 19 века в Вологде существовал театр Соловьева. Именно от этого театра в Вологде отсчитывают начало Вологодского театра, 1849 год. Так вот, в начале 50-х в этом театре работал молодой человек. Ему было 18 лет, когда он приехал в Вологду, выпускник Императорской театральной школы Санкт-Петербургской. И он начал работать в 1853 году. Самое интересное, что он был, поскольку молодым человеком, казалось бы, он должен играть роли молодых людей. Он играл все, он играл стариков, он играл характерные роли, он играл любовников. И вологодские рецензенты отмечали, что он хорош во всех ролях. Практически нет ни одной рецензии, где бы высказывали какие-то претензии к нему и замечания. Запомните это имя – Иван Егорович Чернышов. Иван Егорович отработал в Вологде 3 сезона и уехал в Петербург. Но, видимо, впечатления его настолько о жизни в Вологде были сильны, что в 862 году он написал роман «Уголки театрального мира». И этот роман был опубликован в журнале «Отечественные записки» в 3 номерах. И вот очень интересный факт, что в Вологде посвящена вторая часть романа, и именно этот журнал отсутствует в Вологодской областной библиотеке. То ли пропал ли он в 19 веке, этот номер, то ли он пропал в наше время, неизвестно. Но этот номер отсутствует. Для того, чтобы найти этот номер, мне пришлось работать в читальном зале Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге. Итак, в самом романе город Вологда нигде не называется, но по тем деталям, которые приводит автор, мы Вологду узнаем сразу, особенно все, кто любит историю Вологды. В романе он называет город Густолесов, а река, на которой стоит этот город, Черногрязка. Но Черногрязка у нас сразу ассоциируется с Золотухой, а название города, мне кажется, с уверенностью мы можем сказать, что это Вологда. Но прежде всего в романе приводится история о том, как Иван Грозный хотел в этом городе устроить столицу. Ну, все вологжане знают эту легенду, я не буду продолжать. Она приводится в романе. Чернышов о ней знал, когда работал в Вологде. В этом романе главный герой – молодой актер Дмитриевский, под которым угадывается сам Чернышов, который из Петербурга приезжает работать в город Густолесов. В этом городе он сталкивается с провинциальной труппой, и жизнь этой труппы его просто поражает, потому что она очень сильно отличается от того, чему учили в Императорской театральной школе. В начале романа он очень подробно описывает топографию города Вологды. На въезде в город видим настолько красивое здание тюрьмы, что так бы хотелось в ней жить. Ну, вы понимаете, это здание имеется в виду, тюрьмы на Советском проспекте. Тогда это Московский тракт назывался. Далее он описывает больницу городскую на Советском проспекте. Далее он едет дальше, и вот есть такая цитата в романе: «Против губернаторского дома плац, где делаются разводы и учения, промежуток между губернаторским домом и губернской гимназией занимает гауптвахта. Позади гауптвахты в новом деревянном доме помещается труппа антрепренера Воробьева». Просто несколько деталей. В середине 19 века губернаторский дом находился на том месте, где сейчас здание первой школы. Гимназия мы знаем где, а между ними помещалась гауптвахта. Она была на месте, где потом построен был деревянный театр, а ныне находится генеральский дом, как мы называем его в Вологде, по адресу Засимовская, 5. То есть труппа, где работал Чернышов, жила вот примерно там, где у нас находится генеральский дом. Еще очень интересный факт, что фамилия антрепренера, упоминаемая в романе, Воробьев, его зовут Борис Климович, а антрепренера Вологды звали Соловьев Клим Борисович. То есть вот очень прозрачные намеки. И таких намеков очень много. Вот, например, давайте мы обратимся к тем персонажам, которые есть в романе. Ну, например, в один из сезонов вместе с Чернышовым в труппе Вологодского театра работала актриса Мария Степановна Мочалова-Францеева. Вот фамилия Мочалова, я думаю, сразу нам всем знакома, потому что мы помним актера Павла Степановича Мочалова. Это его старшая сестра. И к тому времени, когда она работала в Вологде, она уже была в возрасте. Ну, в 19 веке были люди безжалостны к возрасту. И все писали, что госпожа Мочалова-Францеева, как писали рецензенты о ней, артистка в душе, несмотря на лето, ей уже за 50. А Чернышов, который рядом с ней играл, он немножко по-другому относился к таланту этой актрисы. Вот что он писал о ней. «Самая взыскательнейшая из актрис и капризнейшая из старух. Вместо густых черных волос теперь покрывает ее голову порыжелый парик. Белые, как слоновая кость, зубы вывалились, а пустые места очень неискусно залепляются воском». То есть это достаточно так жестоко было. Чернышов вообще был человеком очень жестким в критериях к чужой актерской игре. И поэтому это очень четко прослеживается. Например, в романе встречается героиня, танцовщица театра Петрова. И в труппе театра Соловьева тоже работала танцовщица Петрова. Вот что они писали рецензенты в газетах. «Часы вечернего досуга посвящаются театру, который оживлен увлекательными танцами госпож Гольд и Петровой». Вот что писал о танцовщице Петровой Иван Егорович Чернышов. «Петрова протанцевала какой-то неизвестный танец в еще менее известном костюме». И далее. «В конце опять вышла Петрова в новом костюме с чудовищным согласованием цветов». Ну и последний пассаж, касаемо этой актрисы. Ее спрашивают: «Вы что завтра танцуете?» «Подойдё», – отвечала танцовщица, произнося французские слова таким варварским акцентом, что нужно было зажать уши и бежать в другую комнату. Это говорит о том, что не очень высокий уровень провинциальных труп был. И говорить о том, насколько был великий театр в провинции. Ведь провинциальный театр на чем жил? Сколько зрителей купят билеты? Именно на эти доходы мог рассчитывать антрепренер, приглашая насколько более известных или менее известных актеров. Понятно, что более известные актеры отличались более высоким гонораром. А Вологда не была очень богатым городом и не могла позволить себе большой бюджет труппы. Но мне еще хотелось привести один небольшой пассаж о актерах труппы Чернышова. В театре работала супружеская пара, актриса Шульц и ее муж капельмейстер. О них рецензенты опять же писали, что капельмейстер прекрасно дирижирует, слегка композитор. А вот что написал о нем в своем романе Чернышов. Во время пребывания в школе не оказал ни к чему особого призвания. Для оперы у него не было голоса, для танцев кривые ноги, в драму не годился по причине дурного произношения, вследствие этого он сделался музыкантом. Я просто привожу параллели, потому что очень легко угадываются персонажи, о которых идет речь в романе, и с газетными рецензиями актеров, которые работали. И в заключение мне бы хотелось сказать, что судьба Ивана Егоровича Чернышова была грустная. Он вернулся в Санкт-Петербург. Успеха на столичной сцене, такого, как он имел в провинции, где его хвалили все, он не имел. Он, к сожалению, злоупотреблял спиртным, пережил несчастную, безответную любовь к примадонне Александринского театра Фанни Снитковой. Он писал пьесы, он писал водевили, которые играли известные актеры, но, к сожалению, жизнь столь сильно неудовлетворенного творчеством человека привела к тому, что злоупотреблять стал все больше и больше, и он скончался, ему было 30 лет. Что касается судьбы романа. Роман переиздавался отдельными книгами несколько раз и очень часто шли по всем театрам России пьесы и водевили Чернышова. Они ставились и в Вологде тоже. И в некоторых пьесах у него постоянно присутствовал антрепренер Воробьев Клим Борисович. Такое грустное впечатление о Вологде, которое осталось у Чернышова. Понятно, шок столичного жителя, приехавшего в провинцию с середины 19 века. Наверное, если бы Чернышов сейчас приехал в Вологду, у него было бы немножко другое впечатление, он бы видел другой театр, другой город, и, может быть, он тоже был бы другим по отношению к своим коллегам по труппе. И роман о Вологодском театре мог быть совершенно другим. Уважаемые слушатели, если вам интересен этот роман, вы можете с ним ознакомиться в электронной библиотеке Российской национальной библиотеки. Автор Иван Егорович Чернышов. Роман называется «Уголки театрального мира. Очерки нравов». На сегодня все. До свидания. С вами был Борис Ильин, историк Вологодских театров.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: В Москве 9 часов.
5: Новости.
4: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские вооруженные силы ударами беспилотников «Герань» уничтожили логистический центр в Одессе, склад дронов ВСУ в Днепропетровской области, пункт временной дислокации украинских боевиков в Доброполе в ДНР, об этом сообщило Министерство обороны. Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами нанесения ударов по логистическому центру «Новая почта» на западной окраине Одессы. Одесса, склады боеприпасов и беспилотников в Дмитровке Днепропетровской области и пункт временной дислокации подразделений ВСУ в ДНР. Удары наносились беспилотными летательными аппаратами «Герань-4» «Секер». Объективный контроль зафиксировал успешное уничтожение всех целей, говорится в описании к видео. Промышленные предприятия получили повреждения в Полтавской области Украины. Об этом сообщил глава военной администрации региона Виталий Дикивнич. В своем телеграм-канале он отметил, что были зафиксированы попадания по двум промышленным объектам, расположенным в Кременчугском районе области. На объектах возникли пожары. Также промышленный объект получил повреждения в Миргородском районе области. Российское ПВО прошлой ночью уничтожило 205 украинских летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами и над акваториями Азовского и Черного морей. Как заявили в Минобороны, вражеские БПЛА были поражены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской областей, Волгоградской, Калужской, Курской и Ростовской области и над Крымом. Вооруженные силы Украины обстреляли ракетами село Колосково Белгородской области. 6 человек погибли, 4 пострадали, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Среди пострадавших в результате прилета украинских снарядов 14-летний ребенок. Двоих раненых отправили в центральную районную больницу в Валуйках. На месте удара сгорела постройка и поврежден легковой автомобиль. Бывший министр обороны Латвии Андрис Пруц обвинил премьер-министра страны Андриса Кулсберска во лжи после слов о проблемах с закупками антидроновых систем. Ранее Кулсбергс заявил, что латвийские власти закупили антидроновые системы, но забыли приобрести необходимые для них боеприпасы. Спруц стал яростно оправдываться. По его словам, так и было, но вопрос о взрывчатке или боеприпасах решался. Просто его не успели решить. После смены правительства в Венгрии граждане страны стали реже ездить в Россию, сообщили РИА Новости в консульском отделе российского посольства в Будапеште. По словам дипломатов, за 2025 год было оформлено около 1500 виз в Россию. Из них порядка 30% пришлось на туристические, около 25% составили деловые визы. В этом году происходит спад. Среди основных причин – отсутствие прямого авиасообщения, высокая стоимость и сложная логистика перелетов, а также постепенная переориентация страны на Запад. Сокращение числа деловых и официальных поездок стало заметно уже после состоявшихся в Венгрии парламентских выборов. В консульском отделе также отметили, что в прошлом году документы для переселения в Россию оформили 5 проживающих в Венгрии соотечественников. В Москве задержали банду торговцев поддельным кофе. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В преступную группу входили трое мужчин. Они организовали сбыт поддельного растворимого кофе под видом известного бренда. Злоумышленники приобретали готовую брендированную упаковку, размещали объявления о продаже на маркетплейсе и продавали контрафакт через пункт выдачи заказов на Ярославском шоссе. При обысках в домах и гаражах у преступников обнаружены изъяты документы, деньги, оборудование для фасовки и упаковки, а также более 1000 экземпляров фальсификата, который направлен на экспертизу. Пленочные фотоаппараты возглавили рейтинг самых востребованных винтажных вещей у россиян, передает ТАСС со ссылкой на опрос, в котором приняли участие 2600 респондентов. На пленочные фотоаппараты пришлось 27% интереса. Второе место заняли виниловые пластинки, третье – советские фарфоры и стекло. В топ-5 вошли книги и журналы, а также часы. Около 42% опрошенных в целом хотя бы раз покупали вещи в секонд-хендах, винтажных магазинах или на барахолках. Москвичей сегодня ждет теплый день. С утра изъявление теплого сектора Атлантического циклона будет облачно. Потом тучи начнут редеть и станет припекать до плюс 22-25 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
5: В течение сегодняшнего дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится теплым сектором Атлантического циклона, поэтому в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно в первой половине дня местами небольшой дождь, а днем тучи начнут редеть, разрываясь на отдельные клочья, ну а с наступлением сумерек и вовсе рассеются. Ветер юго-западный, западный 3,8 метра в секунду. После полудня, как в середине лета, будет припекать до плюс 22-25 градусов. Показания барометров стабильны. 740 миллиметров ртутного столба.
4: Тишковец также сказал, что эта неделя будет лебединой песней лета. Будет тепло, временами дожди достаточно сильные, с воскресенья начнет холодать. Сообщение пресс-службы Кремля. Владимир Путин поздравил президента Индонезии с Днем независимости. Отношения Москвы и Джакарты развиваются весьма успешно. Мы продолжим совместную работу, подчеркнул Владимир Путин в своем поздравлении. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь и Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций, но еще больше эмоций ждет зрителей в кино. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев. Также Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие актеры. Эти и другие новости всегда читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
4: В Москве сегодня облачная погода, преимущественно в первой половине дня кратковременные дожди, возможны и гроза, температура плюс 25. В Петербурге кратковременные дожди, возможны грозы, температура до плюс 21.

0: после 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
1: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.

0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Дорогие друзья, я очень рад, что вновь в нашей студии, новой студии, да, Лидия Леонидовна Ивченко, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук. Лидия Леонидовна, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Лидия Леонидовна, любую возможность использую, чтобы вас заманить снова в наши пенаты. Да?
2: Спасибо.
1: И мы, конечно, во вторую половину года всегда встречаемся и комментируем те далекие, становящиеся все дальше и дальше от нас события войны с Наполеоном, да, я сегодня хотел бы рассмотреть вопрос с вашей помощью, вот назначение Александром Первым Михаила Илларионовича Кутузова главнокомандующим, да, помня о том, что многие, и вы в том числе, говорили о том, что у них личные отношения-то были не очень, да, вот такие человеческие.
2: Скажем так, сложные.
1: Сложные, да. И вот эта история с тем, чтобы преодолеть в себе личное, да, и все-таки сделать выбор профессиональный, да, не вкусовщина, да, вот, а вот профессиональный.
2: Да.
1: Это же показывает очень руководителя, да, сильной стороны, да.
2: Безусловно, показывает сильные стороны, хотя я в последнее время стала так же, как и многие историки, сомневаться, а настолько уж плохи были отношения. А потом трудно сказать, с кем у Александра Первого отношения были действительно хороши, настолько закрытый человек, впрочем, как и Кутузов. Как говорили о Михаиле Илларионовиче, он говорит всегда лаконично и уклончиво. Вот. Причем вот это как раз черта его характера, как ни странно, сыграла одну из важнейших ролей в его назначении. Почему? Потому что назначение Кутузова главнокомандующим всеми российскими армиями в 1812 году, наверное, нельзя не понять, если мы забудем о том, что год назад, в 1811 году, он уже назначался главнокомандующим молдавской армией на Дунае. Причем как произошло это назначение? В Париже, будучи в хорошем настроении, Наполеон сказал адъютанту Александра Первого: «Вы знаете, почему вы не можете уже 5 лет добиться успехов на Дунае? Потому что, говорит, у вас хорошие вы начальники, а там, говорит, надо быть еще хорошим дипломатом, хорошим политиком». Ну, Александр Первый, как говорит, человек тонкий, он сразу сообразил, что у него, в общем-то, есть один такой под рукой, это Михаил Илларионович Кутузов, который при Екатерине II ни много ни мало был полномочным послом в Турции. А полномочный посол по тем временам его называли министр первого ранга. То есть он имеет постоянный высокий статус при дворе и в обществе. И как посла его очень высоко оценили. У него были многочисленные связи, остались еще и за границей. И Михаил Илларионович Кутузов в 11 году назначили главнокомандующим молдавской армии. Причем, когда Александр Первый спросил у него, обратился к нему, он обратился к нему, наверное, в первый раз. Так, он сказал: «Михаил Илларионович, я не прошу, я повелеваю, приказываю вам. Пожалуйста, изложите вашу точку зрения вот на все наши действия на Дунае». И Кутузов первый раз в жизни заговорил напрямую с императором Александром Первым. Из чего мы вот из этого письма и вообще из переписки я делаю вывод, что в самом начале царствования императора Александра Первого Кутузов, будучи генерал-губернатором Петербурга, сказал что-то резкое. Потому что, когда его сместили с поста, он Александру Первому написал, что это все происходит от моей неловкости при дворе. Ну уж Кутузов-то неловкий. А в 805 году, когда его пытались обвинить, но не вышло у Александра Первого в поражении под Аустерлицем, Кутузов увозил армию из Австрии, то он написал жене: «Я сам в Петербург не поеду, потому что подумают, что я опять напрашиваюсь на советы». То есть у Кутузова была такая черта, что он давал советы. И вот здесь, наконец, Александр Первый, то ли уже возраст подошел, то ли ситуация критическая. Но в 11 году он обратился к Кутузову именно с помощью дать советы. Ну что мы знаем, что Кутузов за год сделал то, что не сделали до него 4 его преемников, все, говорят, талантливые генералы, разбил армию великого визиря и за пару недель до вторжения Наполеона заключил Бухарестский мир. когда Наполеон узнал об этом, он сказал, а кто бы мог предвидеть такое несчастье, кто бы мог об этом подумать. То есть Александр Первый уже знал, что из себя Кутузов представляет, очевидно, смотрел на него по-другому.
1: Лидия Леонидовна, а почему так важна была вот дипломатическая такая вот опытность для того, чтобы разбить турок?
2: Потому что Кутузов знал особенности местного, как он говорил, знаю местные особенности. И когда Кутузову предложили план, составленный военный министр Барклай де Толли, прислал ему план, сказал, что, может быть, в 11 году на нас нападет Наполеон, поэтому армию на Дунае вдвое сокращаем. Значит, а перед вами стоит задача с оставшимися войсками перейти к оборонительной войне, оборонять Дунай на 1000 верст, это больше, чем 1000 километров, удерживать крепости на правом берегу, там, где турки, которые мы заняли за 5 лет до этого, и подписать мирный договор как можно скорее. Значит, Кутузов, когда его попросили изложить его точку зрения, написал, что крепости на правом берегу я взорвал, потому что это совершенно ни к чему их удерживать, людей терять. Оставил одну крепость под Рущуком, потому что там мост через Дунай. Значит, под Рущуком в 4 верстах я разобью армию Верховного Визиря, потому что никто не мог разбить армию Верховного Визиря. А пока она существует, нельзя вести переговоры о мире. Это условие турок. То есть традиция. Вот я разобью в 4 верстах, говорит, от Рущука, потом я перейду по мосту у Рущука, Рущук взорву, и великого визиря я уже окончательно разобью на нашем берегу, на левом берегу Дуная, во время оборонительной войны, потом мирные переговоры, высылайте мне полномочия. То есть для ведения мирных переговоров нужны были полномочия. Кстати, немного было полководцев, за исключением Кутузова, я и не знаю, кому бы высылались. И в 805 году были полномочия на ведение переговоров с главами государств, послами и прочее. И вот благодаря тому, что Кутузов, во-первых, он переписывался с великим визирем, великий визирь ему лимоны посылал, Кутузов посылал ему хороший сорт чая, называл его мой благороднейший друг. Тот тоже его называл своим старинным приятелем. Они встречались, когда Кутузов был послом в Константинополе. И в конечном счете они договорились. Вот как,
1: без подлости, хорошие лимоны.
2: Да. Без, абсолютно, причем в этих отношениях вообще не было подлости. Кутузов сказал, что великий визирь, подписавший мирный договор, вообще-то рискует головой. И все зависящее уже от Кутузова, великий визирь потом был отправлен в ссылку. То есть голову он сохранил. Но Кутузов в 12 году сделал так, что преемник, который оклеветал великого визиря, что он накануне войны с Наполеоном подписал мир с Кутузовым, потом ему султан Рейс-эфенди приказал отрубить голову. Вот что значит, как иметь дело с Кутузовым, и сумел договориться. Кутузов вел сам лично переговоры, сам лично подписывал документ, у него были на это полномочия. В 13 году Кутузову были полномочия на подписание союзного договора с Пруссией. То есть Кутузов был опытным дипломатом, и он принимал во внимание внешнеполитическую ситуацию. Когда, куда, какая страна. Значит, он учитывал то, что австрийский император стал тестем Наполеона, и они могут быть заинтересованы, то есть они обязательно вмешаются в русско-турецкий конфликт, поэтому надо быстрее завершать эту войну. Поэтому, когда он вернулся в Петербург, его встречали с почестями. И, кстати сказать, Александр Первый, вот один из наших историков, Виктор Михайлович Безотосный, писал, вообще-то он говорит, Александр Первый подготавливал его назначение. Когда Кутузов вернулся в Петербург, его буквально в течение месяца назначили командующим всеми войсками петербургского, защищающими Петербург. Его присвоили титул светлейшего князя, князь империи. Правда, говорит, все вокруг в Петербурге говорили, а мы бы хотели его видеть с титулом генералиссимуса. Кстати, вот здесь очень тонкий момент. У нас считают, что генералиссимус – это чин. На самом деле это можно считать чином только в том случае, если особо является особой царской крови, скажем. Наследный там принц или прочее. Вот Суворов у нас генералиссимус. Почему? Потому что сардинский король Сардинии и Пьемонта в 1799 году специальной грамотой признал его членом своей фамилии, принцем и кузеном. После чего Павел I поздравил Суворова и сказал: мы все, как говорится, владетельные особы, все родня друг другу, и назначил его генералиссимусом. То есть это как бы чин, но который может быть только у принца крови. Вот, поэтому Кутузов принцем, кузеном Александра I не был, скажем так.
1: Тут отдельный разговор, да. как к Иосифу Виссарионовичу это относится.
2: Вот, потому так что можно потом провести стали, параллели, стали да, считать, что это чин. Но это, как сказать, чин при определенном условии.
1: А может быть, какой-то второй слой какой-то?
2: Ну, в принципе, первый человек в государстве, он, очевидно, имеет право. Вот, и был назначен членом Государственного совета. Что в это время делалось на театре военных действий, мы помним. Обе русские армии отступали, бои шли уже за Смоленском. И когда Кутузова по общему требованию назначили, причем общее требование, некоторые говорили, ну это преувеличение, общее требование, мы знаем, как назначают и так далее. Вот, например, первый русский агроном, как его называют, Болотов, который в это время находился в провинции.
1: Это картофель, который.
2: Да. Который находился в провинции, он вспомнил, что говорит, там такие слухи ходили, что о назначении Кутузова. Значит, говорили о том, что обе императрицы, это мать Александра I Мария Федоровна и его жена Елизавета Алексеевна, встали перед императором на колени, чтобы он назначил Кутузова главнокомандующим. Потом пошли слухи о том, что Мария Федоровна, то есть мать Александра I, с его сестрами, со всеми детьми, включая Константина Павловича, цесаревича, встали перед Александром I на колени, чтобы он назначил Кутузова главнокомандующим. И, наконец, последнее слово было, как вспоминает Болотов, о том, что члены Государственного совета...
1: Встали на колени.
2: Нет, сказали Александру I, что если он не назначит Кутузова главнокомандующим, то через час он потеряет трон. Ну, вот, кстати, насчет того, что назначил, пересилив себя... то вот тут, например, поэт Вяземский пушкинской эпохи говорил, да, передают фразу Александра I, я, публика желала на Кутузова, я умываю руки. Вот, но не может быть, чтобы императору была настолько безразлична судьба России и его собственная судьба, если он вверял судьбу Отечества в руки этого человека, и в том числе свою собственную. Поэтому сказать император мог кому угодно. Он всегда находился среди людей, которые недоброжелательствовали Кутузову и прочее. Но я обратила внимание, что переписка Кутузова с императором уже личная. Даже если император чем-то недоволен, он всегда подписывал письмо словами. Свои рескрипты, обращения к Кутузову. Остаюсь навсегда к вам благосклонный. То есть это означало, что между ними установились уже довольно твердые взаимоотношения. Вот, и они были в пользу Кутузова. И, кстати сказать, генерал Ермолов очень удивился. Говорит, как-то Кутузов ко мне отнесся совсем иначе, чем раньше. А потом я узнал, что Александр I передал ему всю переписку от начала войны. Вот все, что писали Александру I, в том числе Ермолов, где он там порицал всех, кого можно, передали Кутузову. И он и дальше передавал Кутузову всю переписку. И когда Кутузов вступил в командование в 12-м году, как говорили, человек слово. То есть Кутузов сказал, Кутузов сделал. Вот так же, как с армией великого визиря, я говорю, мне нужен год на это. И как историк Михайловский-Данилевский говорил, и самое главное говорит, все вышло так, как он сказал. Когда он вступил в 12-м году в командование всеми российскими армиями, он сказал, что если я застану российские армии еще в Смоленске, то я не пущу неприятеля в Россию. Что это означало? В сердце России. То есть со Смоленска начинались уже вот старинные исконно русские земли. Но Кутузов застал армию уже, то есть он считал, что он едет к армии, под Дорогобужем стоит вторичная стена из резервов обещанных и ополчение. Под Дорогобужем не стояло ничего. Правильный вопрос уже задал князь Петр Иванович Багратион Барклаю де Толли. А где, говорит, резервы, когда они пришли в Дорогобуж? И еще другой вопрос задал Ермолов. А где гарантия, что нас не разобьют, неприятели не разобьют нас до того, как мы достигнем наших резервов? Потому что Наполеон уже преследовал русские войска, он не остановился на Днепре, как ожидали. он ускорил темп преследования. И, собственно, Кутузову для того, чтобы выбрать позицию на Бородинском поле, нужно было отбиться от Наполеона. И в арьергарде прикрывали наше отступление 4 кавалерийских корпуса, то есть все корпуса 1-й и 2-й Западной армии. И когда Кутузов дал сражение при Бородине, собственно говоря, сценарий был такой же. Вот Наполеон гордился тем, что мы европейцы, у нас такой стиль ведения войны. Кутузов дал сражение при Бородине, ночевал на Бородинском поле. Как подтверждают все-таки мемуары французов, те, которые это видели. А потом он приказал отступать к Москве, так же, как это было на Дунае. Дал сражение при Рущике, разбил армию Визеря, а потом окружил и разбил под Слободзей. И при этом Кутузов после оставления Москвы говорил, что гибель и полное уничтожение грозит армии Наполеона вне всякого сомнения. Хотя это было через 3 дня после оставления Москвы. Вот почему? Потому что, как говорили о Кутузове, он был очень умный человек, и ему легко было отличить план, который реализуем, от того, который выполнить невозможно. И что бы ни говорил император Александр I, тем не менее, как бы не порицал Кутузова, но он просто спросил объяснение у Кутузова. Михаил Леонович, что подало повод к несчастной решимости оставить Москву. Но Кутузова он с поста не сместил.

0: На что Кутузов ответил, что я доволен милостями императора Александра I. И он так и остался в нашей истории. Светлейший князь Голенищев Кутузов Смоленский. Фамилия Смоленский, почетная приставка, была пожалована ему императором Александром I.
1: Да, Лидия Леонидовна, как всегда, вам огромное спасибо. Рад нашим встречам.
0: Я тоже рада.
1: Да. Лидия Леонидовна Ивченко, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук. Спасибо большое, до новых встреч.
2: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
3: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские беспилотники в порту Измаил поразили причальный терминал, который был задействован для разгрузки с морских судов военных грузов. Об этом сообщила Минобороны. Атака была совершена в Одесской области прошлой ночью. Кроме терминала поражены ангары с западной военной техникой, а также склады без экипажных катеров. Ведомства подчеркнули, что вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что предстоящей осенью планирует представить странам сообщества самый масштабный пакет санкций против России. Если он будет принят, то число подсанкционных лиц предприятий и организаций сразу вырастет на треть, сказала Каллас в интервью газете «Вельт». Она также выразила надежду, что позиции ЕС и США по санкционной политике против России сблизятся, сославшись на согласование в Сенате Конгресса США соответствующего законопроекта недавно умершего сенатора Линдси Грэма в России, признанного террористом и экстремистом. Евросоюз признал последний 21-й пакет антироссийских санкций в июле. После этого черный список ЕС для России вырос до 3100 физических и юридических лиц. Это стало абсолютным рекордом в санкционной практике Евросоюза. Центр избирком завершил регистрацию кандидатов на выборы в Госдуму. На выборы идут 11 партий, в списки которых вошли более 3100 кандидатов. По одномандатным округам зарегистрировано более 1600 участников. При этом окончательное число участников кампании по федеральному округу еще может измениться. Напомню, голосование по выборам депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет с 18 по 20 сентября. Полиция Кабардино-Балкарии организовала проверку после публикации в СМИ информации о конфликте группы мужчин с туристами. Как сообщалось, в Изольском районе неизвестные на нескольких автомобилях перекрыли автодорогу и не давали проехать по ней гостям региона. Утверждалось, что злоумышленники были вооружены. По данным МВД по республике, сейчас местная полиция ведет их розыск, устанавливаются личности нападавших. Россияне воспользовались функцией запрета спам-звонков и рассылок более 300 тысяч раз с момента вступления в силу. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что соответствующий закон вступил в силу чуть более года назад и позволяет направить оператору связи соответствующее заявление через личный кабинет или оформить его в офисе компании. Оператор связи обязан прекратить подобные входящие звонки и доставку сообщений уже на следующий день. Если спам-звонки и рассылки продолжат поступать, можно подать жалобу на госуслугу. За это нарушение предусмотрена серьезная административная ответственность – штраф до 1 000 000 рублей. Кроме того, с сентября 2025 года действует норма, обязывающая маркировать звонки от компаний и индивидуальных предпринимателей. На экране телефона оператор

0: оператор связи должен отображать наименование организации, откуда звонят. Все эти меры направлены на защиту людей от действий мошенников, а также борьбу с навязчивой рекламой, отметил председатель Госдумы. Эти и другие новости также читайте в любое удобное время на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра, сегодня в Петербурге будет облачно, местами дожди, возможны грозы, температура воздуха до плюс 21 градуса. В Москве сегодня днем ожидается плюс 23-25, с утра кратковременные дожди, возможно гроза. Давление сегодня пониженное, 740 миллиметров ртутного столба.
1: Маяк. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Зенит» обыграл московское «Динамо» 3-0 в четвертом туре российской футбольной премьер-лиги. Дублем отметился Александр Соболев. Один из мячей он забил с пенальти. И также отличился Максим Глушенков. «Крылья Советов» потерпели поражение от махачкалинского «Динамо» 1-4. В составе самарцев точный удар нанес Иван Олейников. А у клуба из Дагестана голы на счету Андреса Аларкона, Никиты Глушкова, Даниила Лисового и Гамида Агаларова. «Балтика» уступила «Спартаку» 1-2. У калининградцев отличился Андрей Мендель, у москвичей Манфред Угальде и Пабло Салари. В турнирной таблице российской футбольной премьер-лиги лидирует Краснодар. На 3 очка отстают «Зенит», «Спартак» и махачкалинская «Динамо». Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев пробились в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. Подробности рассказывает Виталий Павлов.
2: Даниил Медведев в воскресенье встретился с аргентинцем Марко Трунгелити, занимающим 76-е место в рейтинге ATP. В первом сете Трунгелити бился на протяжении 8 геймов на равных с Медведевым, отыгрывая брейкпоинт и удерживая свою подачу. Но все же Даниил сумел сделать брейк, а потом на своей подаче заработал сетболы и третий из них реализовал 6-4 в пользу россиянина. Вторую партию Медведев начал неудачно, проиграв 3 гейма подряд. Дальше теннисисты выигрывали свои подачи, а при счете 5-3 аргентинец не справился и не подал на сет, после чего россиянин вернулся в партию, выиграл 3 гейма подряд, реализовав первый же матчбол. 7-5 Медведев вышел в третий круг. Андрей Рублев накануне сразился с опытным испанцем Пабло Кареньо Бустой. В первом сете соперники на старте обменялись выигранными чужими подачами, а потом принялись удерживать свои. В итоге тайбрейк, который тоже вышел напряженным, но победу забрал Рублев 7-5. Во второй партии испанец выиграл стартовый гейм, а дальше проиграл 6 подряд. Скрытая баранка от Андрея и победа за полтора часа. Рублев вслед за Медведевым пробился в третий круг «Мастерса».
1: Ангелина Мельникова, Алена Глотова, Елизавета Ус, Анна Калмыкова и Людмила Рощина выиграли чемпионат Европы по спортивной гимнастике в командном многоборье. Российская сборная в итоге праздновала победу в медальном зачете. Наши гимнастки завоевали 6 наград, в том числе 3 золотых. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. 16+.
4: Дорогие друзья, я очень рад всегда гостям в нашей новой студии. Вы знаете, да, у нас есть новая студия, но мы вам ее не показываем, потому что это радио. А вот наши новые гости, они ее видят своими глазами, и вы им можете завидовать. Я, дело в том, что вот, должен вам рассказать о важной истории. Дело в том, что накануне 80 лет исполнилось Льву Давыдовичу Альтшулеру, учителю математики в школе номер 57, но не просто учителю математики, а почетному работнику общего образования нашей страны, заслуженному учителю Российской Федерации. Сегодня Лев Давыдович в нашей студии. Доброе утро!
5: Доброе утро.
4: Лев Давыдович, с прошедшим.
5: Спасибо большое. Вчера было.
4: Да-да-да, Лев Давыдович пришел не один, с Галиной Ивановной, с своей супругой. Доброе утро.
6: Доброе утро.
4: Да-да-да, я уговорил Галину Ивановну тоже быть с нами у микрофона, потому что не то, чтобы поддержать мужа, я думаю, что Лев Давыдович не нуждается в какой-то поддержке, в такой, вы в нашем эфире. Но, тем не менее, раз мы здесь все собрались, так давайте будем вместе, правда, я всегда так думаю.
5: Галина Ивановна 47 лет проработала в лицее «Вторая школа», так
4: да,
5: что тоже.
4: Да, да.
5: С багажом.
4: Да. Лев Давыдович, ну, время эфира у нас не такое большое, а узнать хочется очень много. Вот, вы 40 лет преподаете математику. Да. Как вот за эти годы, ведь годы были и лихие, в том числе за это время, да? Как вот, ну, я не
5: лихих, наверное, особенно не было все-таки.
4: Хорошо. Но как изменились вот принципы обучения математики за это время?
5: Ну, как, понимаете, какое дело? Ну, поскольку у меня математика, там ни история, ни литература, то математика не сильно изменилась за это время. Но, тем не менее, способы преподавания, там у нас теперь есть электронные доски в классе, у нас разные материалы, которые мы можем использовать. То есть, конечно, изменилось. Изменились дети, в общем-то. Вот что я вам скажу. Дети сильно изменились. Дети стали менее самостоятельными. Они рассчитывают, что родители там сделают или еще что-то в этом духе. То есть я когда пришел в школу, конечно, первый раз я пришел, мне дали восьмой. Я всегда работал в математических классах, всегда. Только вот последние там 3 года, мне стало тяжеловато. Вы понимаете, наши математические классы работают специально. У нас всегда есть ассистенты, наши выпускники, которые, у меня математики, естественно, которые тоже кончали. Вот я кончил Московский университет, механико-математический факультет. Я вообще хотел заниматься наукой, сказать вам честно. У меня даже 2 статьи были, когда я учился на 5-м курсе. Чтобы все-таки в математике как-то себя проявить, это надо быть очень, очень умным. Просто надо встать на голову. Поэтому у меня так не получилось. А со школьниками я работал, начиная чуть ли не с 1-го курса. У нас в университете есть такая вещь. Тогда это назывались кружки, сейчас называется малый мехмат. И я там каждый год вел в 6-м, 7-м классе занятия вел просто кружковские. И поэтому я еще не работал в школе, а уже так вел. Мне нравилось это. Тем более у меня отец учитель, у которого я учился сам, и мне нравилось преподавать. И тогда я понял, что если я уж так в науке не прославлюсь, может, в школе будет нормально. Не знаю, я пришел в школу, первый год, это был 1986 год, мне как раз исполнилось 40 лет тогда, в 86-м году. Правильно я посчитал-то, нет? Я же 46-го года рождения, правильно. Я пришел в школу, мне выдали математический класс, который только что их набрали. Не я набирал, мне набрали. Потом уж я сам стал набирать классы. И у меня с ними до сих пор замечательные отношения. До сих пор они... кто уехал, кто здесь, они звонят, они спрашивают. Мне очень, можно сказать, повезло с 1-м классом. Давайте я вам расскажу смешную историю,
4: да,
5: можно?
4: Да, конечно.
5: Я когда пришел в школу, я же не имел еще выпускных классов. А тогда у нас же школа, я не знаю, представляете вы или нет, это самый центр, рядом с Кремлем.
4: Самый-самый.
5: Тогда это были коммуналки вокруг. Это сейчас там живут разные люди. А тогда жили только коммуналки. И более того, в нашей школе, например, государство выделило средства, у нас же своя столовая была, нам готовили сутки, мои дети разносили по этим коммунальным квартирам, бабушкам, дедушкам еду, котлеты, там суп. Я сначала с ним ходил, с ними, потому что страшно, мало ли, там же разные люди живут, а ребенок у меня пойдет, там обидят или что, я ходил с ними, и потом они уже в эти квартиры ходили сами, тогда было. И когда первый мой год... Начинается выпускной вечер. Директор говорит, все мужчины должны прийти, потому что это сейчас охрана. Тогда охраны не было. Учителя стояли на входе, чтобы какие-то хулиганы не вошли. Я тоже прихожу, где-то к 8 вечера. У меня выпускного класса нет. У меня только что 8-й, первый. Вхожу в кабинет, который мне выдали. Кабинет грязный. У меня не был целый день. Были другие классы. Грязный просто. Я не могу такой кабинет оставить. Я закатываю штанины, наливаю ведро воды, беру швабру эту и начинаю мыть пол. Открывается дверь, входит, тогда говорили, милиционер. Это сейчас полицейский. Входит милиционер, на меня просто не смотрит. Подходит к шкафам, которые там стоят, открывает полки и начинает полки смотреть, что там. Я смотрю, потом смотрю, вы что ищете? Понимаете, дети могли водку, спиртное спрятать. А действительно дети иногда. Я бы мог его научить, где надо правильно прятать. Я-то знал, где они прячут. Мои-то не прятали, это были маленькие дети, 8-й класс. Дети могли спрятать это. Я говорю, не знаю. Он говорит, у вас нет. А вы скажите, только этот класс убираете или весь этаж?» Я говорю: «Да извините, я учитель». «Ох, учитель», говорит. «Ну, извините, извините, все». Вот такая история.
4: Удивительно.
5: Ну, смешная, да. Вот так было.
4: А сейчас, вот, Лев Давыдович, сейчас детишки, какие они? Вот помимо того, что они не самостоятельные,
5: ну,
4: да?
5: Ну, не все не самостоятельные все-таки. Дело, как дети делятся все-таки. Есть дети сильные, есть слабые. Но главное, что им было интересно, понимаете? Если вот детям интересно, ну, может быть, найдутся там несколько человек, которым математика все-таки специфическая вещь. Вот. А если сделать так, что будет интересно, будет и получится учеба. Тогда они будут учиться. А когда неинтересно, они будут даже делать вид, что там, чтобы я отстал. Вот, ну вот у меня пока везло с детьми, везло, да. И вот мой первый класс до сих пор, сейчас даже вот я год отработал в биологическом уже классе, теперь с биологами работаю. Вот, и они сейчас мне все, эти дети, которых я вот год сейчас только, они писали, что спасибо вам, вы там, ну это все слова, конечно, но тем не менее, значит, у меня сейчас с ними есть контакт.
4: Лев Давыдович, а вот это очень важно. Вот эта история, это штучная, это очень личная, да, вот что, когда педагог умеет заинтересовать предметом. Предметом.
5: Знаете,
4: вот
5: конечно,
4: где корень этого таланта?
5: Это сложно сказать, где корень.
4: Можно ли научить в педагогическом, я к чему клоню?
5: Думаю, что нет. Я не кончал педагогический сам, не знаю как. Вот у меня супруга, она кончала Московский Ленинский институт педагогический. А я кончал университеты, и там педагогов не учат. Поэтому я там...
4: То есть вас не обучали специально там, психологии детей?
5: Нет,
4: как их там
5: меня
4: с ними?
5: Учили только математику. Математика разветвленная, там разные...
4: Но вы за эти 4 десятка лет для себя вывели какие-то вещи? Хотя бы, может быть, мы же сейчас говорим не только, да, как бы так сказать, вот славим вас, и мы это делаем,
5: да нет,
4: искренне,
5: Господи,
4: да, но мы же
5: понимаю.
4: Даем советы еще и нашей аудитории, среди которых тоже есть учителя. Они нам пишут, и некоторые жалуются на детей, другие их, наоборот, хвалят. Но можем ли мы дать совет, что учитель действительно не должен, например, вот с вашей точки зрения делать? В чем может быть ошибка?
5: Ну,
4: в этой?
5: Наверное, нельзя оскорблять детей, это точно совершенно. Не надо, нельзя, даже если там происходит конфликт. Ну, все равно оскорблять нельзя. Надо научиться так ответить, чтобы не оскорблять. Ну, это сложно, конечно, но это с опытом делается. Это первое, нельзя оскорблять детей. Второе, надо, чтобы была эта обратная связь, общий язык. Вот это трудно, это не сразу делается. Вот мне кажется, что вот у меня сейчас класс, в котором я год отработал, к концу года, вот я сейчас думаю, что у меня наконец с ними ну, большинство.
4: За
5: конечно,
4: год.
5: Есть дети, с которыми мы ничего не найдем. Это уж там несколько человек будет всегда так. Мне кажется, и вот и теперь, ну, судя по тому, как они мне сейчас писали, я вот вижу, результат есть. Но как это происходит, я боюсь, что я не смогу объяснить. Может, жена объяснит.
4: Галина Ивановна, что вы скажете?
0: Ну, я абсолютно солидарна. Действительно, найти общий язык сложно. Но если этого хотеть, и если видеть в каждом ребенке не класс в целом, а в каждом ребенке человека, который тебе интересен, и, может быть, даже надо иногда насильно сделать так, чтобы он был тебе интересен, тогда, возможно, что-то получится. Но на это может уйти не год и не два, а гораздо больше. А иногда можно вдруг почувствовать в своем ученике человека спустя уже несколько лет после того, как мы расстались.
4: Лев Давыдович, ну это значит, ну я вам обоим тогда этот вопрос задам, значит, надо иметь очень большое сердце и этих детей впустить в свой личный мир.
5: Я сейчас
4: в хорошем смысле, конечно.
5: Вы знаете, я что добавлю, значит, у меня есть такое мероприятие, которое я... Вот этот год не делал, ну, я болел, тут у меня были всякие трудности. Я делал мероприятия каждый год на день рождения Пастернака, 10 февраля, я делал литературные чтения, ну, не я читал, а дети читали. Ну, я там, может быть, начинал, чтобы как-то завести это дело. А дальше дети читали стихи. И ребенок, ну, любой, не ребенок, там, но любой человек, особенно дети, да, который читает стихи, он раскрывается на самом деле. Я вижу его, понимаете? Ну, не сразу. Они читают стихи. У нас часа два это происходило. Мы обычно начинали, когда темнеет, поэтому я еще в феврале делал. Мы зажигали свечи, делали на столах. У меня не мой только класс, вообще школьные мероприятия. Я писал объявления, приходили все те, которые хотят вот читать стихи. Причем я единственное, что я просил, последнее время я этому научился, что читать либо наизусть, тогда читай любое количество времени. Да. Таких все равно много не найдется.
4: Да.
5: Потому что приходили гуманитарные дети, которые притащат Бродского.
4: Лев Давыдович, а давайте мы сразу после короткой рекламы, да, вот об этих чтениях. Лев Давыдович Альтшулер, учитель математики в 57-й школе в нашей студии. После короткой рекламы мы вернемся.
6: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Кратковременное отключение телерадиосигнала возможно в Вологде с 17 по 23 августа. Перерывы в трансляции могут возникать с 10 до 17.00. Это связано с проведением профилактических плановых работ на станциях. Площадь Возрождения закрывают на ремонт в Вологде. С 18 августа движение транспорта и пешеходов будет полностью перекрыто. Рабочие заменят инженерные сети, покрытие проезжей части и тротуаров. Объезд для водителей возможен по улицам Лермонтова, Ленина, Зосимовской или Пушкинской, Герцена, Мира. Общественный транспорт также изменит маршрут. Работы станут продолжением ремонта площади Революции. Напомним, там сейчас заливают бетонное основание под плитку. А в Череповце площадь Химиков откроют уже 1 ноября. В обновленном пространстве установят сцену с амфитеатром, зону отдыха с навесами, игровой и спортивный комплексы, фонтан, точки питания и санузел. Общая площадь реконструкции – 18 тысяч квадратных метров. На площади высадят 36 деревьев и более 1500 кустарников. В Вологде проходит благотворительная акция «Соберем детей в школу». До 18 августа любой желающий может помочь школьникам из малообеспеченных семей подготовиться ко Дню знаний. Принимаются тетради, ручки, альбомы, краски, пеналы и другие необходимые принадлежности. Пункт сбора работает по будням с 9 до 18.00 на улице Пугачева, 57А. Акция организована Доброцентром Вологды. День государственного флага отметят в Вологде. Праздник пройдет на Кремлевской площади 22 августа. Торжественное открытие начнется в полдень. Запланирован концерт, ярмарка и гастрофестиваль. Кроме того, праздничные мероприятия пройдут и в течение недели на разных площадках города. 18 августа в креативном пространстве «Салют молодежь» состоится патриотический концерт. 19 августа – благотворительный концерт в парке ветеранов. 21 числа там же, в парке ветеранов, пройдет флешмоб «Живые краски российского флага». А 22 августа – диджей-сет в рамках проекта «Дыхание улиц» на проспекте Победы и ночной трейл для любителей бега в парке мира.
6: Новости спорта.
7: Вологжан приглашают поучаствовать в областной дартс-лиге. Для этого нужно собрать команду от 4 человек и подать заявку в региональную федерацию. Отборочный раунд пройдет с сентября по декабрь удаленно, а в начале 2027 года лучшие команды встретятся на суперфинале в Череповце. Светлана Розанова покинула Чувакату. Девушка продолжит карьеру в одном из студенческих клубов США. Баскетболистка попала в состав Чувакаты летом прошлого года. В прошедшем чемпионате Розанова провела 34 матча и принесла клубу 193 очка.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
3: 12+.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене жителя Севастополя, собиравшего для СБУ данные об объектах Минобороны России на полуострове. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства. 54-летний житель связался со Службой безопасности Украины через мессенджер. По заданию куратора злоумышленник собирал и передал противнику сведения в отношении объектов Минобороны России в регионе. Также агенту были даны задания по подъему и перезакладке схронов, содержащих компоненты взрывных устройств. В одном из таких тайников в лесополосе на территории Севастополя сотрудники ФСБ обнаружили взрывчатое вещество на основе гексогена массой почти полкилограмма и электродетонатор военного назначения. Уголовное дело возбуждено по статьям «Государственная измена» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ». Предателю грозит до пожизненного лишения свободы. ФСБ подчеркнули, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернете, в соцсетях и иностранных мессенджерах потенциальных исполнителей противоправных деяний с целью нанесения ущерба безопасности России. Ведомство напомнили, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание. Российские вооруженные силы ударами беспилотников «Герань» уничтожили логистический центр в Одессе, склад дронов и судно Петропавловской области и пункт временной дислокации украинских боевиков в Доброполе в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны. Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами нанесения ударов по логистическому центру «Новая почта» на западной окраине Одессы, склад беспилотников в Дмитровке Днепропетровской области и пункт временной дислокации вражеских подразделений в ДНР. Удары наносились беспилотными летательными аппаратами «Герань-4 Сикер». Объективный контроль зафиксировал успешное уничтожение всех целей, говорится в описании к видео. ПВО прошлой ночью уничтожило 205 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами и над акваториями Азовского и Черного морей. Как заявили Минобороны, вражеские БПЛА были поражены на территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской областей, Волгоградской, Калужской, Курской и Ростовской области и над Крымом. Товарооборот России и Китая по итогам года может установить новый исторический максимум. Об этом заявил посол Китая в России Джан Хан Хуэй. Он уточнил, что с января по июль этого года объем двустороннего товарооборота достиг 159 миллиардов долларов США, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 26%. По словам дипломата, объем двусторонних инвестиций между странами остается на стабильном уровне. Также последовательно реализуются крупные совместные проекты в энергетике, химической промышленности, авиационной и космической отраслях, а также в сфере связи. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что некоторые люди в секторе Газа не заслуживают жизни. В ходе подкаста с бывшим заложником Хамаса Ромом Брославски министр выразил несогласие с сокращением Нетаньяху военных операций в Газе. Израилю следует совершать от 30 до 40 точечных убийств за ночь, не только тех, кто представляет непосредственную угрозу. Там есть люди, которые не заслуживают жизни, они даже не люди. Конец цитаты. Слова израильского министра приводит газета Financial Times. Кроме того, он также призвал возобновить строительство еврейских поселений на палестинской территории. Венгрия стоит на пороге энергокризиса. Обмелевший до исторического минимума Дунай продолжает вызывать тревогу у властей. Для поддержания мощности атомной электростанции ПАКШ правительство решило снова затопить груженные щебнем баржи, а также построить плотину. Если и этих мер будет недостаточно, АЭС придется полностью отключить, заявил премьер-министр республики Петр Мадьяр.
3: Если в понедельник уровень воды в Дунае опустится до минус 132 сантиметров, нам придется остановить работу одной из двух оставшихся действующих турбин. Кроме того, по прогнозам, уровень воды в Дунае может упасть до минус 140 сантиметров примерно за 5-6 дней. В этом случае электростанцию ПАКШ придется остановить полностью. Мы должны предотвратить это любой ценой.
1: Ранее глава МВД Сербии Ивица Дачич заявил, что в Дунае уровень воды опустился до рекордно низкой отметки за последние 100-150 лет. Это, в свою очередь, значительно осложняет борьбу с лесными пожарами. Стала известна причина аварии на севере Москвы, где столкнулись грузовой автомобиль и рейсовый автобус. По предварительным данным, водитель грузовика проигнорировал красный сигнал светофора, не уступил дорогу и протаранил автобус. В результате аварии погиб пешеход и пострадали 5 пассажиров. На месте работают оперативные службы и следователи. В Москве сегодня дождливо, но, несмотря на это, температура превышает климатическую норму на несколько градусов. Во второй половине дня столбик термометров дотянутся до отметки плюс 25 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.
2: При этом будет довольно много дождей, и самым сухим ожидается вторник. В этот день осадков в столице не ожидается. Регион окажется под влиянием теплого сектора циклона, приближающегося с Белоруссией. А вот в среду этот же циклон отметится в столице уже своим холодным фронтом.
1: Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня в Петербурге облачная погода, местами дожди, возможны грозы, температура воздуха плюс 19-21 градус. В Москве, напомню, сегодня ожидается плюс 25, кратковременные дожди, возможны грозы, давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие друзья, вновь в нашей студии Сергей Владимирович Додонов. Сергей Владимирович, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Загоревший, по-прежнему такой красавчик, как всегда, да, заведующий отделением спортивной медицины, врач по спортивной медицине Национального центра спортивной медицины ФМБА знаменитого России. И Сергей Владимирович приходит, как всегда, не один, а вместе с ним, благодаря чудодейственным средствам связи, сегодня с нами Елизавета Смирнова, многократная чемпионка России по синхронному плаванию, мастер спорта России, чемпионка Европы этого 26-го года. Елизавета, доброе утро. Да, здравствуйте.
3: Доброе утро, здравствуйте.
1: Елизавета, нам так горько вот всем тут мужчинам собравшимся, что вы не пожаловали лично в нашу студию, потому что вы замечательная не только спортсменка, но и красавица, и нам вас очень не хватает вот сегодня утром в студии. Доброе утро, да.
3: Доброе утро,
1: да. Да. Сергей Владимирович, ну, какая у нас есть проблема, да, ведь в плавании, в открытой воде, да, вот что этот спорт нам с вами, вот мы же с вами берем разные виды спорта, да, для нашего разговора, что в этом виде спорта особенно примечательного, вы как профессионал?
2: Мы говорим сейчас об открытой воде конкретно, о плавании?
1: Да,
2: или
1: да.
2: О синхронном плавании?
1: И о синхронном тоже говорим.
2: Но синхронное плавание – это не открытая вода, это, ну, закрытый купол фактически, да, и все водные виды спорта, особенно сейчас чемпионат Европы, который проходит для наших достаточно успешно спортсменов, чему мы, безусловно, рады, все зависит от вида спорта, которым занимается спортсмен, вот если мы берем данный чемпионат и, в принципе, занятие плаванием. Если мы начинаем с самых простых азов, то те пациенты, пускай даже не члены сборной команды Российской Федерации, а просто люди, которые приходят ко мне на консультацию и имеют ряд проблем, связанных с плохой работой мышц или со слабой работой мышц, с определенными проблемами с позвоночником, определенными жалобами, связанными с отсутствием какой-либо мышечной работы правильной, потому что мы с вами все ведем сидячий образ жизни, гиподинамичный, то плавание – это одна из тех рекомендаций, которую можно, скажем так, дать или порекомендовать, или направить человека на правильное занятие плаванием, фактически любому пациенту или просто спортсмену, не обязательно с самых высоких достижений, спорта высших достижений. Исходя из этого, мы получаем ряд вопросов. А каким же плаванием стоит заниматься, с чего стоит начать? Безусловно, для того, чтобы начать правильно плавать, азы, которые ты получаешь, надо нанять, ну, или связаться с правильным инструктором.
1: Сергей Владимирович, я тут сразу могу сказать, что действительно очень часто у специалистов слышу, что плавание замечательно и с точки зрения борьбы с лишним весом, и кардиотренировка замечательна, и все. Лучше нет на свете ничего, чем плавание, но одна проблема. Неправильно высовывают голову из воды пловцы. Что, мол, типа нельзя плавать так, как вот эти все плавают. То есть вот так вот шею загнув назад, и как собака, да, вот когда она смотрит на хозяина, да, вот у нее башка кверху, и ты в такой позе плывешь, а типа надо вот головку-то погружать туда, в эту самую, дышать через раз, да, потому что для шеи вредно вот так плавать. Вот что ты скажешь?
2: Сереж, абсолютно верно, прям можно тебя сажать за стол.
1: Сажать не надо.
2: Нет, ну, скажем рано. Так. В другом смысле. Усаживать за стол. За врачебный стол в наш кабинет и вести прием. Потому что абсолютно правильные вещи говоришь. Начнем с того, что вот история, когда мы видим на отдыхе, это очень часто, да, скажем так, девушки больше всего любят одеть очки, чтобы не намочить очки.
1: А, и то особенно вот, волосы, вот, и макияж,
2: да,
1: даже.
2: Да. Но загореть при этом, погрузить тело в воду, в море или в бассейн, ныряют и не физиологично переразгибают шейный отдел. Что, собственно, о чем ты, собственно, и говоришь. Это неправильно, абсолютно, потому что это не физиологично для человека. Если мы начинаем с плавания, то надо действительно погружаться в воду, пускай не глубоко, но погружаться. Тем самым те мышцы, которые у нас, скажем так, не работают активно в течение дня и вообще в жизни, они начинают включаться. А те мышцы, которые у нас перерабатывают или гипертонично находятся в гипертонусе, они как раз начинают расслабляться. И таким образом, не зря же нам так комфортно в утробе матери, потому что там водная среда.
1: Мы там плаваем?
2: Мы там, ну, фактически, да, мы находимся в водной среде, и нам комфортно, нам не хочется тут выходить, мы с криком появляемся на свет. Почему? Да потому что комфортно, действительно, это наша среда водная. Помимо того, что правильно не переразгибать голову, так еще и вода забирает, она обладает огромным количеством свойств полезных, она снимает стресс, усталость, она забирает такую негативную энергию. Не зря плавание, особенно вечером после рабочего дня, всегда настоятельно рекомендую, если нет.
1: То есть как две таблетки магния, да, работают?
2: Лучше, лучше, лучше. Вы помимо того, что вообще работают все мышцы, так работает дыхательная система.
1: А вот для профессионального спортсмена, вот Елизавета Смирнова с нами на связи. Вот, Елизавета, скажите, пожалуйста, а каково для, вот какое у вас восприятие воды? Потому что товарищ Додонов, он нарисовал картину идиллическую, да, после работы пошел, искупался, спать лег. А вы уже, наверное, эту воду видеть не можете, да, уже вокруг?
3: Да нет, на самом деле, вот даже в отпуске я очень люблю поплавать. Но, естественно, в... на рабочей неделе вода воспринимается только как среда для выполнения своей работы. И получается, что вода у меня ассоциируется только с работой, вот, и не с расслаблением ни разу.
1: Елизавета, а вам сколько было лет, когда вас вот выделили, да, из других деток и сказали, вот вы в плавании, в частности, в синхронном будете работать и добиваться?
3: Мне было 7 лет.
1: В 7, да? А да. Что, как вам, может быть, тренеры объясняли, вот вас выделило среди других девчонок?
3: Ну, выбирают прежде всего по антропометрическим данным. И есть еще такой термин, мне кажется, он не научный вообще. Это просто плавучесть. Ты просто как будто бы вот держишься на воде хорошо.
1: А есть люди, которые просто вот тонут, да? То есть есть такие, да, которые погружного типа люди.
3: В маленьком возрасте, понятно.
1: Уже понятно. А большинство кого вот среди людей? Есть какое-то представление? Или поровну?
3: Да не, мне кажется, поровну.
1: Поровну, да? А, Елизавета, да. А вы вот когда бываете, например, где-то на море, да, наблюдаете, вот мы о том, о чем мы с Сергеем Владимировичем говорим, действительно много людей, которые просто неправильно плавают, да, и шейный отдел позвонка, да, гробят себе, да, из-за этого.
3: Ну да, я тоже часто вижу такое, особенно когда поболтать кто-то хочет на море. Купается, брасом плывет, а голову не опускает вообще.
1: А вот как, ну, можно ли научиться, действительно, потому что ты же, ну, прищепку на нос не вешаешь, да? Как вот плыть-то, чтобы морда была в воде, условно говоря, да? Как дышать-то? Ну, да. Как вот это сделать? Это можно объяснить?
3: Ну, на самом деле в этом нет ничего сложного, просто нужно голову опускать. Там прищепка ничем не поможет, потому что в этот момент вода в нос не заливается. Нужно просто выдыхать и все. Выдыхать под водой и брать вдох на поверхности.
1: Ага, то есть нырять головой, да, постоянно? Как
3: ну да, ну, да.
1: Понятно.
2: Елизавета, поддержите меня. Два момента хотел бы. Первое, про то, что вам действительно не хочется в течение рабочей недели. Все-таки у вас вид плавания синхронный, там такая гипоксическая работа сумасшедшая.
1: И именно то... зависание внутри, да? А сколько Елизавета может держать дыхание вот в рабочем режиме, ну, вот задержав его?
3: Извините, у меня чуть-чуть пропала связь.
1: Да-да. Елизавета, а сколько вы можете под водой находиться, вот задерживая дыхание?
3: Ну, в работе, наверное, больше минуты.
1: Больше минуты?
3: Без работы, мне кажется, около 3 минут.
1: 3 минуты без воздуха? Да вы что? Слушайте, а это развивается тренировками или это тоже какие-то суперданные человеческие?
3: Мне кажется, это совокупность, но в большей степени тренировками развивается.
1: 3 минуты?
2: Сереж, это вам не после работы поплавать?
1: Да-да-да, лучше магний. Слушайте, Сергей Владимирович, так вот, еще вопрос, кстати, и к Елизавете, и Сергею Владимировичу. А тренировки происходят в бассейне, да? А вот я же понимаю, что, ну, может быть, олимпийские бассейны, специальные спортивные, может, там какие-то другие приблуда, но я так понимаю, что везде борются с хлором, да, потому что люди разные идут туда. Вот это постоянное нахождение в воде с добавками вот этими химии, насколько это на коже отражается, Елизавета?
3: Ну, просто она достаточно сухая становится, и нужно ухаживать за ней, и это все, ну, как бы к этому можно приспособиться, и это не будет проблемой.
1: То есть вы...
3: Просто нужно кремами мазать.
1: То есть вы после тренировки натираете себя маслом специальным, да, таким благоухающим.
3: Ну, кремом, да.
1: Кремом, хорошо. Так, о проблемах, Сергей Владимирович. Ведь 3 минуты, ну, 1 минута и работа, да? А на глазах у спортсменок есть очки или надо видеть вот как бы в воде незащищенным зрением?
3: Ну, в предсоревновательный и соревновательный период мы без очков плаваем.
1: И вы видите под водой?
3: Ну, да. Ну, конечно, размыто, но видим.
2: Елизавета, а разные бассейны по содержанию, по ощущению, по содержанию хлора, вот когда вы выступаете на чемпионате Европы, например, в Париже, который сейчас проходил, и в привычном вам бассейне, где вы тренируетесь, ощущения есть, что они разные или нет?
3: Вообще огромная разница.
2: Хуже?
3: В любом бассейне будет не так, как в родном. И тоже к этому нужно приспосабливаться. Если это соревнование, то очень быстро приспосабливаться. Тут, например, была какая-то ужасная по составу вода. Мы открывали глаза, и где-то через 2 минуты уже все становилось мутное в глазах. И болели очень сильно, и просто их было невозможно открыть. Поэтому мы снимали очки минимальное количество раз. Вот.
2: Если мы посмотрим сюжет, который был сделан специально нашим каналом, нашим национальным центром спортивной медицины, включая Дениса Моисеева, это врач старшего синхронного плавания, который активно использует разные специальные методики, и психологи, которые активно работают со спортсменами, то мы увидим на этом видео, что специальные капли капают, правильно, если я не ошибаюсь, да, перед тем, как чтобы глаза...
3: Автогель.
2: Чтобы раздражение глаз было меньше. И та хлорка, которая влияет и мешает спортсменам выступать.
1: Я смотрю, французы-то еще что-то подмешивали туда, кроме хлора. Еще грязь, наверное, с лопаты туда стряхивали.
2: Специально перед нашим выступлением.
1: Да-да-да. Гадость всякую делали. Да. Сергей Владимирович.
2: А также, можно добавлю? Да-да. А также, если аллергия есть у спортсмена, то есть, вот Елизавета говорит, 7 лет она начала плавать. Я думаю, что она плавать-то начала раньше, наверное, 7 лет. Да, правильно я понимаю? Там лет с 3, а то, может, еще раньше, да? Во сколько ваш...
3: Ну, как бы вообще просто плавать так, ну, не очень серьезно. Да, я началась, ну, мне кажется, года в 4, может быть. А потом уже профессионально начала в 7 лет заниматься.
1: Елизавета, а тогда спрашиваю, а вот среди наших курортов, где вам больше всего нравится вода, вот по качеству?
3: Ну, если это морская, то везде.
1: Морская, главное, чтобы морская, да?
3: Да.
1: А вот в прудах, в реках вы купаетесь?
3: Конечно. Но когда время есть, обычно просто... В отпуске я еду на море, а не в отпуске, у меня нет времени.
1: Не в отпуске, нет времени. Сергей Владимирович, а есть ли в этом спорте какой-то травматизм? Есть. Вот в чем опасность, да? Это связано с гипоксией, в частности, с задержкой?
2: Есть мышечные перегрузки, с гипоксией, с рядом отталкиванием, выпрыгиванием, которые делают непосредственно спортсмены, потому что работа... Синхронное плавание вообще это уникальный вид спорта в плане нагрузки. То есть... Там нагрузка идет такая колоссальная на весь организм, что проблемы могут возникнуть в любом месте. Начиная от аллергии, о которой я чуть ранее говорил, да, но это в самом начале, наверное, истории занятий синхронным плаванием, когда спортсмен только выбирает этот вид спорта. Если действительно аллергия, с которой тяжело справляться, то ему придется оставить этот вид спорта, потому что невозможно каждый раз пить антигистаминные препараты, либо как-то справляться даже местно с хлорсодержащими растворами, которые попадают непосредственно в бассейн. Вот. А что касается травм, действительно, они имеются, и сейчас подход настолько сильно изменился, что даже вот у Елизаветы была история, ну, скажем, не будем углубляться, такая, что после такой травмы, как правило, можно было бы и закончить карьеру, но...
1: Именно мышечная?
2: Да, мышечная опорно-двигательного аппарата, но после этого она не просто восстановилась, а выступила, видите как, взяла золотую медаль. О чем это говорит? О том, что методики и специфика подхода к спортсменам, она строго индивидуальна. И тот подход, который мы вырабатываем в нашем национальном центре спортивной медицины нашими врачами непосредственно, это дорого стоит.
1: Елизавета, а сколько длилась работа по восстановлению вот у вас?
3: Ну, около полугода. Наверное, сначала нужно было просто очень хорошо... расслаблять мышцы и никак их не нагружать, только там легкие ЛФК делала, а потом восстанавливала уже свою форму тоже где-то 3 месяца, вот, получается долго.
1: А как после этого влиться в команду? Остальные-то девчонки, наверное, ушли вперед, да, ну, в каком-то смысле время-то идет, да, занятия продолжаются, или можно все это время делать какие-то мысленные, условно говоря, такие упражнения вместе с ними или как-то находиться в контакте, вот как не отстать от команды, пока восстановление идет?
3: Ну, как бы это невозможно не отстать, просто нужно это сначала принять, а потом работать в 2 раза больше. Ну, как бы это... Тут секрет, секрета нет никакого. Просто работать, работать.
2: Откат все равно происходит.
3: Это тяжело, конечно.
2: Как ни крути.
1: Угу. Елизавета, а вот ваш рабочий день, вот тренировочный, он как вот строится? Расскажите, пожалуйста, вот и сколько времени вы находитесь в воде вот каждый день по работе?
3: Ну, так не посчитаешь, но обычно около 8-10 часов вот так вот. Утром я просыпаюсь, там завтракаю, дальше разминаюсь, потом начинается тренировка в зале, потом плавательная тренировка на воде, и потом мы приступаем к программам.
1: Uh-huh.
3: А вечерняя тренировка, она без зала, мы сразу же, ну, разминаемся и начинаем программы опять отрабатывать.
1: Елизавета, а как достигается вот эта чудесная синхронность, да, потому что, ну, я понимаю, синхронный танец, например, да, когда ты, условно говоря, вот в привычной тебе среде видишь боковым зрением, да, вот других людей, а здесь в воде, плюс еще, вы говорите, от плохой воды еще и глаза мутнеют, да, как добиться вот этого невероятного синхрона, ведь еще и звуки под водой по-другому, да, та музыка, которую, условно говоря, снаружи, да, она же по-другому в воде звучит. Вот синхронность из-за чего? Вы как-то воспитываете в себе метроном, который, условно говоря, там по секундам вы сами себе считаете и делаете это вот именно синхронно во времени. Как этого достичь?
3: Ну, во-первых, хочется отметить, что музыку слышно точно так же под водой, как и над водой, потому что качественный динамик, он свою работу тоже выполняет качественно. И у нас вся музыка рассчитана на счеты. То есть это может быть, если 8 счетов, там, то это просто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бывает музыка по 6 счетов, там, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И на каждый счет у нас определенное движение. Получается, что мы можем даже без музыки делать синхронно, если просто считать.
1: А вот именно положение вас друг относительно друга, да, если вы, например, в круге, особенно если вы повернуты, например, спиной к кругу, к центру круга, да, счет есть, да, а вот, как говорится, геолокация или водолокация, как она происходит, вот положение тела в пространстве, систематизация относительно друга, вот в вашей команде сколько девочек, вот ваших?
3: 8.
1: 8, вот. Вот как синхронизировать геометрически эту восьмерку, вот чудо.
3: Но мы ориентируемся на бортики бассейна и друг на друга. И у нас абсолютно есть правила неприкасаемые, как мы должны равняться, какое расстояние у нас должно быть, есть ориентиры какие-то, например, там носок на уровне колена. И мы это просто соблюдаем. Поэтому я думаю, что это просто годы тренировок.
2: Елизавета, вы же тренируетесь также и в зале просто, да, в танцевальном, без...

0: пониманию античного космоса, это действительно некое огромное живое разумное существо, которое бесконечно, оно никогда не возникало и никогда не исчезнет. И нам надо его понять.
1: Дмитрий Скворцов, ученый-философ.
2: Так говорит «Маяк».

бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: Москве 10:30. Новости. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских боевиков на село Колосково Белгородской области. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. В результате атаки погибли 6 мирных жителей, пострадали 4 человека, в том числе 14-летний ребенок.
1: В результате этого преступления погибли 6 мирных жителей. Пострадали 4 человека, в том числе 14-летний ребенок. На месте происшествия организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели использованного вооружения, а также всех обстоятельств произошедшего. Подобные преступления совершаются украинскими вооруженными формированиями системно и с демонстративной жестокостью. Принципиальная позиция Следственного комитета остается неизменной. Все причастные к этим деяниям будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.
0: За минувшие сутки ВСУ 152 раза атаковали территорию Белгородской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев, противник совершил 11 обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также 8 раз производил сбросы взрывных устройств с беспилотников. Воздушная тревога объявлена в эти минуты в Киеве и 9 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации. Помимо киевского региона, сигнал воздушной тревоги звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях, также в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской. Житель Севастополя, задержанный за госизмену, дал признательные показания. На видео ФСБ он рассказал, что украинский куратор обещал ему от 100 до 500 евро. По словам задержанного, через тайник ему передали мобильный телефон, переписка велась через Телеграм. 54-летний предатель выбрал себе псевдоним Гюнтер. По данным ФСБ, агент СБУ вел с бюро и передачу противнику сведений в отношении объектов Минобороны России в регионе. Кроме того, им были даны задания по подъему и перезакладке схронов, содержащих компоненты взрывных устройств. В одном из таких тайников в лесополосе на территории Севастополя сотрудники ФСБ нашли взрывчатое вещество на основе гексогена массой почти полкилограмма и электродетонатор военного назначения. Задержанному грозит пожизненное заключение. Крупный пожар на западе Москвы. Жилой дом горит на Никулинской улице. Люди покинули здание самостоятельно до прибытия пожарных. Предварительно загорелись личные вещи на балконах 15 и 16 этажей. На место прибыли пожарные. Борьба с огнем продолжается. В Госдуме напомнили о способе защиты от спам-звонков. Действующий сегодня закон позволяет отказаться от получения массовых СМС-рассылок и нежелательных звонков. Об этом написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Максе. Он напомнил, что для отказа от получения назойливой рекламы следует подать оператору связи соответствующее заявление через личный кабинет или оформить его в офисе компании. Если же звонки и сообщения продолжат поступать, можно подать жалобу на госуслугах. Штраф за нарушение составит до 1 000 000 рублей. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Петербурге сегодня облачно, местами дожди, возможны грозы, температура воздуха до +21 градуса. В Москве облачная погода.

0: местами дождь, возможно гроза. Во второй половине дня преимущественно без осадков. Максимальная температура воздуха сегодня плюс 25 градусов.
1: Новости спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Зенит» победил московское «Динамо» 3-0 в четвертом туре российской футбольной премьер-лиги. «Крылья Советов» потерпели поражение от махачкалинского «Динамо» 1-4, а «Балтика» уступила «Спартаку» 1-2. В турнирной таблице чемпионата страны после четырех туров лидирует «Краснодар». На 3 очка отстают «Зенит», «Спартак» и махачкалинское «Динамо». «Ланс» обыграл «Пари Сен-Жермен» 1-0 в матче за Суперкубок Франции. По футболу ворота парижан в этой встрече защищал российский голкипер Матвей Сафонов. Хоккейный «Адмирал» вышел в финал Кубка Минска. «Спартак» забросил 6 шайб в ворота «Северстали», а автомобилист Алексей Кудашов потерпел неудачу в споре против «СКА». Тему продолжит Александр Ниценко.
3: На финише группового турнира Кубка Минска, куда заявлены 6 клубов, «Адмирал» одержал важную победу со счетом 5-3 над Сочи, заняв второе место, что позволило ему пробиться в финал соревнований. Южане на 11-й минуте повели 3-1, когда отличились Хафизов, Поляков и Гуськов, но дальневосточники сумели перевернуть ход событий. Дубль у Грасса по шайбе забросили Булавчук, Чизганов и Камара. За предсезонный титул «Адмирал» Олега Браташа теперь поборется с сильным «Металлургом» Андрея Разина. В матче за третье место сыграют «Динамо» Минск и Сибирь. Решительные встречи за пятую строчку сойдутся Сочи и шанхайские драконы. Волевой победой отметился «Спартак» Алексея Жамнова. Краснобелые уступали до конца первого периода «Северстали» 1-2, но в итоге победили со счетом 6-4. Два гола за москвичей организовал 19-летний нападающий Илья Котлеров, один из них в меньшинстве. Также у краснобелых отличились Холодилин, Локхард, Беляев и Пашин. У череповчан дубль записал на свой счет Егор Граф. И автомобилист Алексея Кудашова проиграл 4-5 СКА в Санкт-Петербурге. Еще на 57-й минуте подопечные Игоря Ларионова комфортно вели с разницей в 3 шайбы с помощью точных бросков Короткого, Зыкова, Недопекина, Вайсбака и Уилсона. За уральцев голы забивали Шашков, Горбунов, Клаг и Спронг.
2: Мира Андреева потеряла одну позицию в обновленной версии женского теннисного рейтинга. Россиянка переместилась с 5-й строчки на 6-ю. Диана Шнайдер поднялась на 3 места и теперь занимает 14-ю позицию. Прибавила в рейтинге и Екатерина Александрова. Она стала 18-й. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
4: Звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. 16+.
5: Дорогие друзья, приятно, когда смыкаются разные дисциплины, и Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, смотрит фильмы и нам об этом рассказывает. Герман Анатольевич, доброе утро, очень рад нашей новой встрече, здравствуйте.
6: Да. Доброе утро, Сергей, доброе утро, уважаемым нашим радиослушателям.
5: Да, Герман Анатольевич, ну, у вас хороший художественный вкус, глубокие знания истории, плюс еще, конечно, текущая геополитическая обстановочка давит на всех нас, на восприятие того же искусства, даже если кино вышло, так сказать, со стапелей монтажников и режиссеров давным-давно в 90-е годы, а сегодня профессор Артамонов добрался до списка Шиндлера, да? Вот, фильм, который принес Оскара создателю, да, и считается эталонной лентой в этом жанре, да, и, соответственно, вот, Герман Анатольевич, не хочу навязывать никакие свои стереотипы, какие мысли у вас и тогда были, и трансформировались ли они сейчас под давлением обстоятельств мировой глобальной политики?
6: Вы очень тонко провели вот линию, которая дает мне прям вот буквально карт-бланш на и сказать то, что я, собственно говоря, и планировал, хотя мы предварительно с вами не говорили о сценарии нашего разговора. Но вот, тем не менее, мы попали в самую точку. Дело в том, что действительно мы с вами на прошлых передачах-то вроде бы как бы уже перешли от международного кино к советскому, но вот список Шиндлера появился, конечно, не случайно, именно в контексте современной геополитической обстановки. И в частности, вот последнее время я постоянно сталкиваюсь, анализируя, следя за событиями, за их разворачиванием, вижу, как, ну вот, буквально повторяется история 30-х годов, когда в мире вновь поднимает голову то, что, казалось, было бы осуждено, а именно нацизм, фашизм в прямом совершенно вот его воплощении. И я бы даже сказал с перехлёстом. То есть сегодня в демократической Европе и на Украине, которая тоже познала ужасы фашизма и нацизма и геноцида, происходят вещи, которые... Ну, даже в каком-то отношении затмевают нацистскую Германию. Ведь, ну, например, вот сейчас в сленге Украины, это поддерживается западными СМИ, например, используется такое понятие, как русарез. Русарез. То есть речь идет об, просто об убийстве русских людей. Созданы дроны с названием «Украинский русарез». Там проходят демонстрации, массовые демонстрации в защиту министра, причем не с украинской фамилией Федоренко, а с русской Федоров, под этим лозунгом «Русареза». И сайты с соответствующим названием. Вы знаете, даже в нацистской Германии они до этого не додумались, у них не было подобных, ну вот, скажем, там, жидорезов и так далее. И начиналось это все, собственно говоря, в нацистской Германии, именно с этого начиналось, с риторики. Начиналось с человеконенавистнической риторики, а потом она выразилась в появлении соответствующих законов, а потом и в практику физического уничтожения людей по этническому принципу. Вот то, что вы используете само понятие, позволяете себе его использовать как русарез, это и есть в чистом виде нацизм. Вы призываете к уничтожению людей по нацистскому, по этническому принципу. И это нацизм и геноцид в чистом виде. И это поддерживается демократической Западной Европой. И в этом смысле возвращение вот к фильму «Список Шиндлера», оно выглядит очень закономерно и своевременно. И вот вы правильно сказали, изменилось ли мое отношение к этому фильму. Оно действительно изменилось. Более того, я скажу такую интригу в начале нашего разговора, подкину. Я поначалу, когда вот мое первое знакомство с этим фильмом, когда он только вышел в 93-м году, я практически его не понял. И я не понял, почему, за что там дали Оскар. Я не понял, почему, собственно говоря, очень многие составляющие фильма мне были совершенно непонятны. Ну, например, тема очень важна, да, геноцид, в частности, еврейского народа, да, ну, более будем использовать термин «Холокост», он в международной, как бы, практике лексической устоялся. Но почему при этом снимается фильм, где практически отсутствует, ну, центральный элемент этой системы «Холокоста», а именно вот эта фабрика смерти, до совершенства была вот эта чудовищная технология по массовому убийству людей и сокрытию фабричному убийству людей. Там во время венгерской так называемой операции 44-го года 4 вот этих мощнейших крематория, они, ну, приблизительно, точных цифр у нас нет, до 10 тысяч человек в сутки они уничтожали, утилизировали тела и скрывали эти преступления. При этом сама эта технология, еще ее коварство состоит в том, что люди до последнего, она была основана на том, важнейшим, вернее, ее элементом было решение задачи о том, чтобы люди, которых они вели на эту мученическую смерть в газовых камерах, а это именно мученическая смерть, там агония длилась 15 минут, они до последнего не должны были догадываться, что происходит. И вот, ну, ведь эта сцена, и поэтому, кстати, Освенцим, ну, это Аушвиц-Биркенау 2, на самом деле, в русской транскрипции Освенцим, это, ну, столица Холокоста, но в списке Шиндлера практически нет. Там, ну, всего несколько эпизодов. А основное это содержание, это вообще концентрационный лагерь Пролшов, это трудовой, так сказать, лагерь. Наконец, там главный злодей, это почему-то не Рудольф Хёсс, основатель, собственно говоря, Освенцима, а комендант Освенцима, а ОМОН Гёд, опять-таки, руководитель Плашова, да, этого концлагеря. Наконец, сама фигура Шиндлера, она, в общем-то, не бесспорна, хотя там эволюция в фильме его показана, там показаны разные стороны этой личности, но, тем не менее, по сей день в литературе, в общем-то, в научной ведутся споры, в частности, о мотивах самого Шиндлера. Возможно, он там и деньги зарабатывал, вовсе это не было такой, как бы его, как вот показано в фильме, когда он именно спаситель этих 1200 евреев, ну и так далее. Вот таких вопросов очень много. Но у меня радикально поменялось мнение об этом фильме. Вот все то, что я сказал вначале, это как раз вот все то, от чего я отказался, что нужно критиковать. Когда я стал заниматься реально вот для себя, пытался ответить на некоторые вопросы, которые мне были непонятны именно в контексте политики немецкого геноцида и нацизма, вообще идеологии нацизма, и конкретно вот Холокоста. И когда эти нюансы мне открылись, то я заново пересмотрел этот фильм и должен сказать, что вот теперь мне понятно, почему он... это действительно шедевр, это фильм гениален, несмотря на то, что он отходит там от некоторых, скажем так, некоторые аспекты Холокоста там указаны неверно, но становится понятно, почему. Я потом это поясню. Это оправдано в данном случае. Он отходит, ну, на самом деле, в деталях, в частностях. То есть некоторые вещи, которые происходили непосредственно в концлагерях, в лагерях смерти, вернее сказать, в частности, в Освенциме, он их переносит в гетто. Но понятно, почему он это делает. Это, подчеркиваю, оправдано. Это не меняет совершенно ничего. Вот, во-вторых, понятно совершенно становится и вот все его художественные приемы, которые для этого, ну, не воспринимали. Там многие сцены, которые я вообще не понимал, вот, а зачем он это снял? Вот что он этим хочет сказать? И это начинаешь понимать только тогда, когда вот проникаешься, ну, дополнительной информацией, когда вот вы знаете.
5: Герман Анатольевич, а вопрос все, сразу. Все значит ли это, что зритель того времени на Западе все это знал, а мы нет?
6: Не знаю, мне сложно это сказать. Я думаю, что для многих это было откровением. И вопросы, которые возникали у меня, я думаю, что они могли возникнуть и у многих. Хотя мне неизвестно, насколько как готовилась, скажем, англоязычная публика к восприятию этого фильма. Более того, я считаю, что, в общем-то, ну, это фильм вышел в 93-м году, еще, в общем-то, его смотрели сознательно люди, рожденные, что называется, в СССР. А все-таки я считаю, что касается политики немецкого нацизма и геноцида, мы все-таки были лучше информированы. Причем я вот могу на себе сказать, что как вот занимаясь специально геноцидом и Холокостом, я вот увеличил объемы информации, вот чисто как количественно своей информации по отношению к той информации, которой я владел просто как школьник, как обыватель, которая была в открытом доступе в СССР, но всего 10%. Вот этого нового я узнал всего 10%. Но это, правда, очень важно, оно меняет, очень существенно меняет. Это 10% очень качественных вещей. Но, тем не менее, все-таки это вот ложилось на достаточно подготовленную... Собственно говоря, поэтому у меня и вопросы-то были. Я, например, знал, что пока, если вы снимаете фильм о Холокосте, то у вас центральный сюжет должен быть Освенцим. Почему его нет? Почему у вас вообще главный герой непонятно кто? Так сказать, ну, мягко говоря, сомнительная репутация человек. Шиндлер именно. Хотя, подчеркиваю, я считаю, что совершенно оправданно он в Израиле, ему присвоено имя, сейчас у меня вылетело из головы, как это, ну, что-то такое там, у них Яд Вашем присваивает такое почетное название, вот, отмечая заслуги человека перед спасением евреев вот, в условиях этого геноцида немецкого. Вот он совершенно справедливо и заслуженно это носит. Я потом еще, если будет возможность, мы об этом тоже поговорим, о самом Шиндлере, как к нему относиться. Он свою основную задачу, миссию выполнил. 1200 человек он спас, и в том числе рискуя своей жизнью. Ну, по крайней мере, начиная с 1944 года, когда он их вывез, этих 1200 человек. Но это забегая вперед. Вот. И вот, отвечая, продолжая, на ваш, возвращаясь к вашему вопросу, я думаю, что вообще вот эти как бы понимание вот фильма до тонкостей, вот до того, до всех смыслов, которые сам режиссер туда закладывал, а надо сказать, что Шиндлер вообще, вот, ну, если предысторию говорить, то он познакомился с этим эпизодом, его оповестили, там книга вышла, роман вышел, и он 80-е годы уже знал, его история заинтересовала, и, кстати, один из, собственно говоря, спасенных Шиндлером евреев, он как раз очень многое сделал для того, чтобы вообще эта история стала достоянием общественности, и книгу под его влиянием была написана, и он, собственно говоря, предлагал Голливуду, чтобы они сняли этот фильм. И Шиндлер изначально еще там где-то вот в 80-х годах с ним на этот счет говорили, но он отказывался. Он отказывался, он откладывал на 10 лет, он отложил съемки фильма, более того, когда он...
1: Радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец».
7: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 5 человек пострадали в ДТП за минувшие выходные. Первая серьезная авария произошла на трассе Шексна-Сизьма. Водитель одной из машин решил выехать со второстепенной на главную дорогу, но не рассчитал расстояние до другого движущегося автомобиля. Чтобы избежать столкновения, водитель второй машины съехал в кювет. В салоне находились 3 пассажира, все доставлены в больницу с ушибами. Еще одна авария произошла в Череповце. Водитель Рено Логан совершил наезд на пешехода во дворе дома. По предварительной информации, мужчина выключил фары, чтобы пропустить встречную машину, и продолжил движение, забыв их включить. В результате мужчина совершил наезд на пешехода, который, по словам водителя, лежал на проезжей части. В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в больницу. Добровольческий поисково-спасательный отряд «Устюг-Спас» стал победителем Всероссийской премии «Жить вместе». Торжественная церемония награждения состоялась в Москве. Отряд специализируется на поиске пропавших людей. Как сообщили в группе отряда, премия «Жить вместе» призвана поддерживать инициативы, формирующие живые локальные сообщества. По оценкам организаторов, отряд «Устюг-Спас» стал образцом горизонтальной гражданской инициативы, выросшие из реальной потребности людей помогать друг другу. Новую книгу о Николае Рубцове представят в Вологде. Архангельский литературовед Николай Васильев презентует сборник своих многолетних исследований. В него вошли лучшие статьи о поэте, творчеством которого автор увлечен со студенческих лет. Встреча пройдет в формате свободной дискуссии. Гостей ждут 20 августа в Вологодской областной научной библиотеке. Начало 18.00, вход свободный. Вологжан приглашают к участию в фотоконкурсе «Русская цивилизация». Свои работы могут направить как профессиональные фотографы, так и любители. Представленные номинации «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Духовные скрепы и семейные ценности». Заявки принимаются до 12 сентября на официальном сайте конкурса. Вологодский кинотеатр «Линком» сегодня отмечает юбилей. Первый широкоформатный кинотеатр города открылся 55 лет назад. Первой кинокартиной, которую видели в Лакжане в новом пространстве, была двухсерийная цветная художественная лента направления главного удара. За первые 20 дней сеансы посетили 33 тысячи зрителей. В 1974 году в Линкоме прошла премьера фильма «Калина Красная». Первый забег невест пройдет в Вологде. Событие будет приурочено ко дню государственного флага и пройдет 22 августа. Любая девушка сможет проверить свои силы, преодолев 2026 метров по улицам областной столицы. Главное условие – наличие свадебного платья. На финише все невесты получат медали и именной сертификат. Необходима предварительная регистрация, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем облачно, возможен небольшой дождь, ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, в Вологде плюс 19 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
0: Реклама. ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
2: 12+.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Выборы 2026.
6: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. В Крыму обезвредили агента киевских спецслужб, который, по данным ФСБ, собирал и передал противнику сведения о военных объектах на полуострове. Кроме того, задержанный житель Севастополя курировал схроны, забирал компоненты самодельных бомб и перекладывал в другие тайники. В одном из них, в лесополосе на территории Севастополя, сотрудники службы нашли взрывчатку на основе гексогена массой почти полкилограмма. Кроме того, электродетонатор. Агент уже сотрудничает со следствием.
3: В феврале месяца этого года в телеграм-канале мне пришло сообщение от неизвестного под псевдонимом Валдис с предложением заработать в интернете от 100 до 500 евро. Что надо делать, сказали потом. Оказалось, это сотрудники спецслужб Украины хотят собирать здесь информацию о объектах Министерства обороны для того, чтобы общаться. Передали мне телефон в схроне Samsung для связи, чтобы общаться через мессенджер этот самый, Telegram.
1: Обвиняемый заключен под стражу, ему грозит пожизненное заключение. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских боевиков на село Колосково Белгородской области. Об этом заявил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. В результате атаки погибли 6 мирных жителей. Пострадали 4 человека, в том числе 14-летний ребенок. Российские беспилотники в порту «Измаил» поразили причальный терминал, который был задействован для разгрузки с морских судов военных грузов. Об этом сообщило Министерство обороны. Атака была совершена в Одесской области прошлой ночью. Кроме терминала поражены ангар западной военной техники, а также склады безэкипажных катеров. Ведомства подчеркнули, что вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Сотрудники полиции выявили жительницу Рязани, которая публиковала видеоподборку кадров полетов украинских беспилотников. Решается вопрос ее привлечения к административной ответственности, сообщило управление ВД по региону. По данным ведомства, задержанный 22 года. На своем телефоне она создала видеоподборку кадров полетов на территории региона украинских беспилотников и опубликовала это видео в запрещенной социальной сети. Девушка вину признала. Сейчас решается вопрос о назначении ей наказания. Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что предстоящей осенью планирует представить странам сообщества самый масштабный пакет санкций против России. Если он будет принят, то число подсанкционных лиц предприятий и организаций сразу вырастет на треть, сказала Каллас в интервью газете «Вельт». Она также выразила надежду, что позиции ЕС и США по санкционной политике против России сблизятся, сославшись на согласование в Сенате Конгресса соответствующего законопроекта недавно умершего сенатора Линдси Грэма в России, признанного террористом-экстремистом. Евросоюз принял последний 21-й пакет антироссийских санкций в июле. После этого черный список ЕС для России вырос до 3100 физических и юридических лиц, что стало абсолютным рекордом в санкционной практике Евросоюза. Центр избирком завершил регистрацию кандидатов на выборы в Госдуму. На выборы идут 11 партий, в списке которых вошли более 3100 кандидатов. По одномандатным округам зарегистрировано более 1600 участников. При этом окончательное число участников кампании по федеральному округу еще может измениться. Напомню, голосование по выборам депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет с 18 по 20 сентября. Полиция Кабардино-Балкарии организовала проверку после публикации в СМИ информации о конфликте группы мужчин с туристами. Как сообщалось, в Зольском районе неизвестные на нескольких автомобилях перекрыли автодорогу и не давали проехать по ней гостям региона. Утверждало, что злоумышленники были вооружены. По данным МВД по республике, сейчас местная полиция ведет их розыск, устанавливаются личности нападавших. Россияне воспользовались функцией запрета спам-звонков и рассылок более 340 тысяч раз с момента вступления закона в силу. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что закон вступил в силу чуть больше года назад и позволяет направить оператору связи соответствующее заявление через личный кабинет или оформить его в офисе компании. Оператор связи обязан прекратить подобные входящие звонки и доставку сообщений уже на следующий день. Если спам-звонки и рассылки продолжат поступать, можно подать жалобу на госуслугах. За это нарушение предусмотрена серьезная административная ответственность, штраф до 1 000 000 рублей. Кроме того, с сентября 2025 года действует норма, обязывающая маркировать звонки от компаний индивидуальных предпринимателей на экране телефона. Оператор связи должен отображать наименование организации, откуда звонят. Все эти меры направлены на защиту людей от действий мошенников, а также борьбу с навязчивой рекламой, отметил председатель Госдумы. Еще одно сообщение. Служба внешней разведки России заявила, что Запад планирует провокацию с обвинением России якобы в поставках оружия наркокартелям и другим организованным преступным группировкам в Венесуэле, Колумбии и Мексике, сообщает пресс-группа СВР. Подробности в следующем выпуске новостей. Все новости читайте также на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге завтра облачная погода, временами дожди, температура воздуха плюс 21 градус. В Москве сегодня облачно, с утра кратковременные дожди, возможны грозы, во второй половине дня преимущественно без осадков, максимальная температура плюс 25 градусов.

0: Здравствуйте, приветствует вас шоу «Физики и лирики». Надеюсь, эта неделя будет самая лиричная в нашей и вашей жизни. Я Лирик Митрофанова, приветствую Лирика Кудряшова.
1: Привет, Рис, здравствуйте.
0: Да, Лирика, ну и я предлагаю первую тему. Не знаю, как поддержишь ты или нет, поговорим о лингвистике.
1: Всегда за.
0: И порой мы не замечаем какие-то вещи. Причем слово «порой» я вот сказала, а потом говорю, а мы «пороним» будем обсуждать. Это вообще как-то связано? Или просто бывают слова, которые вообще означают разное, но звучат одинаково? Татьяна Гартман нам в помощь. Генерал лингвистических войск. Давайте я так назовем. Педагог, журналист, блогер, писатель. Привет, Таня.
1: Добрый.
2: Здравствуйте. Очень рада вас слышать.
0: Вот паронимы решили мы с тобой обсудить прямо с утра пораньше.
2: Отличная тема.
0: 17 августа.
1: А вопрос от лиричных людей можно? А что это? Что такое пароним?
2: О, слушайте, ну на самом деле это такие слова, которые очень похожи друг на друга. Их называют еще ложными братьями. Они похоже звучат, похоже пишутся, но при этом имеют либо абсолютно разное значение, либо, ну, скажем, некоторые нюансы значения. То есть они бывают однокоренные, нет. Ну вот, например, эскалатор и экскаватор – это не однокоренные паронимы, и они означают абсолютно разное, да? А вот, например, гуманный и гуманитарный, да? То есть это
0: гуманоид.
2: Вот уже они уже однокоренные паронимы, и у них значение где-то примерно в одном поле, в одной сфере находится, но при этом, конечно же, это нужно правильно употреблять для того, чтобы не попадать в какие-то нелепые ситуации, да, то есть вот я, кстати, сразу для затравочки могу привести примеры таких нелепых ситуаций именно из-за паронимов. Ну, например, блюдо дня, свиной эскулап.
0: Ну да, эскулап.
2: Вот, ну все поняли, да, эскулап, хотя эскалоп имелось в виду, это понятно, да, вот. Или освежевание головы не роскошь, а гигиена. Это объявление в парикмахерской, реальное объявление, это я не придумала. Вот, освежевание головы не роскошь, а гигиена.
0: Так это вопросики тогда к словарному запасу, или как помните, в наше время говорили, багаж знаний, словарный запас и путевка в жизнь.
2: Эрудичность, как говорит один мой знакомый, эрудичность.
1: А откуда они возникают вообще, эти слова, как они появляются в языке?
2: Ой, ну, смотрите, во-первых, если мы берем однокоренные слова, ну, здесь понятно, у них один и тот же корень, мы добавляем разные суффиксы, разные приставки, которые тоже имеют свое значение, и в итоге получаются абсолютно разные, получаются абсолютно разные слова. Ну, например, вот тоже у меня из сочинения, да, он вел праздничный образ жизни. Вот у меня ребенок написал, например.
1: Ну, молодец.
2: Понятно, да, что он имел
0: хороший
2: праздник.
0: Образ жизни-то.
2: Да, нет? Да, ну, позавидуешь, но тем не менее он-то имел в виду праздный, и вот слово «праздничный» и «праздный» — это слова-паронимы, и понятно, что они имеют один и тот же корень, но значение у них разное, да, то есть это как бы такие, ну, и таких паронимов на самом деле наибольшее количество в русском языке, вот, то есть вот там экологичный, экологический, там и так далее, экономный, экономичный, экономический. Ну, в общем, их довольно много, и они чаще всего именно имеют один и тот же корень, но за счет других морфем они имеют разное значение. Вот. А есть слова, которые ну просто так совпало в языке. Ну, вот они похожи, эти слова. Они, ну, есть же, вот, например, паронимы, это как бы не полные омонимы. Вот полный омоним, например, слово «брак». Брак – это имеется в виду супружество, и брак имеется в виду дефект какой-то, да? Случайно случайно получилось. Одно слово заимствованное, другое там оттуда пришло, отсюда.
0: Ой-ой-ой, я вспомнила самое лучшее из юридической практики, пока не забыла. Апелляция и эпиляция.
2: Совершенно верно. Да.
0: Но
2: судья отправил своего клиента на эпиляцию. Адвокат отправил своего клиента на эпиляцию. Это тоже известный мем, совершенно верно, и он тоже завязан на паронимах.
1: А враждебный, вот. А враждебный вражеский, это же история?
2: То же самое, конечно, конечно, да. То есть это все паронимы. Вот. Есть, то есть есть случайные, просто очень похожие слова. Ну вот так случилось, оказалось. А есть вот совершенно закономерные, которые однокоренные.
0: Ну, а похоже, вот. Что чаще встречаются в заимствованных словах, то есть иностранных, или в принципе здесь уже
2: да не... Да нет, не... я бы не сказала, я бы не сказала, потому что на самом деле, нет, ну, конечно, иностранных слов больше среди слов, которые не являются однокоренными, и вот они случайно оказались паронимами, да, то есть здесь, да, конечно, вот они пришли из разных языков, разными путями оказались в языке, и вот так совпало. А вот слова, которые однокоренные паронимы, они, ну, могут иметь и русские корни, и зарубежные корни, и иностранные корни. Это тут, мне кажется, не
0: нет
2: имеет
0: никакой,
2: значения
0: да?
2: из-за происхождения, да.
0: Есть вот. Еще тяжелейшие случаи. Это вот как ты про брак сказала,
1: аморальный?
0: Да? Амоформы какие-то. Амоформы. Это что-то отдельное, да, в лингвистике?
2: Ну, да, смотрите. Вот это амоформы, это уже амонимы. То есть вот у амонимов есть несколько категорий, да, то есть, ну, в смысле, есть несколько видов амонимов. Есть полные амонимы, вот брак, мы уже привели пример, да. Есть, например, амографы. Это слова, которые одинаково пишутся, но по-разному произносятся. Это замок, замок, хлопок, хлопок, орган, орган и так далее, да. Вот. А есть есть амофоны, это которые одинаково произносятся, но по-разному пишутся. Это, например, пруд и пруд. Да, то есть, ну вот, ну,
0: белый
2: понятно,
0: лебедь на пруде. Помните?
2: Да, да, да. Коды и кот. Они произносятся по-разному, да, но имеют вот. А амоформы
0: это лист и лист. Лист бумаги и лист дерева. То есть это одно и то же, но это разное.
2: Ну, нет, смотрите, или здесь тоже...
1: Запуталась
2: вот, всех. Здесь тоже очень сложно, смотрите. Дело в том, что не надо путать многозначные слова и амонимы. Вот многозначные слова – это те, которые... Ну, вот ручка, да, то есть ручка у двери, ручка, которой пишешь, ручка – это маленькая рука. Это слова, которые имеют вот такие вот, ну, такую вот общую какую-то связь, да, между собой. То есть понятно, что они откуда-то из одной коробочки, вот. А все-таки как бы амонимы и все виды амонимов – это слова, которые, ну, как бы, опять же, имеют случайное совпадение, да, то есть они не являются они не являются, происходят от разных, да, как бы, моментов. Поэтому вот путать однокоренные слова и...
0: Ты нас еще сильнее запутала. Ты давай сама с собой разберись.
2: Многозначные слова и амонимы нельзя, да, то есть многозначное слово – это слово, которое, между которыми есть связь. Дворник, например, дворник автомобильный, дворник – вот обычный человек, да.
0: Поняла,
2: вот.
0: Да.
2: А
0: да,
2: вот
0: да,
2: брак да. – это уже амонимы, потому что они не связаны между собой, эти два слова абсолютно не связаны между собой. Так вот, мы подобрались с вами, да, то есть есть амографы, которые одинаково пишутся, но по-разному произносятся, есть амофоны, которые одинаково произносятся, но по-разному пишутся. А есть амографы. Это те, которые совпадают только в отдельных грамматических формах. Вот.
1: Татьяна, давайте на привычные рельсы. Вот журналисты, блогеры или вообще, может быть, публичные люди как часто используют паронимы и как они часто ошибаются?
2: Ну, очень часто. Вот смотрите, тут я вам могу привести самые ярчайшие примеры вот этих
1: ужасов.
2: Ну, таких ошибок подобных, да. Вот это, путаница между словами «освящение» и «освящение». Вот. То есть очень часто в журналистских материалах, ну, вообще вот в текстах, в интернете, в газетах и так далее, читаю, что, значит, там наш журналист Вася Пупкин освятил тему, там, например, там, буллинга в школе.
1: Затмение, да? Солнца, да, да, ну,
2: да. Да. Да-да-да, вот, или там тему победы наших пловцов на чемпионате Европы, вот, то есть он освятил эту тему, очень частая ошибка, вот, значит, очень частая ошибка, которая именно письменная, компания и компания, вот, то есть это пароним, который звучит одинаково, но при этом пишется по-разному, и значение тоже у слов разное, да, и вот когда там, я не знаю, там ООО «Цветочек» провели рекламную компанию, да, то есть это тоже, ну, как бы неправильное употребление слова, но оно, мы его видим только в письменной речи, но тем не менее вот в журналистской, в письменной речи это очень часто встречается. И третье, вот их три кита, это, значит, первое — освещение, компания, и третий в топчике — это состояние эффекта. Я находился в состоянии эффекта. Вот, это, ну, вот это третий примерчик такой.
0: Ну, я еще вспомнила из практики адресат и адресант, и то, и
2: да,
0: то, это,
2: да,
0: правильно.
2: Абонент и абонемент, это вот из этой же серии тоже, да. Вот это, да, тоже довольно-таки часто это встречается, но это уже такая все-таки специфическая. А вот состояние эффекта и освещение какой-то темы — это прям вот классика журналистского жанра.
1: А, а подрастающее поколение чаще ошибается, нежели прекрасные журналисты, мы блогеры.
0: Это кто, до 27 люди или до 34?
2: Ой, вы знаете, у меня нет такой статистики.
1: Школьники.
2: Но я могу сказать, например, смотрите, в защиту молодого поколения. Ну,
1: всегда.
2: То есть у старшего поколения, у них, конечно, ну, плюс в том, это в жизненном опыте, и наверняка, если они допускали какие-то подобные ошибки, и, ну, кто-то замечал, обращал их внимание на это, и они, ну, наверное, делают выводы и исправляются. А у молодежи есть какой, значит, ну, как бы плюс. Он заключается в том, что в ЕГЭ есть специальный вопрос на паронимы, очень сложный вопрос, и, например, по русскому языку, и дети, когда готовятся к ЕГЭ, ну, вот, сознательные дети, которые хотят хорошо сдать экзамен и хорошо его сдают в результате, они паронимы прокачивают очень серьезно. Поэтому, вот, скажем, те детки, которые хорошо сдали ЕГЭ, это значит, что они неплохо знают паронимы, и это значит, что ошибок у них будет не так много.
1: То есть они не невежда, да?
2: Нет, да, вот, кстати, отличный, невежа и невежда, отличный тоже пароним вывод.
1: А расскажите разницу-то какую?
0: Вот именно.
1: Эти слова несут.
0: Ой, слушайте, мы можем перезвонить, ну, Татьяна.
2: Что?
0: Ну, невежда — это малообразованный, несведущий,
1: да,
0: человек.
1: А невежа — грубиян.
0: А невежа,
1: да,
0: это грубиян.
2: И малообразованный, и, да, и невежливый, да. То есть это вот, ну, как бы вот в этом основная разница.
0: А вот еще есть, если какие-то древние или ушедшие из употребления слова, наверное, с ними тоже нужно быть аккуратными, поскольку очень многие слышали звон, но не знают, где он, например, до белого колена. Вот когда люди так иногда,
2: да,
0: говорят,
2: ой, слушайте,
0: это страшная ситуация.
2: Путаница во фразеологизмах. Вот
0: давай.
2: Путаница во фразеологизмах, и вот именно за счет того, что вот воспринимаем какие-то слова как, ну, по-другому, вот, и это просто вот отдельная тема, да, то есть до белого колена — это канул в лето, это тоже очень частая, ну, вот такая вот ошибка, люди не знают, что лето — это она, и это река, ну, река забвения в мифологии,
0: да-да,
2: вот, ну, то есть таких ошибок тоже вот огромное количество, и, ну, здесь тоже надо быть вот с фразеологизмами, тоже нужно быть, конечно, очень осторожными, потому что здесь можно, да, кануть в лето и провалиться в это.
0: Ну что ж, наверное, с паронимами мы все это как-то примерно поняли, да, то есть если не уверен, не употребляй, так? Тут я, конечно, говорю...
2: Вот вы знаете, вот это,
0: словах,
2: это, конечно, это очень хорошее правило, с одной стороны, а с другой стороны, ведь самое коварство паронимов заключается в том, что люди-то уверены. Они уверены, понимаете? И они вот шарашат, да, как бы не задумываясь, и им кажется, что, ну, там, типа, праздничный, а какая разница-то, господи, да, то есть они даже не задумываются об этом, и они уверенно делают ошибки. Вот в чем проблема. Обращать внимание нужно изначально в школе готовить людей к тому, что вот такие вот маленькие нюансы, да, как бы в словах 2-3 лишние буковки или измененные буковки, они могут иметь какую-то вот, ну, роковую роль.
0: Ой, Татьяна Гартман, а если еще иностранный язык учишь? Вот смотрите, у нас пароли – это пароль, да? А вообще это слово, наверное, латинское, а потом уже перешло во французские и всяческие итальянские названия. Пароли это, по-моему, вообще слово, нет? Пароли, как это? Просто я песню помню об этом, и пароли тоже.
2: Да, песня когда была что-то... пароли, да?
0: Мы и тебе ее посвятим сейчас.
2: Приколы на эту тему, да, как кого кто там ремешком-то отхаживал и так далее, да, есть.
0: Ну, смотри, если еще что-то каверзное о нашем великом русском языке ты разузнаешь, потому что о паронимах слышали мы не так часто, не так ли, а, Андрей Олегович?
1: Да-да-да, мне кажется, большое количество паронимов речь – это признак снобизма, нет? Нет, занудства, нет, небольшого все-таки.
0: Да надо попробовать, ну, выйдем сейчас в буфет с тобой вниз.
1: Там-то нам все расскажут.
0: Адресантам, к адресантам обратимся. Татьяне Гартман, педагогу и лингвисту, огромное спасибо. Песню мы тебе дарим на французском языке, отрывок хотя бы, именно о том, что говорили.
3: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 495 105 52 44.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Логистический центр в Одессе и ангар с беспилотниками в Дмитрове поразили прошлой ночью российские военные. Об очередных ударах по военной инфраструктуре Украины сообщила Минобороны. Кроме того, российские вооруженные силы ударом беспилотников в Герани атаковали два порта Одессы и Измаил, в которых хранилась западная военная техника, а также безэкипажные катера. Тем временем под Сумами наши войска уничтожили штурмовую группу элитной бригады ВСУ «Магура», сообщили ТАСС. Источники в силовых структурах. Бой завязался в селе Садки. Штурмовики 47-й отдельной механизированной бригады пытались дважды безуспешно контратаковать наши войска. В результате ответного огня элитное подразделение противника было уничтожено. В то же время в Запорожской области подразделение восточной группировки войск за сутки уничтожили 50 беспилотников самолетного типа, 7 станций «Старлинк» и 43 пункта управления ППЛА. Одна из западных стран в координации с Киевом планирует обвинить Россию в нелегальных поставках оружия наркокартелям и другим преступным группировкам в Венесуэле, Колумбии и Мексике. Об этом заявили в службе внешней разведки России. По данным СВР, с этой целью на территории названных государств уже заводится вооружение российского производства, захваченное врагом в ходе специальной военной операции. Параллельно готовятся фейковые аудио-видеоматериалы, подтверждающие факты передачи россиянами оружия через посредников латиноамериканцам. Для пущей убедительности этот массив данных предлагается подкрепить фальшивой документацией, указывающей на якобы причастность к схеме представителей вооруженных сил России, указали в СВР. Двоим жителям Самарской области предъявлено обвинение по делу о хищении 15 миллионов рублей у матери погибшего участника СВО. По данным Следственного комитета, подельники, мужчина и женщина, узнав от знакомой о гибели ее сына, бойца спецоперации, предложили свою помощь в оформлении документов, якобы для получения полагавшихся ей выплат. Получив доступ к банковскому счету женщины, обвиняемые похитили 15 миллионов рублей, поступившие в качестве единовременной выплаты. На эти деньги мошенники приобрели жилой дом и два автомобиля. Они также убедили потерпевшую, что купили для нее квартиру, но право собственности было оформлено на подставное лицо. Мужчина заключен под стражей, его сообщница до суда будет находиться под домашним арестом. Авария с участием автомобиля Росгвардии произошла на севере Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах. Там уточнили, что на Беломорской улице служебная машина столкнулась с другим легковым автомобилем. Пострадали 3 человека. На месте работают оперативные службы. Подробности выясняются. Сильные дожди придут в Петербург в среду 19 августа. Порывы ветра на акватории Финского залива в этот день будут достигать 18 метров в секунду, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. Температура воздуха в среду будет низкой и останется в диапазоне плюс 14-16 градусов. В остальные дни недели в Петербурге будет до плюс 20. Во второй половине недели погода улучшится, осадков в виде кратковременных дождей станет меньше, добавил синоптик. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге облачная погода, местами дождь, возможно гроза, температура до плюс 21 градуса. В Москве облачно, местами возможен дождь, во второй половине дня преимущественно без осадков, максимальная температура плюс 25 градусов.
1: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Зенит» обыграл «Московское Динамо» со счетом 3-0 в четвертом туре российской футбольной премьер-лиги. «Крылья Советов» потерпели поражение от махачкалинского «Динамо» 1-4. И в еще одной встрече в воскресенье «Балтика» уступила «Спартаку» 1-2. В турнирной таблице чемпионата страны после четырех туров лидирует «Краснодар». На 3 очка отстают «Зенит», «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Матвей Сафонов и Пари Сен-Жермен уступили в матче за Суперкубок Франции. «Арсенал» обрел Суперкубок Англии, разгромив Манчестер Сити, а тренерская карьера Дженаро Гаттузо в Лацио началась с поражения в Кубке Италии от середняка серии «Б». Тему продолжит Александр Ниценко.
2: После победы в Суперкубке УЕФА над Астон Виллой посреди недели Пари Сен-Жермен упустил Суперкубок Франции. Его завоевал Ланс, выигравший дома со счетом 1-0. На 32-й минуте отличился Флориан Товен, расстрелявший пустой угол ворот Сафонова. Матвей в этом мяче не виноват. После этого у северян был удален Антонио столичной команды Мендеш, но результат остался прежним. На нейтральном поле в Кардиффе Арсенал разгромил 3-0 Манчестер Сити, который с нового сезона возглавляет Энсо Мореско. Канониры выглядели намного лучше с первой минуты, когда отличился Калафиори. Закрепили успех лондонцев точные удары Хаверца и Эдегора. У новичка Арсенала Цолиса две голевые передачи. Тренерская карьера в Лацио Дженаро Гаттузо, который недавно не сумел вывести сборную Италии на Мундиаль, началась с домашнего поражения 0-2 от середняка серии Б Мантовы в 1/32 финала Кубка Италии. Дженуа Даниэле де Росси разнес 4-1 Аскули. Верона по пенальти прошла Виртус Энтеллу, а вернувшийся в серию А Фрозиноне взял верх над Юве Стабией 4-1. В первом туре испанского первенства Вильяреал отыграл со счета 0-2 в противостоянии с Расингом и заполучил ничью, благодаря точным ударам африканцев Гие и Пепе. Тем временем дубль форварда Роберто Фернандеса помог «Испаньолу» справиться с «Леванте» 3-0.
1: Мира Андреева потеряла одну позицию в обновленной версии женского теннисного рейтинга. Первая ракетка России переместилась с пятой строчки на шестую. Диана Шнайдер поднялась на 3 места и теперь занимает 14-ю позицию. Прибавила в рейтинге и Екатерина Александрова. Она стала 18-й. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Рассказать тебе мою историю.
4: Колобок просто прелесть.
5: Это на уровне риска абсолютно изумительный персонаж.
6: Очень понравился фильм. Доброе кино, семейное, очень веселое.
7: Я плакала. Очень душевный. Колобок настолько вызывает теплые чувства, теплые эмоции.
8: Фильм просто... Я себе отхохотала весь живот.
9: Лучшая премьера лета 100%.
3: Что все пришли посмотреть?
10: «Последний богатырь», «Колобок» уже в кино. Для лиц старше 6 лет.

0: все-таки как-то растерялись. Нет, лирики. Или нет? О, кстати, действительно можно растеряться. Я когда предполагала обсуждение темы следующей, думаю, вот как не ошибиться с выбором? А обычно тут ненужное заменить, да? Партнера, бизнес-партнера. А потом... Да нет, сначала давайте потренируемся на напитках кофейных. Как не ошибиться с выбором кофейного напитка или просто напитка в кофейне. У нас мегапрофессионал, шеф-бариста сети One Price Coffee Максим Бобренев сегодня с нами.
1: Максим, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Всегда люди теряются, когда вот они встают перед меню, да, вот в таких серьезных кофейнях, и там, я не знаю, 10-15 наименований, и перед тобой человек произносит странную фразу.
0: 14.
1: Ну, 14, да, лавандовый раф, вот он именно с таким рычанием раф произносит. А что это? Как в этом начать разбираться, и нужно ли?
2: Слушайте, в целом не то чтобы сильно нужно, просто потому что мне кажется, что любой кофе, который вы пьете, он априори самый лучший для вас. Будь то капучино, латте, фильтр, американо или лавандовый раф, или что-то неудобоваримым названием. Но всегда можно довериться бариста. Вот. В хороших кофейнях он всегда вас сопроводит по этой дороге из красного кирпича. И приведет вас ровно к тому напитку, который вам именно хотелось, и просто, возможно, вы этого не осознавали.
0: Мы 10 минут назад фразеологизмы обсуждали, и дорога не из красного кирпича, а из желтого. Yellow Brick Road. Ну, это так, я не подзуживаю, просто иногда совпадают некие темы. Но давайте начнем с каждой, просто объясним состав, возможно, люди никогда особо не задумывались. Эспрессо и ристретто. Это разные виды кофе, да?
2: Вот именно это разная концентрация вкуса, да, условно. То есть эспрессо — это как бы полноценный напиток, который сейчас, как правило, составляет там порядка 40-50 миллилитров. И это вот эспрессо, как он есть. А ристретто — это условно то же самое количество кофе, которое используется, но сильно уменьшает воду для того, чтобы выварить только аминокислоты, да, то есть условно только то, что отвечает за вкус и аромат. Максимальной концентрации. И его получается плюс-минус в два раза меньше. И он по ощущениям кажется сильно-сильно крепче, хотя при этом, допустим, кофеина там сильно меньше, да, чем в классическом эспрессо.
1: О как! А из-за чего? Потому что меньше кофе, да, получается, что наливается, да?
2: Меньше воды. То есть, условно, кофеин – это такая штука, которая вываривается не сразу. Да, мы когда завариваем кофе, у нас сначала вываривается вкус, аромат, ягодки, цветочки, шоколадки, орехи, не знаю, все что угодно. А потом, чем больше мы проливаем воды, тем больше у нас добавляют, вываривается именно из самого кофе, вываривается кофеина. И чем больше воды, тем больше и ярче становится горечь. И это и есть, собственно говоря, кофеин. То есть сам по себе кофеин, он горький. Я не знаю, если сейчас он там доступен в аптеках, тогда я начинал заниматься кофе, был. И мы пробовали, это чистой воды полынная настойка. Не очень приятная, не очень вкусная штука, но она есть, нам от нее никуда не деться. Mm-hmm. Вот. И за кофеин, собственно говоря, люди кофе начинают пить. Да, дальше уже кофеин отходит, у некоторых отходит на второй план, да, и кофе становится больше про вкус, про как раз те самые ягодки, цветочки и так далее.
1: Вот, потому что я до недавнего времени, честно признаюсь, я думал, что кислый кофе, да, вот который эспрессо, это плохой кофе, но потом знающие люди на меня очень странно посмотрели, но меня вообще, в принципе, вот в кофейнях странно смотрят, не знаю почему, я буду думать над этим вопросом. Они сказали,
0: что... Ты в чайхану зайди.
1: Они сказали, что этот кофе, там, я не знаю, там, из Эфиопии, поэтому он кислый, этот кофе из Бразилии, поэтому он сладкий. Ага. Это действительно так?
2: Да, конечно. Это терруар, собственно говоря, те климатические условия, это земля, на которой выращивается кофе, это очень важно. И допустим, если мы возьмем как крайности, да, если мы возьмем кофе из Индонезии, не знаю, самый яркий представитель, наверное, там Суматра, это кофе всегда будет такой очень землистый, плотный, тяжелый, такой ближе к портвейну, условно, да? Кофе из Кении, как другая крайность, будет максимально кислотным и скорее напомнит такой отвар из шиповника, смородины, смородинового листа, вот куда-то в ту сторону. Просто потому, что земля другая, влага, влажность другая и так далее, и так далее.
1: А обжарки, от обжарки это не зависит, да? Кислый кофе будет, средний кислый, там больше горчинки, больше плотности, это не важно, да?
2: Зависит, к сожалению, наверное, или к счастью, не знаю, наверное, к счастью все-таки. Потому что иначе весь кофе был бы одинаковый у всех. Зависит очень сильно, потому что чем темнее мы жарим кофе, тем больше в нем, собственно говоря, горечи, которая приобретенная, да, то, что мы называем, то есть как бы эффект жарки. Но при этом точно так же и выше сладость, потому что происходит карамелизация. Да. Самый яркий пример, это если мы возьмем болгарский перец, на гриле его просто обжарим, свежий, он такой здесь кислотный, овощной. Когда мы обжарили на гриле, он становится суперсладким. Да, это, собственно говоря, те сахара, которые есть в этом перце, они сгорают и становятся ощущаемыми. Но при этом, когда мы жарим кофе, чем темнее, тем меньше в нем, собственно говоря, кислот, да, которые и дают нам этот вкус и аромат. И получается, что задача обжарщика поймать, по его мнению, идеальный момент, когда будет достаточное количество горечи, достаточное количество сладости и достаточное количество кислотности. Но так. Обжарщики думают по-разному, поэтому тут
1: ключевое слово, они обжарщики думают по-разному.
0: А спрашивать у баристы тогда есть смысл, да? Если ты знаешь, какой ты любишь по вкусу кофе, не горький, вот ты просто подходишь и говоришь, мне эспрессо положено.
1: Кто жарил кофе?
0: Или так, жалобную книгу, но это потом, в конце. А все-таки вот как вежливо и так, не дать понять, что ты прям сильно в этом во всем разбираешься, но ты не любишь горький кофе, ты любишь под кофе, не горький.
2: Слушайте, я бы, наверное, порекомендовал просто спросить, какой кофе сегодня в эспрессо. Ну, то есть, если вы пьете там напитки на основе эспрессо,
0: да.
2: Резонно уточнить, что за кофе там используется, в смысле, какая страна. И это уже достаточно много даст. Да? Центральная и Южная Америка – это, как правило, достаточно ровно сбалансировано, спокойно. Такой отличный кофе на каждый день, без каких-то гиперярких дескрипторов, опять-таки, в своей массе. Понятное дело, что есть всегда какие-то исключения. Любой африканский кофе – это всегда достаточно кислотно, достаточно сочно, такой он весь ядерный. Давайте так суммарно скажу, у Азии и Океане, да, то есть я, невзирая на тройку по географии, припишу туда, допустим, Австралию, Индию, Китай, Вьетнам, вот все туда. Мне кажется, что этот кофе такой наиболее плотный, наиболее землистый. То есть вот если хочется кофе-кофе, как вот, не знаю, моя первая чашка, которую я попробовал в конце 80-х, еще там бабушка что-то жарила, какой-то непонятный кофе, вот, и это было ужасно невкусно, мне жутко не понравилось. Но тогда это был, вот такой вкусовой профиль был привычен, да, поэтому, наверное, вот для любителей этого вкусового профиля кофе из Индонезии, Азии, Океании подойдет великолепно.
1: Максим, мы сейчас чашечку ристретто сделаем друг другу, да, сварим кофе, да, вернемся через 2 минуты к вам.
0: Пару минут буквально, да.
3: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 5 человек пострадали в ДТП за минувшие выходные. Первая серьезная авария произошла на трассе Шексна-Сизьма. Водитель одной из машин решил выехать со второстепенной на главную дорогу, но не рассчитал расстояние до другого движущегося автомобиля. Чтобы избежать столкновения, водитель второй машины съехал в кювет. В салоне находились 3 пассажира, все доставлены в больницу с ушибами. Еще одна авария произошла в Череповце. Водитель Рено Логан совершил наезд на пешехода во дворе дома. По предварительной информации, мужчина выключил фары, чтобы пропустить встречную машину, и продолжил движение, забыв их включить. В результате мужчина совершил наезд на пешехода, который, по словам водителя, лежал на проезжей части. В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в больницу. Добровольческий поисково-спасательный отряд «Устюг-Спас» стал победителем Всероссийской премии «Жить вместе». Торжественная церемония награждения состоялась в Москве. Отряд специализируется на поиске пропавших людей. Как сообщили в группе отряда, премия «Жить вместе» призвана поддерживать инициативы, формирующие живые локальные сообщества. По оценкам организаторов, отряд «Устюг-Спас» стал образцом горизонтальной гражданской инициативы, выросшие из реальной потребности людей помогать друг другу. Новую книгу о Николае Рубцове представят в Вологде. Архангельский литературовед Николай Васильев презентует сборник своих многолетних исследований. В него вошли лучшие статьи о поэте, творчеством которого автор увлечен со студенческих лет. Встреча пройдет в формате свободной дискуссии. Гостей ждут 20 августа в Вологодской областной научной библиотеке. Начало 18:00, вход свободный. Вологжан приглашают к участию в фотоконкурсе «Русская цивилизация». Свои работы могут направить как профессиональные фотографы, так и любители. Представленные номинации «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Духовные скрепы и семейные ценности». Заявки принимаются до 12 сентября на официальном сайте конкурса. Вологодский кинотеатр «Линком» сегодня отмечает юбилей. Первый широкоформатный кинотеатр города открылся 55 лет назад. Первой кинокартиной, которую увидели вологжане в новом пространстве, была двухсерийная цветная художественная лента направления главного удара. За первые 20 дней сеансы посетили 33 тысячи зрителей. В 1974 году в «Линкоме» прошла премьера фильма «Калина Красная». Первый забег невест пройдет в Вологде. Событие будет приурочено ко дню государственного флага и пройдет 22 августа. Любая девушка сможет проверить свои силы, преодолев 2026 метров по улицам областной столицы. Главное условие – наличие свадебного платья. На финише все невесты получат медали и именной сертификат. Необходима предварительная регистрация, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем облачно, возможен небольшой дождь, ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, в Вологде плюс 19 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
0: Реклама. ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
2: 12+.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Выборы 2026.
6: с 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: До новых встреч в эфире.
2: В Москве полдень.
3: Новости.
2: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские истребители-бомбардировщики Су-34, ракеты Х-39 и авиабомбами поразили пункты управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили Минобороны России. Ведомство опубликовало эффектные кадры уничтожения цели. Управляемая многоцелевая ракета Х-39 прилетела точно по пункту управления беспилотниками 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Григоровка. А две бомбы ФАП-1500 упали на вражеский пункт управления БПЛА в населенном пункте Приколотное. Все назначенные цели уничтожены. Помимо этого, вооруженные силы России с применением ударных беспилотников «Герань-4 «Секер» нанесли удар по складу боеприпасов противника в районе Новониколаевки в ДНР, а также по складу с квадрокоптерами в районе Гавриловки Харьковской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских боевиков на село Колосково Белгородской области. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. В результате атаки погибли 6 мирных жителей, пострадали 4 человека, в том числе 14-летний ребенок.
4: В результате этого преступления погибли 6 мирных жителей, пострадали 4 человека, в том числе 14-летний ребенок. На месте происшествия организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели использованного вооружения, а также всех обстоятельств произошедшего. Подобные преступления совершаются украинскими вооруженными формированиями системно и с демонстративной жестокостью. Принципиальная позиция Следственного комитета остается неизменной. Все причастные к этим деяниям будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.
2: За минувшие сутки ВСУ 152 раза атаковали территорию Белгородской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев, противник совершил 11 обстрелов с использованием артиллерии и реактивной системы залпового огня, а также 8 раз производил сбросы взрывных устройств ППЛА. Житель Севастополя, задержанный за госизмену, дал признательные показания. На видео ФСБ он рассказал, что украинский куратор обещал ему от 100 до 500 евро. По словам задержанного, через тайник ему передали мобильный телефон. Переписка велась через Телеграм. 54-летний предатель выбрал себе псевдоним Гюнтер. По данным ФСБ, агент СБУ увел сборы передачи противнику сведений в отношении объектов Минобороны России в регионе. Кроме того, ему были даны задания по подъему и перезакладке схронов, содержащих компоненты взрывных устройств. В одном из таких тайников лесополосе на территории Севастополя сотрудники ФСБ обнаружили взрывчатое вещество на основе гексогена массой почти полкилограмма и электродетонатор военного назначения. Задержанному грозит пожизненное заключение. Украинские власти с 2014 года задействовали свыше 100 идеологических и специальных батальонов, в состав которых ходили иностранные наемники, неонацисты и уголовники. Соответствующие данные привел в беседе с агентством ТАСС работающий в Донбассе французский историк, военный корреспондент Лоран Брайер. По его словам, помимо частей территориальной обороны, МВД и Нацгвардии, на Украине действовало множество специальных формирований, укомплектованных иностранцами, в том числе грузинский национальный легион, отряды чеченских джихадистов и белорусский полк имени Кастуси Калиновского. Брайер подчеркнул, что после 2022 года также создавались подразделения по типу «Кракена», куда набирали бывших членов батальона «Азов», признанного террористическим, запрещенным в России и выпущенных из тюрем преступников. Полиция задержала девочку, ранившую ножом двух сестер в Уфе, сообщили РИА Новости в МВД Башкирии. Нападение произошло в квартире дома на улице Высотной. Дети находились в квартире одни, без взрослых. Пришедшая в гости 16-летняя школьница схватила нож и несколько раз ударила им двух сестер 16 и 9 лет, после чего сбежала. Также в квартире находился 10-летний брат пострадавших. Увидев раненых сестер, он стал звонить в дверь к соседям, которые вызвали скорую помощь и полицию. Обе девочки сейчас в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Нападавшую нашли и задержали, сейчас выясняется, что стало причиной ее жестокого поступка. По данным СМИ, ранее школьница не раз бывала в этом доме и не раз приходила в пугающем образе из сериала «Игра в кальмара». Следственный комитет по факту покушения на убийство возбудил уголовное дело. В Москве задержали банду торговцев поддельным кофе, сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк. В преступную группу входили трое мужчин. Они организовали сбыт поддельного растворимого кофе под видом известного бренда. Злоумышленники приобретали готовую брендированную упаковку, размещали объявления о продаже на маркетплейсе и продавали контрафакт через пункт выдачи заказов на Ярославском шоссе в Москве. При обысках в домах и гаражах у преступников обнаружены изъяты документы, деньги, оборудование для фасовки и упаковки, а также более 1000 экземпляров фальсификата, который направлен на экспертизу. Эти и другие новости в любое удобное время читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
2: Завтра в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью плюс 13-15 градусов, днем не выше плюс 20. В Москве завтра также ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. К вечеру небольшой дождь. Температура в ночные часы плюс 12-14 градусов, днем снова плюс 23-25. Давление будет падать, составит 738 миллиметров ртутного столба, что значительно ниже нормы. Прямо сейчас в столице плюс 21 градус.

0: лирическую программу продолжим. Я Лирик Митрофанова, и в студии Лирик Кудряшов.
1: Присутствует, присутствует.
0: Да.
1: Всем еще раз здравствуйте.
0: Так. Всеволод Коршунов мы приглашаем в эфир киноведа, доцента кафедры драматургии кино в ГИКа и куратора курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино. Всеволод, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте,
0: Андрей. Сейчас настолько «Одиссея» всколыхнула умы мировой общественности и просто людей, которые даже не ожидали, что «Одиссей» может быть настолько интересным.
1: А музыка из «Гладиатора»?
0: Да, заодно.
1: Заодно.
0: Иран, Ирак, какая разница?
2: Греция, Рим, да. Ничего.
1: Из одного места все.
0: Вообще античные сюжеты в кино. Помню, все в детстве знали как раз «Гладиатор», да, фильм, или нет? Или про Цезаря?
1: В чем? Смотря в чем детстве.
0: Майкл Дуглас, по-моему, его папа играл. Вот это
2: «Спартак».
0: Я помню.
2: Это «Спартак».
0: Чемпион, да,
2: конечно,
0: точно.
2: «Спартак» Стэнли Кубрика. Ну, слушайте, а в моем детстве, я не знаю, у нас примерно одинаковое детство, Маргарита, и я бы вспомнил анимационный цикл, очень яркий, знаменитый цикл «Миф и легенда Древней Греции».
1: А мультфильмы
2: как
1: были,
2: раз,
1: да? Какие-то?
2: Мультфильм, да, это цикл из 5 мультфильмов, значит, режиссера Александра Снежко-Влоцкая. И вот там прямо вот как раз вот мы впервые, мое поколение познакомилось вот со всеми этими сюжетами и влюбилось в них. Поэтому я бы даже вот с этого начал, наверное.
0: Мультипликация в Советском Союзе, ну, был, наверное, это более доступная, да, наверное, ну, и в производстве, и в распространении. Потому что такие эпопеи, я даже не помню, чтобы нас снимали в советское время. Ну, с того же «Спартака».
2: Конечно. У нас были фильмы, у нас, не знаю, в позднесоветское время была, например, история, комедия «Улисс и страти» Валерия Рубинчика. Да, у нас были и «Аргонавты» с Ермольником и Абдуловым, да, поэтому
1: точно.
2: У нас были античные сюжеты, вот, но немного, и они такие были все-таки уже с дистанции иронической сделанные. Да.
1: Почему? Почему с иронией делали?
2: Ну, слушайте, а это уже время, когда проникает постмодернизм, и уже невозможно всерьез это делать прямо вот, ну, просто «Спартак», простите, это 60-е годы, это еще никакой не постмодернизм, это прямо вот время серьезных историй, это еще расцвет пеплумов в Голливуде, да, вторая волна пеплумов, так называемая, поэтому, конечно, там все всерьез.
1: Ну, а «Одиссей» Нолана уже без иронии сейчас сделано совсем?
0: Да, расскажите нам несколько
2: слов.
0: Оценочное, да.
1: Об этом странном фильме, да.
2: Слушайте, я очень боялся идти на «Одиссею» Нолана, потому что к Нолану у меня такое отношение настороженное, мне не все нравится, что он делает, а «Одиссея» — один из моих любимых текстов, думаю, сейчас тут грязными сапогами пройдется по прекрасной «Одиссее» Гомера. Но нет, нет, прошел с уважением, на мой взгляд, и Нолан выстроил максимальную дистанцию от текста к фильму. И, знаете, лучшие экранизации, лучшие исторические фильмы, лучшие фильмы про будущее, они на самом деле про здесь и сейчас. И «Одиссея» Нолана — это, конечно, ответ на те тектонические сдвиги, которые происходят в политике мировой, во внешней политике. И, конечно, фильм этот сделан как антимилитаристский манифест, как призыв к некому диалогу. В этом смысле он очень современен. Вот, там уже можно ковыряться в каких-то конкретных решениях. Например, мне очень нравится, как сделана Сцилла. Потому что Сцилла такой, ну, монстр страшный, да, вот, значит, как его показать, чтобы это не было кринжово, как говорит молодежь, как не было, значит, так вот неловко.
1: Чтобы это было интересно,
2: было
1: еще
2: интересно,
1: да.
2: И он придумал, да, такую странную какую-то такую вообще конструкцию прямо. А вот с Полифемом, я считаю, не очень получилось. Он там буквализирован, да. Он интересно тоже придуман, но в целом в том виде,
1: сейчас
2: в котором мы его и
1: привыкли.
0: Кто не смотрел,
1: да.
0: Давайте Сциллу хотя бы опишем. Это чудовище, да, какое-то.
2: Это чудовище
0: морское.
2: Там какие-то, знаете, а там вообще, ну, это чудовище с пастью, с кучей каких-то щупалец. Там эти щупальца есть. Они, знаете, такие немножко в конструктивистском ключе. Какие-то такие вот, ну, лопасти, что ли, я не знаю, какие-то плоскости. Это сделано просто, ну, не очевидным, не банальным способом. Мне даже трудно ее описать, эту Сциллу. Вот, потому что она не похожа ни на что. Вот, она придумана. Или там здорово сделан эпизод с сиренами.
1: Просто прекрасно, да.
2: Да.
1: Я просто, мне удалось уже посмотреть фильм. Это вот наиболее, ну, для меня лично, поскольку кино, понятно, это субъективное впечатление, как театр, но вот как снята именно сцена с сиренами, это, ну, придумано, точнее.
2: Расскажем, да, можно проспойлерить здесь?
1: Я не знаю,
0: да, конечно, может, чуть-чуть.
1: Ну, давайте спойлерить.
0: А что? Смотрите. Кого? Ведь «Одиссея» это?
1: Да. Это
2: ну, я к тому, что просто здесь это не сюжет Гомера, а именно как сделан при прием в фильме, да, как он решен, этот эпизод. Смотрите, сирены. Сладкоголосые девы, которые, значит, заманивают в свои сети
1: когти
2: рыбаков. Да. Естественно, нам нужно, мы хотим услышать их голос. Тот самый сладкий голос. Что придумывает Нолан? Он говорит так, значит, то есть его Одиссей говорит так: теперь я, значит, воском залепляю уши, вы меня привязываете к мачте крепко-прикрепко. Вот, и все.
1: Значит, это там, классический сюжет.
2: Классический сюжет, Одиссея, да, конечно, конечно, да. Но теперь дальше что делает Нолан? Он переключает нас на оптику, точнее, акустику самого Одиссея. Мы не слышим. Тишина, да, вот воском у нас, значит, уши залеплены. Мы только можем видеть, что происходит. Мы видим, как нехорошо Одиссею. И он описывает, что это такое, знаете, вот даже вот как бы он чувствует такое, вот такое какое-то почесывание, покалывание сладкое в этих ушах, которое становится невыносимым.
1: Это он потом рассказывает. Да, это, да, это да, не да, во да. время этого, да, да, да, да, не да, во да. время этой сцены.
2: Конечно, так, а мы не можем этого услышать. Да, да, то есть здесь у нас выключили слух так же, как и у Одиссея. И здесь идет вот такой минус прием. То есть нам, собственно говоря, не дают возможности услышать этих сладкоголосых сирен. И это очень правильно. На мой взгляд, прям единственное возможное решение – это не дать услышать какой-то прекрасный голос. Потому что любой голос, ну, мы скажем, а, ну, значит...
1: Это не то.
2: Не то, да, значит, вот Монсеррат Кабалье лучше поет, чем ваши сирены.
1: А «Царство Аида» как снято?
2: Ну, «Царство Аида» снято на земле. Вы не поверите, с Аидом договор никто не заключал. Вот, а сняли в Исландии, на этом черном пляже с черным песком. Это очень впечатляет. Вот, и это, правда, очень страшный эпизод. Страшный,
1: очень
2: когда
1: страшный,
2: эти,
1: да,
2: вот,
1: да, да,
2: души умерших, души неоплаканных воинов, да, значит, непогребенных воинов с вождем своим Одиссеем встречаются и предъявляют ему претензии. Вот, это, мне кажется, уже хорошо. Да, когда вот здесь нет этого Аида с этими страшилками mm-hmm. традиционными, а вот это в таком земном месте, в земной локации сделано.
1: Но
2: это
1: там хорошо. Какой-то такой зомби-эпизод есть, да, когда,
2: конечно,
1: они начинают появляться, чтобы зацепить, там, может быть, да?
2: Идти к этому, да, Одиссею, mm-hmm. к нам, да, такие черные, да, в земле эти люди, да, конечно.
1: Ну, то есть «Одиссея» снята, она взята только за основу, да, потому что, если мы будем немножко тоже спойлерить по поводу этого фильма, там нет каких-то героев, да, которые серьезную роль играют в самом произведении.
2: Ну, конечно, там целый
1: эпизод. Ахилла нету, да, практически. Да. Гектора, ну, Гектор там, по-моему, эпизодически появляется,
2: ну,
1: да?
2: Ну, да-да-да, все-таки Ахилл, Гектор, они больше в «Илиаде», да, у нас описываются, mm-hmm. да, хотя они появляются в «Одиссее» тоже, конечно же, немножко, да, yeah. о них рассказывается. Да, там... там много чего нет, и, собственно, что делает, вообще, в чем, мне кажется, особенность нолановской «Одиссеи»? Сам Нолан признается, что ему хорошо удаются всякие эти вот головоломки, и плохо удаются характеры. Когда он берет «Одиссею» Гомера, он понимает, что с характером здесь как бы, ну, нечего делать, потому что «Одиссея» Гомера – это, извините, не психологический роман 19 века. Это не Толстой, не Достоевский. И, значит, это схематичная фигура. И он берет Мэтта Дэймона, который тоже, в общем-то, довольно схематичная фигура. Он, конечно, его психологизирует в той мере, в которой ему, ну, как бы, он это умеет делать и позволяет себе делать. Но это не такой прям сложный персонаж, психологически разработанный. Поэтому в этом смысле «Одиссея» идеальный текст для Нолана. Да, такая именно конструкция. Да. Понятно, что в мифе все персонажи функциональны. Не психологичны, а функциональны. Это вот он и делает, собственно говоря. А что касается дистанции между фильмом и текстом, это очень правильная дистанция, довольно далекая дистанция. Я считаю, что чем дальше и чем смелее автор, тем лучше. Это относится
1: тем,
2: и
1: в смысле, режиссер имеется в виду.
2: Да, да, режиссер, mm-hmm. да, да, да, конечно. Это относится и к экранизациям, и к каким-то историческим реалиям, ну, потому что все буквальное в кино работает плохо.
0: Ну, а вот да, если давай. Говорить mm-hmm. о таких античных сюжетах, да, или древних, вот можно же сравнить с фильмом «Троя», который вышел
2: конечно.
0: 22 года назад.
1: С Брэдом Питтом, да? Который...
2: Зачем вы говорите такие страшные вещи? Он вышел вчера.
0: 2004 год. Это было вообще
2: позавчера максимум.
0: Да, да, да. И говорилось о 1193 годе, если честно. И «Одиссей» там тоже был, и «Париж».
2: И «Одиссей» был, да, там все были, и «Гектор» прекрасный.
1: Абсолютно снято по-другому.
2: Конечно,
1: конечно. Это зависит от времени, когда снимается кино, от эпохи.
2: Да, Да, все-таки начало нулевых это было возвращением к такому серьезному разговору об античном эпосе. Мы помним этот триумф «Гладиатора» Ридли Скотта на «Оскаре», когда появляется сразу несколько фильмов. Вот нулевые, потом середина десятых годов, это такая новая волна пеплумов. Напомню, пеплум – это термин, который придумали киноведы в середине 20-го столетия по отношению к фильмам на античные или библейские сюжеты. И для них характерно, что масштабное повествование, много массовки, значит, вот такое погружение в атмосферу какой-то глубокой древности, довольно схематичные персонажи, довольно схематичный сюжет. Вот, это такой вот пеплум от греческого «пеплос» и латинского «пеплум» – одеяние. Не от пепла, как может казаться, а наоборот, от одеяния «пеплос». Пеплос. Uh-huh. Вот, и, собственно, «Троя» сделана как такой неопеплум. Вот, очень серьезный, значит, у нас вот там, не знаю, по-моему, даже нет никакого намека на улыбку у Брэда Питта, у Елены Троянской, у Париса, значит...
0: Орландо Блум сам себя играл вообще.
2: Орландо Блум, да-да-да, вот.
1: Все серьезно.
2: Все серьезно, да-да-да, ну, потому что это такой пафосный фильм, где вот пафос, напомню, пафос по-древнегречески, это значит какую-то страсть, воодушевление, вот такое высокое чувство.
1: Панты?
2: Нет, нет. Вот я вот считаю, что по-древнегречески пафос не совсем про это, не про понты как раз, а
0: страсть,
2: вот про
0: воодушевление, я смотрю, то, что и подсказывает.
2: Да-да-да. Вот. И, собственно, там как раз он сделан в этом ключе, поэтому он очень близок к «Гладиатору». Нолан уходит дальше от «Пеплума». Он, собственно говоря, «Пеплум» это вообще назвать нельзя, это авторское кино. Вообще интересно, что античность у нас, по сути, выражается в двух кино аспектах. Это либо буквально «Пеплум», вот те самые, которые появляются в самом начале 20-го столетия.
1: И они буквально рассказывают, да, вот,
2: буквально
1: линейно,
2: да, иллюстративно, там вот «Падение Рима» 1905 года, один из первых пеплумов в истории итальянского кино. Надо вспомнить, что в Италии, почему пеплум появляется в Италии изначально, потому что конкурентным преимуществом и уникальным торговым предложением итальянского кино стали античные руины, которые уже прям есть. Существуют, строить в декорациях это не нужно в павильонах. Просто бери и
1: снимай. Пошел на улицу и снял, да.
2: Пошел на улицу и снял. Именно, почти так. И это стало использоваться. Поэтому «Пеплум», который еще так не назывался, но тем не менее, это такой исторический боевик масштабный, он стал главным брендом итальянского кино. Вот, и дальше его подхватывает Голливуд в конце 50-х годов. Вот там, где вот как раз и «Спартак» вот на этой волне появляется, и «Клеопатра» с Элизабет Тейлор.
1: Сейчас немножко шаг в сторону. Можно? «Итальянская мафия» — это не бренд Италии?
2: «Итальянская мафия»...
1: Извините.
2: В кино.
1: Да, конечно.
2: В кино.
1: В жизни.
2: В жизни я не знаю. Слушайте...
0: Разберемся. Ты мне дай задание, я...
1: Да, сейчас покопаюсь, да-да-да.
2: А с мафией отдельный разговор, интересно. Да. Можем
1: ты
2: поговорить.
1: Ты хотел спросить, Рит, у тебя вопрос.
2: А может, да, я просто одну мысль закончу, извините, просто одну мысль закончу. Итак, то есть, с одной стороны, пеплума, да, а с другой стороны, какие-то авторские картины, например. Например, в те же 60-е годы, вот что выходит, в которые выходит и «Спартак», значит... С Дугласом появляется и «Сатирикон» Федерико Феллини, 69-й год. Появляется и «Царь Эдип» Пьера Паоло Пазолини, 67-й год. Чуть позже он делает «Медею». Вот, то есть авторские. Очень
0: и я добавлю
2: и
0: вот то, что хотел сказать.
2: Да.
0: Андрей Рублев, 1966 год,
2: конечно.
0: Андрей Тарковский.
2: Ну, да, средневековье
0: –
2: это наша античность.
0: Да, я бы так сказала.
2: Ну да, да. Конечно, это очень серьезная проработка. И, кстати, уж точно Андрей Рублев-Тарковского не про 15 век и не про Андрея Рублева только. Он про художника и власть. Это такая вообще очень общая картина. Не случайно это Андрей Тарковский, естественно, имеет в виду и себя в том числе. Вот поэтому.
0: Но я смотрела в 89-м году на кинофестивале московском каком-то. Меня родители, маму потащила. Я думала, это хроника. Я думала, так оно и было. Оно же еще черно-белое.
2: Вы не поверите, но ведь смотрите, Тарковский пользуется фактически приемом, который только что использовал Пьер Паоло Пазолини в «Евангелии от Матфея». Он снимал «Евангелие», это же тоже античность, начало, да? Первого века, снимал «Евангелие» как документальный фильм. И Тарковский делает ровно то же самое. Он снимает Андрея Рублева как документальный фильм, документальными средствами.
1: Поэтому такое впечатление,
2: оно совершенно справедливое.
0: Да, мы... Евангелие 64-й год, точно.
1: Да, да, у нас пару минут до перерыва. Ну, mm-hmm. если вспоминать и говорить, наверное, о современных русских, да, российских фильмах, мы можем вспомнить «Мастера и Маргариту», да? Да. Только не современность, да, а Понтия Пилата.
2: Есть, да, там тоже античный кусочек. Ну, такой, значит, давайте так, все-таки это античность в кавычках в двойных, потому что уже у Булгакова это не Иисус, а Иешуа, не Иерусалим, а Иершалаим. А здесь это вообще игра, понимаете? Здесь же, как сделал режиссер фильма «Мастер и Маргарита», это же текст в тексте, это же как бы та пьеса, которую мастер ставит.
1: Да-да-да.
2: Поэтому тут вообще такая античность в множественных кавычках. Да? Здесь предельно условные интерьеры, предельно условные все эти образы, да, там пряжки, мантии, все это, конечно же, есть, но, тем не менее, перед нами такая закавыченная античность. И вообще, мне такая закавыченная античность кажется более справедливой.
1: Почему?
2: Потому что что там на самом деле было, мы мало что знаем, честно говоря. Вот.
1: Ну, так и в Риме что было, мы не знаем. Мы знаем только по вот, дошедшим
2: до нас. В Риме и Греции. Да, я к тому, что да-да-да. Вот и уж, коль мы начали с Нолана, претензии, что там корабль не такой. Конечно, конечно, корабль не такой. Это очевидно совершенно. Но Нолан, как художник, работает с образом, узнаваемым образом. Если мы сейчас с вами, предположим, в виде эксперимента, вот возьмем прям такую реконструкцию историческую и сделаем на основе очень точных копий, максимально приближенных к реальности, фильм, этот фильм, скорее всего, никакого впечатления на зрителей не воспроизведет.
1: Так кино — это образ. Кино — это прообраз.
2: Искусство — это прообраз. Потому что кино работает с неким стереотипным восприятием какой-то исторической эпохи, а не с точным реконструированием, да, каких-то элементов. И это такая ловушка. Я очень люблю историю, поэтому сразу как бы, да, с настороженностью отношусь к историческому кино.
1: Сейчас мы сделаем паузу.
0: Да, у нас в гостях киновед Всеволод Коршунов. Мы, да, отдадим микрофон на другие студии, вновь вернемся и продолжим обсуждать античные сюжеты в кино. Спасибо всем.
3: Физики и лирики. Современному читателю нужна мультижанровая или мультизадачная литература. И как таковой чистый жанр сейчас не популярен, потому что жизнь стала сложнее, и литература стала сложнее. Она теперь призвана удовлетворять сразу нескольким потребностям. Антон Мамон, писатель.
4: Так говорит «Маяк».
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: «Маяк. Защита Отечества». Долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские войска освободили село Новосолушино в Запорожской области и Андреевскую общину в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны. Российские войска поразили в течение суток логистические центры, объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации противника в 144 районах. ВСУ потеряли за сутки порядка 1450 военнослужащих. В зоне ответственности группировки войск «Север» до 260 человек, от действий группировки «Запад» свыше 210, «Южный» до 205 боевиков. Группировка «Центр» ликвидировала свыше 390 украинских националистов. На направлении «Восток» более 345 и «Днепр» до 40 военнослужащих. Российская разведка вскрыла планы Запада совместно с Киевом обвинить Россию в вооружении латиноамериканских наркокартелей. Речь идет о подготовке сценария завозом российского оружия в Венесуэлу, Мексику и Колумбию. Об этом сообщает пресс-бюро службы внешней разведки. По данным ведомства, туда уже заводится захваченный на полях СВО российское вооружение. Попутно готовятся документы, а также фейковые аудио-видеозаписи с подтверждением якобы передачи оружия латиноамериканцам. В службе внешней разведки назвали наивными планы режиссеров подорвать отношения России с латиноамериканскими странами и склонить их к поддержке антироссийского курса. Единственное, на что они способны, в очередной раз продемонстрировать отсутствие каких-либо нравственных ограничений, а также шаблонность мышления, отметили разведчики. Одна из девочек, пострадавших от ножевого ранения в Уфе, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости Минздраве региона. Состояние младшей сестры оценивается как тяжелое, но стабильное. Обеим оказывается все необходимые медицинские помощи, их уже прооперировали. Ситуацию взял под личный контроль министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Их 10-летний брат не пострадал. Напомню, полиция задержала 16-летнюю девушку, которая пришла к знакомым и напала на них с ножом. Следственный комитет по факту покушения на убийство возбудил уголовное дело и намерен ходатайствовать. Стоит об аресте подозреваемой. Правительство Великобритании должно одобрить проекты по увеличению добычи нефти и газа в Северном море для преодоления экономического кризиса, заявил депутат Палаты общего британского парламента от оппозиционной правопопулистской партии Reform UK Дэнни Крюгер. По его словам, Соединенное Королевство должно использовать весь имеющийся энергетический потенциал. Он призвал британское правительство эксплуатировать все источники энергии, которые есть в этой стране. Ранее британские СМИ сообщали, что премьер Энди Бёрнам может одобрить разработку нефтегазовых месторождений Джекдоу и Росбанк в Шотландии. Разрешения на их освоение были выданы еще несколько лет назад, но реализация проектов приостановлена постановлением суда в Эдинбурге, который посчитал, что владельцы месторождений не предоставили полную информацию об экологическом ущербе от их работы. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра облачно, местами ожидаются дожди, температура воздуха днем плюс 18-20 градусов. В Москве переменная облачность, без осадков, ночью температура плюс 12-14 градусов, днем ожидается до плюс 25.
1: Новости спорта.
2: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий тур Мастерса в Цинциннате. В матче второго круга она обыграла соотечественницу Анну Блинкову со счетом 6-7, 6-4, 7-5. В следующем раунде Александрова сыграет против Сары Бейлик из Чехии. А еще одна россиянка Людмила Самсонова проиграла американке Кори Гау во втором круге турнира. Встреча завершилась победой Гау со счетом 2-6, 6-4, 6-1. Даниил Медведев и Лернер Тьен не сыграют на парном Мастерсе в Цинциннате. Сегодня в первом круге они должны были встретиться с Марком Полмансом и Лукасом Мидлером. Ранее, после поражения в полуфинале ATP 1000 в Монреале, Тьен рассказал о проблемах с рукой. А сегодня вечером в Цинциннате стартует третий круг. Диана Шнайдер и Анна Калинская проведут свои матчи, рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
3: Вторым запуском на арене Тони Траберта, одного из самых больших кортов комплекса в Цинциннате, 14-й сейная Диана Шнайдер должна сыграть с полькой Майя Хвалынской, 19-м номером посева. Игра, привлекающая внимание еще и воспоминаниями от июня нынешнего года, когда девушки встречались между собой в полуфинале открытого чемпионата Франции Ролан-Гарос. И Диана, перед этим выбившая с турнира американку Мэдисон Кис и первую ракетку мира белорусскую Арину Соболенко, споткнулась на Хвалынской, сенсационно пробившейся в финал. Теперь попытка взять реванш на харде по на котором они между собой еще не играли, оба их предыдущих матча проходили на земле.

0: также вторым запуском на другом значимом корте, корте чемпионов. Анна Калинская должна сыграть с опытной румынкой 15-й сеянной Сараны Кырсти. В рейтинге сейчас она чуть ниже. В Танцинате она посеяна под 18 номером. Да и по личным встречам Кырсти чуть впереди 2-1. Правда, девушки не играли между собой последние 3 года. А все предыдущие встречи проходили как раз на харде, причем в Америке. Самая первая в финале квалификации в Танцинате 2020 года принесла успех Калинской 7-5-6-4. У мужчин Даниил Медведев и Андрей Рублев этот игровой день пропускают в одиночном разряде. Должны сыграть теперь в ночь со вторника на среду. Зато в парном дуэт Карен Хачанов-Андрей Рублев на корт выйдет. В соперниках у них одна из сильнейших пар мира. Третий сеянный Марсело Аревало-Сальвадор Матепавич, Хорватия.
1: Футболист Сочи Кирилл Кравцов близок к переходу в «Динамо Загреб». Сегодня воспитанник «Зенита» пройдет медосмотр в Загребе, после чего подпишет с хорватским клубом 4-летний контракт. В 17 матчах прошлого сезона российской премьер-лиги на счету полузащитника 3 забитых мяча. Чемпионат Европы по водным видам спорта прошел для российских пловцов супер, считает Егор Корнев. Отлично, что выиграли эстафету, для нас это было главным, мы это сделали. За чемпионат Европы ставлю себе оценку 5, максималка, поделился Егор. Корнев выиграл золото на дистанции 50 метров баттерфляем и стал победителем турнира в смешанной и комбинированной эстафетах. Также он завоевал серебряные медали на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем и в кролевой эстафете. На чемпионате Европы по спортивной гимнастике российским спортсменкам ко многому приходилось привыкать заново, рассказала Ангелина Мельникова. Начало положено, теперь фокус на Олимпийские игры. У меня такое ощущение, как будто мы все заново начали, и это был первый международный старт, который мы прекрасно провели. Следующая остановка – чемпионат мира, сказала Ангелина. На чемпионате Европы Мельникова завоевала 3 золотые награды в многоборье, опорном прыжке и в командном турнире. С вами был Юра Геворкян.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: физики и лирики.
1: Физики и лирики в эфире. Маргарита Михайловна Митрофанова, да. Меня зовут Андрей Кудряшов. Всеволод Коршунов у нас в гостях по-прежнему, киновед, доцент кафедры драматургии кино. И говорим мы об античных сюжетах в кино. Всеволод, я вот о чем хотел попросить вас высказать свое мнение по поводу «Одиссеи» Нолана. Как надо снять фильм про «Одиссея», чтобы, ну, практически по всему миру возник просто дикий интерес к произведению Гомера. Вот где они читают, там, не знаю, США, Россия, Великобритания. То есть продажи книг увеличились там в 1000%.
2: Ну, слушайте, здесь, мне кажется, дело не столько в том, как это снято, а в бренде Нолан все-таки. Mm. Да? Нолан один из крупнейших режиссеров.
1: После Брэда Питта такого не было.
2: Не было, да. Ну, не знаю, он у нас возглавляет гильдию режиссеров Америки. Ну, то есть в целом это очень крупная фигура. Вот. И здесь, мне кажется, ажиотаж с этим связан в первую очередь. Да? Mm-hmm. Ну, плюс ко всему, понятно, что у нас там были скандалы, связанные с кастом, с выбором, значит, конкретных артистов на какие-то.
3: А расскажите, какие роли. Скандалы? Я пропустила, а это интересно.
1: Люпита Нионго в качестве Елены Прекрасной. Да. Ну, как минимум.
3: Ну, среди прочих. Ну, а что, в чем там?
2: В чем скандал?
3: Как говорит подруга одна моя, аналитик.
2: Как она говорит, простите?
3: А моя одна подруга-аналитик всего на свете говорит, в чем заруба?
2: Заруба. Заруба в том, что Елена Троянская показана как темнокожая. Вот, значит, прекрасная Лупита Нионго, одна из самых красивых, с моей точки зрения, женщин в мире кино как минимум, играет сразу две роли, Елену Троянскую и ее сестру Клитемнестру. Значит, может ли Елена Троянская быть темнокожей? Не повесточный ли в кавычках это каст, и ну, имеет ли право Нолан покуситься на святое? Ну, вы знаете, значит, здесь у меня ответ такой. Я спокойно отношусь, кстати, к Нионго в роли Елены. Во-первых, все-таки, простите, Гомер Елену не видел. Он ее описывает, конечно, кстати, довольно абстрактно описывает. Вот, но описывает как? Дайте вспомнить, что такое вообще «Одиссея» Гомера. Это перелицовка. Это же не придуманный им сюжет. Это обработка так называемого троянского цикла мифов. Более того, «Одиссея» — это дописьменный текст, который просто аэдами пропевался на площадях. Только позднее был зафиксирован письменно. Поэтому вот ручаться, что там вот Елена была именно такой, не может, на мой взгляд, никто. Это некие, понятно, что стереотипы нашего восприятия.
1: Стереотипы времени, может быть.
2: Вот, и да, времени, в котором числе, мы живем. Да, и это тоже, конечно. Mm-hmm. Поэтому, ну, да, не знаю, или вот, например, Эллиот Пейдж, да, это актриса, которая стала мужчиной, да, Эллен Пейдж, вот, играет как раз того воина, который и, значит, соблазнил, значит, троянцев этим конем.
1: Конем, да? Вести конем.
2: Да, буквально, да, был таким передатчиком информации. Ну вот, мне кажется, это все довольно большая условность. Вы знаете, честно говоря, вот с моей точки зрения, простите, я, наверное, здесь буду очень непопулярную позицию высказывать, но извините, Ахилл, Агамемнон, Одиссей по-английски не говорили. Они не говорили с разными акцентами английского языка. К этому мы как-то уже привыкли и на это не обращаем внимания. Почему-то вот, это же понятно, почему.
1: Не на древнегреческом снято, мягко говоря.
2: Да, да, да, не на ахейском, да.
1: Тем более, да.
2: Значит, конечно, понятно, почему мы так болезненно воспринимаем все эти визуальные маркеры. Мы больше визуалы, 80% информации мы потребляем люди, мы, homo sapiens, через зрение. Поэтому, конечно, с голосом нам легче смириться. Но для меня это такая же условность, честно вам скажу. Прям такая же. Единственное, с чем я не согласен радикально, значит, с тем, что Нионго сыграла Клитемнестру. Вообще-то Клитемнестра, конечно, ее сестра, но только по матери, потому что Елена – это дочь Зевса, а Клитемнестра – дочь земного мужчины. Mm-hmm. Вот, поэтому они близняшками быть ну никак не могут. Это вот уж если прям придираться, я, конечно, в шутку придираюсь, как вы понимаете, въедливо, да, такое, въедливо душню, да, иронично.
1: Ну, надо, может быть, сделать ссылку, что каст на самом деле там, ну, вот то, что, о чем мы говорили, то, о чем такие жаркие споры велись перед выходом фильма, каст, по-моему, в этом случае не имеет никакого значения. Эта история там третьестепенная, да, она показана там мазком одним,
2: да-да-да.
1: Не более того.
2: Это не главные персонажи.
1: Вообще не главные персонажи. Да. Понятно, что из Елены Прекрасной возможно, началась война, да, но троянская, то надо, как сказано в фильме, да, в мифе и фильме, да, но это совершенно не так. Вот.
2: Да, поэтому я в этом отношении скажу, что хайпа было много, много было таких маркетингов.
1: Мне кажется, это пиар-машина, по-моему, абсолютно, голливудская.
2: Абсолютно, да. И это, ну, слушайте, я к этому отношусь спокойно. Но кино – это, помимо того, что это искусство, еще и продукт, который нужно продавать. Угу. Нам это продали Одиссею. Продали.
1: Нет, ну продали. Его можно продать один раз. Да, да, можно сказать, что это авторский фильм Кристофера Нолана. Но авторский фильм не набирает, да, 1,5 миллиарда или сколько он же стоит. Вот в чем здесь затык и вопрос?
2: Давайте разберемся. Значит, для Нолана придумана специальная клеточка в кинематографической системе Менделеева. Для Нолана еще вот некоторых.
3: Как да? Вы?
1: Красиво. Расскажу. Красиво.
3: Да. Запомнить надо. Покруче да. спортивных комментаторов.
1: Да,
3: которые...
1: да, мы тут отдыхаем в сторонке.
2: Спасибо.
1: Да, да.
2: Слушайте,
1: да,
2: но
1: да.
2: дело в том, что Нолан, конечно, режиссер-автор, отер, в этом французском смысле, который изначально закладывали в это слово Базен, Трюфо, Годар. Но, тем не менее, значит, он находится не в секторе авторского кино. Есть очень такой забавный термин, придуманный для него и для Дени Вильнёва. Называется «артбастер». Вроде как блокбастер, но арт. То есть это авторский взгляд, это масштабное эпическое полотно по всем канонам жанра.
1: «Интерстеллар» сделанное... сюда подходит?
2: Конечно, конечно, конечно, вполне, да. Опять же, если возьмем Вильнёва, то, не знаю, та же экранизация Герберта, «Дюна» абсолютно артбастер. Поэтому это и авторское, и все-таки зрелищное масштабное кино, то есть идут как бы... То есть Нолан, он этим и славится, что это автор... То есть есть авторы радикальные, как Годар, которые просто вот перепахивают, да, вот, не знаю, там в «Презрении», кстати, он очень посмеялся над «Одиссеей», там режиссер, которого играет с классик немецкого и американского кино Фриц Ланг, снимает как бы «Одиссею». И Годар уже смеется над этими пеплумами, уже всем надоевшими. Вот, и у Годара очень сильный сдвиг от каких-то нормативных, конвенциональных структур. У Нолана нет. Поэтому это авторское кино, но не такое радикальное. Поэтому вот здесь такой очень правильный компромисс между авторским кино и блокбастерами. Вот такие прям артбастеры. И «Одиссея» типичнейший артбастер. Поэтому тут как бы, ну, как бы мы лукавим, говоря, что вот авторское кино собирает миллиард. Не совсем авторское кино все-таки, да? Артбастер.
1: То есть все равно продажи имеют место быть, да?
2: Конечно.
1: Все-таки, да?
2: Ну, слушайте, это не Пазолини с «Царем Эдипом», да? Вот если вы посмотрим на «Царя Эдипа» Пазолини, то вы вообще сойдете с ума. Потому что я вот помню, его включил, я обожаю эту пьесу Софокла, я жду «Древней Греции»,
3: а про что там?
2: «Искрящегося моря», расскажу, да, что делает Пазолини с «Царем Эдипом». Это, кстати, мой любимый фильм Пазолини.
1: Нет, изначально «Царь Эдип» про что?
2: А, изначально
1: «Царь Эдип». И потом про Пазолини.
3: Так, намекнуть.
2: Давайте, да, да, пожалуйста. «Царь Эдип» — это трагедия Софокла, сейчас основанная, ну, уже на фиванском цикле мифов, о том, как некий Эдип, значит, получил пророчество о том, что он будет жить как с женой, собственной матерью, и убьет собственного отца. Он в ужасе уходит из дома, идет куда угодно, не зная, что город, куда он приходит, Фивы, это и есть место жительства его собственного, как бы, настоящего отца и настоящей матери. И вот он, уходя от судьбы, ровно это пророчество и исполняет.
1: Попадает в ловушку. Да,
2: да, да, да, да. Вот, значит, и что я жду как зритель от Пазолини, от фильма про Эдипа, точнее. Я жду «Искрящегося моря», прекрасной Греции, залитой солнцем, передо мной североафриканская марокканская пустыня. Все какое-то такое песчано-охристо-желтоватое, грязно-желтоватое. Передо мной нет никаких древнегреческих одеяний. Там он использует, например, головные уборы, элементы одежды ацтеков, майя, шумеров, африканских племен. Там звучат какие-то элементы музыкальные совершенно разных культур, включая японскую музыку ритуальную. Там появляется мелодия русской дореволюционной песни, значит, такой... как раз революционные песни дореволюционного периода «Мы жертвы упали в борьбе роковой». Да? Вот, то есть там такая постмодернистская, мешанина, что ты понимаешь, что это такой притчевый конструкт. История про Эдипа могла произойти где угодно и когда угодно, потому что все перед судьбой-то равны. Вот, и там еще очень интересно сделано. Эдип тоже снят во многом как документальное кино по Пазолини. Он показывает Эдипа, который еще не стал героем мифа. Мы видим обычного человека, который потеет, который плачет, который не знает, куда ему идти. Это не герой никакой, да? Он еще не встал на пьедестал. Его еще не покрыли позолотой. Он как бы демифологизирует миф. Это невероятно красиво и очень здорово сделано. То есть Пазолини максимально далек от наших представлений о Древней Греции, о пьесе Софокла, и в этом его сила, с моей точки зрения. Поэтому но здесь это не против иллюстрации.
1: Это не арт-бастер, который может набрать сотни. Да,
2: ну, это Пазолини, который, о котором все говорят, которого мало кто видел, если честно. Вот это прям такое чистое, вот это прям чистое авторское кино, которое настолько сдвигает какие-то конвенциональные паттерны, что аудитория у него и правильным образом, да, должна быть такой, она маленькая.
3: 1967 год, «Царь Эдип», Пьер Паоло Пазолини. Да, действительно, есть смысл вечер посвятить этой картине. И...
2: великая картина, почитаю, я вам
1: почитаю, да, исходники. А этический барьер вообще вот между нынешним временем и когда греки, да, древние греки жили. Понятно, что абсолютная этика абсолютно разная. Как здесь работает кино? В зависимости от времени, да, то есть, ну, он одно делает, там в «Трое», там, начало 2000-х другое, да, у Пазолини, там, третье. Как они вот работают с этой историей?
2: Ну,
1: среди римлян и греков.
2: Ну, слушайте, конечно, потому что какие-то базовые вещи этические, конечно, константные, да, а какие-то меняются. Вот, и смотрите, что делает тот же Нолан, коли уж мы к нему прицепились, да? Он перед нами все-таки делает персонажа с неким даже не внутренним конфликтом, да, а знаете с чем? С рефлексией. Он делает Одиссея рефлексирующим. У Гомера Одиссей размышляющий, но не рефлексирующий в контексте таком невротическом, да, 20-го столетия, 21-го столетия. Вот, то есть, что делает Мэтт Дэймон? Что он играет? Он играет осмысление того, что он сделал, рефлексию, попытку понять, что он сделал не так. Весь фильм он, по сути, сожалеет о том, что он сделал.
1: Изначально.
2: Одиссей гомеровский не сожалеет. Более того, мы помним, что у Гомера и в «Илиаде» и «Одиссее» есть два уровня повествования. Есть уровень людей, а есть уровень богов. Это все воля богов, воля судьбы. Поэтому здесь нет никакой, ну вот, моей воли...
1: человеческого
2: личный,
1: я нету,
2: индивидуальный,
1: да.
2: Конечно.
1: Так это... предначертано.
3: Ответственность переносится,
2: да. Да, конечно.
3: На другого человека, да. Даже не человека.
1: Так, пауза. У нас очень интересный разговор, но мы вынуждены сделать небольшую двухминутную паузу. Вернемся.
0: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Школа области готовится к введению нового предмета. С 1 сентября вводится обновленная образовательная программа, а со второго полугодия для пятиклассников запускают новый обязательный предмет – духовно-нравственная культура России. Как рассказали в Министерстве образования области, предмет призван сформировать у школьников представление о традиционных российских духовно-нравственных ценностях, исторической памяти и культурном наследии страны, а также воспитать понимание гражданской ответственности и связи поколений. Предмет входит в обязательную часть учебного плана. Общий объем курса составит 85 часов за 3 года. Преподавать предмет будут учителя истории. Кратковременные отключения телерадиосигнала возможны в Вологде с 17 по 23 августа. Перерывы в трансляции могут возникать с 10 до 17.00. Это связано с проведением профилактических плановых работ на станциях. Площадь Возрождения закрывают на ремонт в Вологде. С 18 августа движение транспорта и пешеходов будет полностью перекрыто. Рабочие заменят инженерные сети, покрытие проезжей части и тротуаров. Объезд для водителей возможен по улицам Лермонтова, Ленина, Зосимовской или Пушкинской, Герцена, Мира. Общественный транспорт также изменит маршрут. Работы станут продолжением ремонта площади Революции. Напомним, там сейчас заливают бетонное основание под плитку. Народный артист России Леонид Рудой скончался в Вологде. Большую часть жизни актер отдал служению в Вологодском драматическом театре. На сцене он сыграл более 100 ролей. Работа актера неоднократно была отмечена призами и премиями Международного театрального фестиваля «Голоса истории». В марте 2007 года актеру было присвоено звание Народного артиста России. Позже он получил премию за большой личный вклад в развитие театрального искусства Вологодской области. В этом году артист награжден медалью за заслуги перед Вологодской областью. Дождливая погода сохранится в области до конца недели. Вторая половина месяца пройдет под влиянием атлантических циклонов, сообщили в гидрометцентре. Дневная температура ожидается от плюс 17 до плюс 21 градуса, ночью плюс 10, плюс 13. Ожидаются умеренные дожди, местами возможны грозы. Синоптики рекомендуют жителям региона в ближайшие дни иметь при себе зонт и следить за предупреждениями о возможном усилении ветра. Потепление до конца рабочей недели не прогнозируется.
0: Новости спорта.
4: Вологодская «Динамо» сыграла в ничью со «Звездой» Санкт-Петербурга. Соперники открыли счет на 77-й минуте. Попытки «Динамо» исправить положение поначалу не принесли результата. Поразил ворота соперников защитник Даниил Спадарец. Игрок реализовал пенальти в дополнительное время. Итог 1-1.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем облачно, возможен небольшой дождь, ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, в Вологде плюс 19 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
3: 12+.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
5: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Логистический центр в Одессе. Ангар с беспилотниками в Дмитриеве поразили прошлой ночью российские военные. Об очередных ударах по военной инфраструктуре Украины сообщило Министерство обороны. Также российские вооруженные силы ударами беспилотников в Геране атаковали два порта Одесса и Измаил, в которых хранились западная военная техника и безэкипажные катера. Тем временем под Сумами наши войска уничтожили штурмовую группу элитной бригады ВСУ «Магура». Об этом сообщили источники в силовых структурах. Бой завязался в селе Садки. Штурмовики 47-й отдельной механизированной бригады пытались дважды безуспешно контратаковать наши войска. В результате ответного огня элитные подразделения противника было уничтожено. В то же время в Запорожской области подразделения восточной группировки войск за сутки уничтожили 50 беспилотников самолетного типа, 7 станций Старлинка и 43 пункта управления БПЛА. Одна из западных стран в координации с Киевом планирует обвинить Россию в нелегальных поставках оружия наркокартелям и другим преступным группировкам в Венесуэле, Колумбии и Мексике. Об этом заявили в службе внешней разведки России. По данным СВР, с этой целью на территории названных государств уже завозится вооружение российского производства, захваченное врагом в ходе СВО. Параллельно готовятся фейковые аудио- и видеоматериалы, подтверждающие факты передачи россиянами оружия через посредников латиноамериканцам. Для пущей убедительности этот массив данных предполагается подкрепить фальшивые документации, указывающие на якобы причастность к схеме представителей вооруженных сил России, сказали в СВР. Решение Швеции не признавать российские небиометрические паспорта – это очередной искусственный барьер для граждан России, но это решение не стало неожиданностью. Российская дипмиссия окажет содействие соотечественникам в решении возникающих в этой связи вопросов, заявили РИА Новости в российском посольстве в Стокгольме. Ранее Еврокомиссия объявила, что с 1 октября Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция прекратят признавать российские пятилетние загранпаспорта без биометрии. Швеция при этом будет исключение до конца декабря. Она продолжит пропускать россиян с визами и видами на жительство, выданными до 1 октября странами ЕС и Шенгенского соглашения. В Ассоциации туроператоров России подсчитали, что после того, как новые ограничения заработают, небиометрические загранпаспорта перестанут признавать уже в 15 европейских странах. До этого от приема таких документов отказались Финляндия, Исландия и Дания, Эстония, Латвия, Литва и Польша, Чехия, Франция, Германия и Румыния. Полиция задержала девочку, ранившую ножом двух сестер в Уфе, сообщили РИА Новости в МВД Башкирии. Нападение произошло в квартире дома на улице Высотной, и дети находились в квартире одни без взрослых. Пришедшая в гости 16-летняя школьница схватила нож и несколько раз ударила им двух сестер 16 и 9 лет, после чего сбежала. Также в квартире находился 10-летний брат пострадавших. Увидев раненых сестер, он стал звонить в дверь к соседям, которые вызвали скорую помощь и полицию. Обе девочки сейчас в реанимации, их состояние оценится как тяжелое. Нападавшую нашли и задержали. Сейчас выясняется, что стало причиной ее жестокого поступка. По данным СМИ, ранее школьница не раз бывала в этом доме и не раз приходила в пугающем образе из сериала «Игра в кальмара». Следственный комитет по факту покушения на убийство возбудил уголовное дело. Новые миллионеры и миллиардеры, разбогатевшие на искусственном интеллекте, кардинально поменяли мировой рынок роскоши. Появление таких людей открыло совершенно новую волну спроса для компаний, предоставляющих доступ к частным самолетам, яхтам и суперкарам, заявил в газете Financial Times консультант по элитным путешествиям Пол Чарльз. Как отмечает газета, компании вынуждены адаптироваться к потребностям новой технологической элиты, которая отказывается от классических атрибутов показной статусности в пользу практичности, приватности и эксклюзивности. По данным источников издания, в бизнес-авиации приток молодых IT-предпринимателей привел к резкому снижению среднего возраста клиентов на 10 лет. Новое поколение заказчиков бронирует рейсы через мессенджеры, оплачивает перелеты криптовалюты и требует здоровое питание на борту вместо традиционного шампанского. И что важно, они летают частными рейсами ради эффективности и конфиденциальности, а не для того, чтобы произвести впечатление на общество. На автомобильном рынке и миллионеры ценят эксклюзивность. Дилеры отмечают, что они готовы менять машины каждые полгода ради новейших моделей. Особым спросом пользуется кроссовер Lamborghini Urus с индивидуальным дизайном. По данным швейцарского банка UBS, за прошлый год число миллиардеров в мире выросло на 13%, достигнув 3302. Теплая и сухая погода ожидает москвичей в последние дни августа. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, ночи останутся еще по-летнему теплыми, и днем максимальная температура составит плюс 21-26 градусов. Синоптик отметила, что смена процесса в столице намечается на 23 августа. Пройдет дождь, южный ветер сменится западным, порывистым, в городе станет прохладнее. А в целом, нынешний август будет соответствовать климатической норме для московского региона. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Петербурге облачно, местами дождь, температура воздуха плюс 18-20 градусов. В Москве также ожидается переменная облачность. Вечером небольшой дождь, ночью температура плюс 12-14, днем снова плюс 23-25. Давление будет пониженное, 738 миллиметров ртутного столба.

0: предупреждала наши слушатели, не знаю, все ли с нами с 11.00 до вот как раз последнего часа нашего эфира, где мы обычно делаем 100 минут О, и мы выбрали лирическую тему на эту неделю. Дневники великих людей, скорее писателей, да, авторов, нет, не авторов, Пушкин какой-то, поэт. Нашего всего, с него мы решили начать. Попробуем прикоснуться к великому человеку, его заметкам, да, и вот как раз узнаем, что это такое дневники, исповедь, хотели люди эти, чтобы люди другие их читали, да, дневник – это же что-то личное, какие-то свои тайные мысли люди озвучивали. Попробуем в этом разобраться. Алина Бодрова с нами, старший научный сотрудник Института русской литературы Российской академии наук, Пушкинский дом, и доцент Высшей школы экономики, кандидат филологических наук. Алина, здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Здравствуйте, добрый день, рада быть с вами сегодня.
0: Спасибо большое. И вот открывая этот цикл о дневниках писателей и великих людей, что это такое? Как вы делите, профессионалы? Это действительно то, что хотят, чтобы потомки прочитали, или наоборот, или родственники, да? Или то, что секретно, а потом, после долгих лет...
1: А потом 20-м томом опубликовали в собрании сочинений.
2: Вообще дневники – это очень интересные документы, которые, конечно, литературоведы, филологи, мне кажется, просто читатели очень хотят прочитать, потому что у нас есть такое представление, оно, кстати, достаточно новое, что именно в дневнике человек выражает себя наилучшим образом, что, прочитав дневник или заглянув в него, мы сможем проникнуть в сознание, душу автора. И, конечно, на дневники чаще всего смотрят именно так. Но надо сказать, что дневники Пушкина, дневниковые записи, которых вообще не очень много, они вот на эти вопросы, этому любопытству на самом деле не отвечают. И это приводит нас к разговору о том, как, зачем и как люди вели дневники, какие дневники бывают.

0: у Пушкина, особенно у взрослого, была очень сложно организованная и, на самом деле, ужасно нестабильная жизнь. То есть он все время перемещался с места на место. Это вообще не с каждым писателем XIX века такое случалось. Да, многие именно сидели, жили в Москве или в Петербурге, ходили на службу и что-то писали. А Пушкин очень много перемещался. Ну, это, опять же, ведь не мешало его творчеству. Но, может быть, мешало тому, чтобы вот очень подробно рефлексировать события собственной жизни. Но Пушкин, он очень наблюдательный. И, может быть, вот это размышление о себе, о внутреннем мире, который часто предполагает дневник, и который предполагала вот эта исповедальная традиция, идущая от Руссо, она его не очень интересовала. Как его это, на самом деле, не очень интересовало в прозе вообще. А вот на то, что он видел вокруг, он был ужасно наблюдательный человек. Ну, как мы видим и по его прозе. Поэтому его дневники, как мне кажется, они похожи на прозу. Давайте, наверное, мы скажем, собственно, про те немногие случаи, когда Пушкин все-таки делал какие-то систематические записи, которые исследователи так или иначе квалифицируют как дневник. Обычно выделяют три пласта, они, на самом деле, очень и очень небольшие. Это, с одной стороны, лицейский дневник, это некоторое количество записей, сделанных поздней осенью 1815 года, да, то есть Пушкину 16 лет, он еще учится в лицее. Они такие действительно очень отрывочные, в основном про литературу, фиксирующие пушкинские формирующиеся литературные интересы. Дальше к условному такому подобию дневника Пушкин прибегал уже во время Южной ссылки в 21 году, когда он находился в Кишиневе. Там есть запись тоже такая характерная, уже год, как я здесь, да, в ссылке. Пушкин, напомню, 6 мая 2020 года был из Петербурга, выслан, фактически переведен по службе. И вот в Кишиневе он тоже немножко что-то поделал запись, но потом ему это, видимо, надоело. А последняя запись, которую он там делает, тоже характерная и тоже говорит о пушкинской манере. 18 июля 2021 года, в день, когда Пушкин узнал о смерти Наполеона Бонапарта, он эту запись, он делает об этом запись, но, как отмечают комментаторы, она уже отстоит от вот плотных дневниковых записей чуть более ранних. То есть вот он это записал и более-менее бросил. А настоящий систематический дневник, для которого Пушкин завел отдельную тетрадку. Пушкин, вообще работавший в тетрадях, он любил это, завел отдельную. И это говорит о том, что он все-таки систематически что-то хотел такое про себя записывать. Это уже такой Пушкин оседлый, Пушкин в Петербурге, уже женатый. И, значит, этот дневник связан с в основном придворной службой Пушкина. Этот дневник Пушкин вел с осени 33-го до весны 35-го года. И основные записи, такие наиболее систематические, относятся к 1834 году. И там, часто это цитируют, там, значит, запись 1 января, тоже характерное место, да, начало года, он записывает. Третьего дня я пожаловал в камер-юнкеры, что довольно неприлично моим летам. Но двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Ваничкове, в Ваничковом дворце, имеется в виду. Так я сделаюсь русским донжу. Здесь вот эта последняя фраза, да, так я сделаюсь русским донжу, означает, что Пушкин уподобляет себя известному французскому мемуаристу Людовика XIV, маркиз де Данжу, который в течение 36 лет вел дневник, или так и делал записи, о придворной жизни при Людовике XIV. Вот Пушкин мыслил свое ужасно ему не нравившееся назначение камер-юнкером, вот как такое невольное приглашение к наблюдению за светской жизнью. И он ее в этом дневнике и фиксирует.
1: А этот дневник можно считать историческим источником? Вообще он объективен был вот в оценке двора, каких-то сплетен, может быть, придворных светских львов?
0: Это отличный вопрос, но это на самом деле вопрос о том, насколько объективный может быть
1: сам Пушкин, да?
0: Вообще может быть любой дневник, да? Но мы же тоже делаем записи, что-то записываем для себя и рассказываем, и всегда у нас своя точка зрения. Нет, конечно, дневник, любой дневник Пушкина может прекрасно работать как исторический источник, и он именно этим интересен, что Пушкин фиксирует не

0: события, потому что придворные события могут быть восстановлены по документам. А вообще придворная жизнь, она довольно хорошо регламентировалась и документировалась. В частности, есть такой источник, он называется «Камерфурьерский журнал». Они в начале 20 века для царского времени, вот предыдущего, были изданы. Это очень интересно. Там, конечно, все, кто был, кто представлялся, кто обедал, что делали августейшие, ну, члены императорской семьи, там это все зафиксировано. То есть вот дневники Пушкина могут быть с этими камерфурьерскими журналами сопоставлены, и комментаторы их, конечно, сопоставляют. Но, естественно, там не будет рассказано ни про какие сплетни, разговоры. А Пушкин это с удовольствием записывает. И он это мотивировал, вот эти вот записи, значит, тем, что опишу все подробности в пользу будущего Вальтер Скотта. Это тоже дневниковая запись. То есть Пушкин, с одной стороны, что это значит, да, в пользу будущего Вальтер Скотта? То есть Пушкин смотрел, с одной стороны, на эти записи, как, ну, на то, что, конечно, касается и его, то, что ему интересно. Он записывает какие-то разговоры про царствование Павла I, про историю его убийства, да, то, что, конечно, никогда не могло печатно, да, обсуждаться и очень долгое время было под запретом цензурным. Он это фиксирует. Он фиксирует какие-то рассказы про Екатерининское царствование. Фиксирует вещи, связанные с собственным общением с Николаем I. Так, например, из дневника 1933 года мы узнаем, и это подтверждается, естественно, другими документами, скажем, о том, как Николай I прочел рукопись поэмы «Медный всадник» и что ему там не понравилось. А известно, что действительно Николай I вычеркнул отдельные фрагменты. Например, вот тоже, может быть, это интересно, и Пушкин это записывает, что стихи «И перед младшую столицей померкла старая Москва, как перед новую царицей парфироносная вдова, вымораны». И в результате, вот Пушкин записывает, да, он сам записывает, что я вынужден переменить условия со Смердиным, книгоиздателем, и Пушкин в результате вмешательства и частичного запрета отдельных фрагментов отказывается от публикации «Медного всадника». И все это он записывает. То есть пушкинский дневник рассказывает нам, с одной стороны, о реальных фактах его творческой и вот такой литературной биографии, другой фиксирует разного рода сплетни про фрейлин, про каких-то светских дам или мужчин, про то, кому сколько денег пожаловано и так далее. Такие сплетни, ну, да, достаточно сложно проверить, да, их можно проверить тоже только документами личного происхождения. Но вообще это очень любопытно читать.
1: А вот есть ли у него вот в дневниках или заметках, потому что тут начинается это издание, которое я рассматривала, там лицейские времена, но там есть какие-то оценочные, какие-то отрывистые отрывки из стихотворений, там он как-то так вот его, как будто разрывает его эмоционально, но он дает и каким-то людям оценки, поступки его сумасшедшего, там про какого-то Иконникова он пишет, его любят иногда, смешит он часто и жалок почти всегда, то есть это такие прямо, ну, бетонные плиты, наверное, любил уже с лицейских времен. Но он же Пушкин, ему можно.
0: Ну, тут опять же, да, мне кажется, что вот, ну, запись про Иконникова действительно она такая забавная, но мне кажется, в ней очень хорошо видно, как он пытается рисовать портрет человека.
1: Да.
0: Поступки его, поступки сумасшедшего. Лицо бледное, волосы не острижены, не расчесаны. Мне кажется, что в этом одновременно с желанием, да, фиксировать наблюдение над человеком видна и вот эта отработка такого писательского мастерства. Тут, наверное, еще, знаете, можно рассуждать о том, и, наверное, этот вопрос возникает вполне закономерно.
2: Алина, давайте по паузу мы возьмем.
0: Да, давайте.
1: Как раз прекрасной музыкой намекнули, что мы должны передавать микрофоны в другие
2: Сейчас
1: студии.
2: Вернемся.
1: А потом вернемся. Оставайтесь с нами.
3: 100 минут по... Холмы в Истре. Реабилитационный центр. где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В российско-израильском центре «Реклиник» в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в «Реклиник» нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в «Реклиник», кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в «Реклиник». Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
3: Рекламные службы 495-105-5244.

0: населенный пункт Новосолошино Запорожской области. По данным группировки войск «Центр», взят под контроль населенный пункт Андреевская община в ДНР. Также российские военные в течение суток нанесли удары по логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, цехам сборки и местам хранения наземных робототехнических комплексов, беспилотников и морских дронов. Поражены пункты временной дислокации ВСУ в 144 районах, сообщили в Министерстве обороны. Житель Севастополя, задержанный за госизмену, дал признательные показания. На видео ФСБ он рассказал, что украинский куратор обещал ему до 500 евро. По словам задержанного, через тайник ему передали мобильный телефон, переписка велась через Телеграм. 54-летний предатель выбрал себе псевдоним Гюнтер. По словам ФСБ, агент СБУ вел сбор и передачу противнику сведений в отношении объектов Минобороны. Кроме того, ему были даны задания по подъему и перезакладке схронов, содержащих компоненты взрывных устройств. В одном из таких тайников в лесополосе на территории Севастополя сотрудники ФСБ обнаружили взрывчатку на основе гексогена массой около полукилограмма и электродетонатор. Задержанному теперь грозит пожизненное заключение. Государство занимает ключевое место в реализации демографической политики. При этом стабильность в вопросах занятости и возможности для профессионального развития существенно влияет на решение о рождении ребенка. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании по вопросам демографии. Он подчеркнул, что некоторые предприятия создают свои программы поддержки, настраивают режим труда и компенсируют расходы. По словам Мантурова, главы регионов и бизнеса показывают готовность усилить работу в этом направлении.
1: Другие регионы тоже перенимают соответствующий опыт. Это позволит сотрудникам совмещать работу с уходом за детьми и не ставить семью перед выбором между рождением ребенка и продолжением профессиональной деятельности. Социальная ответственность предприятия должна подкрепляться встречными шагами со стороны государства. Такие решения уже принимаются. В частности, с этого года выплаты работодателя при рождении ребенка до 1 миллиона рублей освобождены от НДФЛ и страховых взносов.
0: Как заявила в свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова, среди основных целей государства – сохранение населения, поддержка семьи, укрепление здоровья и повышение благополучия людей. По ее словам, для этого с прошлого года запущен новый национальный проект «Семья». В Москве арестован водитель, пытавшийся дать взятку инспектору ГИБДД. Им оказался иностранец. Следствие не уточняет, гражданин какой страны. По данным столичного управления Следственного комитета, машину остановили за нарушение правил дорожного движения. В салоне служебного автомобиля он пытался передать полицейскому 30 тысяч рублей, чтобы тот не составлял протокол. После этого мужчина был задержан. После предъявления обвинений его арестовали. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Москве завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем плюс 23-25 градусов.
2: Маяк.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российский дзюдоист Денис Батчаев завоевал бронзовую медаль на этапе серии Гран-при в Перу в весовой категории свыше 100 килограммов. В схватке за бронзу Батчаев одолел чилийца Франсиско Солиса. Денис был единственным представителем России на турнире. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдул-Рашид Садулаев поздравил Ислама Махачева с рекордной победой и защитой титула чемпиона UFC в полусреднем весе. «Мои поздравления, Ислам. Новый рекорд, новая страница истории», — написал Садулаев. Махачев в минувшие выходные победил Яна Гэри. Победа стала для него 17-й подряд. Это рекорд UFC. Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий тур Мастерса в Цинциннате. В матче второго раунда она обыграла соотечественницу Анну Блинкову со счетом 6-7, 6-4, 7-5. В следующем раунде Александрова сыграет против Сары Бейлик из Чехии. Хавбек Сочи Кирилл Кравцов близ

0: переходу в «Динамо Загреб». Сегодня воспитанник «Зенита» пройдет медосмотр в Загребе, после чего подпишет с хорватским клубом 4-летний контракт. В 17 матчах прошлого сезона российской премьер-лиги на счету полузащитника 3 забитых мяча. Сборная России по плаванию заняла 3-е место в общем зачете по итогам чемпионата Европы, который в воскресенье завершился в Париже. Слово нашему обозревателю Николаю Суприну.
1: 3-е место в общем зачете заняла сборная России или команда нейтральных атлетов «Б», как указано в официальном реестре. Напомню, что чемпионат Европы не является турниром, проходящим под эгидой World Aquatics, Международной федерации плавания. За европейские соревнования отвечает своя организация «ЛЕН». И Европейская федерация, в отличие от международной, пока не сняла с россиян все ограничения. Но в нейтральном статусе, в том числе и в командных эстафетных заплывах, россияне были допущены. Отдельно в плавательном турнире россияне тоже стали 3-ми. 5 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых наград. По количеству золотых россияне уступили только Италии, 6 медалей высшей пробы, и Великобритании 8. А вот по общему количеству 19 россиян опередила только команда Италии с 20 наградами в общей сложности. Чемпионами Европы, напомню, стали Илья Бородин в плавании на 400 метров комплексом, Егор Корнев на полтиннике баттерфляем, Евгения Чекунова на 200-метровке брасом и две эстафетные команды в смешанной королевой эстафете 4 по 100 и мужской комбинированной эстафете. В общем зачете всего чемпионата Европы по водным видам спорта расклады такие же. Сборная России заняла 3-е место, выиграв 32 награды, 10 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых. При этом впереди по количеству золотых также Италия 13 и Великобритания 14. Да и по общему количеству медалей 32. Россияне также уступили только Италии с ее 43 наградами.
0: Чемпионат Европы по водным видам спорта прошел для российских пловцов супер, считает Егор Корнев. Отлично, что выиграли эстафету. Для нас это было главным, мы это сделали. За чемпионат Европы ставлю себе оценку 5, максималка, поделился Егор. Корнев выиграл золото на дистанции 50 метров баттерфляем и стал победителем турнира в смешанной и комбинированной эстафетах. На чемпионате Европы по спортивной гимнастике российским спортсменкам ко многому приходилось привыкать заново, рассказала Ангелина Мельникова. Начало положено, теперь фокус на Олимпийские игры. У меня такое ощущение, как будто мы все заново начали. Это был первый международный старт, который мы прекрасно провели. Следующая остановка – чемпионат мира, сказала Ангелина. На чемпионате Европы Мельникова завоевала сразу 3 золотые награды в многоборье, опорном прыжке и в командном турнире. С вами был Юра Геворкян.

0: Но лучше один раз увидеть.
1: Я плакала. Очень душевно. И Колобок настолько вызывает теплые чувства, теплые эмоции.
2: Колобок, он прям какой-то богатырь.
3: На уровне риска абсолютно изумительный персонаж.
4: Фильм просто... Я себе отхохотала весь живот.
5: Это лучшая премьера лета, 100%.
6: Чтоб все пришли посмотреть.
7: «Последний богатырь». Колобок. Уже в кино. Для лиц старше 6 лет.

0: и письмах писателей. Мы сегодня начали с Пушкина, с нашего Всего, Алина Бодрова, научный сотрудник, старший научный сотрудник Института русской литературы Российской академии наук. У нас в гостях, и мы на самом интересном, как всегда, прервались.
1: На 30-х годах. Да, на 30-х годах, Алин.
2: Ну, примерно. Да, мы можем поговорить, если хотите, потому что, мне кажется, это интересно, и вопрос всегда возникает, когда мы имеем дело с дневником писателя, а насколько Пушкин использовал дневниковые записи для дальнейших художественных замыслов. Потому что, когда мы читаем те же записи лицейские, да, где есть, конечно, фиксация каких-то текстов, да, или дневник 33-35 годов, кажется, что там из связи с творчеством только фиксация того, что уже случилось, да, с его текстами, как Пушкин недоволен цензурой, или как наоборот, он доволен тем, что его «Пиковая дама», повесть, напечатанная как раз в начале 34-го года, что она в большой моде. Пушкин с удовольствием как раз это записывает. Но это то, что касается уже дальнейшей судьбы его произведений, когда они были уже написаны. А если мы говорим об обратной связи, о том, насколько Пушкин использовал свои дневниковые записи или дневникоподобные в творчестве, то тут наибольший интерес, как мне кажется, представляет так называемый «Кавказский дневник». Это дневник, тоже достаточно короткий и довольно быстро обрывающийся, который Пушкин вел, отправившись самовольно в путешествие в Арзрум. То, что он потом, спустя 6 лет, опишет в отдельном произведении, которое так и называется, да, «Путешествие в Арзрум». Но в 29-м году, когда Пушкин поехал на Кавказ, такая была странная, спонтанная поездка, он должен был, по идее, и спрашивать разрешение у Николая I, можно ли ему куда-нибудь отправиться, в том числе в действующую армию, дело серьезное. Но Пушкин как-то решил, что если он запросит разрешение, то ему точно его не дадут. И поэтому он как-то так без особенного спроса решил туда отправиться, и у него было оправдание, что в это время в действующей армии был его младший брат Лев Сергеевич, и которого он действительно довольно давно не видел, и если потребуется объяснение, то Пушкин будет это так объяснять. И во время этой поездки Пушкин начинает записывать первая большая сцена, когда он заезжает по пути из Москвы, он изначально выехал из Петербурга, потом был в Москве, а потом отправился уже на Кавказ. Он специально сделал довольно большой крюк с основной дороги, чтобы увидеть генерала Ермолова, очень известного, из военного и
0: государственного.
2: 12-й войны 12-го года. Да, герой войны 12-го года, так называемый проконсул Кавказа, имеющий чрезвычайно сложную и, скорее, даже плохую репутацию наместник на Кавказе, потому что Ермолов отличался чрезвычайно жестокими методами обращения с народами, которые там живут. Но для Пушкина Ермолов действительно герой предыдущей эпохи, герой еще Александровского царствования, герой 12-го года. И Пушкин заезжает к нему, чтобы с ним поговорить и, как-то на него посмотреть. И с удовольствием, об этом делают запись. Хотя Ермолов ему не слишком тоже понравился. И тоже замечательно, как Пушкин пишет: «Ермолов принял меня с обыкновенной своей любезностью. С первого взгляда я не нашел в нем ни малейшего сходства с его портретами, писанными обыкновенно профилем. Огненные серые глаза, седые волосы дыбом, голова тигра на геркулесовом торсе. Улыбка неприятная, потому что неестественно». Тоже, очень такая яркая картинка, которую здесь Пушкин рисует. И дальнейшие записи, их не так много, фиксируют его наблюдение и над встречей с калмычкой, что он потом опишет в «Путешествии в Арзрум», и какие-то впечатления от минеральных вод, где Пушкин побывал еще прежде того, в 20-м году у него была возможность сопоставить впечатления и какие-то записи о природе Кавказа, но в какой-то момент ему, он, когда оказывается уже действительно в лагере действующей армии, ему вообще не до этого, не до этих записей. Он их прекращает, и потом уже, оказавшись в Эрзуруме, да, городе на севере Турции, Эрзурум теперешний, он очень коротко, отдельными просто строчками фиксирует основные пункты, где он был, и каких-то основных людей, да, интересных, которые он видел. Но потом, много лет спустя, а все-таки между 29-м и 35-м годом, когда он пишет «Путешествие в Эрзурум», прошло достаточно много времени. Пушкин хоть и использует эти записи, но очень существенно их дорабатывает и перерабатывает. И вот я даже нашим слушателям очень советую, с одной стороны, сначала прочитать вот эти дневниковые записи, а потом посмотреть, как сильно Пушкин их переменил уже в «Путешествии в Эрзурум». И это очень видно, как, насколько вот дневниковый материал – это, ну, такой черновик своего рода, да, это только такая немножко творческая лаборатория, да, и мы не можем проецировать то, что Пушкин пишет в «Путешествии в Эрзурум», на его ощущения 29-го года. Об этом очень хорошо написал Александр Алексеевич Долинин в книге относительно недавней «Путешествие по путешествию в Эрзурум», которой я с удовольствием отсылаю наших слушателей.
0: А скажите, последний у меня вопрос волновал. А вот совсем уж каких-то таких вот, говорят, что, просто к Пушкину это даже страшно спрашивать. Ну вот такие вот похождения свои или какие-то совсем пикантные моменты он записывал или все-таки он это сохранил для...
1: И где почитать вот такой-то?
0: Или не читать, вы нам быстро там, быстренько расскажете.
1: В двух словах, да.
2: Нет, такого в дневнике, это не надо искать в дневнике Пушкина. Мне кажется, что вот подобно Пушкину, зная собственную репутацию и отчасти создавая ее, он сделал другую совершенно запись. Тоже ее можно трактовать как эго-документ, это так называемый донжуанский список, но это он в чужом альбоме женском записал действительно накануне женитьбы некоторый список женских имен женщинами, которыми он был увлечен. И надо сказать, что исследователи про некоторые имена, особенно там есть такая зашифрованная латинскими буквами НН, гадают до сих пор. И даже наиболее убедительная версия, что это такая мистификация, что Пушкин таким образом записал ту литературную утаенную любовь, которую он пытался сконструировать на юге, чтобы привлечь, начало 20-х годов, чтобы привлечь к себе специальное внимание. А так тут такого ничего не будет.
0: Ничего такого нет. Хорошо.
1: Рисунки в рукописях ранних были же, там женские ножки какие-то.
2: Нет, конечно.
1: Профили. Какие-нибудь
0: красивые. А ты знаешь, Андрей?
1: Догадался. Алин, расскажите нам, пожалуйста.
2: Это, конечно. Тут, опять же, Пушкин привлекателен не только как автор дневника, но и как такой иллюстратор, на самом деле, как автор такого визуального текста. Сейчас, если дневники мы можем пушкинские скорее уподобить нашим привычным записям в различных соцсетях, то вот этот графический слой, это немножко, может быть, напоминает современный популярный графический роман. Действительно, Пушкин любил рисовать. Кого-то он, конечно, рисовал по памяти, но тоже, как показывают исследователи, в частности, у Натальи Николаевны Мазур был замечательный доклад, в котором она показывала, что некоторые свои зарисовки Пушкин делал просто по образцам того, как учили рисовать, в том числе уподобляя человеческие лица каким-то животным. Вот, скажем, кто-то похож на лошадку. Вы сначала лошадку, профиль лошадки рисуете, а потом из этой лошадки прорисовываете человеческие черты или обезьянки. Вот такого много. Потом Пушкин любил срисовывать. Такое у него тоже есть. Но на самом деле очень существенную часть рисунков, которые тоже естественно ужасно всегда хотят атрибутировать, то есть определить, кто изображен и так далее, это такое немножко гадание на кофейной гуще, потому что от той эпохи, которую Пушкин запечатлевал, в том числе рисунками, не так много сохранилось изображений, фотографий-то еще не было, поэтому мы судим о людях пушкинских современников. Те, кто особенно не дожил до появления фотографии, или кто уже состарился, когда она появилась, Ну, тоже портретом, а портреты мы тоже знаем, что они не всегда объективные. Поэтому рисунки – это, конечно, важнейшая такая часть пушкинского наследия. Она может нам что-то говорить о том, что он там думал, но, может быть, даже чаще о том, что он читал в это время. Потому что он, опять же, повторюсь, любил перерисовывать, скажем, заставки из книжек, которые он читал, и так далее. Или просто отвлекался и рисовал какие-нибудь кусты. Но как вы эти кусты
1: А ну как-то исследователи атрибутируют их, нет? Или просто проходил мимо? Вдруг там что-то интересное было, вы уж меня простите.
2: Нет, конечно, исследователи, они на то исследуют, что очень хотят придать любой записи, будь то там дневниковый или рисунку, определенный смысл. Да? Но, опять же, мы, кто еще помнит, да, как это, не знаю, писать что-то рукой, да, не знаю, может быть, кто-то и сейчас, прежде чем переносить.
0: Да нет, только списки покупок пишем.
2: Ну, тоже ведь наверняка рисуется что-нибудь. Вот и Пушкин.
0: Давайте пару минут, еще у нас небольшая реклама, и вновь вернемся и продолжим о великом Пушкине говорить и его дневниковых записях.
3: Маяк. И радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Из истории вологодских театров.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами историк театра Борис Ильин. Сегодня мне хотелось бы вспомнить об актрисе Вологодского театра для детей и молодежи Августе Савельевне Клинчиной. Она ушла 5 лет назад. Августа Савельевна была актрисой, которая очень активно занята в репертуаре. Она приехала в Вологду в 1984 году, и первой ее ролью в Вологде была Гертруда в трагедии Шекспира «Гамлет». До этого она работала в театрах Красноярска, Ставрополя, Пскова, Иваново. И вот мне удалось связаться с актером театра на Таганке Игорем Пиховичем, который работал вместе с Августой Савельевной в Ставропольском драматическом театре. И вот что он рассказывает о ее работах в этом театре. С Августой Савельевной Клинчиной меня свела судьба в Ставропольской драме. Это было недолгое знакомство. Высокое, пластичное, эмоциональное. Она выделялась каким-то особенным, я бы даже сказал, европейским стилем. Я видел ее всего в двух ролях. Адрианы в комедии «Ошибок Шекспира» и дамы на балу в «Каменном властелине» Лесі Українки. Адриана была блистательна. Попав в ловушку между двумя братьями-близнецами, из которых один ее муж, она всеми силами пытается из нее выпрыгнуть. Смена настроения от удивления до полного отчаяния Клинчина играла изумительно. Тем трогательней был ее персонаж, вызывающий у зрителя то смех, то сочувствие. «Дама на балу» у «Командора» – крохотный, но очень значительный эпизод. Режиссер Борис Гранатов выстраивал его графически. Дама появляется из глубины правой кулисы, очень медленно проходит по диагонали и исчезает в левой ближней. За дамой плывет огромный шлейф. На ее лице снисходительная мина. Невольно вспоминаешь пиковую даму Пушкина. Она бросает лишь пару реплик, и возникает холодок. Присутствие некой мистической тайны, как предчувствие грядущих потрясений – такой вот контрапункт всеобщему веселью. Народный артист Борис Александрович Гранатов, художественный руководитель театра для детей и молодежи, рассказывал о работе с Августой Савельевной и в Ставрополе, и в Вологде. Он говорил о том, какой интересной, удивительной актрисой она была, непредсказуемая в своих реакциях, сомневающаяся, ищущая, творческая.
5: С ней было очень легко, и учитывая, что мы так много лет знакомы, то я ей очень доверял. У нас были очень отношения доверительные такие. Она приносила, что-то предлагала, очень много интересного в работе. Последние годы она была таким мастером-наставником. Я ее брал все время ассистентом режиссера в спектакле. У нее школа очень хорошая была, такая психологического театра, при этом не забывая об импровизации. Поэтому она приходила всегда к репетиции готовым. Она приходила с выученным текстом. Чуть ли не на первых репетициях она уже знала текст, что, к сожалению, не всегда артисты делают. Большинство очень долго ходит с текстом в руках.
4: Она играла очень разные роли. И героинь, и позже характерные роли. Ее от актрис другого поколения отличала удивительная органика. Она умела выстраивать свою роль так, что не было видно швов. Но, как все талантливые люди, она была, к сожалению, в жизни одинока, и в трудные минуты с ней не было рядом человека, который мог бы ее поддержать. Мы предполагали с Августой Савельевной сделать поэтический спектакль по стихам американской поэтессы Эмили Дикинсон. В чем-то судьба Эмили Дикинсон была близка Августе Савельевне. Нужно отметить, что Эмили Дикинсон при жизни опубликовала 10 стихотворений, и только после ее смерти было опубликовано полное ее собрание. Это более 2000 стихов. Она считается классиком американской литературы, хотя при жизни ее практически не публиковали. И одним из основных моментов ее творчества это были темы «Жизнь и смерть» и «Фантастическое одиночество». И вот мне кажется, что именно этой темой одиночества творчество Эмили Дикинсон было близко Августе Савельевне. И как воспоминание о нашей несостоявшейся работе, я хочу напомнить два стихотворения Эмили Дикинсон. «Я говорила лишь, коль спросят, и только коротко и кротко. Я шепотом жила все время. Меня смущал галдеж и грохот. И если кто-то мне знакомый навеки уходил, случалось. Я часто думала при этом, как неприметно я скончаюсь». И еще одно стихотворение Эмили Дикинсон. «Не шла я к смерти, и она сама ко мне пришла. В карету сели только мы, и вечность там была. Проехали мы школьный двор и озорных ребят, что знать не сели за урок, и поле, и закат. И задержались там, где дом, в земле, как холмик скромный, карниз из дерна бугорок, и еле видно кровлю. С тех пор века прошли, но все они короче дня, когда я поняла, везут в бессмертие меня». Августа Савельевна очень много играла спектаклей в Тюзе, но, к сожалению, не все спектакли были записаны. И вот сейчас прозвучит отрывок из спектакля, финальная сцена из спектакля «Вишневый сад», где Августа Савельевна, как актриса, не боящаяся экспериментов, сыграла роль Фирса.
6: «Жизнь прошла, словно и не жил. Ослабел я. Ничего-то у меня, чушки-то не осталось. Ничего-то у меня нет».

0: Чопа!
1: А вот как звучал ее голос в спектакле «Котлован» по одноименному произведению Платонова.
2: Трудно убить змею. Каждый отрубленный кусочек ее продолжает жить и шевелиться. Лучше всего истоптать и сжечь. И мы всякого истолчем в песок, кто поднимет на нас кнут для усмирения. Мы пока только дробим и рвем тело капиталистической хидны, и части ее множатся, и каждая из них жива. Но скоро мы начнем ее топтать и сжечь. Прочь с колхоза, не сметь больше жить на свете. Являйся нынче на плод капитализм, сволочь.
3: Еще год, и шар земной будет переделан. Не будет ни зимы, ни лета, ни зноя, ни потопов. Вся земля будет разбита на климатические участки. Человечество будет переселено в Антарктику. Остальная часть земли будет отвезена под хлеб и под опыты и пробы человеческой мысли.
1: Ну и в финале мне бы хотелось отметить один очень странный эпизод. На памятнике, который наследники установили на могиле Августы Савелины, есть только фамилия, имя и даты жизни. Но указания о том, что она была заслуженной артисткой РСФСР, нет. А Августа Савелина была актрисой, которая получила звание заслуженной артистки в 34 года. Ну, это останется на совести наследников. С вами был историк театра Борис Ильин. До следующих встреч.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: В Москве 14 часов.
4: Новости.
5: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские войска освободили село Новосолушино в Запорожской области, Андреевскую общину в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны. Российские войска поразили в течение суток логистические центры, объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации противника в 144 районах. Вражеские силы потеряли за сутки порядка 1450 военнослужащих. Владимир Путин встретился с губернатором Ненецкого автономного округа Ириной Гехт. Она доложила президенту, как исполняются социальные обязательства перед гражданами и проводится поддержка ветеранов СВО.
6: Мы реализуем 14 обязательных мер поддержки, которые были в вашем указе, и еще дополнительные 38 финансовых, в том числе, например, земельный участок или компенсация за него в размере 1.
7: Финансовое состояние бюджета хорошее. Возможности такие есть.
6: Да. И понимая, что у нас нет возможности, например, медицинской реабилитации, психологической, мы оплачиваем поездки наших и семей, и участников специальной военной операции. Здесь у нас хороший контакт с Ленинградской областью, которая принимает наших ребят в своих реабилитационных центрах. И мы с ними активно в этом направлении сотрудничаем. Ну и я вижу в этом и свою миссию как губернатора, и как женщину, поддержку и семей, и жен, и матерей. То есть мы им очень помогаем и встречаемся постоянно. У нас маленький округ, и на самом деле вот здесь вот этот вот дух поддержки, он на самом деле присутствует.
5: Гехт была избрана губернатором Ненецкого автономного округа в сентябре 2025 года. Ранее она занимала пост председателя правительства Запорожской области. Соединенные Штаты и Иран достигли договоренности о продлении 60-дневного режима прекращения огня. Об этом сообщил саудовский телеканал Аль-Арабия со ссылкой на источники. Подробности пока не приводятся. Собеседники канала напомнили, что срок, предусмотренный меморандумом взаимопонимания, который подписали США и Иран в минувшем июне, истекает сегодня. Сохранение населения, поддержка семьи, укрепление здоровья и повышение благополучия людей – главные задачи государства, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по вопросам демографии. По ее словам, для этого с прошлого года запущен новый национальный проект «Семья».
0: Во все национальные проекты должны были быть включены мероприятия, которые направлены на поддержку семьи. Такая работа была по поручению главы государства проведена. И сегодня мы можем сказать, что все национальные проекты имеют направление семейно-центричности. Но важно не зафиксировать просто основные направления, а важно их реализовать и прийти к качественным результатам с точки зрения влияния на демографию.
5: Добавлю, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову, показанном в эфире канала «Россия-24», заявила, что число детей в детских домах России уже несколько лет существенно не снижается за счет принимаемых государством мер. Губернатор Забайкалья Александр Осипов призвал жителей региона начать борьбу со сквернословием. Он отметил, что мат молодеет и становится более обиходным. Бранные слова, как утверждает губернатор, теперь можно слышать даже из детских уст. На оперативном совещании Осипов рассказал, что в его детстве такого засилия матерных слов не было, и даже поставил в пример поколение своей бабушки, которая отправилась на фронт, когда ей был 21 год. Согласно ее рассказам, даже в самых напряженных боях летчики-истребители не могли позволить себе материться.
8: Моя бабушка, фронтовичка, которая 41-го года в 21 год ушла добровольцем на фронт, стала связисткой, радиотелефонисткой. Большую часть времени она служила в летных частях. Связь организовывала для командиров на командном пункте летного истребительного полка с летчиками. Ну, вот можем представить себе, что тогда бой, очень маневренный, истребительный бой. И в момент боя бывало, что у летчиков вырывались матюкнуться. Она это говорила, матюкнуться. Но они обязательно приходили и извинялись потом. Вот такую, на такую планку себя предки, свое сознание, свое поведение ставили тогда. Поэтому надо это не забывать, не позволять и нашу историю в том числе переписать. И нельзя, чтобы бранные слова, которые самым плохим образом, причем там определенные отношения человека описывают, чтобы мы их употребляли.
5: В России использование нецензурной брани в общественных местах регулируется кодексом об административных правонарушениях. Матершина считается мелким хулиганством, штраф от 500 до 1000 рублей, административный арест на срок до 15 суток. Если нецензурная брань направлена в адрес конкретного человека, унижает его честь и достоинство, то это может квалифицироваться как оскорбление. Наказание – штраф для граждан от 3 до 5 тысяч рублей. В последней декаде августа в столице ожидается теплая и сухая погода. Максимальная температура воздуха прогнозируется в пределах плюс 21-26 градусов, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптика отметила, что смена процесса в столице начнется 23 августа, пройдет дождь, южный ветер сменится западным, порывистым, в городе станет прохладнее. В последнюю пятидневку лета ночью ожидается 10-15 градусов и днем плюс 14-19, что соответствует норме, подчеркнула синоптик. Эти другие новости также читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
5: В Петербурге завтра облачно, местами дожди, температура днем до плюс 20, в Москве ожидается плюс 25 градусов, преимущественно без осадков.

0: «Как знать» на маяке.
1: Всем привет, здравствуйте, доброго дня. С началом новой трудовой недели. Эх, лето потихонечку от нас ускользает, надо успеть наслаждаться. Паш, привет, как самочувствие твое?
2: Привет, Ваха. Самочувствие уже получше, надеюсь, завтра буду с вами в студии, а пока что нахожусь на удаленном доступе.
1: Понятно,
2: хорошо. Посетил фестиваль гастрономический, вот что-то, даже не знаю, на что грешить.
1: Так много вкусного всего было. До чего гастрономический туризм это называется.
2: Да, будьте внимательны, будьте осторожны.
1: Ну, поздравляю тебя, конечно, да, а что же делать?
2: Спасибо, неожиданно, с чем?
1: Сегодня день секонд-хенда, можно сдать вещи, которые не нужны, или прикупить что-нибудь интересное и винтажное. Ну, тебе сегодня это не относится, но можешь жену отправить, в конце концов, да.
2: Я чувствую, что я уже в секонд-хенде.
1: Что я уже сам секонд-хенд.
2: Да. Ну, а я все равно не опускаю руки и спрашиваю у нашего искусственного интеллекта, что такое наше шоу, чтобы понять его суть, проникнуть. И вот искусственный интеллект сегодня сказал, что, как знать, это редкостное шоу, в котором на самый простой вопрос можно получить совершенно неожиданный ответ. Ну что же, давайте начинать задавать вопросы, ведь снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать», его ведущий Вахтанг Махарадзе.
1: Это я!
2: И Павел Картаев.
1: Это
2: сегодня в программе супергуру автомобильного мира, знающий о моторах абсолютно все, автоэксперт Максим Егоров, наипринципиальнейший борец за чистоту планеты, инженер-эколог Елена Гробовская, гениальнейший стратег, продающий лед эскимосам, маркетолог Елена Карпова. Сегодня мы узнаем, куда пропала акустика 6x9 для автомобилей, какие последствия от промышленной революции, что такое геомаркетинг. В 14.52 новое чудо и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: Роза ветров.
1: Ну что ж, слово домашним аналитикам.
2: Так, вот заходит к нам аналитик. Глобус у него под мышкой. Здравствуйте,
1: ваш
2: аналитик. Здравствуйте, всем привет. Сегодня отправляемся в Находку, где в минувшие выходные открыли новую прогулочную экотропу, которая называется «Тропа осьминога». Об этом рассказывает российская газета, а своими впечатлениями уже успели поделиться участники Приморской лиги ходьбы «Женьшень». И вот что первое хочется сказать, название прекрасное. Название «Тропа осьминога» просто 5 баллов, потому что еще не вышел на маршрут, а уже начинаешь подозревать, что нормальной прогулки не получится. Осьминог – существо, у которого 8 ног, а у тебя 2, и, судя по отзывам, на некоторых подъемах очень хочется временно взять на прокат еще хотя бы 2 ноги. Итак, «Тропа осьминога» протянулась на 6,2 километра, соединила сразу 3 живописные бухты – Козина, Отраду и Прозрачную. Маршрут сделали в рамках проекта «Тропы Дальнего Востока». Это уже 5-я открытая экотропа такого проекта в регионе. Причем это не просто проложили дорожку через лес и поставили табличку. Здесь есть теренкуры, подъемы, спуски, лестницы, настилы, смотровые площадки, наблюдательные вышки, более 20 точек обзора. То есть каждые несколько минут можно останавливаться и говорить: здесь я точно сделаю фотографию. А через 3 минуты еще одно, а потом обнаружишь, что ты прошел 300 метров за 40 минут. Есть на что посмотреть. С маршрутом

0: из Владивостока специально протестировать маршрут. Пишут довольно честно, местами он действительно сложный. Начинается все интересно, а потом крутой подъем. Такой, на котором сначала думаешь, какой прекрасный воздух дальневосточный, а через минуту думаешь, нельзя ли этим прекрасным воздухом просто дышать лежа. Участники говорят, что ноги работают, дыхание сбивается, мышцы горят. Ну, именно эти подъемы добавляют маршруту азарта. Я тут с ними согласен. Если на прогулке совсем не хочется спросить себя, зачем я вообще сюда пришел, возможно, это не поход, а прогулка вокруг торгового центра. Но самое интересное в тропе осьминога даже не физическая нагрузка, а устройство тропы. На маршруте есть развилка, и выбор направления определяет, что вы увидите дальше. Участники сравнили ее с камнем из русских сказок. Направо пойдешь одно, прямо пойдешь другое, куда-нибудь еще пойдешь, потом сам себе объясняй,
1: главное,
0: зачем ты это сделал.
1: Главное ничего не терять по дороге.
0: Главное себя не потерять.
1: Вот-вот.
0: На тропе осьминога. В общем, спускайтесь к водопаду, если хотите шума воды и прохлады. Уходите прямо в лес, если хотите тишины и старых деревьев. А если хочется максимальной высоты и панорамы, то отправляйтесь наверх, к вершине, где есть уютная хижина, открывается вид на побережье и набережную пляжа. Это мне особенно нравится, потому что хороший маршрут не должен вести человека за руку от начала до конца. И иногда гораздо интереснее дать человеку возможность самому решить, каким будет его путешествие. Но от себя я рекомендую брать с собой не туфли, а удобные кроссовки. Перед выходом потренироваться.
1: И оказаться на пляже в результате.
0: И добро пожаловать на тропу осьминога. Нравится мне такая вот идея маршрутов. Не просто приехать посмотреть на Дальний Восток через окно автобуса. Немного устать, спотеть, заблудиться. На развилке, найти водопад, потом с чувством победителя вернуться обратно. Потому что именно такие поездки обычно и запоминаются. Будете на Дальнем Востоке, пройдите тропой осьминога. Приятных путешествий!
2: Как знать?

Транзистория. Сегодня в выпуске «Школьники-программисты. Стресс без смартфона и роботы-собаки на Луне». Начнем с хорошей новости для тех, кто в школе когда-либо смотрел на задачи по информатике и думал, ну, это точно не для меня. Ну, а для некоторых школьников программирование – это уже не мучение, а вполне себе олимпийский спорт. А российская команда вернулась из Ташкента с международной олимпиады по информатике. Сразу с 4 медалями – 2 золотыми и 2 серебряными. Всего в соревнованиях участвовали сильнейшие школьники из 97 стран, только представьте себе. Ну и практически сразу после возвращения ребят пригласили на стажировку в Сбер. Причем подготовка к Олимпиаде была очень серьезной. Российская команда тренировалась на сборах в Сбер-университете вместе со специалистами МФТИ, ТМО и Высшей школы экономики. И здесь есть один важный момент. Подобная Олимпиада – это не просто вам соревнования за красивые медали. По сути, это способ найти тех людей, которые уже в подростковом возрасте умеют решать сложные задачи, быстро находить нестандартные решения и работать с огромными объемами информации. Поэтому приглашение в Сбер выглядит вполне логичным. Крупным компаниям такие специалисты нужны уже сейчас, ну а школьникам дают возможность не только продолжать образование, но и раньше познакомиться с реальной индустрией. При этом интересно, что речь идет не только о конкретных победителях. В Сбере говорят о более широкой системе подготовки кадров, совместных программах с университетами, маяках Гигакадемии. Ну, то есть идея простая, талантливого человека важно не только найти, но и нужно создать условия, чтобы он не потерял интерес и продолжал развиваться. От умных школьников, от очень умных школьников переходим к телефону. Ученые обнаружили, что отсутствие смартфона действительно может сопровождаться стрессовой реакцией организма. В исследовании участвовало 110 студентов-стоматологов из Пакистана. Не очень понятен выбор, почему стоматологи, почему из Пакистана, но так они решили, кто мы такие, чтобы их осуждать. Сначала специалисты оценили, насколько сильно участники боятся остаться без телефона, потом смартфоны их забрали на некоторое время. Более того, исследователи специально троллили, можно сказать, звонили, отправляли сообщения, напоминали, телефон рядом, а взять-то его нельзя. И вот тут организм некоторых участников начал реагировать. Ученые измеряли электродермальную активность. Ну, проще говоря, это изменение проводимости кожи, связанное с работой потовых желез. А сильнее всего реакция была у людей с выраженной номофобией. Номофобия – это страх остаться без мобильного телефона. Но тут не нужно драматизировать, так вам скажу. Исследование не говорит, что без смартфона у человека начинается какая-то ломка. А кортизол и другие биомаркеры стресса не измерялись. Поэтому правильно говорить именно о физиологической реакции возбуждения нервной системы. Ну, возможно, это также хороший повод иногда проверить себя простым способом, выйти из дома из телефона хотя бы минут на 10 и посмотреть, что произойдет. Ну и напоследок история, которая звучит сегодня как фантастика, но, возможно, в самое ближайшее время станет инженерной задачей. Китайские специалисты рассматривают роботов-собак в качестве будущих помощников на лунной базе. Если планы по освоению Луны будут реализовываться, роботам предстоит делать все то, чем не очень хочется заниматься человеку. Патрулировать территорию, искать опасные участки, проверять радиационную обстановку, собирать образцы грунта и искать лед. Лед – это важно, поскольку ледяные залежи на Луне – это уже не просто вам научный интерес. Из воды можно получать кислород, питьевую воду и компоненты ракетного топлива. Роботов также хотят использовать и в строительстве. Например, они смогут помогать создавать герметичные помещения, в том числе с помощью 3D-печати из лунного реголита. На Земле робот может потерять связь с оператором, ну и это, конечно, неприятность, но не серьезная. А вот на Луне связь и навигация гораздо сложнее, поэтому лунной собаке придется быть довольно самостоятельной, понимать окружающую обстановку, выбирать маршрут и принимать решения без постоянной команды человека. Ну, еще разработчики рассчитывают, что роботы смогут помогать экипажу психологически, такие железные четырехногие психологи. Казалось бы, идея довольно странная. Человек летит на Луну, там его встречает робот-собака, но если экипаж месяцами находится вдали от Земли, привычный собеседник, помощник, а даже просто кто-то, кто ходит рядом, железный, действительно может оказаться полезным. Технологии постепенно становятся частью самых разных сторон нашей жизни. Главное не забывать, что технологии должны нам помогать, а не превращать нашу жизнь в бесконечный экран, уведомления, команду срочно обновить приложение. Буквально после песни выпуска новостей мы с вами узнаем, куда пропала акустика 6 на 9 дюймов для наших автомобилей.

0: обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок?
1: Если не осталось терпения и слов, если перед вами раскрывается пугающая бездна, выключите эмоции и включите маяк.
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
1: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
1: Каждую среду и четверг с 17:00.
2: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. «Бессонница» — это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. «Бессонница» — в воскресенье в 23:07 на «Маяке».
3: В Москве 14:30.
4: Новости.
3: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение цехам сборки и местам хранения наземных робототехнических комплексов, беспилотников и безэкипажных катеров СУ и пунктов временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 144 районах, сообщает Министерство обороны. Группировки войск «Север-Днепр» улучшили тактическое положение, группировка «Запад» заняла

0: губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт. Среди других знаковых проектов – строительство глубоководного незамерзающего порта «Индиго». Он станет частью Северного морского пути. Также Гехт рассказала о поддержке, которую регион оказывает Донбассу и Новороссии, участникам спецоперации и семьям с детьми. По ее словам, в общей сложности в округе реализуется 179 видов социальных выплат и льгот. Также заработала льготная арктическая ипотека на вторичное жилье.
1: Конечно, проблема аварийного и ветхого жилья для всех северов, она актуальна, и мы не исключение.
2: В этом году как-то у вас замедлился процесс расселения?
1: Потому что нет дополнительных доходов бюджета, мы в основном строили за счет окружных денег, потому что сегодня методика распределения средств, она все-таки ввиду нашей малой численности предполагает небольшие средства. И, конечно, основные источник это был окружной бюджет. В прошлом году мы заложили 7 домов, это 1,5 миллиарда, то есть тут немножко подвели подрядчики, но на следующий год мы, соответственно, все эти 7 домов сдадим, но уже нет таких возможностей бюджета вот в связи со снижением налоговых поступлений для того, чтобы увеличивать эти темпы.
0: В разговоре с главой региона Владимир Путин отметил, что в Ненецком автономном округе зарплаты выше, чем в среднем по стране и составляют более 140 тысяч рублей в месяц. Гехт подтвердила, что этот показатель выше благодаря нефтяному сектору, а также отметила, что в этом году регион нашел возможность проиндексировать зарплаты бюджетникам на 7%. В 15 коммунах в южном регионе Бельгии, Валонии, введены ограничения на использование воды из-за засухи, которая может стать рекордной в истории страны, сообщил Координационный центр оценки рисков при правительстве Валонии. Ограничения включают запрет на полив, наполнение бассейнов и других резервуаров. Власти заявляют о рекордном падении уровня грунтовых вод и быстром обмелении рек. Основные судоходные реки, включая Мес, Шельду, Самбру, пока удерживаются на минимальном для судоходного состояния уровня только за счет продолжительного закрытия шлюзов. Но другие реки поменьше превратились в ручьи, местами пересохли практически полностью. Десятки популярных у бельгийцев лодочных станций прекратили работу из-за отсутствия достаточного уровня воды в их акваториях. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Петербурге завтра облачная погода, местами дожди, днем температура плюс 18-20 градусов. В Москве ожидается плюс 23-25, преимущественно без осадков.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Официальное возвращение российских волейбольных сборных на международные соревнования после снятия санкций состоится 19 августа. В этот день женская сборная России не старше 20 лет проведет первую игру на отборочном турнире к чемпионату Европы. Россиянки сыграют в группе «Б» против команд Турции, Сербии и Болгарии. «Адмирал» из Владивостока со счетом 4-3 обыграл магнитогорский «Металлург» в финале предсезонного хоккейного турнира «Кубок Минска». В матче за третье место сыграют «Минская Динамо» и «Новосибирская Сибирь». Игра начнется в 19:00. Российский дзюдоист Денис Батчаев завоевал бронзовую медаль на этапе серии Гран-при в Перу в весовой категории свыше 100 килограммов. В схватке за бронзу Батчаев одолел чилийца Франсиско Солиса. Денис был единственным представителем России на турнире. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдул-Рашид Садулаев поздравил Ислама Махачева с рекордной победой и защитой титула чемпиона UFC в полусреднем весе. «Новый рекорд, новая страница истории», — написал Садулаев. Махачев в минувшие выходные победил Йена Гэри. Победа стала для него 17-й подряд. Это рекорд UFC. Чемпионка Олимпийских игр в Токио, саблистка Ольга Никитина, стала победительницей спартакиады народов России, которая проходила в Уфе. В финале Никитина нанесла поражение двукратной олимпийской чемпионке Яне Егорян со счетом 15-12. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поедет с командой на матч Кубка России по футболу против Ростова, несмотря на переговоры о переходе в турецкий «Галатасарай». Игра пройдет 18 августа. Ранее, напомним, руководство клуба и главный тренер Михаил Галактионов одобрили трансфер Батракова в «Галатасарай» за 25 миллионов евро. На чемпионате Европы по спортивной гимнастике российским спортсменкам ко многому приходилось привыкать заново, рассказала Ангелина Мельникова. «У меня такое ощущение, как будто мы все заново начали. Это был первый международный старт, который мы прекрасно провели. Следующая остановка – чемпионат мира», – сказала Ангелина. На чемпионате Европы Мельникова завоевала 3 золотые награды в многоборье, опорном прыжке и в командном турнире. С вами был Юра Геворкян.

0: «Как знать».
1: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев, а с нами автоэксперт Максим Егоров. Максим, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Хотим у вас поинтересоваться, куда пропала акустика 6/9 для автомобилей. Давайте напомним нашим слушателям, возможно, не все знают, что такое акустика 6/9 дюймов.
2: Блины.
3: Да, да, в простонародье те самые блины, и действительно как-то они подпропали, и видно, когда совсем кто-то где-то вспомнил про них и стали опять разговаривать. Но действительно они пропали не сейчас, точнее, они какое-то количество еще их присутствует, можно что-то повыбирать, но действительно все проходит со временем. На самом деле это был целый период, когда кто-то буквально соревновался, какое количество блинов у них стоит, там однополосные, двух, у кого-то и трехполосные, то есть как бы разнообразные, определенные мощности, разные бренды, под разные полки и все остальное, это та самая акустика. Но на самом деле все развивается, и если так посмотреть, что в какой-то момент, когда покупался автомобиль, первый вопрос был в простонародье, балалайка хотя бы есть, это как минимум что-то головное устройство, какое-то радио, может быть кассета и, дай бог, одна колонка. Ну и понятное дело, что все автомобили, которые выходили, они их приходилось досовершенствовать, покупались новые головные устройства, покупались различные колонки и все остальное. Но ничего не вечно, потому что можно кто-то будет скучать, например, по тем же самым нашим классическим кассетам, да, и кто-то вспомнит, ну, чего лучше, может быть, обычные кассеты, ручки перемотать на определенный трек. Это тоже все ушло в прошлое, поэтому те самые блины, те самые распространенные колонки 6/9, эти овалы, с течением времени просто потеряли свою значимость, потому что абсолютно все автомобили, которые покупаются сейчас, они уже совершенствуются достаточно хорошей музыкальной системой, и зачастую автомобили, особенно новые, любое подобное вмешательство – это нарушение гарантии. Ну и поэтому производитель все-таки хочет обеспечить автомобиль хорошими опциями, поэтому и ставит неплохую акустику. И уже необходимости выбирать те самые блины уже отпадают и уходят далеко на второй план.
2: Ну что, действительно, получается, если я хочу поменять себе колонку просто в автомобиле, это что, уже потеря гарантии? Почему так?
3: Безусловно, потому что это является электрическими системами, и зачастую любое вмешательство в автомобиль, так или иначе, понятно, что ее может кто-то не увидеть, но если производитель увидит то, что автомобиль все-таки распространяется гарантия общая, да, на техническую часть, на коробку, на автомат, на электрическую часть, и поэтому, грубо говоря, несанкционированные вмешательства или неоригинальные дополнительные системы, ну, понятно, что если не будете делать непосредственно у дилера, то это повлечет, скорее всего, на снятие гарантии. Возможно, частичное, как минимум, на электрооборудование это будет все снято, а на подвеску, на коробку, например, останется. Ну, учитывая, что это не влияет никаким образом. Но на самом деле многие просто не заморачиваются, потому что если уже достаточно серьезно к этому подходить и углубляться, да, то есть изначально любое даже вот это присутствие тех самых блинов, колонок 6/9, это то, что почему они 6/9 пошли, это те самые овалы, которые устанавливаются в основном в автомобиле седан, полка была определенного, ну, как бы, определенной ширины, и туда совсем круглые зачастую не все совсем вставали, а это все-таки увеличение объема, звуковых эффектов и прочее, поэтому вот этот тот самый формат 6/9, он и присутствовал. Сейчас же все автомобили, помимо того, что они имеют определенное количество колонок, они могут встроены быть в двери, ну, как правило, задние полки они сейчас не встраиваются, потому что большинство автомобилей, они мягкие непосредственно, но при этом система уже представляет собой достаточно такую непростую, то есть там и идут определенные усилители, определенные емкости и все остальное, поэтому даже замена штатных колонок, которые есть в автомобиле, на более мощных, это на самом деле уже целая наука. То есть просто-напросто приехать и сказать, что, слушайте, у меня там вот такое-то головное устройство, я хочу то-то-то, уже не получается. То есть это по-любому нужно смотреть, какие усилители, какие мощности стоят и прочее. Ну, поэтому, да, постепенно люди просто отказываются, и зачастую производители, они или в базе предлагают уже неплохую акустику, даже среднеклассовых автомобилей, ну, а за дополнительные денежки уже могут что-то и поинтереснее предложить. Увеличенное количество колонок, пищалки, сабвуфер и прочее. Ну и на самом деле, учитывая, что человек получает абсолютно штатный автомобиль, все в абсолютно штатных местах, это все красиво и звучит хорошо. Вот этот вариант чаще выбирают уже, ну, как правило, именно вот этот вариант, то, что в автомобиле все есть и все устраивает.
1: Угу. А вообще, в чем был секрет популярности 6/9? Это просто безальтернативная система была или какие-то у 6/9 были особенные свои характеристики, которые всем нравились?
3: Это вопрос формата, то есть, грубо говоря, если мы берем автомобили классические, то, например, обычные круглые колонки, они небольшие, невозможно было поставить двери, достаточно было маленькое количество пространства там. Ну, а чем больше колонка, так или иначе, ну, при определенных обстоятельствах, она определяет и немножко другое звучание. И поэтому именно вот этот вот формат, так, круглые колонки, которые ставились в двери, и вот эта прямоугольная колонка, которая ставилась, как правило, вписывалась в заднюю полку, под нее изготавливались полки, или в штатные места они могли вставать, ну, как правило, все-таки изготавливались, подвязались. То есть это увеличенный объем мембраны, увеличенный объем количества проходимого воздуха, вот этот демпферный, поэтому это, как правило, ставилось на заднюю историю. Но если мы берем, опять же, не про какую-то сильно углубленную историю тюнинга и все остальное, когда люди там уже строят очень серьезные проекты, а мы говорим о каких-то гражданских историях. То есть, как минимум, то есть тот самый фронт, задние колонки, которые могут, особенно были вот эти вот одни из самых топовых считались, я еще по себе помню, когда выбирались, они были самые дорогие, это называется трехполосные задние колонки. То есть, помимо, это, грубо говоря, в колонке сразу три колонки. То есть это среднечастотные, высокочастотные и низкие. И все это все помещается в одну колонку, поэтому чем, возможно, больше площадь, тем, конечно, звук будет более насыщенным. Ну и для того, чтобы в максимальную площадь вписать, как говорится, заднюю полку, вот был вот этот самый формат вот этих овальных прямоугольных колонок, которые совершенно спокойно можно было максимальное количество, ну, условно, выбранного пространства вписать практически в любую заднюю полку любого автомобиля.
2: Ну, то есть вот эти колонки 6 на 9, это была мечта любого Кулибина, да, то есть изначально в автомобиле штатно они не очень ставились, это все ради тюнинга, ради того, чтобы самому что-нибудь там накрутить, чтобы потом можно было открыть окна, и вообще-то вся трасса слышала, да, что ты слушаешь.
3: И, да, и красиво проехать, потому что, да, на самом деле это определенный формат, который существовал, самый топовый, это когда покупаешь какое-то неплохое головное устройство, ту самую балалайку основную, которая имеет огромное количество каналов на определенные выходы на все колонки. И классическая схема была следующая. Головное устройство, два блина непосредственно в двери, две пищалки под лобовое окно и две колонки широкоугольные ставились, вот эти 6 на 9 ставились назад. Ну, если совсем кто-то на богатом, но это можно было еще приправить сабвуфером и, если уж совсем хочется, каким-то небольшим усилителем. И вот здесь уже все. Звук, как минимум, получался крайне мощным и действительно весь ближайший район, а может быть и даже два ближайших, слышали прекрасную музыку и прочувствовали максимально вкус человека, который собрал себе такую систему, его музыкальные предпочтения.
1: А вообще автомобильная акустика, она как-то особенным образом, да, сконструирована? Ведь она должна звучать в закрытом, довольно тесном помещении. И как-то там какие-то углы, может быть, какие-то особые, не знаю, напряжения, там, какие-то, там, я не знаю, мембраны из особого вещества сделаны. Что отличает, да, автомобильную акустику от обычной?
3: Безусловно, это целая наука, и на самом деле есть определенные, кто уже занимается прямо акустикой, которая там автомобильный или хай-фай, то, что помещением, примерно базисы одни и те же, но именно с точки зрения конструктива это абсолютно разные. Вы правильно абсолютно сказали, что звук зачастую имеет не только как бы колонку, да, то есть какую-то колонку можно взять очень дорогую, но если она будет неправильно устроена, ну, допустим, тяжелая колонка, даже ту же 6 на 9, зачастую, когда кидали на заднюю полку там наших классических там десяток, 14-х моделей «Жигулей» и прочее, это создавалось огромным количеством какофоний, вибраций и прочее. И дальше все изготавливалось, такая серьезная полка из какого-нибудь ДСП и прочее для утяжелений. Поэтому, да, действительно, помимо материалов, качества колонки и всего остального, нужно понимать, куда и как она будет встроена, какие будут объемы воздухоизмещения и прочее. Поэтому даже в современных автомобилях, ну, если так разобраться, зачастую достаточно маленькая и не очень мощная колонка играет достаточно хорошо, потому что инженерно она просчитана, в каком месте двери она будет стоять и на какой объем воздуха она будет рассчитана. Поэтому зачастую, да, иногда были огромное количество проектов, когда люди сами дособирали себе акустику, покупали неплохую технику для автомобиля, но при этом она практически не звучала. Ну и дальше они уже обращались к людям, которые знали, как там те же самые пищалки или те же самые блины расположить, зафиксировать, чтобы это действительно звучало, ну, как минимум чисто, без лишних вибраций. Поэтому, да, это не так все просто. Ну, о том, что я говорил, что даже сейчас, в нынешних реалиях, если просто кто-то захочет себе, например, поставить акустику в штатный хороший автомобиль, ну, что-то помощнее, как минимум те же самые колонки, он 100% воткнется в ту самую историю, что придется переделывать или дополнительный усилитель ставить, потому что штатная магнитола не вытянет дополнительного объема. Ну, то есть покупка хороших колонок, она будет абсолютно нецелесообразна. Поэтому, да, это наука. Если хочешь сделать хорошо, лучше уж обращаться к специалистам. Там им лучше не рисковать.
2: Если говорить вот о колонках вот этих 6 на 9, о блинах, сейчас такой орел, конечно, немножко винтажный у нас возникает, да, но по сути, если вот в сегодняшнем дне у них хороший звук или все-таки просто громкий? И современная акустика с точки зрения качества звука именно у них сильно может выиграть.
3: Здесь очень пограничный диапазон с точки зрения, что и в тот момент, когда они появились, их было достаточно серьезное разнообразие. Действительно были те, которые там при всей своей красоте внешности звучали очень плохо. А некоторые вполне неказисто звучали очень хорошо. Поэтому сейчас это зачастую вопрос выбора. Понятное дело, что громкий звук можно извлечь там, не знаю, из палки и какого-нибудь ведра. Но при этом, если хочешь, чтобы бить сильно, но красиво, тебе по-любому нужно приобрести все-таки барабан. И здесь абсолютно та же самая история. Есть акустика, которая имеет помимо форм-фактора встраивания, она имеет определенные материалы, магниты, подключения и все остальное, которое выдает очень чистый и очень качественный звук. Поэтому это не просто так. То есть это только зачастую даже иногда настройка акустики — это вообще не про громкость. Это вопрос про частоту звука даже в автомобиле. И поэтому, да, ну, если мы берем какие-то автомобили выше среднего класса или премиальный, то там рассчитано с точки зрения даже материалов, которые там используются, как это все подключается. И звук действительно получается очень чистым и качественным. И зачастую там вообще вопрос не про громкость. Ну, вообще не говорим уже про премиальные автомобили, где зачастую даже используются бренды, которые являются мировыми, мирового уровня производителем хай-фай акустики для там дома, помещений, кинотеатров и прочее, они это все собирают непосредственно оркестровое звучание в автомобиле. Но, опять же, самому собрать без определенных знаний, потому что там на самом деле даже расположение колонок с определенными углами и прочее, это очень такая история очень сложная. Поэтому, да, вы правы, что зачастую кто отталкивается исключительно от желания при отсутствии определенных знаний, все это заканчивается, что это звучит очень громко, очень крайне бесконечно громко, но совсем, как говорится, невкусно.
1: А вот сабвуфер в багажнике зачастую кустарно устанавливает молодежь, какие-нибудь маленькие машинки, и это как-то на ходовые качества автомобиля влияет, или это просто обычный груз в багажнике?
3: Как ну, на самом деле, груз в багажнике зачастую влияет очень хорошо, как минимум там в зимнюю погоду легкий автомобиль с утяжелителем сзади, он, например, лучше сцепление имеет определенное. Опять же, смотря, если деньги позволяют поставить очень сильный сабвуфер, то можно сделать вот этот самый эффект, который применяет сейчас на некоторых брендах автомобилей. Знаете, нажимаете кнопочку, он начинает так вот прыгать. И тем самым он, ну, многие как раз используют это просто для какого-то визуального эффекта, ну, а на самом деле, с точки зрения проходимости, прыгающий автомобиль, раскачивающийся, намного проще выезжает, опять же, из какого-то снега, грязи и прочее. Ну, наверное, исключительно если так, то действительно ходовые качества это будет влиять. В остальном, ну, на мой взгляд, помимо привлечения внимания для своего водителя, все-таки долгие поездки с таким огромным сабвуфером, ну, помимо того, что он просто вызовет какую-то кучу негодования, вряд ли людей, которые захотят прокатиться вместе с ним, я думаю, что это достаточно сильно влияет и на общее внимание человека, на его концентрацию и прочее. То есть, как минимум, внешние звуки вообще не проникают, а в течение времени, мне кажется, будет просто дезориентировано количество звуков автомобиля и... Ну, это такая печальная история. Понятно, что в большинстве случаев это, конечно, все-таки наша молодость, желание красиво проехать, с красивым звуком, ну, как минимум, к громким.
2: То есть, чтобы девчонки качества... внимание обращали.
3: Абсолютно точно.
1: Ну и, наверное, напоследок, остается чуть меньше минутки у нас, возвращаясь к блинам 6 на 9 дюймов, они навсегда, как вы считаете, исчезли или вернутся уже в штатных каких-то комплектациях, или останутся они только кустарным способом установлены?
3: Я думаю, что все-таки это войдет в какую-то нишевую историю, то есть акустика строится, и те самые блины, колонки 6 на 9, они используются. Понятное дело, что все зависит от этого маркетинга, все просчитывается, и поэтому даже производители, которые до сих пор производят акустику для дополнительной установки, ну, они будут вопрос спроса, то есть какую-то нишевую историю они, конечно же, оставят. Совсем ли они пропадут? Я думаю, нет. А будут ли они использоваться в классических автомобилях? Ну, на самом деле, за последнее время, там, лет 10 даже, если бы, примерно, такой период времени работы с автомобилем, могу сказать, что в штатных автомобилях такой формат практически уже не используется. Поэтому, возможно, это скоро все-таки станет абсолютной историей, исключительной.
1: Нишевая история, да. Автоэксперт Максим Егоров был с нами. Куда пропала акустика 6 на 9 для автомобилей, выясняли. Спасибо большое, Максим. До новых встреч.
2: Всего доброго.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Школа области готовится к введению нового предмета. С 1 сентября вводится обновленная образовательная программа, а со второго полугодия для пятиклассников запускают новый обязательный предмет – духовно-нравственная культура России. Как рассказали в Министерстве образования области, предмет призван сформировать у школьников представление о традиционных российских духовно-нравственных ценностях, исторической памяти и культурном наследии страны, а также воспитать понимание гражданской ответственности и связи поколений. Предмет входит в обязательную часть учебного плана. Общий объем курса составит 85 часов за 3 года. Преподавать предмет будут учителя истории. Кратковременные отключения телерадиосигнала возможны в Вологде с 17 по 23 августа. Перерывы в трансляции могут возникать с 10 до 17.00. Это связано с проведением профилактических плановых работ на станциях. Площадь Возрождения закрывают на ремонт в Вологде. С 18 августа движение транспорта и пешеходов будет полностью перекрыто. Рабочие заменят инженерные сети, покрытие проезжей части и тротуаров. Объезд для водителей возможен по улицам Лермонтова-Ленина-Зосимовской или Пушкинской-Герцена-Мира. Общественный транспорт также изменит маршрут. Работы станут продолжением ремонта площади Революции. Напомним, там сейчас заливают бетонное основание под плитку. Народный артист России Леонид Рудой скончался в Вологде. Большую часть жизни актер отдал служению в Вологодском драматическом театре. На сцене он сыграл более 100 ролей. Работа актера неоднократно была отмечена призами и премиями Международного театрального фестиваля «Голоса истории». В марте 2007 года актеру было присвоено звание Народного артиста России. Позже он получил премию за большой личный вклад в развитие театрального искусства Вологодской области. В этом году артист награжден медалью за заслуги перед Вологодской областью. Дождливая погода сохранится в области до конца недели. Вторая половина месяца пройдет под влиянием атлантических циклонов, сообщили в гидрометцентре. Дневная температура ожидается от плюс 17 до плюс 21 градуса. Ночью плюс 10, плюс 13. Ожидаются умеренные дожди, местами возможны грозы. Синоптики рекомендуют жителям региона в ближайшие дни иметь при себе зонт и следить за предупреждениями о возможном усилении ветра. Потепление до конца рабочей недели не прогнозируется. Вологодская «Динамо» сыграла в ничью со «Звездой» Санкт-Петербурга. Соперники открыли счет на 77-й минуте. Попытки «Динамо» исправить положение поначалу не принесли результата. Поразил ворота соперников защитник Даниил Сподорец. Игрок реализовал пенальти в дополнительное время. Итог 1-1.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем облачно, возможен небольшой дождь, ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, в Вологде плюс 19 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
0: Реклама. ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
2: 12+.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 15 часов.
0: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска взяли под контроль село Новосолошино в Запорожской области и Андреевскую общину в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. В течение суток российские войска поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации противника в 144 районах. Противник потерял за сутки 1450 военнослужащих. Владимир Путин отметил хорошее состояние бюджета Ненецкого автономного округа и наличие у региона возможности оказывать дополнительную поддержку участникам спецоперации. Глава государства встретился в Кремле с губернатором Ненецкого автономного округа Ириной Гехт.
2: Мы реализуем 14 обязательных мер поддержки, которые были в вашем указе, и еще дополнительные 38 финансовых, в том числе, например, земельный участок или компенсация за него в размере 1.
3: Финансовое состояние бюджета хорошее. Поэтому возможности такие есть.
2: Да, конечно. Да. И понимая, что у нас нет возможности, например, медицинской реабилитации, психологической, мы оплачиваем поездки наших и семей, и участников специальной военной операции. Здесь у нас хороший контакт с Ленинградской областью, которая принимает наших ребят в своих реабилитационных центрах. И мы с ними активно в этом направлении сотрудничаем. Ну и я вижу в этом и свою миссию как губернатора, и как женщину, поддержку и семей, и жен, и матерей. То есть мы им очень помогаем и встречаемся постоянно. У нас маленький округ, и на самом деле вот здесь вот этот вот дух поддержки, он на самом деле присутствует.
1: Президент обратил внимание на замедление процесса расселения из аварийного жилья в Ненецком автономном округе в этом году. Напомню, что сказал президент об этом во время встречи с губернатором региона. Сергей Лавров посоветовал японцам заняться своими внутренними делами вместо, как он отметил, наездов на Россию. Как сказал глава российского МИДа, отвечая на вопросы журналистов, Япония перешла черту приличий в неприемлемых заявлениях о визите Владимира Путина на Курильские острова.
4: Наши японские коллеги, соседи, конечно, перешли черту приличий в своих совершенно неприемлемых заявлениях о том, что президент Российской Федерации не может посещать любую часть территории Российской Федерации.
1: На прошлой неделе президент России впервые посетил южно-курильский остров Фытуруп. Поездка Путина вызвала протесты со стороны японского руководства. Министр иностранных дел Японии вызвал российского посла в Токио. Посол разъяснил, что южные Курильские острова являются неотъемлемой частью России, и их принадлежность не подлежит сомнению. Семейную налоговую выплату получили более 1 200 000 россиян, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она напомнила, что с 1 июня стартовала новая мера поддержки для работающих родителей. С 1 июня по 1 октября заявление на получение пособия могут подать работающие родители, а также усыновители, опекуны и попечители, которые воспитывают двух и более детей до 18 или 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении. Льготу одобрят, если доход на одного члена семьи в прошлом году не превысил 1,5 прожиточного минимума в регионе и при отсутствии долгов по алиментам. Соцфонд рассматривает заявку в течение 10 рабочих дней. В случае одобрения деньги перечислят в пределах 5 рабочих дней. Ситуация на рынке труда стабильная. Уровень безработицы в июне составил 2,2%, сообщила пресс-служба правительства России. Как указано в сообщении, вице-премьер Александр Новак провел совещание по текущей экономической ситуации. На встрече были рассмотрены макроэкономические данные за июнь и первое полугодие этого года. В частности, было отмечено, что за прошедшие 6 месяцев экономика России выросла на 0,6%, что свидетельствует о возвращении на траекторию роста. Рост реальных денежных доходов населения во втором квартале продолжился, говорится в сообщении Кабмина. После провальной в температурном отношении недели, когда погода по холоду напоминала сентябрь, наступившая семидневка вернет свои позиции. Это уже будет лебединая песня лета, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня воздух уже прогреется до летних значений. Такой синоптической ситуации в Москве будет до пятницы. Исключением станет среда, когда температура воздуха опустится до 15-18 градусов. При этом, как отметил синоптик, эта неделя в столице отметится ежедневным выпадением осадков.
5: В ночь на вторник гребень антициклона зачистит облачность без осадков, 11-14 метров, ну а днем столичный регион окажется в передней части волнового циклона, из-за чего небо опять нахмурится, и вечером забарабанит дождь на термометре от плюс 21 до 24 градусов. В среду в сумерках дождливо и тепло, плюс 15-18, светлое время суток прорвется холодный атмосферный фронт, сопровождаемый скоротечным дождем, что понизит максимальную температуру до плюс 19 и плюс 22. В ночь на четверг, благодаря южному антициклону, метеоусловия ожидаются простые, плюс 10-13. Днем фронт запада вновь может испортить погоду и плюс 20-23. Температурный фон, в общем, точь-в-точь будет соответствовать положенной норме. Ну и в пятницу прогнозируется потепление, в ночные часы 12-15, дневное время. Солнце выкатится в зенит и начнет щедро раздавать нам тепло. Столбики термометра поднимутся до июльских плюс 22-25.
1: Новости доступны на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра местами кратковременные дожди. Днем температура воздуха составит плюс 18-20 градусов. В Москве без осадков. Температура воздуха днем будет от 23 до 25 градусов.

0: Маяк.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами инженер-эколог Елена Гробовская. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А сегодня мы хотим поговорить о промышленной революции и ее экологических последствиях. Мы в прошлый раз как раз, когда обсуждали, говорили про экологию, мы как раз примерно до промышленной революции и дошли. И хотелось бы, конечно, начать с определения. Мы же любим вот так вот, чтобы все конкретненько было. А промышленная революция – это что? Почему это революция? Потому что промышленность вообще-то существовала уже довольно давно. Люди занимались всяким хозяйством, не только сельским, и производили что-то. А тут промышленная революция.
3: Ну, определение, что такое промышленная революция, много, но прежде всего это переход от ручного труда к машинному. То есть если до этого мы изменяли нашу планету своими руками, то в процессе промышленной революции мы стали изменять ее при помощи машин, каких-то механизмов, причем эти машины работали на топливе, в нашем случае на ископаемом. Поэтому человечество стало не просто силой, которая меняет нашу планету, оно стало силой геологического масштаба, потому что мы стали осваивать планету вглубь. То есть мы стали рыть шахты, добывать полезные ископаемые, тем самым обеспечивая топливо для механизмов, которые изобрели.
1: То есть не только вширь, но и вглубь пошли.
3: Да, то есть до этого мы только по поверхности все изменяли. Мы вырубали леса, мы использовали воду, мы меняли состав животных, да, выводили новые породы. А здесь мы стали добывать что-то внутрь. То есть мы изменили ландшафты не просто поверхностно, то есть мы не просто заменили леса полями. Мы стали изменять вглубь нашу планету. Появились огромные рытвины, появились газы, которые из шахт, которые человек разрабатывал, например, парниковые газы, туда входит метан.
1: Вот то есть мы как черви практически, да,
3: да,
1: стали?
3: То есть, а потом же мы еще и ввысь полетели, но это уже в конце технической революции, то есть мы смогли освоить не только подземное пространство, мы потом смогли освоить и воздушное пространство, а потом космос. То есть мы просто удивительный вид с точки зрения нашей планеты.
2: А когда это было, вот промышленная революция, есть ли у нее даты конкретные?
3: Даты конкретные есть, да. Это 18-19 век, то есть все началось вообще, промышленная революция, она идет несколько этапов, и первый этап это использование теплового двигателя для всего, да, то есть у нас появились паровозы, да, и для того, чтобы они перемещались по нашей планете, мы сделали сеть железных дорог, то есть мы изменили уже ландшафты. Вот, и по этим железным дорогам двигались паровозы на двигателях паровых. Вот, большинство машин, которые были использованы на заводах, и машин, которые ездили по улицам, они тоже работали на паровых двигателях. Но скоро стало понятно, что это недостаточно эффективно, и наступил второй этап промышленной революции. Человек изобрел двигатель внутреннего сгорания.
1: Тогда подожди, до внутреннего сгорания еще хотелось бы. Вот паровая история. Ведь все эти двигатели, паровозы, это же все ископаемое топливо у нас,
3: да,
1: получается. То есть это мы топим углем, скорее
3: всего. В первую очередь использовался каменный уголь. То есть
1: каменный
3: это
1: уголь.
3: Самое первое топливо, которое использовалось в начале технической революции, и оно оказалось самым токсичным и самым вредным. Потому что каменный уголь выделяет максимальное количество парниковых газов. Это углекислый газ, углекислая кислота. И на тот момент, то есть в самом начале технической революции, мы нанесли наибольший урон, ущерб нашей планете.
1: Вот,
3: да,
1: этот лондонский смог, о котором все говорили.
3: И не только смог, то есть катастрофа. Вообще, ну, первый индустриальный город, с которого все началось, это был Лондон. Лондон 18 века. Получилось так, что мануфактуры уже не смогли обеспечивать необходимым сырьем возрастающее количество населения, люди стали переходить к машинному труду, соответственно, тогда изменился и состав населения. То есть у нас получилось так, что люди разделились на классы, появился рабочий класс. Вот,
1: и сельскохозяйственный.
3: Сельскохозяйственный он был, вот, и он стал сокращаться, стал очень активно развиваться рабочий класс, потому что люди, которые раньше работали в сельском хозяйстве, поняли, что их зарплата, их доход зависят от погодных условий, например, от каких-то климатических условий.
1: Конечно.
3: А если пойти работать на фабрику, на завод, то все зависит от того, насколько ты поработал, и от хозяина, который платит деньги. То есть здесь доход у людей стал вырастать, поэтому большинство населения стало перемещаться в Лондон и работать на этих заводах и фабриках. Он очень сильно разросся, и отходы производства и выхлопы, которые были в Лондоне, они сравнимы с такой небольшой экологической катастрофой локального масштаба, потому что тогда люди еще не задумывались про экологию, они не представляли, что это такое, им хотелось зарабатывать деньги и сытно кушать. То есть
1: их можно понять.
3: Их можно понять, и как бы, да, обвинить их невозможно, потому что о таких последствиях никто не думал. Вот, и получилось так, что все отработки от промышленности просто сливались в реку, просто сливались на землю, и были загрязнены почвы, были загрязнены реки. То есть настолько, что оттуда нельзя было не то что пить, а туда нельзя было руку опустить и прогуливаться вдоль набережной вечером с семьей было невозможно, потому что настолько ядовитые и токсичные газы выходили из реки.
2: Вот. Но ведь говорят, и до промышленной революции невозможно было ходить по улицам Парижа, Лондона, потому что были нечистоты, выливались эти очистки.
3: Все верно, вся канализация всегда шла в реки. Но канализация, она, конечно же, несет азот, да, она несет сероводород, да, но это естественные газы, которые выделяют все животные, которые живут на нашей планете. Простите, все мы производим вот такой пищеварительный круг. Вот. Но здесь мы столкнулись с тем, что из ископаемого топлива появились вещества, которые являются токсичными для нашей природы и для человека. То есть мы не просто загрязнили воду нечистотами, мы загрязнили воду токсичными нечистотами, что, несомненно, оказало свое воздействие на здоровье. То есть стали замечать, что продолжительность жизни людей, которые живут в городах индустриальных и которые работают на производстве, стала сокращаться. Они стали болеть чаще, да, то есть если вот посмотреть гравюры этого века и посмотреть на рабочих того времени, они выглядели очень плохо. Ну, во-первых, это связано с тем, что рабочий день был очень длинный, и работали они действительно на износ, тогда использовался детский труд, то есть к людям на тот момент относились не экологично, и плюс они вдыхали, не было тогда системы органов защиты, например, не было противогазов, не было перчаток, да, не было средств индивидуальной защиты, которые сейчас используются на производстве, поэтому человек, он напрямую сталкивался вот со всеми этими токсинами, которые влияли на его здоровье и на окружающий мир. Соответственно, очень быстро стали замечать то, что люди живут меньше, чувствуют себя хуже, появились респираторные заболевания, которых тогда не было. Тогда появились...
1: Как не было? А где были респираторные заболевания?
3: В таком количестве не было. А-а-а. Потому что, если, например, посмотреть вот вся эта чахотка, это же как бы... Помните заболевания, от которых болели и умирали массово? Они связаны с проживанием в крупных городах. То есть, понятное дело, что...
1: Чахотка, говорили, это благородное заболевание.
3: Оно благородное, но оно все равно влияет на, как бы, на него экологическая обстановка наша влияет. То есть, если брать человека, который живет на лоне природы, который вдыхает минимальное количество токсичных веществ, который пьет максимально чистую воду, он тоже болеет и гриппом, и всевозможными вирусными заболеваниями, бактериальными заболеваниями. Но заболевания, которые вызывают токсичные вещества, они появились только с началом промышленной революции. То есть...
1: Чахотка, я прошу прощения, это туберкулез или я что-то путаю? Это другое заболевание?
3: Это другое заболевание, другое, насколько я знаю, да. То есть это отдельное заболевание, ей сейчас как-то вот не болеют. Хотя, может, это туберкулез?
1: Вот, кстати, это мы потом проверим. Ладно, хорошо, возвращаемся дальше. Люди стали больше болеть. И вот мне интересно, как можно оценить, вот от первой части, мы пока еще не пришли ко второй части промышленной революции, вот первая часть, она угольная, вот эта вот вся токсичная.
3: Да.
1: Вы говорите, наиболее сильное воздействие она тогда на нашу природу оказала. Можно сказать, что мы и сейчас, например, испытываем последствия того еще, вот,
3: конечно,
1: первой части.
3: Конечно. То есть, например, в тот момент у нас возникли проблемы с глобальным потеплением, с парниковым эффектом, и то, с чем мы боремся, началось еще тогда. То есть во времена первого этапа нашей технической революции мы заложили основу для того, что, с чем сейчас мы очень активно боремся. То есть, во-первых, тогда люди не берегли планету совсем, и какие-то минимальные меры предосторожности не соблюдались. Вот. Кроме того, уголь жгли без каких-либо фильтров, не было очистных сооружений, то есть про это никто не думал. Вот. И масс, как бы, городов где было очень активно развито производство, было немного. То есть началась вообще техническая революция с Европы. Да? Это как бы это Париж, это Лондон, это города вокруг Лондона, например, там Манчестер, да, где осталась архитектура еще того времени. Если посмотреть, он выглядит совершенно ужасающе. То есть это темный кирпич, это вот эти огромные здания, закопченные, как бы в центре Манчестера, так все это осталось. Вот. И жить там, наверное, было не очень приятно, но человечество имело возможность получать еду, какую-то зарплату, да, то есть все равно туда стекалось большое количество людей. То есть у нас экологическая катастрофа была достаточно сильной, но при этом локальной. То есть у нас не все материки были подвержены вот загрязнению от работы производства. Потом, в дальнейшем, получилось что научно-технический прогресс, заводы, фабрики стали использоваться не только в европейской части России, в европейской части нашего
1: вообще,
3: мира,
1: да.
3: Но и по всему миру. То есть, как бы заводы стали строиться везде. Соответственно, ущерб для нашей планеты он стал более массовым. Но именно тогда люди стали задумываться на том, что это вредно, что нужно с этим что-то делать, стали появляться какие-то минимальные очистные сооружения, стали хоть как-то задумываться над тем, что нужно с этим что-то делать. Вот. И как раз-таки о том, что промышленность нужно развивать, делать ее более чистой, тогда стали возникать вот эти мысли. И хорошо, что они стали возникать.
1: Ну, то есть получается, что в действительности, несмотря на то, что там ужас был, это в Лондоне, Париже, там еще нескольких городах, но это локальная история,
3: да.
1: То есть глобально она ни на что не влияла. Ну, она, то есть местные только, вот, местные города только портила.
3: И да, жизнь. И нет. То есть локально можно сказать, что почва, например, только в этих городах страдали. Например, водные ресурсы тоже только в этих городах страдали. Но при этом атмосфера-то у нас одна на всех. Поэтому все, что попадало в атмосферу, оно перемещалось по всей атмосфере, и воздействие было на всю планету. То есть полагать, что если у нас в одной части земного шара будет маленький атомный взрыв, пострадает вся планета. То есть нельзя сказать, что это локальное явление. Вот экология и вообще все, что связано с экологией, основная особенность этой науки в том, что она говорит о том, что все совсем связано.
1: Я помню, это первое правило.
3: Да, мы не можем где-то накакать и сделать так, чтобы до других регионов ничего не попало. Да? То есть хотя бы воздушная среда, она пострадает. Кроме того, есть такое понятие, как круговорот веществ в природе. Если мы какие-то вещества вредные особенно попадают в одну часть нашей Земли, благодаря круговороту веществ в природе, они попадут на другой континент, на другой полюс, и, может быть, не сразу, но через какое-то время пострадают и другие части нашей планеты.
1: Ну что, за 2 века, что ли, лондонский смог, вот эти все парижские угольные отбросы в атмосфере, да уж улетели, наверное, в космос они 100 лет.
3: В космос, к сожалению, ничего не улетает, потому что наша атмосфера замкнута, да? У нас же кислород не улетает в космос.
1: Нет, не улетает.
3: Вот, то есть все, что мы выбросили 200 лет назад, оно осталось с нами. И оно сейчас является, например, в виде последствий парниковым эффектом и озоновыми дырами, которые есть, и появились они тогда, и сейчас мы пытаемся их залатать.
1: Как же деревья? Гайд-парк уже должен все был поглотить за эти столетия.
3: Гайд-парк, он прекрасен, но там не такое количество деревьев, которые могут настолько быстро... Кроме того, деревья, они же не только выделяют кислород, они же им тоже дышат. Есть такой процесс фотосинтеза, то есть процесс как бы получения кислорода, да, процесс фотосинтеза включает в себе 2 стадии, темновую и световую. Если во время световой фазы растения выделяют углекислый газ, то во время темновой фазы они поглощают кислород. Выделяют кислород, поглощают тоже кислород. То есть они дышат, как и мы с вами. То есть они, им тоже для процесса жизнедеятельности необходим кислород. Поэтому если мы засадим всю нашу планету растениями, нам станет хорошо, но при этом дышать они тоже будут.
1: Ну ладно, хорошо. Но мы не против, чтобы деревья дышали. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, вернемся после песни выпуска новостей и перейдем как раз ко второй части промышленной революции. Поговорим уже, когда придумали, как я помню, двигатель внутреннего сгорания.
3: Да.
1: С нами инженер-эколог Елена Гробовская. Говорим о промышленной революции и ее экологических последствиях.

0: в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в «Реклиник» не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная деннервация. Она блокирует боль от позвоночных суставов. И вертебропластика. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение по цехам сборки и местам хранения наземных робототехнических комплексов, беспилотников и безэкипажных катеров ВСУ, а также пунктом временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах, сообщили в Минобороны. Группировки войск Севера Днепр улучшили тактическое положение, группировка Запад заняла более выгодные рубежи, группировка Южная улучшила положение по переднему краю, отмечается в сводке. Под контроль России перешли два села Новосолошино в Запорожской области и Андреевская община в Донецкой Народной Республике. Помимо этого, ударными беспилотниками оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение логистическим центрам, объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ. Российские военные приблизились к Доброполью с юга. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Доброполье расположено в 30 километрах севернее Красноармейска. Город остается

0: пятницу, но так и не появился, сославшись на плохое самочувствие.
1: Когда мы узнали о том, как госпожа Такаити, ее министр иностранных дел, квалифицировали визит нашего президента на свою собственную землю к своим собственным гражданам, мы тут же вызвали посла Японии. Нам как-то не очень внятно из посольства, они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу 14-го, ни в понедельник 17 августа, то есть сегодня, что он то ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует, мы так и не поняли этого. Это вызывает, конечно, удивление. Но в любом случае мы господина посла вызвали, он должен прийти в МИД, и мы поговорим как о поведении японского руководства в связи с визитом президента Путина на российский остров Итуруп и в связи с тем, как посол должен строить свою работу в стране пребывания, уважая и ее законы, и те процедуры, которые для дипломатов зарубежных в этой стране, в данном случае в России, существуют.
0: Ранее Лавров отметил, что Япония перешла черту приличия в своих заявлениях касаемо посещения президентом Путиным Курильских островов. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем обменивался сообщениями с самозванцем, который выдавал себя за главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. Об этом пишет издание «Политику», ссылаясь на источники. По их данным, Бёрнем обменялся лишь несколькими сообщениями, и они якобы не представляют никакого значения. Несмотря на это, британское посольство в Вашингтоне было настолько обеспокоено инцидентом, что обсуждало его с представителями Белого дома, пишет издание. В Кабмине Великобритании опасались, что телефон Уайлз могли взломать, как это предполагается. Положительно произошло в 2025 году, когда подозрительные сообщения от ее лица получили ряд американских политиков и бизнесменов. Как отмечает издание, остается неясным, когда Бёрнем обменивался сообщениями с самозванцем и что конкретно обсуждалось в переписке. Напомню, что Бёрнем стал премьером 20 июля, сменив на этом посту Кира Стармера. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино. Русской народной современной сказки снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет плюс 22 градуса, атмосферное давление чуть выше нормы.

0: «Маяк».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Алсу Миназова победила в гребном слаломе в каноэ-одиночках на спартакиаде народов России в Уфе. Второй стала Ксения Крылова, третий — Марина Новыш. У мужчин в соревнованиях каноэ-одиночек победил Дмитрий Храмцов, второе место занял Егор Смирнов, третий — Игорь Михайлов. Чемпионка Олимпийских игр в Токио, саблистка Ольга Никитина, стала победительницей спартакиады народов. В финале Никитина нанесла поражение двукратной олимпийской чемпионке Яне Егорян со счетом 15-12. Официальное возвращение российских волейбольных сборных на международные соревнования после снятия санкций состоится 19 августа. В этот день женская сборная России не старше 20 лет проведет первую игру на отборочном турнире к чемпионату Европы. Россиянки сыграют в группе «Б» против команд Турции, Сербии и Болгарии. «Адмирал» из Владивостока со счетом 4-3 обыграл магнитогорский «Металлург» в финале предсезонного хоккейного турнира «Кубок Минска». В матче за третье место сыграют «Минская Динамо» и «Новосибирская Сибирь». Игра начнется в 19:00. Российский дзюдоист Денис Батчаев завоевал бронзовую медаль на этапе серии Гран-при в Перу. В весовой категории свыше 100 килограммов в схватке за бронзу Батчаев одолел чилийца Франсиско Солиса. Денис был единственным представителем России на турнире. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поедет с командой.

0: Команды на матч Кубка России по футболу против Ростова, несмотря на переговоры о переходе в турецкий Галатасарай. Игра пройдет 18 августа. Ранее, напомним, руководство клуба и главный тренер Михаил Галактионов одобрили трансфер Батракова в Галатасарай за 25 миллионов евро. Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин посоветовал болельщикам команды набраться терпения и запастись валидолом. Что еще сказать? Команда строится. Вернулся главный тренер Сандер Шварц. Те ребята, которые не знают его требования, привыкают к ним. Мы стараемся изменить ситуацию к лучшему, объяснил Тюкавин. В минувшие выходные «Динамо» проиграла «Зениту» в гостях со счетом 0-3. Сам Тюкавин, в прошлом году ставший лучшим бомбардиром москвичей, в этом сезоне пока не забил ни одного мяча. С вами был Юра Геворкян.
1: Гарик Харламов.
2: Чё приуныли? Надоели сказки, да? Все эти колдуны и волшебники. Только у меня для вас не сказка, а чистая правда.
1: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
3: Magic people, voodoo people.
2: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
1: 6+. Маяк. Как знать?
4: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами инженер-эколог Елена Гробовская. Мы сегодня обсуждаем промышленную революцию, ее экологические последствия. Вот до выпуска новостей мы обсудили первый этап угольный, когда вот паровые машины, паровозы, все это засорялось, здоровье людей падало, иммунитет ослаблялся. И вот второй этап у нас, получается, это двигатели внутреннего сгорания. Что у нас происходит на втором этапе промышленной революции?
5: Двигатели внутреннего сгорания позволили промышленности стать более чистой, и при этом двигатели внутреннего сгорания стали более эффективными. То есть скачок индустриального развития произошел еще больше, потому что для этих двигателей потребовалось другое топливо, это нефть. И нефтепродукты, и они тоже являются ископаемыми видами топлива, но при этом нефтепродукты выделяют при сжигании в атмосферу все-таки меньшее количество опасных веществ, чем уголь. Вот. Но при этом здесь появилась еще такая параллельная веточка. Мы, благодаря тому, что нам необходимо было добывать топливо для двигателей внутреннего сгорания, мы поняли, что есть такое понятие нефтепродукты, и стали ими очень активно пользоваться. Вообще все, что есть у нас вокруг, что нас окружает, пластик, да, пластик как раз-таки, да, является нефтепродуктом.
4: А что, вот, кстати, да, двигатели внутреннего сгорания нефть, что ли, не добывали, она не нужна была никому?
5: Она не то, что не нужна была, не было потребности, то есть куда ее было девать, непонятно, для чего ее использовать. То есть с нефтью человек сталкивался, но при этом очень активно в промышленных целях ее не использовали. И после того, как двигатели внутреннего сгорания появились, ее ценность резко возросла, ее стали называть жидким золотом, потому что сейчас до сих пор очень много всего зависит от нефти, да, потому что нефть у нас используется, начиная там с памперсов и горшков для детей, заканчивая космической промышленностью. То есть нефтепродукты используются везде, даже в пище используются нефтепродукты, если брать, например, искусственные масла, там всевозможные, искусственную икру, да, вот, либо, например, маргарин, вот, мы можем сталкиваться с этими нефтепродуктами, которые мы не только используем для двигателей, мы их и потребляем в пищу. Вот.
6: Но последствия все со знаком минус, получается, или есть и позитивный эффект все-таки от промышленной революции?
5: А здесь очень сложно сказать плюс или минус, потому что вот это произошло. Вот. Плюсы какие можно сказать? Во-первых, человечество выросло. Плюс это или минус? То, что мы сейчас с вами живем на планете, вот конкретно мы с вами, да, все это благодаря технической революции, потому что значительный вот скачок роста населения, он произошел благодаря нее. Из-за того, что мы сейчас имеем лекарства, мы имеем развитую медицину, мы имеем комфортные дома, ходим на работу по тротуарам, да, у нас много одежды и тепла дома благодаря технической революции.
4: И еда любая.
5: и еда любая. То есть настолько разнообразная, что мы и раньше мечтать не могли об этом. То есть мы можем не просто есть то, что растет в нашем регионе, мы едим экзотические продукты, они продаются у нас в свободной продаже. Почему? Потому что развивается транспорт. Сейчас мы благодаря тем, что у нас развиты самолеты, у нас развиты железнодорожные сообщения, корабли и так далее, мы можем в любой регион нашего мира попасть, вот, отдохнуть там, либо что-то вкусное съесть, либо привезти оттуда любой сувенир, либо познакомиться с любым человеком на нашей планете. То есть на самом деле это плюс. То есть то, что мы сейчас можем обмениваться информацией между людьми всего мира. Да? То есть хотите вы пообщаться с африканцем, вы можете это сделать. Вот, то есть плюсы однозначно есть, плюсы именно в комфорте, но, конечно же, много и минусов, то есть это обратная сторона медали, это проблемы со здоровьем и нашей планеты, и людей в целом, да, то есть у нас возникает большее количество онкологических заболеваний, да, и вообще онкология связана с изменением окружающей среды, с загрязнением окружающей среды.
4: А что, раньше не было онкологии?
5: Конечно, была. Но не в таком количестве. Вероятно, потому что ее не диагностировали.
4: Да? Ну, как минимум,
5: потому что медицина была не развита. А почему она была не развита? Потому что требований таких не было вообще. Почему начала развиваться медицина? Она стала развиваться, когда стали развиваться города, когда рабочие должны были выходить на работу, на производство здоровыми. Тогда появились врачи, которые стали обеспечивать это здоровье, и стала развиваться фармацевтика. Стали появляться препараты, которые лечат, а не просто человека оставляли умирать с какими-то серьезными заболеваниями. То есть все связано. Наши плюсы технической революции, они связаны с минусами. Но и воздействие для Земли, к сожалению, то есть для человека она однозначно какие-то приятные бонусы принесла, научно-технический прогресс принес. Вот, для планеты в целом, конечно же, нет, потому что планета от него не получила ничего. Во-первых, мы ее изрыли как черви, да, шахтами, всевозможными карьерами, всевозможным производством.
4: Да ладно, мне кажется, ну не настолько прямо изрыли. Что?
5: Достаточно сильно.
4: Сильно, думаете?
5: Да, то есть если съездить и посмотреть на какой-нибудь карьер, да, где добывают, например, уголь или еще что-нибудь, он огромный.
4: Ну да, но этих карьеров же, их же не миллион.
5: Но их площадь достаточно большая, и ну, там, а планете, там же
4: что
5: еще.
4: Что с этого? Ну, а прорыли немножко, ну и что?
5: Чуть-чуть совсем.
4: Чуть-чуть прорыли.
5: А потом мы чуть-чуть изобрели новых для планеты веществ из тех же самых нефтепродуктов, вот, которых никогда не было, и тут планета столкнулась с тем, что она не знает вообще, как вот этот пластик, куда его девать и как от него избавляться. Он разрушается крайне медленно, соответственно, планете с этим жить.
4: Но планета придумает, она каких-нибудь...
6: Ну, а метро-то это бактерии. Хорошо все-таки для экологии, да? У нас транспорт под землей, электрический.
5: А метро... Метро да. Тоже для планеты, но не очень здорово, потому что, ну вот что такое чесоточный клещ, вы представляете, да, который живет в коже, роет там ходы, все зудит и чешется, и вроде бы сверху ничего не видно, но внутри все поражено. Вот, то же самое с метро, нам очень полезно и здорово, но при этом изменяется... Очень сильно почва, например, при его постройке, да. Понятное дело, что это необходимая мера, что мы хотим сделать себе хорошо и быстро добираться до работы. Вот, но на планету так или иначе это все оказывает какое-то негативное воздействие. То есть планете вообще хорошо, чтобы ее не трогали. Вот, но
4: чтобы
5: так,
4: людей как... вообще не было.
5: Наверное, да. Но так как мы на ней появились, то ей приходится бороться с нашим процессом жизнедеятельности на ней. Соответственно, планета тоже. Так как все замкнуто, она является системой, она себя лечит, она восстанавливает леса, она делает так, что появляются растения, которые синантропные виды, всевозможные, да, которые могут жить рядом с человеком, которые неубиваемые. Там, например, клен ясенелистный, которого вот как ни поливай всякой химией, никакими болезнями он не болеет. Борщевик, а он ведь кислород-то производит, несмотря на то, что он опасен для человека и токсичен. Это же зеленое растение, которое производит кислород. И если убрать, например, нас как существ, которые от него страдают, он сам по себе, в общем, является таким пластырем для планеты.
4: Так он все захватит.
5: Это вероятно.
4: Борщевик.
5: Но, а вот здесь вопрос. Планете, с одной стороны, нужно биоразнообразие и большое количество всевозможных биотопов, да, то есть чем больше видов животных и растений на нашей планете существует, тем более устойчива наша экосистема. Но при этом, если мы берем какую-то экологическую катастрофу, где, например, выжжено все, и у нас голая земля, и почва-то не существует, то, наверное, лучше борщевик, чем ничего. Поэтому это такой вот пластырь планеты, которая старается спастись от нашего воздействия. Кроме того, мы делаем такую очень интересную вещь с городами и производством – это искусственное покрытие. Вот. В городе, обратите внимание, как мы радуемся газонам, травке и вообще всевозможному зеленому покрытию. Да? Потому что бетон и асфальт – это не только неприятно для человека. Ну, чисто, да, в почву не впитываются какие-то химические вещества, вот, но при этом запечатывается плодородный слой почвы и нарушается газообмен почвы, да, то есть туда не попадает, например, достаточное количество осадков, да, она остается обезвоженной,
4: опять же,
5: нагревается
4: летом.
5: Очень быстро, потому что, например, если попасть на территорию завода, то летом температура там будет на несколько градусов выше, чем за территорией завода. Почему? Потому что искусственное покрытие, это асфальт, это бетон, он нагревается.
4: Ну и так же, соответственно,
5: это ощущается.
4: В городе просто будет несколько раз больше, чем в деревне.
5: Больше, чем в деревне, конечно. Даже за город, если выехать или выйти в парк, самое простое, там будет прохладнее, чем там, где все закатано асфальтом и бетоном. То есть, опять-таки, это воздействие на планету достаточно серьезное. Вот. Кроме того, что мы еще сделали? Очень много химических веществ, от которых избавиться крайне сложно. Потому что если какое-то химическое вещество, соединение попадает в грунтовые воды, например, оно там остается. Вот, круговорота не происходит, потому что когда процесс испарения, знаете же, что такое, да, то есть с поверхности водоемов у нас вода испаряется, попадает в атмосферу. Но испаряется исключительно вода. Да, то есть, например, соли, какие-то тяжелые металлы, еще что-то, оно остается в почве, остается там очень долго. То есть оно не вымывается, не размывается, просто вот это пораженное пятно, оно разрастается. И планете локально бороться с такими загрязнениями крайне сложно, потому что есть такой процесс, например, на производстве, это рекультивация, когда загрязненные участки почвы изымаются и утилизируются как-то, если они действительно опасны, и засыпаются какой-то новой землей, да, чтобы все это дело восстановилось. Потому что сама планета себя излечить не может, и сейчас наша задача сделать так, чтобы вот весь этот урон, который произошел, мы принесли планете, он минимизировался. Поэтому сейчас максимально люди смотрят на то, чтобы не увеличивать то, что произошло в момент начала технической революции, да, то есть в момент использования каменного угля, нефтепродуктов и так далее. Поэтому сейчас что происходит? У нас сейчас очень активно используется искусственный интеллект, очень активно используются всевозможные датчики, и если раньше на заводе происходила какая-то протечка, например, или там экологическая какая-то катастрофа, то сейчас, если вдруг что-то куда-то попадает, сразу оповещается персонал, сразу останавливаются вот эти выбросы, мы сразу стараемся бороться и не допускать тем, что может произойти. Кроме того, искусственный интеллект позволяет нам сейчас прогнозировать. Ну, искусственный интеллект, он же управляется человеком, правильно?
4: Ну,
5: то есть это не что-то, что думает за нас. Это инструмент, как молоток.
4: Так, давайте продолжим через пару минут. С нами инженер эколог Елена Гробовская. Мы говорим о промышленной революции и ее экологических последствиях.
1: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 30 нетрезвых водителей задержали на дорогах области за выходные. Еще 100 человек сели за руль без прав. Всего, по данным госавтоинспекции, за 3 дня произошло 11 ДТП, в которых травмы получили 14 человек. В ведомстве напомнили, что сообщить о грубом нарушении ПДД можно по телефону 112 или через чат-бот «За безопасность Вологодская область» в мессенджере «Макс». За сообщение, по которому подтвердится факт управления в состоянии опьянения, отсутствие прав или выезда на встречную, предусмотрена выплата 15 тысяч рублей. В продолжении дорожной темы. Полицейские в Кадуе, чтобы остановить нарушителя, открыли стрельбу по колесам. Сотрудники ГАИ заметили подозрительный автомобиль и приказали ему остановиться, но водитель попытался скрыться. Началось преследование. Водитель совершал опасные маневры, угрожая другим участникам движения. Полицейский сделал предупредительные выстрелы в воздух, а потом по колесам автомобиля. Нарушителя удалось задержать. Им оказался 15-летний подросток. На молодого человека и его родителей составили протоколы административной ответственности. Автомобиль отправлен на штрафстоянку. К другим темам. Неделя отказа от алкоголя проходит в России. По данным Министерства здравоохранения, алкоголь является фактором риска развития большого числа заболеваний и состояний, включая онкологические заболевания, болезни печени, сердца, пищеварительной системы и психические расстройства. Его употребление ухудшает самочувствие, снижает внимание и работоспособность, затрудняет обучение и выполнение повседневных задач. Волокжанам доступны более 400 вакансий в сфере общественного питания. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Александр Ершов. Наиболее востребованы повара, официанты, кухонные рабочие и пекари. Спрос на кадры связан с открытием новых точек общественного питания и развитием туризма в регионе. Для желающих сменить профессию открыта возможность бесплатного обучения по нацпроекту «Кадры». На портале «Работа в России» принимают заявки на курсы специалистов по пищевой безопасности и лабораторному контролю качества продукции. Кадуй готовится отмечать юбилей. 22 августа поселку исполнится 120 лет. Для гостей будут работать выставка ретро-автомобилей, городок здоровья, преображенская ярмарка, интерактивная площадка для детей. Вечером на главной сцене пройдет концерт местных и приглашенных исполнителей. Также организуют турниры по пляжному волейболу, стритболу и футболу.
8: Новости спорта.
7: Любители бега приглашают на трейл «Ночной парк мира» в Вологде. Гонка пройдет 22 августа. Для участников подготовят маршруты по пересеченной местности. Дистанции 4,8 километров. При себе обязательно иметь налобный фонарь. Для участия необходима регистрация, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Завтра днем ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер юго-восточный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.
2: ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
3: 12+.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Выборы 2026.
7: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

Я опять приехал в милый город детства, дразнит мои годы в мае белый цвет. Седина с пробором, вроде как наследство, вот она какая, память прошлых лет. Палисад

четыре строчки. Жизнь, любовь, разлука, только позови. Мой букет сирени ты пустила в клочья. Как я это понял, сдача от любви.

вышло все так в книжке, в лебединой песне. Зарифмуй все рифмы, слов не подберешь. Если ты коварен, если жаждешь мести, ничего ты в этой песне не поймешь. Вот она какая, седина с пробором. Вот она какая, память прошлых лет. Только возле дома нам прокаркал ворон. Ничего плохого в этой песне нет.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
1: В Москве 16 часов.
2: Новости.
1: Наталья Христова. Здравствуйте. Российская армия за сутки заняла 2 населенных пункта: Андреевскую общину в ДНР и Новосолошино в Запорожской области. Также поражены логистические центры, объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, пункты временной дислокации противника в 144 районах, говорится в сегодняшней сводке Минобороны. Российские войска ударными БПЛА «Герань-4» «Сикер» нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ в районе Новониколаевки в ДНР, а также по складу с БПЛА в районе Гавриловки Харьковской области. Российские истребители-бомбардировщики Су-34, ракеты Х-39 и авиабомбами ФАБ-1500 поразили пункты управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области. Средства ПВО уничтожили 12 управляемых авиабомб, 4 реактивных снаряда систем залпового огня, из них 2 «Хаймерс» американского производства и 2 «Вампира» чешского производства и около 800 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Владимир Путин обсудил с главой Ненецкого автономного округа Ириной Гехт реконструкцию взлетно-посадочной полосы в Нарьян-Маре. Губернатор отметил, что транспортная логистика является ключевой для округа. При этом иногда жители не могут вылететь неделями из-за сильных ветров. Также Гехт рассказала о планирующемся строительстве глубоководного незамерзающего порта «Индиго».
3: Про инвестиции я уже говорила, это 2 месторождения, но и важный проект – это глубоководный порт «Индиго», который находится на мысе Руменичный.
4: Со следующего года хотим начать планировать.
3: Да, там порядка 10 миллиардов инвестиций, то есть это на самом деле не замерзающий порт, более 20 метров глубина, очень удобная бухта. И фактически не требуется ледокольного сопровождения. И здесь, конечно, вот мы нашли поддержку, то есть он включен в план комплексного развития. И здесь надеемся, что это тоже придаст импульс развитию экономическому региона.
1: Президент отметил, что зарплаты в регионе выше, чем в среднем по стране, и составляют более 140 тысяч рублей в месяц. Губернатор Ненецкого округа подтвердил, что этот показатель выше благодаря нефтяному сектору. Также Гехт отметила, что в этом году регион нашел возможность проиндексировать зарплаты бюджетникам на 7%. Созданы различные инструменты поддержки регионов для обновления общественного транспорта. Об этом сегодня говорил председатель правительства Михаил Мишустин. По его словам, Кабмин выделяет несколько десятков миллиардов рублей ежегодно на обновление общественного транспорта в городах и населенных пунктах.
5: Ежегодно из федерального бюджета предоставляем для этого порядка 30 миллиардов рублей. Созданы также и различные инструменты поддержки регионов для обновления общественного транспорта, в том числе льготный лизинг, программа городского электрического транспорта, казначейские инфраструктурные кредиты, ну а также важный механизм – это списание 2/3 задолженности субъектов Российской Федерации по бюджетным займам, которые они направляют на эти цели. Глава государства подчеркнул, что финансовые возможности регионов разные, условия софинансирования из федерального бюджета закупок транспорта должны бы это учитывать. В связи с этим обсуждался вопрос о формировании механизмов, в рамках которых можно будет заключать долгосрочные контракты с производителями техники, что помогло бы загрузить промышленные предприятия, которые выпускают транспортные средства, гарантировать заказ.
1: Мишустин также напомнил, что президент 10 августа в Улан-Удэ провел заседание Президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта. Семейную налоговую выплату получили более 1 200 000 россиян, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она напомнила, что с 1 июля стартовала новая мера поддержки для работающих родителей. До 1 октября заявление на получение пособия могут подать работающие родители, а также усыновители, опекуны и попечители, которые воспитывают 2 и более детей до 18 или до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении. Льготу одобрят, если доход на одного члена семьи в прошлом году не превысил 1,5 прожиточного минимума в регионе и при отсутствии долгов по алиментам. Соцфонд рассматривает заявку в течение 10 рабочих дней. В случае одобрения деньги перечислят в пределах 5 рабочих дней. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем обменивался сообщениями с самозванцем, который выдавал себя за главу аппарата Белого дома, Сьюзи Уайлз. Как пишет издание «Политику» со ссылкой на источники, Бёрнем отправил лишь несколько сообщений, они якобы не представляют никакого значения. Но, несмотря на это, британское посольство в Вашингтоне было настолько обеспокоено инцидентом, что обсуждало его с представителями Белого дома. К обмене Великобритании опасались, что телефон Уайлз могли взломать, как это было в 2025 году. Пока не ясно, когда Бёрнем обменивался сообщениями с самозванцем, и что конкретно обсуждалось в переписке, но премьером он стал 20 июля, сменив на этом посту Кира Стармера. В Москве сегодня температура превысила климатическую норму на несколько градусов, несмотря на дождливое утро, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. Он также рассказал, какая погода ожидается на этой неделе.
2: При этом будет довольно много дождей, и самым сухим ожидается вторник. В этот день осадков в столице не ожидается. Регион окажется под влиянием теплого сектора циклона, приближающегося с Белоруссией. А вот в среду этот же циклон отметится в столице уже своим холодным фронтом.
1: Синоптики также отмечают, что в выходные будут дождливым, выпадет до 12 литров дождевой воды на квадратный метр. В воскресенье температура уже понизится до значения августовской нормы. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций, но еще больше эмоций ждет зрителя в кино. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра местами кратковременные дожди и 18-20 градусов. В Москве вечером местами небольшой дождь, днем 23-25.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев, а с нами маркетолог, архитектор онлайн-школ Елена Карпова. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Вахтанг. Здравствуйте, Павел.
1: Мы хотим сегодня, Елена, с вами обсудить, выяснить, что нужно знать бизнесу о геомаркетинге. И, конечно же, сначала надо узнать, что такое геомаркетинг, что это такое.
2: Ну, геомаркетинг, он рассказывает о том, что кто наш клиент, что ему необходимо продать и где он находится, то есть его локация, где он обитает, ближайшее его окружение, что его и путь, да, который он проходит каждый день, может быть, от работы до дома. То есть геомаркетинг рассказывает именно об этом. А обычный маркетинг, он говорит, если простыми словами, кто наш клиент и что ему необходимо продать.
3: То есть, получается, за нами следят круглосуточно, где мы находимся, куда мы ходим, и говорят, это безличные данные, но, судя по всему, нет.
2: Конечно, конечно, следят, и вся информация собирается, и мы все это прекрасно сталкивались в обычной жизни с такими моментами, да, ты разговариваешь по телефону о какой-то детали, а потом тебе присылают рекламу.
1: То есть почему геомаркетинг, причем здесь геомаркетинг, рекламу присылают, мне кажется, когда прослушивают нас.
2: Ну да, да, геомаркетинг тоже собирает наши данные, где мы ходим, какими мы точками пользуемся, да, какие магазины заходим, какие кафе посещаем, рестораны, это все, конечно, тоже собирается и потом анализируется системами.
3: Ну, вообще геомаркетинг, он нужен сейчас для любого бизнеса или все-таки есть какие-то отрасли, где он более необходим? Ну, например, те же самые рестораны, те же самые сейчас актуальные автозаправочные станции.
2: Очень.
3: Не знаю, пункты выдачи какие-то или еще что-то. Вот они от этого в первую очередь зависят? Или сейчас такое время, что сейчас геомаркетинг это вообще-то для всех нужен?
2: Для всех, конечно же, но в первую очередь, вот правильно вы их там перечислили, для тех, кто, у кого клиент может к ним дойти пешком, да, это опять же кафе, рестораны, стоматологии, автосервисы, фитнес-клубы, вся индустрия, салоны красоты, вся индустрия, для которой вот, в принципе, находится в шаговой доступности человека.
1: И как же вот бизнес может использовать эти геоданные? Это бесплатная вообще услуга? Или бизнесу нужно платить за эти данные?
2: Есть пул информации, который мы можем загрузить бесплатно. Есть пул информации, за которую уже за продвижение необходимо уже платить, естественно, деньги. Но большой расширенный спектр данных мы можем загрузить бесплатно в сервисы. Поэтому почему нет? Можем пользоваться. И компании тоже.
3: Ну, получается, что, как я себе это представляю, ведь не только за нами следят компании, и злые люди, и добрые люди, а компании ведь еще и сами себя рекламируют на картах. Да, у нас есть там Яндекс.Карты, 2GIS там и так далее. То есть, получается, если я владелец небольшого кафе, предположим, и я хочу, чтобы в мое кафе приходили люди, мне нужно на картах разместить, поставить точку, зарегистрировать свое условное предприятие, да, написать какой-то сопроводительный текст, выложить какие-то фотографии и так далее, да, для того, чтобы человек мог прийти ко мне и получить мои услуги, да?
2: Да, так получается? Да, так и есть. То есть описать, в принципе, ваш бизнес словами, чтобы ваш посетитель, ваш потенциальный клиент понял, кто вы, о чем вы, ваш график работы, стоимость и мог с вами связаться. Это обязательно.
1: То есть главная идея геомаркетинга – найти клиента и продать ему свою услугу или товар.
2: Ну, довести его до своей точки. Геомаркетинг, он, в принципе, приводит клиента уже к точке. А там продаст или не продаст бизнес на месте, здесь уже нужно будет смотреть на сервис и качество сервиса внутри.
3: И это все у нас, ну, скорее всего, бесплатно, да? Можно себя разместить на разных картах, а… Как правильно тогда компании какой-то небольшой, какому-то, может быть, небольшому бизнесу, да и большому, скорее всего, тоже, как правильно сформировать вот этот пул информации с фотографиями, со временем работы, с описанием и так далее? Это же ведь тоже важно, потому что кто-то прочитает, придет, а кто-то прочитает, ему не понравится то, что написано, он не придет.
2: Ну да, прежде всего нужно выбрать правильную категорию, в которой бизнес имеет развитие, да, вот к чему. чему он относится, чтобы системы, алгоритмы правильно считывали и показывали нужным клиентам, а не всем подряд. Вторая история, нужно, конечно же, разместить фотографии красивые, атмосферные, которые сформируют у человека желание прийти, да, вот все, что необходимо, чтобы я захотела, такая эмоциональная покупка, я захотела туда прийти, и мне там будет хорошо. Стоимость обязательно укажите, это важно, и контактные данные тоже обязательно, отзывы, собирайте отзывы, это такая немаловажная часть, честные, правдивые лучше всего, они показывают, что людям понравилось, что не понравилось, может быть, да, и ваши ответы на эти отзывы тоже будут очень классной историей.
1: А как геомаркетинг работает в конкурентной среде? Вот, допустим, есть две парикмахерских или там два магазина запчастей. И какая из фирм появится, допустим, в поиске первой, а какая второй? С чем это связано?
2: Связано с продвижением, конечно же, насколько правильно заполнена карточка, насколько включены функции продвижения внутри Яндекс.Карт и 2GIS. Насколько я знаю, там есть такие функции, когда мы можем вводить компанию в какой-то топ, но все же алгоритмы, они заявляют о том, что алгоритмы очень такие объективные, и они вот формируют вот этот топ-10 компаний на основе своих данных. То есть они считают все, и категории, и названия, и фотографии, и отзывы анализируют, и тогда уже вводят компанию вот в десятку самых-самых таких вот топовых по этой локации.
3: Вот мы говорили в самом начале о том, что нас, конечно, слушают, за нами следят, и куда мы ходим, и что мы делаем. И получается, что... Да еще эта информация о нас, которые собираются, она еще даже не всегда бесплатная. То есть это получается, какие-то компании совершенно наглым способом собирают о нас данные, и, как я понимаю, не обезличенные, да, потому что они же потом нам рекомендуют, значит, это уже личностные данные, да, а потом еще кому-то это продают, да, то есть это вообще какая-то схема, мне кажется, бандитская получается, нет?
2: Но нет, на самом деле у нас сейчас действует закон о сборе персональных данных, да, обработке персональных данных. Мы с вами везде, скорее всего, поставили галочки, что я согласен на обработку моих данных. В телефоне тоже очень много есть таких функций, где, да, мы ставим галочки о том, что мы согласны, что наши данные передаются, либо не согласны. Поэтому, скорее всего, эта вся история, она очень-очень узаконена здесь. Но черный рынок у нас всегда есть, поэтому базы, естественно, продаются, естественно, покупаются. Что мы от этого никуда пока не ушли.
3: Да, потому что мне звонят люди по телефону, говорят, здравствуйте, Вахтанг Тангидович. Я говорю, а я вас вообще-то не знаю, откуда у вас мой телефон. Ну, вот они говорят, из общих источников. С каких общих источников?
2: Госуслуги, да? Общие источники.
1: Ну хорошо, а вот мы недавно говорили про этичный маркетинг. А можно ли назвать геомаркетинг этичным маркетингом?
2: Ну, конечно, вопрос, мы же это не скрываем, да, куда мы ходим, какие мы места посещаем, что нам нравится, мы оставляем отзывы, мы оставляем цифровой след в наших вот интернет-ресурсах, поэтому здесь все нормально, все этично. Если как бы дело не касается какой-то уже конфиденциальной информации, а та информация, что как бы есть и что доступна для геомаркетинга, она в принципе такая, которая общедоступная.
3: А что происходит, если компания, например, сделала ошибку от своей карточки, которую заполняла, что-то там ответила неверно, это повлияет на их успешность и продажи, скажем, может повлиять?
2: Да, негативно, потому что мало того, что клиенты их не найдут, так они еще, допустим, я выбираю ресторан, написано график работы до 23.00, приезжаю, а они работают до 21.30, и что? У меня не просто там нейтральное к ним отношение, у меня негатив, да, к этому месту, к этому заведению, потому что я потратила время. Поэтому вот такие ошибки, они чреваты минусом вообще в рейтинге, в принципе, компании и в бизнесе тоже.
3: То есть... потом вы же не поленитесь отзыв-то написать.
2: Да.
3: После такой истории.
2: Да, да.
3: Редко после...
1: как правильно читать отзывы вот как раз в этих геометках? На что обращать внимание прежде всего?
2: Читать нужно по диагонали, обязательно. Я всегда читаю как? Я читаю классные положительные отзывы, которые есть в начале, да, у нас расположены. И, естественно, всегда делаю сортировку и читаю негативные отзывы. Что же такого негативного рассказали люди, на что они обратили внимание? Бывает, что и в классных положительных отзывах есть такая вот маленькая ремарка, но... И вот этот вот нюанс, может быть, для меня он будет самым важным, да, вот при выборе данного заведения. Поэтому я отзывы читаю по диагонали, и обращаю внимание и на положительные, и на отрицательные отзывы. И еще важная история, как компания реагирует на отрицательные отзывы. Что они в ответ пишут? Это очень-очень важная такая часть.
3: Да, но.
2: Да, но, да, да.
1: Ну, важно и на дату смотреть отзывы, да, потому что если негативный отзыв был написан 2 года назад, то за это время компания могла измениться и улучшиться, ведь это же живой организм, правильно?
2: Да, да, живой, обязательно, да, смотрим на дату, актуальные отзывы очень важны, и вот и положительные, как бы, тоже актуальность нужно смотреть, и прям это тоже такая вот ремарочка, да, что смотрим свежие отзывы, а не 5-летней давности, обязательно.
3: Ну, вот я всегда с отрицательных начинаю сразу, говорю, покажите мне все отрицательные, да, потому что сначала я хочу знать все, что люди написали. Понятно, что люди тоже пишут, степень негатива их может быть разной, в том смысле, кому-то клубника в отеле не понравилась, да, например, он поставил там 2 звезды отеля вместо 5, ну, тогда это, ну, понятно. А есть, конечно, объективно, когда читаешь сначала негатив, мне кажется, потом легче воспринимать позитив. Если насколько подробно должна быть информация компании, расположена на карте, действительно нужно ли подробно расписывать свои услуги или достаточно все-таки каких-то лаконичных вещей, а потом человек позвонит или, может, придет и уже дополнительную информацию узнает сам.
2: Максимально подробно все, что вы можете рассказать, вся информация, которая у вас есть и позволяет сделать ресурс карты, да, загружаете туда, лишним не будет. Для человека очень важно получить полную картину, чтобы принять решение о покупке. И эту полную картину вы можете создать самостоятельно сами, да, не то чтобы он у себя в голове додумывал, а может быть это вот так, а это может быть вот так. Работайте с этим самостоятельно и делайте вот эти вот моменты, формируйте образ своего бренда своими руками, а не руками клиента.
1: А искусственным интеллектом будем пользоваться, чтобы создать себе карточку так вот на геомаркетинге?
2: Можно, да, можно, но все же лучше, конечно, прислушиваться к алгоритмам Яндекс.Карт, потому что у них есть рекомендации, как заполнять их карточки, и они прям достаточно такие подробные и классные, вот лучше на них опираться. Искусственный интеллект как помощник в составлении, может быть, текстов, может быть, каких-то картинок, но, опять же, фотографии должны быть живыми.
3: Как вот, опять же, с другой стороны, можно посмотреть, меня все волнует, что за мной следят, вот, несмотря на то, что я везде ставлю галочки, а каким образом бизнес может использовать информацию о том, где нахожусь я, их условно потенциальный клиент, и вообще, как они понимают, что я именно я их потенциальный клиент?
2: Ну, бизнес анализирует все данные и смотрит ваши, в принципе, вот... ваш портрет целевой аудитории, насколько вы подходите для них, да. Если вот вы их клиент, они такие просмотрели, ага, вот такие-то данные, вот такие-то, такие-то, такие-то, наш целевой клиент подходит, мы на него делаем там геотаргетинг.
3: А какие-то, такие-то он смотрит, что это? Не знаю, семейное положение, возраст, место работы, что это за вот такие-такие данные?
2: На самом деле многие сервисы позволяют посмотреть и возраст, и даже некоторые зарплатные данные, да, то есть примерный ваш уровень жизни, уровень дохода, плюс-минус, да, там, средний, выше среднего, низкий уровень дохода, они все это позволяют посмотреть. Есть сервисы, которые проводят такую аналитику и дают вот такую выгрузку по целевой аудитории. По районам, опять же,
1: Москвы. Активность в других приложениях, может быть, они смотрят. Да. Количество денег на счетах тоже может смотреть.
2: Навряд ли, я очень надеюсь, что нет.
3: Просят потом, значит, прислать код для входа в госуслуги, да?
2: Да-да-да, не дай бог.
3: Вот это вот все они смотрят. И как они используют? Они все посмотрели, вот я, предположим, увидели, я потенциальный клиент, они вдруг поняли, что вот это именно я. И что дальше? Они начинают мне рекламы заваливать, что звонить мне по телефону, что дальше происходит?
2: Ну, геомаркетинг — это стратегия, а геотаргет — это как раз-таки инструмент, поэтому на вас настраивают геотаргетинг, и, пожалуйста, вам будет показываться реклама этой компании, для которой вы интересны как потенциальный клиент.
1: А в последнее время, наверное, геомаркетинг, его эффективность упала, да, в связи с тем, что, ну, не всегда показывают точное наше положение, иногда там мы в аэропорту Шереметьево находимся.
2: Всегда, да?
1: Да. Насколько эффективность упала или, наоборот, поднялась, или никак не повлияла на геомаркетинг?
2: Ну, конечно, упала в любом случае, потому что у нас искусственный интеллект теперь. Многие не обращаются к поисковой строке Яндекса, да, не заходят на карты. Многие спрашивают у искусственного интеллекта, покажи мне, пожалуйста, рестораны вокруг меня, которые будут самые классные с рейтингом, подходящие под мой запрос. Поэтому, естественно, здесь как бы спрос падает в геомаркетинге, и вопросы с геолокацией, они также здесь очень-очень-очень влияют на статистику, да, то есть мы не можем точно определить нашего клиента, кто он, где он, а он постоянно в Шереметьево, то есть кто он, постоянно турист выходит,
3: все
2: и вся Москва.
3: Все время летает куда-то.
2: Да, да, да.
1: Бизнесмен, наверное.
2: Наверное.
3: Джордж Клуни, помню, как из этого фильма, который все время летал.
2: Да, да, не меньше.
3: Но, кстати, в оправдании хочу сказать, что сейчас многие компании реально начали вот по ГЛОНАССу очень добавлять истории с геометками, там, по GPS и так далее. То есть сейчас уже не только и Wi-Fi. То есть сейчас компании начинают использовать самые разные инструменты для того, чтобы наша геолокация все-таки была точнее, да, чем она была до этого момента. Понятно.
1: Давайте немножко прервемся.
3: Давайте.
1: Да, послушаем музыку, новости, а потом вернемся к нашему обсуждению. Мы сегодня выясняем, что нужно знать бизнесу о геомаркетинге. С нами маркетолог, архитектор онлайн-школ Елена Карпова. Вернемся.

0: Мне 16:30. Новости. Студии Наталья Христова. Российские войска взяли под контроль село Новосолошино в Запорожской области и Андреевскую общину в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. Согласно сводке ведомства, российские войска поразили в течение суток логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации противника в 144 районах. Противник потерял за сутки 1450 военнослужащих. Сергей Лавров посоветовал японцам заняться своими внутренними делами вместо, как он выразился, наездов на Россию. Как отметил глава российского МИДа, отвечая на вопросы журналистов, Япония перешла черту приличий в неприемлемых заявлениях о визите Владимира Путина на Курильские острова.
1: Наши японские коллеги, соседи, конечно, перешли черту приличий в своих совершенно неприемлемых заявлениях о том, что президент Российской Федерации не может посещать любую часть территории Российской Федерации.
0: На прошлой неделе президент России впервые посетил Южно-Курильский остров Итуруп. Поездка Владимира Путина вызвала протест со стороны японского руководства. Министр иностранных дел Японии вызвал российского посла в Токио. Посол разъяснил, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью России, и их принадлежность не подлежит сомнению. Льва Шлосберга, признан в России иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов, осудили на 11 лет и 1 месяц за дискредитацию российских вооруженных сил.

0: рублей. Концерты Уэста запланированы на 10 и 11 октября на Газпром-арене в Санкт-Петербурге. Ранее Уэст неоднократно посещал Россию, однако с сольными концертами в стране не выступал. Пару лет назад музыкант приезжал в Москву с частным визитом. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве синоптики центра ФОБОС вечером обещают местами небольшой дождь. Температура воздуха составит 23-25 градусов. Сейчас в столице около 24 градусов без осадков. Атмосферное давление 740 миллиметров.

Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российский гимнаст Мухамаджон Якубов получил визу для участия в чемпионате Европы в Хорватии. Ранее стало известно, что Якубов остался в Москве и не полетел с командой в Загреб из-за отсутствия визы. Мужской чемпионат Европы пройдет с 19 по 23 августа. Якубов в июле стал чемпионом России в вольных упражнениях. Алсу Миназова победила в гребном слаломе в каноэ-одиночках на спартакиаде народов России в Уфе. Второй стала Ксения Крылова, третий – Марина Новыш. У мужчин победил Дмитрий Храмцов, второе место занял Егор Смирнов, третье – Игорь Михайлов. Чемпионка Олимпийских игр в Токио, саблистка Ольга Никитина, стала победительницей спартакиады народов. В финале Никитина одолела двукратную олимпийскую чемпионку Яну Егорян со счетом 15-12. Российские волейболисты возвращаются на международную арену. Первые матчи женской сборной состоятся в отборе к чемпионату Европы. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Официальное возвращение российских волейбольных сборных на международные соревнования после снятия санкций состоится 19 августа, сообщила пресс-служба Всероссийской Федерации Волейбола. С 19 по 23 августа в боснийском городе Мостар женская сборная России не старше 20 лет примет участие в отборочном турнире к чемпионату Европы в этой возрастной категории. Россиянки сыграют в группе «Б» против команд Турции, Сербии и Болгарии. Финальная часть чемпионата Европы запланирована на июль 2027 года и пройдет в двух странах – Италии и Мальте. Первыми из российских команд на международную арену, причем с флагом и гимном, вернулись юниоры. В апреле женская волейбольная сборная до 17 лет выиграла турнир «Корнакия» – неофициальный кубок мира среди команд юношей и девушек, который прошел в Италии. В июле Международная федерация волейбола объявила о возвращении российских сборных на соревнования под своей эгидой, восстановив их позиции в мировом рейтинге. Вскоре после этого мужская сборная России отказалась от участия в чемпионате мира 2027 года в Польше из-за отсутствия гарантий безопасности. В польской федерации назвали выступление россиян невозможным, невзирая на решение Международной федерации волейбола.
1: «Адмирал» из Владивостока со счетом 4-3 обыграл магнитогорский «Металлург» в финале предсезонного хоккейного турнира «Кубок Минска». В матче за третье место сыграют «Минская Динамо» и «Новосибирская Сибирь». Игра начнется в 19:00. Российский дзюдоист Денис Батчаев завоевал бронзовую медаль на этапе серии Гран-при в Перу. В весовой категории свыше 100 килограммов в схватке за бронзу Батчаев одолел чилийца Франсиско Солиса. Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин посоветовал болельщикам команды набраться терпения и запастись валидолом. Что еще сказать? Команда строится, вернулся главный тренер Сандер Шварц. Те ребята, которые не знают его требования, привыкают к ним. «Мы стараемся изменить ситуацию к лучшему», — объяснил Тюкавин. В минувшие выходные «Динамо» проиграло «Зениту» в гостях со счетом 0-3. Сам Тюкавин, в прошлом году ставший лучшим бомбардиром москвичей, в этом сезоне пока не забил ни одного мяча. С вами был Юра Геворкян.
0: Маяк. Как знать?
3: Продолжается ваша

0: рекламное шоу «Вахтанг Махарадзе» и Павел Картаев. С вами, маркетолог, архитектор онлайн-школы Елена Карпова. Говорим о том, что нужно знать бизнесу про геомаркетинг. Но вот маленькому бизнесу нужен ли этот геомаркетинг? Или все-таки это нужно для, я не знаю, сетевого бизнеса, для каких-то крупных гипермаркетов, может быть. А вот такая вот, что называется, районная, ну, не знаю, какая-нибудь автослесарная мастерская должна как-то вот себе как инструменты геомаркетинга приобретать, обслуживать их. Это что же расходы?
1: Да, должна, конечно. Это, кстати, расходы очень минимальные, это практически бесплатно, поэтому маленьким компаниям это обязательная история. Заносите себя на карты, максимальную информацию, фотографии, все, что можете дать, не тратя большие бюджеты. Это вообще must-have, особенно если ваши клиенты, эти люди, которые к вам могут дойти и доехать, они вот находятся в вашем районе, это самое главное.
2: Ну, то есть минималка, что то, что делает компания, она размещает себя на всех картах возможных и невозможных, да, для того, чтобы к ним больше доехали. Есть компания уже больше, но вот, опять же, с одной стороны, компания себя размещает, а с другой стороны, вот, когда нас уже слушают, данные про нас собирают и на нас ориентируются. И когда большая компания, ей нужно применять геомаркетинг, да, для своего бизнеса. Как это происходит? Ведь это же тоже не спонтанно. Наверняка существуют какие-то фирмы, не знаю, которые отдельно предоставляют услуги геомаркетинга, которые занимаются какой-то аналитикой, которые уже готовы для бизнеса какие-то готовые решения предоставить. Это вот на что похоже? Что это?
1: Похоже на компании, на агентства, рекламные агентства. Скорее всего, это и есть отделение в рекламном агентстве, где они предоставляют подобную услугу, потому что геотаргетинг, он как раз-таки и такой брат, друг интернет-рекламы. Да, это одна из частей интернет-рекламы. Поэтому, естественно, это в агентствах находится. Вся аналитика у них есть. Есть сайты, которые они используют для того, чтобы максимально сегментировать аудиторию, настроить вот геотаргетинг.
2: А они сами как-то вот получают эту информацию? Сами измеряют, сами аналитируют? Добывают про нас?
1: Я думаю, что да, скорее всего, есть там аффилированные какие-то лица, которые могут ее делать, все это официально собирать информацию, вот, и потом уже вот эти пул данных выгружаются, и база уже анализируется. Я надеюсь, что это происходит именно так на самом деле, потому что как это на практике, в теории должно быть так, да, как это на практике, ну, мы можем только вот догадываться, насколько там все честно и прозрачно.
0: А ведь геомаркетинг может быть и агрессивным, да? Проезжаем мимо бензоколонки, нам тут же выскакивает уведомление на телефоне заправиться, оплатить колонку, или там идем куда-нибудь в парк погулять, и может прийти даже и смс, или уведомление в мессенджер. Зайди к нам в гости, у нас свежий кофе, например. Насколько вот этот агрессивный геомаркетинг, который не только отслеживает, но еще и общается с нами, насколько он эффективен? Но он не вредит бизнесу.
1: Ну, вообще, очень сильно, конечно, эффективен. Правда, мне таких смс-ок ни разу не приходило. Я не слышала про такие сервисы. Вахтанг, вам приходили такие смс-ки?
2: Ну, не часто, но что-то, по-моему, подобное бывало.
1: Было, да?
2: Ну, по поводу кофе нет, а по поводу того, что там где-то заправка неподалеку, заправки.
0: Ювелирное, например, какое-нибудь производство. Заходишь в гипермаркет, тебя считывают, и тут же приходит смс-ка. У нас в компании распродажи. Там приобретите подвесочку.
2: Ну и вот обычно, когда едешь на автомобиле, и у тебя карта, да, ты едешь по навигатору. И когда ты останавливаешься в пробке, навигатор считывает то, что ты остановился, он сразу начинает тебе показывать рекламу. Да, там, правда, мне в последнее время квартиры хотят продавать, а так не знаю зачем.
1: Хороший вы клиент для покупки квартиры, значит, они вас считали так.
2: Не уверен, не уверен. И получается, какие данные важны для компании, для бизнеса, для того, чтобы вот геомаркетинг заработал, чтобы, не знаю, это им нужно знать, в каком городе их клиент находится, не знаю, в каком районе, в какое время года и так далее. Чаще бывают там клиенты там. Что это за данные, как данные, каким образом они на них ориентируются?
1: Ну, часто очень такие данные собирают, когда думают, выбирают район, да, где открыть там очередную точку, либо первую, может быть, точку продаж. И когда смотрят как раз-таки вот инфраструктуру района, кто есть из конкурентов, какие есть, может быть, банки, магазины вокруг, сколько там квартир находится рядом, да, какая стоимость метра жилья вокруг, да, и тем самым они вычисляют среднюю, в принципе, платежеспособность клиента, количество, да, клиентов, которые там может быть, проходимость тех мест, тех улиц, находятся люди там постоянно, может быть, просто работают, да, выходные там нет никого. Вот это очень важный момент для того, чтобы выбрать как раз-таки точку для того, чтобы открыть свой бизнес там.
0: Угу. А нам, мы можем понять, что геомаркетинг работает эффективно и что нам ничего не нужно менять в карточке, ничего дополнительной информации, никакой фотографии не нужно добавлять? Или наоборот, что-нибудь добавили, а у нас продажи снизились? Вот как понять, что карточка правильно составлена, что геомаркетинг работает корректно и эффективно?
1: Нужно смотреть воронку всегда. То есть мы смотрим воронку наших продаж и обязательно анализируем каждый этап воронки. Вот есть этап воронки, да, посмотрели карточку, ага. Сколько было переходов? Кстати, на Яндекс.Картах можно посмотреть конверсию в переходы, да, на ваш сайт, либо в мессенджеры, куда вы там указали, и посмотреть дальше, что происходит. Сколько у вас конкретно продаж вот с этой карточки на картах? Вот самый главный, наверное, критерий вот этот. И тогда можно понять, где что-то сломалось. То есть, может быть, смотрят карточку, но не переходят. Может быть, переходят, но не до конца связывается менеджер, потому что что-то там не работает, да, у нас в мессенджере каком-то. Поэтому здесь вот нужно посмотреть, проанализировать воронку, то есть путь клиента, как он идет.
2: То есть надо еще, кроме этого, анализировать, не знаю, построенные маршруты, переходы на сайт, реальные визиты, да, кроме вот продаж, это все тоже вот...
1: Это воронка, как раз-таки вот это и называется элементами, эти штуки и называются элементами воронки, да, они как раз-таки показывают, насколько она эффективна и насколько каждый шаг воронки отрабатывает и свою задачу решает.
2: Имеет ли смысл, может быть, небольшим компаниям рекламироваться, ну... рекламироваться локально, если они и так локально присутствуют, вообще должны ли они конкурировать, и, может быть, они не могут конкурировать с большими сетями, и вот геомаркетинг, нужен ли им геомаркетинг в таком случае?
1: Обязательно. Например, локальный местный ресторан, да, он не сеть, но при этом очень интересный, аутентичный, почему нет, почему ему не сделать как раз-таки вот геомаркетинг, да, и в своем районе стать самым лучшим рестораном, чтобы клиенту о нем узнали, к нему дошли, посмотрели фотографии, оставили отзывы, и тем самым, благодаря вот геомаркетингу, он станет самым лучшим именно в своем районе. Ему не нужно конкурировать с большой прям сеткой по всей России, да, ему нужно конкурировать с большой сеткой в своем районе. Это возможно.
0: А вот современность как-то влияет на геомаркетинг? Ведь сейчас никто не спрашивает у поисковика, где поужинать или там в какой салон красоты сходить. Все спрашивают у искусственного интеллекта, у чата, у Алисы, у других нейросетей. Как нам правильно сейчас настроить, перенастроить, наверное, геомаркетинг, чтобы у нас не падали вот эти вот продажи?
1: Необходимо давать достоверную информацию везде одинаковую, чтобы ваш номер телефона был везде одинаков, сайт, описание, чтобы максимально, когда искусственный интеллект вас анализирует, да, вашу компанию, у него не было сбоев, он такой собрал пул информации, она идентичная, он такой, все окей, я понимаю, что эта компания надежная, понятная, но может вас рекомендовать уже тем клиентам, которые вот... ваши целевые, да, как он считает целевые, естественно.
2: А вообще, есть ли какие-то результаты, ну, инструменты измерения, вот кроме воронки продаж, именно эффективности геомаркетинга, маркетинга как такового, поскольку, ну, воронка продаж, значит, все включает, там же не только гео, там и обычный маркетинг, и обычная реклама, и так далее. А как посчитать, вот что, условно говоря, мое географическое размещение и вот то, что получил я эти данные и вот разместил, насколько эффективность именно геомаркетинга каким-то образом считается, есть ли какие-то инструменты для этого?
1: Вообще Яндекс заявляет, что есть, что они могут отслеживать тех клиентов, которые зашли, потом пришли, допустим, перешли по всем ссылкам и позвонили и стали клиентами, они заявляют это так, что можно отследить. На самом деле вы можете также опрашивать своих клиентов, спрашивать, а где вы нас узнали, где увидели, да, рекламу, может быть, объявления. И многие рассказывают, что вот на Яндекс.Картах открыл, посмотрел, пришел, да, посмотрел отзывы, посмотрел фотографии, все понравилось, и, пожалуйста, я здесь. Поэтому опрашивать своих клиентов очень важно всегда и спрашивать, откуда они пришли. Самый надежный, uh-huh. самый понятный способ вместо автоматизации.
0: На рекламу мы тратим больше денег, чем на геомаркетинг, получается. Геомаркетинг нам бесплатно достается? Или все-таки есть какие-то затраты?
1: Практически бесплатно, практически есть. Ну, есть затраты, которые мы тратим на продвижение, они небольшие, но мы не говорим о том, что они небольшие в рамках небольших компаний. Если мы берем уже сеть там, от 300, допустим, там, точек, естественно, там уже и затраты исчисляются миллионами, и геомаркетинг также входит в бюджет, в рекламный.
0: Но геомаркетинг не может нам заменить рекламу, да? То есть, если мы ничего не тратим на геомаркетинг, так давайте и ничего не тратить, а нас все равно будут знать, а рекламу не будем давать.
1: Нужно смотреть на бизнес, да, вот что конкретно, какой бизнес, потому что иногда и так можно сделать, почему нет, если прям вот локальное местечковое, не знаю, кафе-пекарня, то смысл давать там интернет-рекламу, да, которая будет вокруг. Можно сделать, опять же, геомаркетинг, можно там рекламу в такой офлайн сделать интересную, классную, и все, и уже будут у вас посетители. Но если бизнес, допустим, он и онлайн есть продажи, и вы понимаете, что ваши клиенты по всей России находятся, да, не только в этом районе, то, конечно же, здесь без интернет-рекламы никуда не обойтись.
2: Вот мне интересно, почему вот в одном районе, в прошлом районе я жил, например, там было все, и все рестораны там и так далее, и так далее. А вот сейчас живу в другом районе, ну, он поменьше, конечно, может быть, народу меньше, но вот, опять же, хорошие кафе, рестораны, да их вообще-то почти-то нет в шаговой доступности. То как геомаркетинг в моем районе не работает, получается?
1: Ну, вот вы правильно сказали, Вахтанг, народу поменьше. Поэтому, естественно, посчитали количество, и большинство компаний приняло решение, что нецелесообразно открывать там точку, но просто будет не окупаться.
0: Ну, давайте тогда сразу после небольшой рекламной паузы подумаем. Вот мы, предприниматели, завтра решили, ну, точно, займемся геомаркетингом. Правда, с нуля придется начать. Вы нас убедили в беседе. Ну, какие действия мы должны предпринять, чтобы правильно все хорошо настроить, эффективно? Об этом поговорим сразу после небольшой рекламной паузы. С нами Елена Карпова.
3: Маяк. Радиоканал «Маяк». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. Маяк.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 30 нетрезвых водителей задержали на дорогах области за выходные. Еще 100 человек сели за руль без прав. Всего, по данным госавтоинспекции, за 3 дня произошло 11 ДТП, в которых травмы получили 14 человек. В ведомстве напомнили, что сообщить о грубом нарушении ПДД можно по телефону 112 или через чат-бот «За безопасность Вологодская область» в мессенджере «Макс». За сообщение, по которому подтвердится факт управления в состоянии опьянения, отсутствие прав или выезда на встречную, предусмотрена выплата 15 тысяч рублей. В продолжении дорожной темы. Полицейские в Кадуе, чтобы остановить нарушителя, открыли стрельбу по колесам. Сотрудники ГАИ заметили подозрительный автомобиль и приказали ему остановиться, но водитель попытался скрыться. Началось преследование. Водитель совершал опасные маневры, угрожая другим участникам движения. Полицейский сделал предупредительные выстрелы в воздух, а потом по колесам автомобиля. Нарушителя удалось задержать. Им оказался 15-летний подросток. На молодого человека и его родителей составили протоколы административной ответственности. Автомобиль отправлен на штрафстоянку. К другим темам. Неделя отказа от алкоголя проходит в России. По данным Министерства здравоохранения, алкоголь является фактором риска развития большого числа заболеваний и состояний, включая онкологические заболевания, болезни печени, сердца, пищеварительной системы и психические расстройства. Его употребление ухудшает самочувствие, снижает внимание и работоспособность, затрудняет обучение и выполнение повседневных задач. Волокжанам доступны более 400 вакансий в сфере общественного питания. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Александр Ершов. Наиболее востребованы повара, официанты, кухонные рабочие и пекари. Спрос на кадры связан с открытием новых точек общественного питания и развитием туризма в регионе. Для желающих сменить профессию открыта возможность бесплатного обучения по нацпроекту «Кадры». На портале «Работа в России» принимают заявки на курсы специалистов по пищевой безопасности и лабораторному контролю качества продукции. Кадуй готовится отмечать юбилей. 22 августа поселку исполнится 120 лет. Для гостей будут работать выставка ретро-автомобилей, городок здоровья, преображенская ярмарка, интерактивная площадка для детей. Вечером на главной сцене пройдет концерт местных и приглашенных исполнителей. Также организуют турниры по пляжному волейболу, стритболу и футболу.
3: Новости спорта.
5: Любители бега приглашают на трейл «Ночной парк мира» в Вологде. Гонка пройдет 22 августа. Для участников подготовят маршруты по пересеченной местности. Дистанции 4,8 километров. При себе обязательно иметь налобный фонарь. Для участия необходима регистрация, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Завтра днем ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер юго-восточный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.
2: ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
3: 12+.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
5: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Выборы 2026.
7: С 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 17 часов.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российская армия за сутки заняла 2 населенных пункта: Андреевскую общину в ДНР и Новосолошино в Запорожской области. Поражены логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации противника в 144 районах. Об этом сообщили в Минобороны. Также российские войска ударными БПЛА «Геран-4» «Сикер» нанесли удар по складу боеприпасов противника в районе Новониколаевки в ДНР, а также по складу с БПЛА в районе Гавриловки Харьковской области. Российские истребители-бомбардировщики Су-34, ракеты Х-39 и авиабомбами ФАБ-1500 поразили пункты управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области. Средства ПВО уничтожили 12 управляемых авиабомб, 4 реактивных снаряда систем залпового огня, из них 2 «Хаймерс» американского производства и 2 «Вампира» чешского производства и около 800 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Россия расширяет добычу нефти и газа на Крайнем Севере. О скором запуске сразу 2 месторождений доложила Владимиру Путину в Кремле губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Ирина Гехт. Среди других знаковых проектов – строительство глубоководного незамерзающего порта «Индиго». Он станет частью Северного морского пути. Также Гехт рассказала о поддержке, которую регион оказывает Донбассу и Новороссии, участникам спецоперации, семьям с детьми. По ее словам, в общей сложности в округе реализуется 179 видов социальных выплат и льгот. Также заработала льготная арктическая ипотека на вторичное жилье.
3: Конечно, проблема аварийного и ветхого жилья для всех северов, она актуальна, и мы не исключение.
4: В этом году как-то у вас замедлился процесс расселения?
3: Потому что нет дополнительных доходов бюджета. Мы в основном строили за счет окружных денег, потому что сегодня методика распределения средств, она все-таки ввиду нашей малой численности предполагает небольшие средства. И, конечно, основные источник это был окружной бюджет. В прошлом году мы заложили 7 домов, это 1,5 миллиарда. То есть тут немножко подвели подрядчики, но на следующий год мы, соответственно, все эти 7 домов сдадим. Но уже нет таких возможностей бюджета вот в связи со снижением налоговых поступлений для того, чтобы увеличивать эти темпы.
1: В разговоре с главой региона президент отметил, что в Ненецком автономном округе зарплаты выше, чем в среднем по стране, и составляют более 140 тысяч рублей в месяц. Гехт подтвердила, что этот показатель выше благодаря нефтяному сектору, а также отметила, что в этом году регион нашел возможность проиндексировать зарплаты бюджетникам на 7%. Правительство в этом году предусмотрело выделение около 10 миллиардов рублей на федеральный проект «Кадры в агропромышленный комплекс». Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин. По словам главы Кабмина, в сельское хозяйство нужно привлекать молодых специалистов, владеющих современными технологиями.
5: Чтобы привлечь в отрасль молодых специалистов с практическим опытом, освоивших технологии последнего поколения, выстраиваем систему, начиная с обучения школьников, заканчивая подготовкой педагогов и поддержкой научных работников. Второй год на эти цели направляется финансирование из бюджета. В текущем предусмотрели свыше 9,5 миллиардов рублей. Важно, что к процессам обновления активно подключаются и предприятия отрасли. Они инвестируют в проекты образования. Нам нужно больше профессионалов в ветеринарии. Подготовлено постановление правительства, расширяющее перечень получателей государственной поддержки. Они теперь смогут возместить свои затраты при заключении договоров с теми, кто проходит обучение в этой области, ну а также компенсировать часть расходов на проживание и практику будущих специалистов.
1: Мишустин также сообщил о ежегодном выделении Кабмином около 30 миллиардов рублей на обновление общественного транспорта в городах и населенных пунктах. Новая должность врача по медицине здорового долголетия появилась в России. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Это новое направление в медицине. Оно ориентировано не на ожидание болезни, а на своевременное выявление предрисков и сохранение здоровой жизни, отметила зампред правительства, выступая с докладом у Михаила Мишустина. Голикова уточнила, что центры медицины здорового долголетия продолжают открываться в различных регионах страны. В апреле такой центр был открыт в Мордовии, а в августе в Екатеринбурге. Теплая погода в Москве и Подмосковье на этой неделе станет финальной. После начнется предосеннее похолодание. Такой прогноз дает ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его данным, самый теплый день в столичном регионе будет в пятницу.
2: В ночь на вторник гребень антициклона зачистит облачность, осадки исключены и минимальная температура плюс 10-13, а днем скажется влияние теплого фронта с запада, из-за чего вечером небо нахмурится и кое-где могут брызнуть небольшие дожди. На термометре снова июльские плюс 22-25. В среду прорвется холодный атмосферный фронт, пройдут скоротечные ливни, в течение суток посвежеет до плюс 17-20. Четверг станет на градус другой выше, ну а в пятницу будет самый погожий день. Солнце выкатится в зенит и начнет щедро раздавать тепло. Столбики термометра поднимутся до июльских плюс 23-26. В субботу прошумят грозовые ливни, после полудня до летних плюс 25. Ну и в воскресенье посвежеет до 22 градусов выше нуля.
1: Тишковец назвал предстоящее потепление последним заметным всплеском летнего тепла. Ну и последний сказочный блокбастер для всей семьи – «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и какие испытания преодолел на своем пути – все ответы уже в кино, а также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин. Ну а мы следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра местами кратковременные дожди и плюс 18-20 градусов. В Москве вечером местами небольшой дождь, днем 23-25.

0: Муздок. Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что приемники ваши настроены на частоты радиостанции «Маяк». Спасибо за то, что слушаете «Маяк» с помощью своих любимых гаджетов. В общем, спасибо за то, что вы на «Маяке». В эфире программа «Муздок». Меня зовут Игорь Ружейников. И по понедельникам и пятницам в программе «Муздок» после 5 часов вечера я предлагаю вспомнить какие-то интересные события нашей прошлой, казалось бы, давно забытой жизни. Не забытые. Если мы об этом вспоминаем, значит, нам об этом вспоминать интересно. Значит, эти события, эти люди, эти предметы, может быть, незримо, но до сих пор живут вместе с нами. Об очень интересном культурном событии сегодня хотелось бы поговорить. Событие это случилось 11 августа, Господи, 1973 года. Казалось бы, это было так давно. И потом, ну что за событие? Ну, появился фильм на экранах советских телевизоров по всей стране. Телевизоров было много. Все уже догадались, какой фильм появился, да? Телевизоров было много. Вообще, это было главное наше развлечение. Вот. Когда играли в суперсерии «СССР Канада», улицы вымирали. И когда этот фильм появился на экранах, я, честно говоря, не могу точно назвать время. Но я прекрасно помню, что меня как-то послали... Это во время уже второго показа этого фильма, через полгода, да, зимой. Меня послали в магазин, что-то там, то ли хлеба не было, ну, что-то вот молока на утро, вот. А до очередной серии было 5 минут. Я захожу в магазин, надо вам сказать, в советских магазинах там всегда были очереди, понимаете, в общем, не дай бог колбасу привезли. Даже в Москве. Я, значит, захожу... А в магазине сыр есть, колбаса есть, масло есть, все остальное есть, а народу нет. Потому что народ был уже у телевизоров. Фильм, который не забывается, может быть, не сам фильм, но главных героев, которые в незримую ткань нашего культурного кода вошли навечно, знают все от мала до велика. Ну, никакой интриги уже нет. Мы слышим музыку гениального Микаэла Таравердиева. Кстати, вчера мы отмечали 95 лет маэстро. Разумеется, эта музыка ассоциируется с этим великим фильмом, показ которого начался именно 11 августа 1973 года.
1: На секунду.

каждого мгновенья свой резон. Свои колокола, своя отметина, мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь.

как глоток, глоток воды.

последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит.

0: Муздок.
1: Вы знаете, так часто бывает. Ну, ладно, может быть, не часто, время от времени. Вот сойдутся гении и сделают какую-нибудь шнягу. Вот здесь было не так. Здесь действительно сошлись гении. Сценарий Юлианы Семенова. Великолепная Татьяна Леознова, режиссер. Перечислять всех актеров... Ну, сейчас время закончится. Опять же, музыка Михаила Таравердиева. Кстати, про песни, которые спел Иосиф Кобзон. Вообще, Михаил Таравердиев вместе с Робертом Рождественским, гением Робертом Рождественским, они написали 12 песен по количеству серий. Я, кстати, в детстве задавался вопросом, ну почему 17 мгновений, а серии только 12? Это только потом я понял, что это неважно абсолютно. Вот. Но отобрали только две. Татьяна Леознова посчитала, что это будет перегруз. Перепробовалась куча исполнителей на эти песни. И когда пробовали записать с Иосифом Кобзоном, его еще никто Иосифом Давидовичем не называл, просто был Иосиф Кобзон, Леознова его попросила: ты спой так, чтоб никто не понял, что это поет Кобзон. Ну, чтоб вот это вот «Любовь комсомола», «Весна», вот этого вот не было, там, это, там про Фидели, там вот это. Он спел, действительно. Это была бомба. Такой вот неизвестный нам Кобзон. Но, говорят, на Леознова он надолго обиделся за это, потому что он хотел быть Кобзоном. Штирлиц. Я прошу прощения, фон Штирлиц. Кстати, не Максим Чесаев. Это откуда взяли, что он Максим Чесаев, я не знаю. Вот. По-моему, Вадим Владимиров. Человек, которого выписал Юлиан Семенов в куче своих романов и даже, кстати, в нескольких пьесах. Можно почитать биографию Штирлица. С самого начала, то есть прочитать даже, в какой семье он родился, вот, и как закончил свои дни. Ну, смерть Штирлица у Юлианы Семенова не описывается. Но, разумеется, самым главным произведением стал даже не роман Юлианы Семенова, на основе которого он написал сценарий, а вот тот самый гениальный фильм. Знаете, можно было бы сказать, ходят слухи, что фильм был снят по личному распоряжению Юрия Владимировича Андропова, всесильного начальника КГБ СССР. Это не слухи, так оно и было. И он это не скрывал, что да, это вот он хотел вот таким вот образом улучшить имидж разведчиков. Ну, на самом деле, он не этого хотел. Он тоже был, знаете, где-то, как ни странно, он был где-то романтик. Дочь Юлианы Семенова вспоминает, что Юлиан Семенов очень много общался с Юрием Андроповым, и Юрий Андропов с горьким смехом осознавал, что в архивах ему работать Юлиану Семенову не дают, а если дают, то изымают все сделанные записи архивные и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но когда Андропов умер, Юлиан Семенов очень горевал как после смерти друга. Хотя дочь Юлиана Семенова указывает, друзьями они никогда не были. Просто очень много общались. Юлиан Семенов всегда мог позвонить в любое время дня и ночи всесильному руководителю Комитета государственной безопасности СССР. Над сценарием Юлиан Семенов начал работать практически сразу после того, как был написан роман. Вообще, Штирлиц мог появиться и раньше. Он мог появиться еще в советском трехсерийном телевизионном фильме под названием «Майор Вихрь». Потому что в книге про майора Вихря там Штирлиц есть. Но для сценария Юлиан Семенов его убрал. И мы с ним познакомились только в 1973 году. 73-й год для нашего кинематографа. Вы знаете, этот фильм, он сильно выбивался. Я не могу сказать, что уж так было так много хороших. Фильмов хороших вообще было мало. Вообще фильмов было мало. Хороших совсем мало. Я вот что вспоминаю с 73-го года? Я вспоминаю фильм под названием «Крах инженера Гарина», четырехсерийный, с Борисовым гениальным в главной роли. И в 1973 году был снят не менее гениально, может, даже более гениальная, не телевизионная для большого экрана фильм «Земля Санникова». Кстати, и в «Крахе инженера Гарина», и в «Земле Санникова» мы можем видеть одного и того же актера. Это не «Магнитная шхуна Заря». То есть и там снимается один и тот же корабль.

0: Муздок.
1: Вы были слушателями «Исторической справедливости». Все знают, что изначально песню записывал Даль, игравший роль Крестовского в этом фильме. А потом заменили на Ануфриева. Но этот трек, где свели двух наших великих актеров и вокалистов. Фильмы про разведчиков. Фильмы про разведчиков, нелегалов, которые ковали нашу победу далеко за линией фронта, с той стороны. Они были у нас. Но, понимаете, к 1973 году фильм под названием «Подвиг разведчика» воспринимался уже как киноляп. Несмотря на то, что фильм получил премию сталинскую. Ну, Кадочников получил. Не, ну, это уже было смешно. И все эти шутки про Штюбинга и про нашу щетину. Понимаете, не было героизма. Был великолепнейший басовский щит и меч. Но это 67-й год, а это уже 73-й. Знаете, давайте вспомним. Первое празднование Дня Победы – это всего лишь 65-й год. До 65-го года широко этот День Победы не праздновался. И 73-й год, когда выходит этот фильм «17 мгновений весны», понимаете, это прошло 8 лет только с 1965 года. Можно сказать, да, вот таким образом советское культурное, ну, прежде всего, конечно, партийное руководство, потому что вообще фильм, как только он выходил, первым, кто его смотрел? Самый главный любитель кинематографа Леонид Ильич Брежнев. Все на даче смотрел этот фильм. С Кутузовского проспекта уезжал на дачу, смотрел фильм все, в своем кинозале. Вот, можно сказать, что уже начал формироваться культ победы. Да ничего подобного. Знаете, если бы, я бы это сказал, если бы это не гениальный Юлиан Семенов, который, это был человек вне системы. Вы, кстати, можете представить, что Юлиан Семенов никогда не был членом партии. Человек, который занимал в советское время работал зарубежным корреспондентом в ведущих изданиях, понимаете, не член партии, да. Человек, который входил в архивы КГБ, человек, который общался с Андроповым, членом партии он не был, поэтому для него важна была канва подвига, истинного подвига, который совершает живой человек. При всей моей любви к фильму «Подвиг разведчика», но все-таки герой Кадочник, он не живой человек, но это, извините меня, 1948 год, какие там живые люди-то? Вот, а здесь живые люди со своими живыми страстями. Причем не только один Штирлиц, а все. Кстати, забавно, но на роль Гитлера пробовали Броневого в том числе. Потом только решили все-таки, ну нет, Фриц Диц будет играть. Понимаете? И фильм, который создавался не якобы, а совершенно точно по указке сверху, сделать фильм, который поднимет образ советского разведчика-нелегала, не просто во время войны, а вообще образ советского разведчика-нелегала во все времена поднимет на невообразимую высоту, фильм благодаря гениальности режиссера, сценариста, композитора, всех актеров, да не знаю, я уверен, что вообще всех работников съемочной площадки, рабочих, вообще всех, фильм стал истинно народным. Ну а как еще объяснить такое количество пародий, анекдотов? Как объяснить? Слушайте, вот скажите, я обращаюсь, наверное, к своим ровесникам, вот если вы слышите слово «мгновение», у вас первое, вот что в голову приходит? Не думая, секундах с высока, мгновение, мгновение, мгновение. Вот. Если вы слышите фразу «чемпион Берлина по теннису», вы же себе не Берлин представляете, и не теннис, вы себе представляете Тихонова, даже не Тихонова, а Штирлица. Да, кстати, а что там со шпионами-то у них-то было? Знаете, несмотря на холодную войну, которая бушевала в 1973 году, ну, это не самая ее жестокая фаза, вот, но, тем не менее, все-таки была холодная война. Вы знаете, русских в Джеймсе Бонде практически не было. Во всяком случае, в этом Джеймсе Бонде гадов русских не было. Недоработка. А песня, заглавная песня «Живи и дай умереть», по-моему, гениальная.

0: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
1: Правильный бизнес – это система. Вот Лада Бизнес – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
0: Обслуживаться у вас можно?
1: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это Лада Бизнес. Лада Бизнес. Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 17:30.
1: Новости.
0: Наталья Христова. Российские военные за сутки сбили около 800 украинских беспилотников, сообщили сегодня Минобороны. Средствами ПВО уничтожены 12 управляемых авиабомб, 4 реактивных снаряда систем залпового огня, из них 2 «Хаймерс» американского производства и 2 «Вампира» чешского производства, говорится в сообщении министерства. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и взяли населенный пункт Ново-Солошино Запорожской области. Группировка войск «Центр» взяла под контроль Андреевскую общину в Донецкой Народной Республике. Российские военные в течение суток нанесли удары по логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, цехам сборки, местам хранения наземных роботехнических комплексов, беспилотников и морских дронов. Поражены пункты временной дислокации ВСУ в 144 районах, говорится в сводке Российского военного ведомства. Верховный суд признал законным решение снять яблоко с выборов в Госдуму. Только что сообщили информагентство. Суд отклонил жалобу партии на решение об отмене регистрации с ее федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы. Таким образом, решение о снятии яблока с выборов вступает в силу. Центры медицины здорового долголетия продолжают открываться в различных регионах страны. Об этом на совещании с Михаилом Мишустиным рассказала зампред правительства Татьяна Голикова. По ее словам, программа увеличения продолжительности жизни разделена на 2 направления.
2: Это новые технологии сбережения здоровья, все, что касается развития технологий новых медицинских изделий, лекарственных препаратов, биологически активных добавок, регионального движения за медицину здорового долголетия и продолжительной и активной жизни, о котором вы сказали, где предусматриваются средства на модернизацию центров здоровья и превращение их в центры медицины здорового долголетия. С 2027 года уже в каждом регионе страны такие центры должны запуститься. Введена новая должность – врач по медицине здорового долголетия. Закупается оборудование, модернизируется лабораторная база. И по нашему мониторингу, который мы ведем в рамках исполнения нацпроектов, 72 региона полностью готовы к работе в рамках новой модели.

0: объявлений. Интерес к предложениям высокий. Kanye West выступит в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Официально билеты стоят от 9 до 160 тысяч рублей. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет 23 градуса. Дует небольшой северо-западный ветер. Атмосферное давление низкое, 740 миллиметров.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российский гимнаст Мухамаджон Якубов получил визу для участия в чемпионате Европы в Хорватии. Ранее стало известно, что Якубов остался в Москве и не полетел с командой в Загреб из-за отсутствия визы. Мужской чемпионат Европы пройдет с 19 по 23 августа. Якубов в июле стал чемпионом России в вольных упражнениях. Российский дзюдоист Денис Батчаев завоевал бронзовую медаль на этапе серии Гран-при в Перу. В весовой категории свыше 100 килограммов в схватке за бронзу Батчаев одолел чилийца Франциско Солиса. Олимпийская чемпионка Ольга Никитина завоевала золото спартакиады народов России в фехтовании на саблях, а Алсу Миназова в грибном слаломе. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: В финале турнира по фехтованию на саблях в рамках спартакиады народов России сошлись две самые титулованные его участницы – олимпийская чемпионка Ольга Никитина и двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян. Дебют встречи остался за Никитиной. Далее в первом периоде она почти все время вела в счете. Егорян удалось сравнять его лишь однажды, но московская саблистка нанесла три удара подряд и выиграла первый период 8-5. После перерыва Егорян вышла вперед, но Никитина снова перехватила инициативу, повела 14-11 и победила со счетом 15-12. Турнир по фехтованию проходил в Уфе. Там же состоялись соревнования спартакиады по грибному слалому. Вице-чемпионкой мира прошлого года Алсу Миназова стала победительницей соревнований в каноэ-одиночках. У мужчин в аналогичной дисциплине победил Дмитрий Храмцов. В этом году спартакиада проходит в 16 населенных пунктах 7 регионов России и продлится до середины октября. В соревнованиях участвуют около 12 тысяч спортсменов. Они разыграют медали в 44 видах спорта. Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что спартакиада станет первой возможностью для отечественных спортсменов отобраться на Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе на соревнованиях внутри страны.
1: «Адмирал» из Владивостока со счетом 4-3 обыграл «Магнитогорский Металлург» в финале предсезонного хоккейного турнира «Кубок Минска». В матче за третье место сыграют «Минская Динамо» и «Новосибирская Сибирь». Игра начнется в 19:00. Юниорская сборная России среди футболисток до 15 лет выиграла турнир развития УЕФА. В заключительном матче россиянки со счетом 8-0 разгромили команду Казахстана. Ранее сборная России обыграла команду Азербайджана со счетом 13-0 и сборную Белоруссии со счетом 5-1. Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас не поехал с командой на матч против Ростова в Кубке России по футболу. Игра пройдет 18 июля. Представитель игрока отказался назвать причину. Ранее сообщалось, что Карпукас в ближайшее время завершит переход в «Зенит», а сумма трансфера составит 6 миллионов евро. Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин посоветовал болельщикам команды набраться терпения и запастись валидолом. Что еще сказать? Команда строится, вернулся главный тренер Сандра Шварц. Те ребята, которые не знают его требования, привыкают к ним. Мы стараемся изменить ситуацию к лучшему, объяснил Тюкавин. В минувшие выходные «Динамо» проиграло «Зениту» в гостях со счетом 0-3. Сам Тюкавин, в прошлом году ставший лучшим бомбардиром москвичей, в этом сезоне пока не забил ни одного мяча. С вами был Юра Геворкян.
3: Мешки. У меня для вас не сказка, а чистая правда.
4: Гарик Харламов.
5: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю.
4: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко.

0: Людмила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
1: Magic people, voodoo people. Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.

Муздок. Дорогие друзья, сегодня вспоминаем 11 августа в Муздоке 1973 года. Страна прильнула к телевизорам, потому... Ну, знаете, я так думаю, что когда первая серия-то началась, вот, уже сразу через 15 минут прильнули. Видите, голос Ефима Капеляна, все, оторваться невозможно. Вот, а потом-то просто магазины пустили. Вообще, фильм должны были показать на 9 мая. То есть первая трансляция, первая серия должна была быть 9 мая 1973 года, но тут поездка Леонидовича Брежнева в Федеративную Республику Германии. Знаете, ну все-таки давайте вот мы отложим показ там. Вот, поскольку смотрела вся страна уже через полгода, по-моему, в январе 74-го или в декабре 73-го, я уже точно не помню, смотреть неинтересно было. Вот, запустили еще раз. Страна опять покидала улицы, покидала магазин, вообще все, и сидели около телевизора от мала до велика. Что касается исторической правды и справедливости, вообще в фильме там же дикое количество исторических персонажей. Леонид Броневой, гениальный Леонид. Вы простите меня, что я слово «гениальный» вспоминаю постоянно, но как про этих актеров, режиссеров, сценаристов, как еще про них говорить? Он сказал, что если бы я знал, как выглядит настоящий Мюллер, я бы его никогда не начал играть. Потому что Мюллер выглядел совершенно по-другому. Понимаете, такой худощавый, с орлиным носом, с очень злыми глазами, не тот добродушный толстячок в исполнении Леонида Броневого. Но дело все в том, что, понимаете, с интернетом в 1971 году, когда началась работа над фильмом, 2 года снимали, между прочим, с интернетом было плохо в мире. И поэтому съемочной группы фотографии Мюллера не было. Сейчас можно посмотреть, и вы поймете, что на Броневого не похож. А вот фотографии Шелленберга была. Шелленберга сняли, Вальтера Шелленберга, главу внешней разведки и службы безопасности нацистской Германии. После суда с него сняли все военные обвинения, обвинения во всех преступлениях, кроме нахождения в преступных организациях, ну, в партии прежде всего. Ему дали 6 лет, он отсидел, по-моему, 3 года всего, по состоянию здоровья его отпустили, он уехал в Италию. Юрий Висбор рассказывал, опять же, за что купил, за то продал. Юрий Висбор купил, Юрий Висбор продал. Юрий Висбор рассказывал, что Олег Табаков получил письмо от племянницы Шелленберга. Ну, многие это знают, за то, что спасибо, за то, что вот так вы показали моего дядю Вальтера. Это причем была любимая племянница. Там у Шелленберга было много детей, много племянников. Вот. И все... Якобы вся родня, живущая в ФРГ в Италии и в Швейцарии, этот фильм, особенно те моменты, где появляется герой Олега Табакова, Вальтер Шелебе, смотрели, что называется, если так можно выразиться, взахлеб. 1973 год. Рождение песни, которую многие считают самой главной антивоенной песней 20 века. А Боб Дилан, который впервые, кстати, на экране появился в 1973 году в фильме «Пэт Гарретт и Билли де Кит», он вкладывал совершенно иной смысл, гораздо больше, чем просто антивоенно. Это песня о гуманизме. И поют ее во всем мире, на всех языках, и во всем мире ее узнают. 1973 год. Выходит фильм «Там». У нас он так в прокате не появился. Знаете почему? Ну, во-первых, в 73-м году он был очень дорогой. А вообще фильм так себе. Вот, кроме этой песни, там смотреть и слушать нечего.

Муздок. Актерские работы в фильме «17 мгновений весны» были настолько безупречны, сценарий был настолько гениальным, снято было настолько потрясающе, что, знаете, вот казалось бы, после этого снимать фильмы о разведчиках, советских разведчиках-нелегалов, ну просто, ну невозможно, ну как, ну лучше уже не снимешь. Правильно наш радиослушатель пишет, что снятый в 1975 году фильм с Олегом Далем в главной роли «Вариант Омега», вот он каким-то образом, с Олегом Далем, Василием, совершенно потрясающим Калягиным, вот, совершенно невообразимым образом. Нет, он не переплюнул, он показал других разведчиков, он показал другое противостояние. Опять же, что касается исторической правды, Юлиан Семенов, когда писал сценарий, он старался ни на шажок, ни на сантиметр от исторической правды не отходить. Ну, что-то не договаривал. Вы прекрасно помните разработку физика-ядерщика немецкого, да, профессор Рунге он там, да. Вот. Но в фильме, разумеется, не сказано, что, в общем-то, по окончании войны идеи, собственно говоря, и этого профессора, и центрифугу его, и идею центрифуги для обогащения вывезли в Советский Союз. Зачем об этом говорить? Это совершенно не... А вот история с переговорами Алана Даллеса и нацистской Германии, с попыткой этих переговоров, с попыткой сближения, это абсолютно доказанный факт. И мы, когда смотрели в 1973 году, мы же этого ничего не знали. И как ни странно, вообще изучать историю по фильмам – дело последнее. Но если не последнее, то предпоследнее. Но если фильм такой, как «17 мгновений весны», и не важно, что никакого профессора Плейшнера не было, и не важно, что фон Штирлиц – образ собирательный, совсем собирательный, об этом и Юлиан Семенов говорил, и исследователи творчества.

спустя года и даже десятилетия после выхода. Этому фильму повезло. Всего через полтора года после выхода на британские экраны фильм с Малкольмом Макдауэлом в главной роли «О, счастливчик» и песнями Алана Прайса, этот фильм появился в широком прокате на нашем большом экране.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Из истории вологодских театров. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. С вами историк театра Борис Ильин. Я начну с небольшого предисловия. Это отрывок из книги Майи Туровской о Марии Бабановой. Если есть искусство, о котором надо писать, то это театр. Стихи, романы, картины, кинофильмы живут во времени. Книгу можно снять с полки, картину увидеть в музее. Спектакль «Приходящий», он существует сегодня, сейчас, сию минуту, вместе с этим залом. Пройдет недолгое время, и он сойдет. Или даже, оставаясь в репертуаре, станет другим. Разрозненные части его, эскизы декораций, режиссерские экспликации, фотографии и даже все вместе, заснятое на пленку, только документы к истории искусства, но не само искусство. Если есть в театре лицо, о котором следует писать, то это актер. Это он одушевляет спектакль. Он приносит на сцену нечто большее роли, свою личность, биографию, судьбу. Он олицетворяет время в его текучести и приходящести, его будничные привычки, изыски моды, капризы предрассудков, его пафос и его мелодию. Искусство актера тем эфемернее, чем сильнее воздействует оно на современников. Его следы нематериальны. Но не оставив по себе почти ничего, большие актеры оставляют нечто большее самих себя, свои легенды. Нет ничего более приблизительного и нет ничего правдивее этих легенд. Музыка времени звучит в них. Сегодня мы поговорим о легендарном русском актере Николае Петровиче Россове и его семье. В феврале 1905 года Николай Петрович Россов гастролировал в Вологде и, естественно, гастролировал со своей любимой ролью Гамлета. Два слова о Николае Петровиче Россове. Актер-самоучка, он очень долго готовился, самообразованием занимался, прежде чем поступить на сцену, и его поступление на сцену было связано с многими трудностями. Его не принимали во многие театры, он играл проходные роли, и однажды, сыграв в провинции Гамлета, он стал знаменитым. Николай Петрович был человеком огромного трудолюбия. Он перевел Гамлета, он перевел 4 пьесы Гюго, он написал несколько статей по теории.

0: театра в журналах. И был очень интересным и талантливым актером. Ну, я перечислю его театральные роли: Гамлет, Отелло, Король Лир, Ричард III, Шейлок, Фердинанд, Антоний из «Юлия Цезаря», Дон Карлос, Франц Моор, Генрих из «Потонувшего колокола» Гауптмана, Барон, Скупой рыцарь Пушкина. То есть он играл роли только классического репертуара. У него была романтическая внешность, он был интересным внешне человеком. И в семье Николая Петровича Россова было две дочери, Людмила и Мария. И вот мы будем говорить о Людмиле, потому что именно Людмила стала продолжательницей семейной традиции. Николай Петрович всю жизнь гастролировал по России в разных городах, и это было его постоянное вот такое существование. И для его семьи, для его детей было радостью, когда отец возвращался с гастролей. Они жили в Москве. И его дочь, которая тоже стала актрисой, сейчас мы перейдем к ее судьбе, Людмила Николаевна Россова. Она родилась 12 июля 1896 года. И с самого детства ее жизнь была окружена театром, людьми театра, актеры, художники, поэты. В доме часто звучали горячие споры о литературе, искусстве, читались произведения русских зарубежных авторов. А после ухода гостей отец запирался в своем кабинете и репетировал свои роли, читая тексты с исключительным мастерством и музыкальностью, как вспоминает Людмила Николаевна. И, наверное, именно это побудило ее пойти на сцену. И вот, наблюдая за работой отца, это ей помогло впоследствии, когда она участвовала в спектаклях со знаменитыми актерами того времени, Дальским, Самойловым. Знание актерского репертуара помогло ей в работе над ролями в пьесах Шекспира и так далее. И незабываемыми детскими впечатлениями Россовой были походы в художественный театр, и часто они бывали в доме артиста Лепковского. Кстати, Евгений Аркадьевич Лепковский – это актер, который дебютировал в Вологодском драматическом театре в конце XIX века. И вот именно в его доме, куда Людмила ходила вместе с отцом, она слушала разговоры о творческих достижениях, ошибках, радостях и так далее. И в 11 году, в 16 лет, она начинает работать актрисой в провинции. Весь ее багаж состоял из маленькой корзины, подушки, одеяла и жалования в 25 рублей в месяц. Она проехала множество городов. И вот в 1918 году вместе со своим мужем, режиссером и актером Иваном Сагайдаровым, они приехали в Вологду. И они проработали 3 года. С 18 по 21 год, с перерывом на 2 года, потому что у нас в то время был такой блистательный сезон с Глаголиным, 21-22 год, а 22-23 был такой ленинградский, актер Богдановский. А вот чета Россова и Сагайдаров работали в Вологде с 18 по 21 год, затем был двухлетний перерыв, и в Вологду они снова вернулись еще на один сезон, 23-24 год. И дальнейшая судьба семьи Россовых. Они оставили большой след в Вологде, потому что они играли главные роли. И очень интересный эпизод произошел в сезон 19-20 года. В Вологду приехал отец Людмилы Николаевны, Николай Петрович Россов. И в течение сезона он играл здесь Гамлета. Причем, видимо, так сказать, пользуясь семейным положением, зять художественный руководитель театра, дочь ведущая актриса театра, Николай Петрович играл очень часто Гамлета. Ставили в репертуаре буквально через день. И вот даже вышел документ органа, управляющего театром, о том, чтобы ограничить количество выступлений Николая Петровича Россова в пьесах классического репертуара. Ну, то есть, руководство театром и культурными органами считало, что перекормили публику классикой. После отъезда из Вологды они вернулись в Москву, и в 1935 году произошла очень грустная история. Дочь Людмилы Николаевны и Ивана Сагайдарова, у нее был роман с курьером польского посольства. За связь с иностранцем она была сослана на остров Сахалин. И родители, не желая бросать свою юную дочь, они уехали вместе на Сахалин. И с 1936 года судьба Людмилы Николаевны Россовой связана с островом Сахалин. Они работали в городе Александровск на Сахалине и, по сути, создавали этот театр в этом крошечном городе. Но через 2 года Сагайдаров сбежал с Сахалина, и Людмила Николаевна осталась там одна. Она проработала там очень долго, играла очень много ролей, получила звание заслуженной артистки. И в 1959 году она ушла на пенсию. И в этом же году был закрыт театр, в котором она работала. Это вот было послевоенный период, когда закрывались маленькие театры, снижалось финансирование культуры. И Людмила Николаевна не могла сидеть дома. Она создала любительский театр при местном дворце культуры. И первый спектакль, который она поставила, был «Егор Белычев и другие». Этот спектакль для любительского театра прошел 10 раз. Это очень много. И после этого было очень много интересных работ, которые она сделала. Много участников ее театра стали профессиональными актерами, но главное другое. После ухода Людмилы Николаевны в 1975 году театр остался без руководителя, появились новые руководители. И вот этот театр любительский, созданный Людмилой Николаевной, существует до сих пор в городе Александровск на Сахалине. И фамилия Россовой там очень чтима и очень значима. И Людмила Николаевна оставила вот такой большой след в таком небольшом городе, где до сих пор любят театр и играют. И этому театру уже практически 60 лет. И семья Россовых смогла выбраться, но уже без Людмилы Николаевны. Только в 70-е годы с Сахалина они переехали вот на материк. И судьба подарила мне дружбу и знакомство с праправнуком Людмилы Николаевны, Александром Сагайдаровым. Он носит фамилию своего прапрадеда. И сейчас Александр живет в Гданьске. Вот мы с ним регулярно поддерживаем отношения. И вот благодаря ему у меня есть фотографии семьи Россовых и Вологодского периода, в частности. С вами был историк Вологодских театров Борис Ильин. До новых встреч.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: В Москве 18 часов.
1: Новости.
2: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российская армия за сутки заняла 2 населенных пункта. Андреевскую общину в Донецкой Народной Республике и Новосолошино в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Также, согласно сводке, поражены логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, пункты временной дислокации противника в 144 районах. Российские войска ударными БПЛА «Герань-4» «Сикер» нанесли удар по складу боеприпасов противника в районе Новониколаевки в ДНР, а также по складу с БПЛА в районе Гавриловки Харьковской области. Российские истребители-бомбардировщики Су-34, ракеты Х-39 и авиабомбами ФАБ-1500 поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области. Средства ПВО уничтожили 12 управляемых авиабомб, 4 реактивных снаряда систем залпового огня, из них 2 «Хаймерс» американского производства и 2 «Вампира» чешского производства и около 800 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Владимир Путин отметил хорошее состояние бюджета Ненецкого автономного округа и наличие региона возможности оказывать дополнительную поддержку участникам спецоперации. Глава государства встретился в Кремле с губернатором Ненецкого автономного округа Ириной Гехт.
3: Мы реализуем 14 обязательных мер поддержки, которые были в вашем указе, и еще дополнительные 38 финансовых, в том числе, например, земельный участок или компенсация за него в размере 1.
4: Финансовое состояние бюджета хорошее. Поэтому возможности такие есть.
3: Да, конечно. Да. И понимая, что у нас нет возможности, например, медицинской реабилитации, психологической, мы оплачиваем поездки наших и семей, и участников специальной военной операции. Здесь у нас хороший контакт с Ленинградской областью, которая принимает наших ребят в своих реабилитационных центрах. И мы с ними активно в этом направлении сотрудничаем. Ну и я вижу в этом и свою миссию как губернатора, и как женщину, поддержку и семей, и жен, и матерей. То есть мы им очень помогаем и встречаемся постоянно. У нас маленький округ, и на самом деле вот здесь вот этот вот дух поддержки, он на самом деле присутствует.
2: Президент также обратил внимание на замедление процесса расселения из аварийного жилья в Ненецком автономном округе в этом году. Напомню, что сегодня глава государства встретился с губернатором региона Ириной Гехт. Посол Японии в Москве так или иначе должен явиться в российское дипведомство для разъяснительной беседы касательно заявленного японской стороной протеста в связи с визитом Владимира Путина на Итурупу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, посол был вызван еще в пятницу, но так и не появился, сославшись на плохое самочувствие.
5: Когда мы узнали о том, как госпожа Такаити, ее министр иностранных дел, квалифицировали визит нашего президента на свою собственную землю, к своим собственным гражданам, мы тут же вызвали посла Японии. Нам как-то не очень внятно из посольства, они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу 14-го, ни в понедельник 17 августа, то есть сегодня, что он то ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует, мы так и не поняли этого. Это вызывает, конечно, удивление. Но в любом случае мы господина посла вызвали, он должен прийти в МИД, и мы поговорим как о поведении японского руководства в связи с визитом президента Путина на российский остров Итуруп, и в связи с тем, как посол должен строить свою работу в стране пребывания, уважая и ее законы, и те процедуры, которые для дипломатов зарубежных в этой стране, в данном случае в России, существуют.
2: И уже после заявления Лаврова вечером в понедельник официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что вызванный в МИД России посол Японии в Москве Акира Мута прибудет в дипведомство завтра. Захарова отметила, что после сегодняшних слов Лаврова на пресс-конференции о неявке японского посла под предлогом недомогания, тот резко почувствовал себя лучше и завтра прибудет в МИД в связи с вызовом на Смоленку, указала Захарова. Центр избирком удалит из избирательных бюллетеней информацию о партии «Яблоко». Чуть ранее сегодня стало известно, что Верховный суд отклонил апелляционную жалобу «Яблоко» и оставил в силе решение об отмене регистрации ее федерального списка на выборах Госдумы. Решение о снятии «Яблока» вступило в законную силу. Партия снова отвергла обвинение и заявила, что будет подавать жалобу в президиум Верховного суда. 10 августа Верховный суд удовлетворил иск партии «Родина», потребовавший снять «Яблоко» с выборов. Истец обвинил оппонентов в нарушении авторских прав при проведении агитации, иностранном финансировании и экстремизме. Владимир Путин поздравил сборную России с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте на Майне в командных соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства пожелал гимнасткам спортивной удачи, новых успехов и всего наилучшего. И последняя, самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций, но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
2: В Санкт-Петербурге завтра местами кратковременные дожди. Днем 18-20 градусов. В Москве вечером местами небольшой дождь. В дневные часы воздух прогреется до 23-25 градусов.

На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: на правах рекламы.
1: Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
2: Дорогие друзья, пара слов об автомобильном спорте. В Свердловской области, в городе Асбест, минувшие выходные прошел предпоследний в этом спортивном сезоне этап Татнефть чемпионата России по ралли. По сообщению промоутера «Ралли России» компании АСМГ, сложная трасса, построенная по технологическим дорогам асбестовых карьеров, стала одним из самых ярких этапов чемпионата и в полной мере оправдала ожидания болельщиков. В итоге места в абсолютном зачете этапа распределились так. Первое место – Растилов-Слобожанинов. Второе – Васильев-Загороднюк. Интересно, кстати, какой Василий? Вдруг Егор? Третье место. Миронов Зварницын. Впереди решающая гонка ралли Сартовала, которая пройдет 25-26 сентября в Карелии, в Северном Приладожье. А в ближайшие выходные 21-22 августа на Псковщине состоится ралли Пушкинские горы. Это 11-й этап Татнефть Кубка России. Если будете в этих местах, добро пожаловать в зрительские зоны. Компания «Супротек» по-прежнему партнер российских ралли. И, к слову, ведь история моторных масел «Супротек», а именно про моторные масла, это профессионализм такой, масла. Мы будем сегодня говорить в программе, как раз вот эта история начиналась именно в автоспорте. Говорить мы будем, разумеется, под предводительством Олега Осипова. Олег, привет.
3: Привет всем, здравствуйте.
2: В студии, ни в какой не виртуальной, в студии радиостанции «Маяк», человек, которого мы очень любим, я очень давно живьем не видел, независимый автомобильный эксперт Дмитрий Смирнов. Дмитрий,
4: добрый вечер.
2: Спасибо за то, что пришел. И, скажем так, в питерском крыле нашей виртуальной студии ведущий технический консультант компании «Супротек» Сергей Соловьев. Сергей, вечер добрый.
5: Добрый вечер, здравствуйте.
2: Ну, поехали.
3: Да, ну о маслах так о маслах. Потому что тут, понимаете, на фоне качества моторного масла становится не просто темой. На фоне старения автопарка, роста цен на топливо и так далее. И еще неизвестно какого топлива. Короче говоря, это становится вопросом экономической безопасности автовладельца. Я не знаю, согласится ли со мной Дмитрий, который здесь напротив сидит и улыбается. Почему именно сейчас моторное масло приобретает особую, скажем так, первостепенную важность?
6: На самом деле все очень просто. Двигатель – один из самых дорогих агрегатов в автомобиле. И его жизнь – это как раз залог нашего, сохранности нашего кошелька.
2: Конечно.
6: Без этого никак. Поэтому экономия на масле, она может привести вот как раз вот к дорогостоящему, а иногда неподъемному расходу на ремонт этого силового агрегата. Очень много случаев в моей практике, которые приводили к такому, к такой большой экономии, то есть покупали масло как можно дешевле, в продуктовых магазинах зачастую, и заливали в нагруженные машины, спорткары, причем достаточно дорогие. И двигатели выходили из строя, и стоимость ремонта этого двигателя был сопоставим с покупкой нового автомобиля. Потому что целесообразность этих ремонтов стремилась к нулю. Поэтому приходилось продавать за бесплатно такие автомобили. Поэтому сейчас, вот как бы это ни звучало, экономия на масле выходит боком.
3: Ну и все-таки, и что же мы имеем на рынке на самом деле? Многие западные бренды ушли. Что сейчас? Как отличить хорошее от плохого? Вот главное, это, конечно, вопрос качества.
2: Можно я историю короткую расскажу к вопросу отличить хорошее от плохого? Значит, на нашем рынке, я не буду называть бренд, разумеется, на нашем рынке появилось масло, который позиционирует себя как настоящее японское масло. А у нас Япония, это качество. Вот, я стал разбираться, что это за масло. Так. Значит, где производится это масло?
6: В Обнинске.
2: Нет, оно производится далеко.
3: В Мытищах, кто угадает.
2: Нет, за пределами нашей родины оно
6: производится. Интересно.
2: Но в каком городе, в каком китайском городе оно производится или городах не написано. И единственная контора, которая представляет это настоящее японское масло, находится в Сингапуре. Все, точка.
3: Слушай, ну в Сингапуре еще ладно.
0: Нет, контора. Контора только.
6: А вот где масло производят? А вот
0: где производится масло, причем здесь японцы, непонятно. Вот это вот к вопросу о том, что такое хорошее масло, как выбрать, это проблема.
6: Ну, рынок действительно перестраивается очень, очень быстро, он уже перестроился, да. У нас много появилось масел вот как раз из Азии, Ближнего Востока. Активировался, конечно, параллельный импорт очень сильно, но и контрафакт тоже не спит. И вот даже заходя в магазин или где-то я проезжаю, я смотрю, вроде бы бренд знакомый, но есть нюансы, да, вроде бы все на месте, этикетки на месте, но качество, то, что залито в этой упаковке, да, у меня возникает вопрос.
3: Кстати говоря, может быть, вопросы есть и у наших слушателей.
0: Да, дорогие друзья, извините, пожалуйста, это моя вина. Если бы я знал латынь, я бы сказал «mea culpa». Но я латынь не знаю, скажу по-русски «моя вина». Дорогие друзья, если у вас есть вопросы по поводу масла, по поводу соображений, вот, не вопрос, а мнение по поводу масла, что заливать, как выбирать, это важно. И главное, ваши вопросы. Пользуясь любым мессенджером, присылайте ваши сообщения и вопросы на номер 8-967-103-5533.
3: Спасибо. Так а чем современные масла все-таки отличаются от тех, что заливали 15-20 лет назад? Вроде бы не совсем, совсем недавно. И вообще нельзя ли взять минералку подешевле и обойтись этим делом?
6: Ну, на самом деле, можно эксперименты провести. Да, минералка на самом деле будет работать даже без пакета присадок в любом двигателе. Внимание, вопрос только сколько.
0: Да, какое-то время.
6: Если 100 километров проехать, то, я думаю, двигателя ничего действительно не будет. Но каждые 100 километров менять минеральное масло, ну, тут даже при его небольшой стоимости выйдет накладно. А масла действительно за 20 лет очень сильно поменялись. У нас и двигатели поменялись достаточно сильно. Раньше двигатели были так называемые холодные, да, где температура рубашки охлаждения была там порядка 80-90 градусов. Сейчас у нас все горячие машины, нагруженные. У нас маленький объем, большая мощность снимается, турбокомпрессоры. Нагруженность высокая, непосредственный впрыск, опять же таки. Поэтому масла должны быть маловязкие.
3: Да, но это не касается тех заводов, не будем их называть, которые по-прежнему выпускают атмосферники, и там нет никакой турбины, и один из наших крупнейших производителей именно этим и занят уже лет 60 примерно.
6: Это те заводы, у которых машина сразу получилась 30 лет назад удачной, да?
0: Да-да-да, конечно, как пингвин.
6: Но даже для этих автомобилей все равно появляются каталитические нейтрализаторы, сажевые фильтры, все равно нагрузка и к выбросам современного двигателя увеличились.
3: Ну вот разберемся все-таки с термином ресурсосбережения. Мне он очень нравится. Длинное, красивое слово. Что означает применительно к моторному маслу? Это ресурсосбережение.
6: Ну, ресурсосбережение – это прежде всего комплекс эффектов, которые мы получаем от тех масел, которые мы добавляем в свой двигатель при замене, при регламентной замене. Прежде всего, это снижение износа. То есть в парах трения должна быть сохраняться прочная масляная пленка. И при экстремальных нагрузках дополнительно граничащий слой, который не дает задираться двум трущимся парам. Во-вторых, это, конечно, чистота. Масло должно удерживать сажу, лаки, продукты окисления. И не давать седать этим продуктам на кольцах и в каналах. В-третьих, это нейтрализация кислот, которые образуются при сгорании топлива. Если вот эти все параметры моторное масло выполняет, то это и есть как раз золотая середина ресурсосбережения, которая применяется к моторному маслу.
3: Да, еще хорошо бы, чтобы все эти свойства сохранялись как можно дольше.
6: Разумеется.
0: Вы позволите, коллеги, отвечу на вопрос и скажу нашим радиослушателям. Дорогие друзья, вы, пожалуйста, не задавайте вопросы по поводу конкретных марок масел. По вполне понятным причинам мы не сможем говорить, но это будет с точки зрения журнализма неправильно. Это масло хорошее, это масло плохое, мы так не делаем. Но вот, Борис, вы спрашиваете по поводу вполне конкретного масла, я не называю бренд, говорю. Что вы можете сказать о масле таком-то? Уважаемый Борис, ничего хорошего. Все, точка.
3: Это звучит как приговор.
0: Ну, это да. Нет, просто там на сайте все написано, на самом деле, про это масло.
3: Ну, ладно, все-таки давайте теперь о Супротеке. Многие знают присадки, естественно, Супротек.
6: Да, трибология.
3: Триботехнические составы. Да. Легко произношу, потому что давно этим занимаюсь, да, скажем. А что такое моторное масло Супротек? Об этом, кстати говоря, не так уж широко известно, как мне представляется. Это ведь не присадка, а готовый продукт?
6: Это уже готовый продукт, и компания Супротек уже давно выпускала свои моторные масла. Тогда еще по техническому заданию оно разливалось в Германии, во Франкфурте на Майне, завод Rowe.
0: Я прошу прощения, это синтетика.
6: Это чистая синтетика.
0: Чистая синтетика,
6: да.
0: Это дорогущая. Вот, да.
6: Как раз бренд Atomium, который у них шел. Это действительно синтетическая основа с ПАО и расширенным пакетом присадок.
3: Сейчас скажут, не травите душу те, кто пользовался этим маслом.
6: Да, совершенно верно. Я помню, какие очередя, и сам для своих автомобилей выкупал там большую партию, когда все шло к закрытию. Но сейчас, благо, большое спасибо компании Супротек, они смогли мобилизовать свои силы и открыли свое производство в Санкт-Петербурге. Теперь контроль качества продукции моторного масла полностью 100% у них в руках. То есть они ежесекундно, круглосуточно, 365 дней в году контролируют качество своего продукта.
0: Дорогие радиослушатели, вы можете говорить совершенно откровенно, что Ружейников, ты продался компании Супротек. Говорите, что хотите. У меня третий автомобиль ездит на масле, на супротековском масле, причем только один из этих автомобилей ездил на полной синтетике, сейчас ездит на комфорте. Это полусинтетика с большим содержанием ПАО. Я доволен.
3: Вот Игорь спрашивает, я не могу не ответить, потому что этот вопрос действительно актуальный. Может быть, и Дима мне поможет. Сейчас приходится заливать вместо 95-го 92-й. Другого просто нет. Насколько это опасно?
6: Ну, все зависит, опять же, от машины.
0: От двигателя.
6: Да.
3: Ну, турбовый, допустим, движок 1.5 литра.
6: Есть и турбовые двигатели, 1.5, и 2, и 5, и 10 литров.
3: Все зависит от того, какого...
6: Какая топливная карта в ней зашита, как настроены датчики детонации. Конечно, чем выше октановое число, тем лучше.
3: Понятно. Ну, да, еще каким автомобилем подходит Супротек? Соответственно, вопрос возникает мгновенно.
6: Найти бы автомобиль, который не подходит Супротек. Здесь вот легче, наверное, найти. Это, наверное, те, которые в музее стоят и выезжают раз в 10 лет.
0: И Игорь спрашивает, есть ли у Супротек то, что поможет двигателю более комфортно и без последствий переварить 92-й, если нужен 95-й? Значит, присадка под названием СГА не повышает октановое число бензина, но сейчас другая самая большая проблема – это количество содержания, это содержание серы в бензине. Так вот, использование присадки СГА, опять же, я прошу прощения, я этим занимаюсь, потому что я не знаю, что мне льют. Вот, она помогает смазывать.
3: Но, во всяком случае, минимизирует возможные проблемы.
0: Минимизирует потери, конечно. Конечно.
3: Совершенно точно. СГА, СДА, да, для дизеля.
0: Для дизеля, да.
3: На всякий случай.
6: Но в дизеле есть цитан-корректор.
0: Да,
6: к тому же. Вот это, в дизеле есть цитан-корректор, а на самом деле, да, если с низким цитаном заливаете двигатель, сразу слышно, то есть отчетливое дизеление, так называемое, жаргон, и 2-3 единицы СДА поднимает, это уже проверено в полевых условиях за последние там 10 лет.
3: Ну, СГА тоже в каком-то смысле помогает все-таки. Даже
6: СГА очень хороша для турбированных двигателей с непосредственно впрыском, где форсунка находится в пекле, фактически, да. Там есть смазывающая присадка, которая предотвращает зависание иглы форсунки топливной, что приводит к увеличению срока службы и уменьшению риска получения гидроудара от залипшей иглы. А в некоторых баварских автомобилях с 5-литровыми двигателями это очень частая проблема.
3: 5-литровые двигатели неубиваемы,
6: по-моему. Да,
0: можно.
6: Если форсунка не заклинит.
0: Вот, ну, я бы, кстати, еще вспомнил, если вы не уверены в качестве топлива, которое вы заливаете, ну, можно применять очень качественный очиститель топливной системы от компании «Супротек».
3: Ну да, а главное правило – это подбирать все-таки по руководству эксплуатации автомобиля масло.
6: Ну, конечно, и по вязкости, но, опять же, надо не забывать, очень много китайских автомобилей, европейских, которые приходят сейчас на наш рынок, рекомендованная вязкость – это 0W20. Но если это чисто бензиновый двигатель, я бы, конечно, рекомендовал сразу перейти на 5.30.
0: Ну, да.
6: Если это гибридный двигатель, да, 0W20, 0W30 можно оставлять, потому что там двигатель запускается сразу на высокие обороты, потому что он вращает генератор, гибридный двигатель.
3: Это если последовательный гибрид.
6: Последовательный гибрид, да.
3: Есть еще последовательно параллельный, там уже другая
6: там
3: история.
6: Там уже другая история, да. Здесь вот главное не запутаться. Если, опять же таки, вы сомневаетесь, какое вам масло подобрать, всегда можно обратиться к специалистам компании «Супротек». Там там не менеджеры продаж, там именно технари сидят,
0: а
6: которые
0: вот,
6: подскажут.
0: А давайте спросим у
3: вот
0: Сергей нас слушает. Вот действительно можно обратиться в компанию «Супротек», кстати, по какому телефону, чтобы все рассказали именно про его двигатель, именно этого человека?
4: Да, конечно, звоните, номер у нас не поменялся, 8 800 200 ровно 0661. Для вас он бесплатный, поэтому там можно 15 и 20 минут поговорить, если у вас вопросы какие-то возникают по нашей продукции. Потому что информации накопилось очень много. Мы всю информацию систематизируем, чтобы разбираться во всем этом. И если есть у вас информация по вашим движкам, конечно, мы расскажем, поделимся, поможем. Звоните, не стесняйтесь.
3: Ну вот следующий вопрос у меня был.
4: Также так, сайт.
3: Да. Сайт, говорите.
4: Да, да, сайт suprotec.ru, там очень много информации. Опять же, можно заказать нашу продукцию в интернет-магазин наш, перейти на сайте, с сайта с нашего suprotec.ru. Ничего не менялось, все как было, так и осталось. Звоните.
3: Вот, кстати говоря, дорогие друзья, вот Сергей вам и ответит, как правило. Он сам принимает участие в ответе на эти вопросы, всегда готов услужить. Ну, а следующий вопрос я даже не буду озвучивать, потому что он ключевой, но пока мы уйдем на новости, все-таки давайте посчитаем, попробуем экономику, насколько качественное масло в связке с триботехническими составами, с триботехническим комплексом выгоднее обычного, любого, скажем так, в кавычках, непроверенного масла.
6: Ну, прям если в ближайшем приближении, я очень много парков, которые я консультирую, и эту экономику вижу. Это и ресурс, и экономия в деньгах. Да, но если мы возьмем среднестатистический автомобиль, который проезжает там порядка 20 тысяч километров в год, то применение качественного масла плюс трибология позволит сэкономить порядка 5%.
0: Это серьезно?
6: Это серьезно, да. То есть, если посчитать даже по современной стоимости по топливу, там порядка 5-10 тысяч рублей экономия выйдет. А если это на 5-10 лет, то уже в тысячах исчисляется экономия. При этом не надо не забывать, есть такой параметр, как ресурс, который пощупать очень сложно.
0: О ресурсе в том числе продолжим разговор после новостей спорта.

0: получаете автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
1: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 495 105 52 44.

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские войска взяли под контроль село Нового Солошино в Запорожской области и Андреевскую общину в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщила Минобороны. В течение суток российские войска поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации противника в 144 районах. Противник потерял за сутки 1450 военнослужащих. Созданы различные инструменты поддержки регионов для обновления общественного транспорта. Об этом сегодня говорил председатель правительства Михаил Мишустин. По его словам, Кабмин выделяет несколько десятков миллиардов рублей ежегодно на обновление транспорта в городах и населенных пунктах.
2: Ежегодно из федерального бюджета предоставляем для этого порядка 30 миллиардов рублей. Созданы также и различные инструменты поддержки регионов для обновления общественного транспорта, в том числе льготный лизинг, программа городского электрического транспорта, казначейские инфраструктурные кредиты, ну а также важный механизм – это списание 2/3 задолженности субъектов Российской Федерации по бюджетным займам, которые они направляют на эти цели. Глава государства подчеркнул, что финансовые возможности регионов разные, условия софинансирования из федерального бюджета закупок транспорта должны бы это учитывать. В связи с этим обсуждался вопрос о формировании механизмов, в рамках которых можно будет заключать долгосрочные контракты с производителями техники, что помогло бы загрузить промышленные предприятия, которые выпускают транспортные средства, гарантировать заказ.
0: Мишустин также напомнил, что президент провел 10 августа в Улан-Удэ заседание Президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта. Семейную налоговую выплату получили более 1 200 000 россиян, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она напомнила, что с 1 июня стартовала новая мера поддержки для работающих родителей. По 1 октября заявление на получение пособия могут подать родители, а также усыновители, опекуны и попечители, которые воспитывают двух и более детей до 18 или 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении. Льготу одобрят, если доход на одного члена семьи в прошлом году не превысил 1,5 прожиточного минимума в регионе и при отсутствии долгов по алиментам. Соцфонд рассматривает заявку в течение 10 рабочих дней. В случае одобрения деньги перечислят в пределах 5 рабочих дней. Самые прохладные ночи придутся на четверг и на пятницу в Москве. Температура воздуха опустится от 11 до плюс 9 градусов, рассказал начальник краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев РИА Новости. Он отметил, что такая погода несколько прохладнее, чем в предыдущие и последующие ночи. Однако для лета такие значения считаются просто прохладными, а не аномально холодными. И в целом погода на этой неделе будет близка к климатической норме, заключил метеоролог. Следим за развитием событий на сайте Вести.
1: Погода.
0: В эти минуты в российской столице температура воздуха составляет 23 градуса. Без осадков сейчас атмосферное давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Локомотив договорился о трансфере 21-летнего полузащитника Алексея Батракова в Галатасарай, сообщает инсайдер Иван Карпов. Турецкий клуб заплатит за россиянина 25 миллионов евро сразу, еще 4 миллиона в виде бонусов. А также Локомотив сможет получить 10% от перепродажи Батракова за сумму свыше 25 миллионов евро. Турецкий инсайдер добавляет, что Батраков прилетит в Стамбул для завершения трансфера 19 или 20 августа. Ранее стало известно о том, что несмотря на переговоры по трансферу в Галатасарай, Батраков поедет с Локомотивом на матч второго тура группового турнира пути РПЛ Кубка России против Ростова. Эта игра состоится 18 августа. Олимпийская чемпионка Токио в команде Ольга Никитина одержала победу на турнире по фехтованию на саблях на спартакиаде народов России в Уфе. В финале она победила двукратную олимпийскую чемпионку Яну Егорян 15-12. Вице-чемпионка мира по гребному слалому Алсу Миназова стала победительницей соревнований в каноэ-одиночках. Напомню, спартакиада является одним из главных этапов отбора на Олимпийские игры 28 года в Лос-Анджелесе. Юниорская сборная России среди футболисток до 15 лет стала победителем турнира развития УЕФА, который прошел в Шымкенте. По ходу соревнований россиянки разгромили команду Казахстана 8-0, Азербайджана 13-0 и Беларуси 5-1. Российский дзюдоист Денис Сабатчаев стал обладателем бронзовой награды в категории свыше 100 килограммов на этапе серии Гран-при в Лиме. Отмечу, что Батчаев был единственным представителем России на этом турнире. Французский гроссмейстер Алиреза Фирузджа потерял 45 тысяч долларов из-за технических проблем на киберспортивном турнире в Париже. Там же ранее поражение после компьютерной ошибки потерпел россиянин Ян Непомнящий. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Иранский гроссмейстер Алиреза Фирузджа, выступающий за Францию, получил от судей техническое поражение в матче за третье место на киберспортивном турнире eSports World Cup, который называют Олимпийскими играми киберспорта. Соревнования проходят в том числе в шахматах, но гроссмейстеры, находясь в одном зале, ведут игру за компьютерами. Матч между Фирузджой и американцем Хикару Накамурой был прерван из-за технических проблем. Накамура вел в счете, когда экраны обоих игроков погасли. После безуспешных попыток решить проблему, через несколько минут Фирузджа покинул арену. Накамура ждал около 20 минут, после чего организаторы объявили о его технической победе со счетом 4-1. Решение Фирузджи уйти лишило его возможности побороться за третье место и призовые 145 тысяч долларов. Он занял четвертую позицию и получил 100 тысяч. Выиграл турнир 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсон, заработав 250 тысяч долларов. Белорус Денис Лозовик стал вторым и получил 190 тысяч. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий на групповой стадии проиграл американцу Хансу Ниману. Допустив ошибку из-за случайного срабатывания сенсора мыши, он резко ударил ладонью по столу и ушел, а на следующий день выбыл из борьбы, уступив Лозовику в полуфинале нижней сетки группы «Б» и в итоге занял место с 9 по 12, заработав 55 тысяч долларов.
1: Россиянин Мухамаджон Якубов получил визу для въезда в Хорватию и сможет принять участие в чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Ранее сообщалось о том, что Якубов остался в Москве и не полетел с командой в Загреб из-за отсутствия визы. В Загреб уже прилетели Даниил Маринов, Арсений Духно, Савелий Съедин, Илья Заик, а также Алексей Усачев, внесенные ранее в резервную заявку. И пока это все новости спорта.
3: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. 16+.
0: Маяк. На правах рекламы. Супротек представляет.

0: автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
1: Дорогие друзья, продолжаем разговор о сохранении ресурсов наших двигателей, о масле, разумеется, моторном масле, в нашей большой дружной...
2: Дружной и профессиональной компании, между прочим.
1: Под предводительством Олега Осипова в студии, не в виртуальной физической студии радиостанции «Маяк», независимый эксперт Дмитрий Смирнов. И в питерском крыле нашей виртуальной студии ведущий технический консультант компании «Супротек» Сергей Соловьев. Вот позвольте, я отвечу опять нашему радиослушателю Борису, который сказал, что вот я неаргументированно ответил о масле, о котором он спросил, что ничего хорошего про него не сказать. Он пишет: у вас был печальный любой другой опыт, вы тестировали это масло или общались с людьми, которые его использовали? У меня, к сожалению, нет людей, которые его использовали, но, уважаемый Борис, это я... А вы меня, коллеги, поправьте, если я не прав. Если вы не можете из официальных источников получить информацию о том, сначала не главное, все-таки не просто из каких стран, а с каких заводов поступают пакеты присадок, потому что написать от европейских и азиатских производителей, вот я могу где угодно. И действительно, то есть у меня вот... Причем Азия, она очень большая. Европа, она тоже очень большая. Это во-первых. А во-вторых, и это самое главное. Уважаемый Борис, наши радиослушатели, если вы не можете из официальных источников получить информацию, присадки, это ладно, где делается, на каком заводе делается основа, или, если это самое страшное, на каких заводах и в каких странах сегодня, отсюда сегодня, это масло использовать нельзя. Даже несмотря на то, что у этого масла такая привлекательная цена. И это, кстати, отталкивает сразу. Ну, вот я прав или нет?
3: Я полностью согласен. То есть вся информация по моторным маслам, а моторное масло, еще раз повторюсь, это гарант того, что, а, двигатель ваш к следующей замене масла не потребует замены, да? Это снижение расхода топлива. И если нету источников, где находится завод, физический завод, из каких материалов, да, какая основа, какой пакет присадок используется. Сейчас очень много пакетов присадок азиатских, а с нашим топливом они не очень работают. Либо работают, но очень короткий срок, промежуток времени. Почему компания «Супротек», опять же, вот они открыли завод, который можно пощупать, можно увидеть. Это...
1: Узнать, откуда приходит основа. Причем она приходит всегда из одного места в течение всего времени.
3: Всего времени, да. Пакет присадок как был европейский, так он и остался. Они не перешли на азиатский, потому что они протестировали, прежде чем выпустить продукт. Он не работает с нашим топливом так, как они хотят. Да? А учитывая нашу лень с вами... Ну, конечно, автолюбитель, мы перекатаем 15 тысяч километров. И компания «Супротек» должна была уверена в своем масле, поэтому они достаточно большой промежуток, а это, извините, почти 4 года они перестраивали производство. Вот. И только после этого можно быть уверен в этом моторном масле, конечно.
4: Ну тогда вот каверзный вопрос от Макса есть. А от чего плясать при выборе? IP, ASIAC, ILSAC? Вот какие-то такие названия.
1: От IQ.
4: От IQ, да. От IQ при помощи ИИ.
3: Это понятно, что все европейские и западные институты, которые те или иные стандарты прописывают, да, это все, конечно, хорошо. Вот. Вы смотрите то, что предписано для вашего автомобиля, да, и посмотрите, вот даже если мы возьмем продукцию компании «Супротек», вы можете зайти на официальный сайт suprotec.ru, зайти в раздел «Моторные масла» и посмотреть, есть ли спецификация, подходит ли это масло для вашего двигателя. То есть моторные масла, они так или иначе тоже имеют спецификацию, которую вы можете сравнить. Можете спокойно заливать. Но самый простой способ, если у вас современный двигатель, дизельный или бензиновый, да, это малозольники, малозольные масла, которые вам подают линейка «Атомиум». Можете спокойно заливать 10-15 тысяч километров, в зависимости от режима эксплуатации вашего транспортного средства, можете спокойно ездить.
1: Сергей, это все так, ведь, ну, то есть я ни в коей мере не оспариваю слова Дмитрия, но все-таки хотелось бы услышать именно по качеству масла от компании «Супротек», от специалиста компании «Супротек». Сергей.
5: Да, все верно. Дмитрий все правильно говорит. То есть и пакет присадок у нас европейский, и синтетика тоже. Вот поэтому здесь качество, по крайней мере, мы несем за него ответственность, за это качество, за качество этого масла. Если мы говорим, что на нашем масле можно перекатывать там, а на синтетике вообще мы рекомендуем 15 тысяч пробега, даже от 15. Вот. А на полусинтетике она, в принципе, 10 держит без проблем, но до 15 вы можете перекатать, не убивая при этом двигатель, работая на старом масле. Вот здесь, да, все правильно. Вот можете сами проверить, опять же, отзывы почитать.
1: Кстати, именно сертифицирование для двигателя. Со мной была история, когда себе купил новую машину, я продолжил заливать, масло Супротек полусинтетик комфорт. И так, подождите, а моего автомобиля, то есть спецификации-то нет. Она не подходит. Потом думаю, так, вообще-то у меня двигатель разработан, атмосферник, 757 лет назад. Вот он такой древний, такой, 17 века там. Но он же был аналогом. Смотрю так, а под аналог как раз сертифицировано. Все нормально. И, в общем, я, правда, не перекатываю, я езжу по 10 тысяч и абсолютно спокойно.
4: Да, и все же есть смысл, вероятно, вот об этом стоит напомнить, использовать масло Супротек в комплексе с триботехническими составами. В чем здесь, так сказать, главное?
3: Но на самом деле это два дополняющих материала, то есть это не заменяющих друг друга, да, если вы в комплексе используете, у вас получается максимальный эффект, который вы могли достичь от вашего двигателя внутреннего сгорания, потому что мы сейчас говорим про двигатель.
1: Ну, конечно.
3: Вот, наверняка все видели, когда новую машину покупаем, мы видим паспортный расход. И вот мы до него, как правило, не доходят эти циферки, вот почему-то не получается. Там
4: это пока доливать не надо.
3: Пока доливать не надо.
4: В некоторые баварские автомобили литр на тысячу.
3: Ну, не надо наговаривать.
1: Ну, не на все.
3: У меня большой опыт использования баварских автомобилей.
4: Да я тоже, в общем, с удовольствием ездил.
3: За 500 000 некоторые машины ушли и абсолютно себя прекрасно чувствуют. Так вот я к чему, что вот эти паспортные данные мы, как правило, не достигаем. То есть в среднем литр, два, полтора, больше показывает у нас почему-то расходометр топлива, фактически больше расходуется, потому что, ну, якобы при каких-то идеальных условиях. Так вот, комплексное использование моторного масла и трибологии позволяет достичь этих цифр.
4: То есть, во всяком случае, можно сэкономить. И что касается все-таки отдельный вопрос у китайских автомобилей.
3: Ой, китайские автомобили – это мой любимый вопрос. Я вот все жду и надеюсь, вот, может быть, Сергей даже попрошу, чтобы выпустили масла для редукторов диэлектрических, для гибридных автомобилей или электрических автомобилей. Вот. А то, что касается гибридных автомобилей, китайских или бензиновых, про какие мы поговорим?
4: То есть это большая разница, я понимаю.
3: Это абсолютно.
1: Ну, количество гибридов растет. Нет,
4: давайте начнем все-таки с обычных турбированных двигателей бензиновых. Да. 1.5-2 литра.
3: 1.5-2 литра. Ну, большинство.
4: То, что теперь и у нас выпускается, кстати.
3: И у нас выпускается. Но опять же, в некоторых брендах достаточно хорошая преемственность. То есть технологии, которые эти двигатели получили и дошли до нас, они достаточно хорошего качества. И даже в некоторых моделях встречаются двигатели-миллионники. Uh-huh. С хорошими чугунными гильзами, там, иногда даже с чугунными блоками попадаются. Это индивидуально. Но в основной массе это, конечно, двигатели, которые доходят там 150 тысяч километров.
1: Ну, гарантийный
4: срок. Ну, так и гарантия есть,
3: гарантия,
4: такая,
3: да. 150. Вот на этих двигателях, опять же, учитывая большой опыт консультирования от больших таксопарков, да, где эти машины массово используются, с помощью трибологии мы смогли увеличить выхаживание этих двигателей до планового капремонта до 450-600 тысяч километров.
1: То есть вполне себе хорошие цифры.
4: То есть вне зависимости от качества металла, да, допустим, все равно трибосоставы работают.
3: Трибосоставы работают, и причем первые хорошие показатели показали на вариаторах.
1: О, как.
3: Вот есть один фруктовый бренд, который в вариаторы разваливались прям через 5-15 тысяч километров.
4: Да, теперь этот фруктовый бренд под разными другими названиями имеет место быть.
3: Имеет место
4: быть. И уже локализован в России, так что...
3: Да, ну вот на этих коробках показали очень хорошие результаты.
4: Ну это о коробках, двигатели та же самая.
3: Двигатель то же самое, да. Но я почему беру коробку, потому что очень большой резонанс был по коробкам. И там в какой-то момент порядка 600 автомобилей стояло, ждали запчасти на эти... Коробки вот новые, именно вариаторы, да.
4: Кстати сказать, и на «Ладу» теперь ставятся тоже китайские вариаторы, как мы знаем.
3: Да, к сожалению, или к счастью.
4: И никаких других. Так что владельцы «Весты» и других автомобилей, «АвтоВАЗа» тоже должны это помнить.
1: Я бы хотел задать вопрос Сергею, но сделаю я это через полторы минуты, для того, чтобы получить ответ развернутый.
6: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Добрый вечер, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. С завтрашнего дня в Вологде начнутся работы на площади Возрождения. Участок от Советского проспекта до улицы Лермонтова временно закроют для транспорта и пешеходов. Ограничения продлятся до завершения ремонта в этом году. Изменится и движение автобусов, маршруты номер 9, 27, 36 и 43. В обоих направлениях пойдут по улицам Сергея Орлова, Мира и Герцена. Остановка областная библиотека на время работ обслуживаться не будет. Обойти закрытый участок можно по улицам Лермонтова, Ленина и Засимовской, либо через Пушкинскую, Герцена и Мира. На площади обновят асфальт, бордюры и тротуары. Работы входят в комплексное благоустройство площади Революции к юбилею Вологды. В школах Вологодской области готовятся к введению нового обязательного предмета – духовно-нравственная культура России. Его начнут преподавать с середины учебного года пятиклассникам. Курс рассчитан на 3 года. Преподавать будут учителя истории. Для них осенью предусмотрено повышение квалификации. В регионе также запланированы методические семинары с участием федеральных экспертов. В Министерстве образования области отмечают, что новый предмет включен в обязательную часть учебного плана, поэтому увеличивается. Увеличение общей учебной нагрузки не ожидается. Более 800 педагогов в этом году устроились на работу в школы и детские сады Вологодской области. Около 400 из них – выпускники этого года. 6 молодых специалистов стали участниками федеральной программы «Земский учитель». Они будут работать в школах Вологодского, Грязовецкого, Тотемского, Шекснинского и Чагодоченского округов. Кроме того, с сентября оклады педагогов и работников системы среднего профобразования вырастут на 10%. Средняя зарплата учителей составит 64 тысячи рублей, сообщают власти. Малоимущие семьи Вологодской области могут получить единовременное пособие в 3000 рублей на подготовку первоклассника к школе. Прием заявлений уже начался. Оформить выплату можно в Центре социальных выплат по месту нахождения школы, куда зачислен ребенок, а также через портал госуслуг или МФЦ. Обратиться за пособием необходимо не позднее 15 ноября. При назначении выплаты учитывается среднедушевой доход семьи за 6 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления. Например, при обращении в августе будут учитывать доходы с февраля по июль. Подробную информацию можно получить по телефону в Вологде 23 99 70. Продолжаем выпуск. Около 6 миллионов рублей потеряла предпринимательница из Череповца, поверив мошенникам, которые обещали ей заработок на криптовалюте. Как сообщили в полиции, 40-летней женщине сначала предложили работу по визуализации проекта с оплатой в 57 тысяч рублей. Затем заказчик предложил провести расчет в криптовалюте и прислал ссылку на поддельный сервис. После регистрации женщине сообщили о поступлении денег на виртуальный кошелек, но для их вывода потребовали дополнительные дополнительные переводы, якобы на проверку платежеспособности, налоги и безопасность операции. С марта по июль череповчанка перевела мошенникам около 6 миллионов рублей, 4 миллиона личных сбережений и еще 2 миллиона взятых в кредит. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Добровольческий поисково-спасательный отряд «Устюг-Спас» из Вологодской области стал победителем Всероссийской премии «Жить вместе» в номинации «Милосердие». Награждение прошло в Москве. Отряд специализируется на поиске пропавших людей. Организаторы премии отметили «Устюг-Спас» как пример гражданской инициативы, выросшей из стремления людей помогать друг другу. Награда, по их словам, признание ежедневного труда добровольцев, на которых рассчитывают в самые тяжелые минуты. В отряде отмечают победу. Победа поможет привлечь новых участников. В Вологде продолжается благоустройство набережной реки. Работы идут ежедневно на участке протяженностью 700 метров от пересечения улиц Сергея Орлова и Ленинградской до Октябрьского моста. И пока выполнены менее чем наполовину. Подрядчики укладывают брусчатку, устанавливают бордюрный камень и перильное ограждение. Прокладка инженерных сетей уже завершена. На объекте работают около 20 человек. С 3 августа началось благоустройство пешеходного Красного моста. Там заменят покрытие и восстановят перила. Насыщенную программу для юных вологжан подготовили областная детская библиотека. Завтра состоится интерактивная экскурсия «Тайна Ивана Грозного» и квиз «Подземные жители». В среду детей ждут яблочный карнавал и встреча «Тайна жизнь деревьев». 20 августа юные исследователи узнают больше о минералах и окаменелостях на программе «Сокровища земли», а также отправятся в мир подводных обитателей. Завершится неделя 21 августа встречей об истории российского флага и игрой «Знатоки стихий». Большинство мероприятий бесплатные. Вологодские вепсы представят регион на Всероссийском фестивале культур коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока «Кочевье Севера». Он проходит в Красноярске в рамках международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера». В фестивале участвуют более 400 человек из 19 регионов России. Вологодскую область представляет вепский фольклорный коллектив под руководством Лидии Рыбаковой. Земляки выступают сразу в нескольких номинациях, исполняют народные песни и танцы, а также продемонстрируют традиционные вепские костюмы. Сейчас в Вологодской области живут более 500 представителей вепского народа, большинство в Бабаевском округе, часть в Вытегорском. И в завершении выпуска печальная новость. На 81-м году жизни скончался народный артист России, известный актер Вологодского драматического театра Леонид Рудой. Более 100 ролей он сыграл на вологодской сцене в спектаклях по произведениям Чехова, Шекспира, Островского, Гоголя, Василия Белова и Виктора Астафьева. Артист также возглавлял Вологодский драмтеатр и несколько лет работал в Гродненском театре, где воспитал новое поколение актеров. Звание народного артиста России Леониду Рудому присвоили в 2007 году. В этом году к 80-летию он был награжден медалью за заслуги перед Вологодской областью. Последние годы артист не выходил на сцену, но продолжал следить за жизнью театра и записывал воспоминания. О времени прощания будет сообщено дополнительно.
6: Погода на маяке.
7: Завтра в Вологодской области облачно с прояснениями погода, небольшой местами умеренный дождь, в отдельных округах гроза. Атмосферное давление ниже нормы и будет слабо расти. В Вологде и Череповце сегодня ночью синоптики обещают 12 градусов тепла. Завтра в Вологде 21, небольшой дождь. В Череповце временами небольшой дождь, 22 градуса выше нуля.
6: Реклама.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
9: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
10: Маяк. В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
9: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
11: В Москве 19 часов.
0: Новости.
11: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Минобороны сообщила, что в течение дня вооруженные силы России нанесли удары по двум сухогрузам, задействованным в интересах ВСУ. В порту Одесса целью стало судно, доставившее вооружение и боеприпасы для украинских войск, а также склады военного имущества. В порту Николаев судно, перевозившее грузы военного назначения для нужд ВСУ, сообщили в военном ведомстве. Ночью ударные беспилотники поразили цели в порту Измаил. Также БПЛА поражен причальный терминал, обеспечивавший разгрузку морских судов с грузами военного назначения. Поражены ангары с западной военной техникой и склады безэкипажных катеров. Ударом подвергся патрульный катер типа «Тарантул» в порту Одессы, который обеспечил безопасность морских судов на переходе морем, указали в Минобороны. Ранее в своей сводке военное ведомство сообщило, что российские вооруженные силы взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО. Подробнее об успехах группировки войск «Центр» рассказал начальник ее пресс-службы Александр Савчук.
12: Подразделение группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Андреевская община Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных егерской штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад Национальной гвардии в районах Красноподолья, Белозерского, Доброполя, Рубежного и Андроновки. Потери ВСУ составили свыше 390 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 155-миллиметровая самоходно-артиллерийская установка «Краб» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
11: Группировка войск «Восток» в свою очередь взяла под контроль населенный пункт Ново-Солошино в Запорожской области. Россия расширяет добычу нефти и газа на крайнем севере. О скором запуске сразу двух месторождений доложила Владимиру Путину в Кремле губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт. Среди других знаковых проектов – строительство глубоководного незамерзающего порта Индиго. Он станет частью Северного морского пути. Также Гехт рассказал о поддержке, которую регион оказывает Донбассу и Новороссии, участникам спецоперации и семьям с детьми. По ее словам, в общей сложности в округе реализуется около 180 видов социальных выплат и льгот. Также заработала льготная арктическая ипотека на вторичное жилье.
13: Конечно, проблема аварийного и ветхого жилья для всех северов, она актуальна, и мы не исключение.
14: В этом году как-то у вас замедлился процесс расселения?
13: Потому что нет дополнительных доходов бюджета. Мы в основном строили за счет окружных денег, потому что сегодня методика распределения средств, она все-таки ввиду нашей малой численности предполагает небольшие средства. И, конечно, основные источник это был окружной бюджет. В прошлом году мы заложили 7 домов, это 1,5 миллиарда. То есть тут немножко подвели подрядчики, но на следующий год мы, соответственно, все эти 7 домов сдадим. Но уже нет таких возможностей бюджета вот в связи со снижением налоговых поступлений для того, чтобы увеличивать эти темпы.
11: В разговоре с главой региона президент отметил, что в Ненецком автономном округе зарплаты выше, чем в среднем по стране, и составляют более 140 тысяч рублей в месяц. ГЕХТ подтвердила, что этот показатель выше благодаря нефтяному сектору, а также отметила, что в этом году регион нашел возможность проиндексировать зарплаты бюджетникам на 7%. Семейную налоговую выплату получили более 1 200 000 россиян. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она напомнила, что с июня стартовала новая мера поддержки. До 1 октября заявление на получение пособия могут подать работающие родители, а также усыновители, опекуны и попечители, которые воспитывают двух и более детей до 18 или до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении. Льготу одобрят, если доход на одного члена семьи в прошлом году не превысил 1,5 прожиточного минимума в регионе и при отсутствии долгов по алиментам. Центр избирком рассмотрит вопрос об исключении яблока из бюллетеня на ближайшем заседании. После получения решения суда об отмене регистрации федерального списка кандидатов на выборах в Госдуму. Об этом сообщил ТАСС зампред ЦИК Николай Булаев. Бюллетени еще не готовились, они только что утверждены. Идет их корректировка, сказал Булаев. Ранее сегодня Верховный суд отклонил апелляционную жалобу яблока и оставил в силе решение об отмене регистрации федерального списка партии на выборах депутатов Госдумы. Таким образом, решение суда первой инстанции вступило в законную силу. Теплая погода в Москве и Подмосковье на этой неделе станет финальной. После нее начнется предосеннее похолодание. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его данным, самый теплый день в столичном регионе будет в пятницу.
15: В ночь на вторник гребень антициклона зачистит облачность, осадки исключены. Минимальная температура плюс 10-13, а днем скажется влияние теплого фронта с запада, из-за чего вечером небо нахмурится и кое-где могут брызнуть небольшие дожди. На термометре снова июльские плюс 22-25. В среду прорвется холодный атмосферный фронт, пройдут скоротечные ливни, в течение суток посвежеет до плюс 17-20. Четверг станет на градус другой выше, ну а в пятницу будет самый погожий день. Солнце выкатится в зенит и начнет щедро раздавать тепло. Столбики термометров поднимутся до июльских плюс 23-26. В субботу прошумят грозовые ливни, после полудня до летних плюс 25. Ну и в воскресенье посвежеет до 22 градусов выше нуля.
11: Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций, но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие.

0: Место действия – Россия.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Николай Свистун. Мы с вами отправляемся в очередное радиопутешествие. Продолжается год единства народов России, и мы, конечно, с большим энтузиазмом осваиваем новые для нас как для проекта регионы, и отправимся на сей раз в Республику Тыва, ну или Тува, как ее все еще можно называть, хотя мы уже, как мне кажется, привыкли к тому, что вот вторая буква это именно И, настолько это необычно звучит, что даже как-то интересно к этому приобщиться. Календарь предлагает нам знаковую дату 14 августа 1921 года Всетувинский учредительный хурал, ну то есть парламент, грубо говоря, провозгласил образование суверенного государства Тувинской Народной Республики. И существовала эта республика до 1944 года, тогда уже вошла она в состав СССР, ну а точнее РСФСР. И таким образом все это превратилось в единое государство. Ну а что интересно, Тува не просто очень самобытный регион, конечно, мы все знаем про Тувинское горловое пение, и про специфические кулинарные традиции, и про то, что там вроде бы буддизм, но и шаманизм тоже есть. Но интересно, что если вот так строго посмотреть на даты и документы, то формально вот эта независимая Тувинская республика стала первым союзником Союза Советских Социалистических Республик в Великой Отечественной войне, объявила войну Германии, как только случилось вот это вероломное нападение. Ну, понятно, что на территории Тувинской республики боевых действий, к счастью, не было, но экономическую помощь, вот этот, в общем, не особенно могучий в экономическом смысле, не регион, конечно, отдельное государство не очень могучее, все, тем не менее, старалось оказывать и экономическую, материальную помощь, это касалось и скота, и снабжения обмундированием зимним особенно, вот те самые полушубки, которые помогали нашим бойцам переживать суровые зимы, особенно 41 на 42 год, это все отчасти заслуга в том числе и Тувинской Народной Республики. В 44 году завершился процесс вхождения в состав Советского Союза, нас, конечно, интересует не только это, но и то, как складывалась тувинская государственность, и то, какие народы эту территорию населяли. И мы, конечно, сейчас об этом и побеседуем с нашим первым гостем. И я с радостью приветствую нашего первого гостя. Это кандидат исторических наук, исполняющий обязанности директора Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований Оттук Юрьевич Иргит. Оттук Юрьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Знаете, вот я, когда готовился к нашему разговору, понял, что есть у нас определенный такой перекос в сознании, что ли. Поскольку страна наша называется Россия, то мы чаще говорим о становлении древнерусского государства, о том, как формировалась вся эта государственность в европейской части нашей страны. Из-за этого возникает такой стереотип, что вот там, за Уралом, особенно в Сибири, какие-то в это время просто кочевники бегали, там родоплеменной строй был, как будто бы, но открываешь любой справочник, и выясняется, что, в частности, первые государства на территории современной Тывы возникли, ну уж как минимум, не позже, чем в европейской части нашей страны, да? То есть это все достаточно давние такие государственные образования были.
2: Ну, дело в том, что история нашей республики довольно уникальна, хотя бы тем, что мы были одним из, ну, последних субъектов, которые присоединились к российскому государству. И да, у нас еще в древние времена имели свои государственные образования, но надо иметь в виду, что территория современной Тувы скорее входила в состав этих государственных образований. Ну, это, соответственно, древнетюркский каганат, потом, ну, сам каганат тоже распадался на несколько разных, как, ну, на западный, восточный. После них их, ну, можно сказать, преемники, на самом деле, государства, которые приходили вместо него, и уйгурский каганат, и кыргызский каганат, ну, и, конечно же, ну, всеми известные монгольские государства. Ну, то есть, когда эти территории уже были присоединены к Монгольской империи и их наследникам. Ну, у них тоже хватало своих, ну, вы, наверное, понимаете, что само Монгольская империя тоже распадалась на несколько разных, и их преемники тоже присоединяли к себе эту территорию. Там были и Алтын-ханы, и Джунгарское ханство, ну и, конечно же, до начала 20 века наша, ну, территория Тувы находилась в составе Цинской империи Китая.
1: Да-да-да. А если вот мы посмотрим на вот эти древние государства, вообще каков был их этнический состав? Что за народы населяли территорию, вот, которую мы сейчас называем Республика Тыва?
2: Ну, непосредственно говоря о нашей территории, то там, разумеется, жили тюркоязычные племена. Но надо иметь в виду, что и они тоже много с ним взаимодействовали. В первую очередь, конечно, с монгольскими племенами. Само название Тыва происходит от этнонима Дубо. Ну, то есть имеется в виду, это одно из древних таких племен, которые создали свое государство, даже завоевывали территорию Северного Китая. И, разумеется, те народы, которые жили на территории современной Тывы, причисляли к себе тоже к этому народу. Ну, то есть, даже когда Тувинская земля находилась под властью там, монголов, маньчжуров и так далее, все равно местное население по большей части объединялись общим языком и этим самоназванием, которое, по разным причинам из Дуво уже трансформировалось в Тыва, современное самоназвание. И, кстати, говоря о нас, тувинцах, надо иметь в виду, что помимо этих, тюркоязычных родов разных, были и те, которые изначально жили на восточной части Тувы, в живописном месте Тотже, тувинцы-тотчинцы, может, даже слышали, это довольно уникальный народ, оленеводы, причем все исследования показывают, что они изначально были здесь, то есть никакой миграции не было. У них в реальности даже был свой язык самодийский, но они просто очень тесно контактировали с предками большей части современных тувинцев и, конечно же, переняли их язык. И о том, что они когда-то относились к самодийским народам, сохранились лишь в диалекте, но там же всегда есть слова, которые к основному тувинскому отличались от основного тувинского. Ну и, конечно же, с чем никогда невозможно спорить, с названием местности, то есть гор, объектов, рек, по ним можно было узнать, что они ближе скорее к северным народам, тем же долганам, ненцам и так далее. Ну, по культуре они тоже похожи, опять же, оленеводы, живущие в чумах. А вот основная часть населения Тувы, разумеется, это кочевники, живущие в юртах, говорящие на тувинский язык — это тюркоязычных семей. Да и в настоящее время основная часть нашего населения, это даже в наши дни, продолжает заниматься кочевым хозяйством. То есть, если вы будете ехать по нашей территории, можно периодически, помимо обычных населенных пунктов, встретить и юрты с традиционным кочевьями.
1: Ну, я знаю, что многие для этого и едут, собственно, чтобы как раз прикоснуться к этой части нашей культуры. И таким образом и совершить не только географическое путешествие, но и путешествие в прошлое. Но ведь на вашей территории находятся же еще и сокровища скифской эпохи. А скифы какой след оставили?
2: По скифской эпохе мы можем судить только по археологическим находкам. По тем же курганам Ариан-1 и Ариан-2. И в последнее время очень много слышно про Чингетей-1, которого Эрмитаж выставляет очередное найденное скифское элитное захоронение. И по Тунугу-1. Ну, есть еще и другие курганы, но я перечислил только наиболее известные. Да, фактически скифские народы, относящиеся к скифской культуре, они фактически были первыми кочевниками, то есть первые кочевые цивилизации.
1: Но это еще ведь до нашей эры, да, все происходило?
2: Да. Еще первые тысячелетия до нашей эры. Причем очевидно, что у них, помимо своей культуры, явно была своя государственность, но, к сожалению, из-за того, что письменных источников практически не сохранилось, сложно сказать, кто именно были правители, какой у них уклад. Опять же, мы можем оценивать только потому, что сохранилось в курганах. В отличие от них, более поздние, имеется в виду древние тюркские, хунну и так далее, по ним хотя бы остались либо летописи китайские в основном, либо же их собственные, по рунической письменности, хоть какие-то, хоть какая-то информация, по которому мы можем судить. А вот по скифам все сложнее. Они древнее, и по ним сложнее найти более подробную информацию. Опять же, за исключением того, что можно найти непосредственно в их курганах.
1: Да, но все равно, конечно, это ужасно все интересно. Будем надеяться, что новые находки позволят нам больше узнать об этих людях. Ну, давайте сделаем тогда прыжок из первого тысячелетия до нашей эры в 20 век. Ведь для того, чтобы образовалась Тувинская Народная Республика, да, вот это Танну-Тува, нужно какое-то, должно быть движение, основанное на самосознании национальном. Вот как эти процессы происходили? Как сложилась ситуация таким образом, что все-таки в 1921 году образовалась вот эта Тувинская Народная Республика?
2: Само тувинское самосознание, точнее, сам тувинский этнос фактически сформировался окончательно уже к XVIII веку. Это время, когда произошло завоевание Цинской империи. Разумеется, они создали свое административно-территориальное деление. То есть те народы, которых объединял язык, объединяла территория, культура и так далее, разумеется, находясь под игом, им гораздо проще было осознавать таким единым народом. Ну, грубо говоря, сосед, который говорит на одном языке, схожей культурой и так далее, он гораздо ближе, чем, условно, монголы, условно, китайцы. И, разумеется, к 19 веку и особенно к 20 веку национальное самосознание окончательно сформировалось. Было несколько национально-освободительных движений, имеется в виду во время Цинской империи. Ну и, разумеется, когда Цинская империя распалась, туинцы, как и монголы, обрели суверенитет. Но понятно, что в плане экономического, политического и иного развития мы значительно отставали. И, разумеется, для нас была очень важна поддержка северного соседа. Так что белого царя. Ну, понятно, что Цинский император это ассоциируется с солнцем, золотом. И, конечно же, российский император ассоциируется как белый такой, белый хан. Конечно же, в 1914 году Россия приняла территорию Тувы под свой протекторат, но протекторат, конечно же, пришелся на время, когда 14-й год, это начало
3: Первой мировой, да?
2: Первой мировой, то есть процесс вхождения там окончательно не сформировался, потом уже 17-й год, понятно, что в 17-м революции были, а после этого уже с 18-го года гражданская война.
3: Да, и Колчак, причем, естественно.
2: Что интересно, да. Причем, что интересно, если царская администрация, затем, считавшаяся преемником колчаковской администрации, как бы считали, что Тува должна присоединиться к России, то большевики, как ни странно, они пользовались, точнее, ленинский принцип самоопределения.
3: Да, право нации на самоопределение,
2: да. И поэтому право оказывалось, что, во-первых, Тува окончательно еще не присоединена, но при этом они помогли нам сперва объявить о своем собственном самоопределении, а в 1921 году уже помогли создать свою собственную государственность, ту самую, республику Тану-Тува-Улус. Разумеется, там постепенно влияние северного соседа уже советской России, то есть Советского Союза, значительно усилился, но все равно это были такие важные течения, которые были нужны для развития самого тувинского народа. Но мы, тувинцы, как и монголы, создав свою государственность, конечно же, всегда обращались к Советскому Союзу. Советский Союз нас активно поддерживал, особенно в экономическом плане. В 1925 году СССР признал нас дипломатически. В 1926 году нас дипломатически признала Монголия. Кроме этих двух государств, по факту, никто нас и не признавал долгое время. Да и сегодня, если почитать документы Китая, как ни странно, тайваньский Китай до сих пор претендует на нас, как и на весь остальной Китай. Коммунистический Китай, как ни странно, СССР скорее поддержал. В том плане, что раз эти тувинцы, монголы от нас ушли, значит, они и ушли. Именно активная поддержка Советского Союза, то, что в СССР учились многие наши первые, помимо госдеятелей, конечно же, первые врачи, учителя, инженеры, даже военные обучались. И Советского Союза, помимо активной помощи, у нас было еще и люди с двойным гражданством. То есть это в основном русскоговорящее население, которые, с одной стороны, создали такую, свою трудовую колонию внутри государства, а потом уже комитеты советских граждан. То есть то, что у нас были тесные связи с СССР, были вполне очевидны.
3: То есть это уже
2: в 20-30-х годах, да.
3: Это уже привело к тому, что в 44-м году все это оформили официально.
2: Что интересно, еще в 1940, в апреле 41 года были первые попытки войти в состав СССР. Но понятно, что эти попытки оборвались из-за уже Великой Отечественной войны.
3: Вечно войны вмешиваются.
2: Но с другой стороны, именно Великая Отечественная прям создала все условия, чтобы братские отношения между народами окончательно закрепились. Ну, фактически Тува приняла эту войну, как будто бы уже на ее территорию напали. То есть в нашей республике тогда объявили военное положение. Наши, кстати, что интересно, более 4000 советских граждан, ну, те русскоговорящие, которые имели двойное гражданство, они еще некоторые с начала войны, те, кто находился в СССР, и некоторые с февраля 42-го уже принимали активное участие в освобождении. А вот тувинские добровольцы, конечно же, уже чуть попозже, в 43-м, смогли принять участие. Ну, опять из-за того, что они были граждане другой страны.
3: Ну да, да, это совершенно понятно. Но самое главное, видите, да, вот процесс вот так органично, получается, очень мягко подошел к вот этой логической точке, которая и в 44-м году случилась. Спасибо большое за интереснейший рассказ. Я уверен, у наших слушателей расширился кругозор, расширилось представление об истории нашей многонациональной страны. Напомню, с нами на связи был кандидат исторических наук, исполняющий обязанности директора Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований Отто Кюревич Иргит. Мы сейчас делаем обязательную паузу протяженностью в несколько минут, ну а потом отправимся осваивать просторы Республики Тыва.
0: Место действия – Россия.

0: «Маяк». Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Москве 19:30.
0: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Сухогруз, доставлявший вооружение и боеприпасы для ВСУ, а также склады военного имущества, поражены в порту Одессы. Также нанесены удары по сухогрузу в порту Николаева, сообщили вечером в Минобороны. Ранее военное ведомство сообщило, что ночью российские операторы дронов поразили беспилотниками «Герань-4 Сикер» логистический центр «Новой почты» на западной окраине Одессы, склад БПЛА в Днепропетровской области и пункт временной дислокации ВСУ в Доброполье. Российские истребители-бомбардировщики Су-34, ракеты Х-39 и авиабомбами ФАП-1500 поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области. Под контроль России за последние сутки, согласно сводке Минобороны, перешли два села – Новосолошино в Запорожской области и Андреевская община в ДНР. Центры медицины здорового долголетия продолжают открываться в различных регионах страны. Об этом на совещании с Михаилом Мишустиным рассказала премьер-министр Татьяна Голикова. По ее словам, программа увеличения продолжительности жизни разделена на два направления.
2: Это новые технологии сбережения здоровья, все, что касается развития технологий новых медицинских изделий, лекарственных препаратов, биологически активных добавок, регионального движения за медицину здорового долголетия и продолжительной и активной жизни, о котором вы сказали, где предусматриваются средства на модернизацию центров здоровья и превращение их в центры медицины здорового долголетия. С 2027 года уже в каждом регионе страны такие центры должны запуститься. Введена новая должность – врач по медицине здорового долголетия. Закупается оборудование, модернизируется лабораторная база. И по нашему мониторингу, который мы ведем в рамках исполнения нацпроектов, 72 региона полностью готовы к работе в рамках новой модели.
1: Михаил Мишустин, в свою очередь, подчеркнул важность информирования россиян о таких программах. Премьер-министр Израиля Бенимин Нетаньяху договорился с Советом мира о создании двух рабочих групп для сектора Газа. При этом демилитаризация анклава должна быть завершена до начала реконструкции в нем. Об этом сообщила канцелярия Нетаньяху по итогам его переговоров в Иерусалиме с зятем президента США Джаредом Кушнером. Как передает ТАСС со ссылкой на израильские СМИ, Нетаньяху потребовал, чтобы первым шагом в восстановлении сектора Газа стала передача оружия Хамас для уничтожения международным силам по стабилизации в Газе. Этот шаг будет осуществлен под наблюдением США. 9 августа израильский премьер в начале еженедельного заседания правительства еврейского государства заявил, что Израиль отвергает план Совета мира по сектору Газа из 15 пунктов и не выведет войска из палестинского анклава до тех пор, пока радикальное движение Хамас не будет действительно разоружено. На сайте Kanye West официально появились даты концертов в Санкт-Петербурге. Также информация о выступлениях американского рэпера в России была подтверждена его концертным менеджером. Ну а перекупщики уже начали продавать билеты на концерты Kanye West в Санкт-Петербурге с серьезной наценкой, пишут телеграм-каналы. Kanye West выступит в северной столице России 10 и 11 октября. Официально билеты стоят от 9 до 160 тысяч рублей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Москве переменная облачность, вечером местами небольшой дождь, днем 23-25 градусов. Сейчас в российской столице температура воздуха составляет плюс 21 градус. Без осадков дует северо-западный ветер, атмосферное давление пониженное, 741 миллиметр ртутного столба.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол полузащитник Алексей Батраков перейдет из Локомотива в Галатасарай. Клубы окончательно договорились сегодня в 17:50 по московскому времени, сообщает чемпионат. Галатасарай заплатит за Батракова 25 миллионов евро в рассрочку в течение 2 лет. Еще 4 миллиона евро прописаны в виде бонусов. Однако отмечается, что это тяжело выполнимые бонусы. Чемпионство Галатасарая, бомбардирские успехи Батракова и так далее. Турецкие инсайдеры добавляют, что Батраков прилетит в Стамбул для завершения трансфера 19 или 20 августа. Нападающий сборной Сенегала Амаду Бамба Диенг отказался от перехода в Рубин, сообщает Спорт24. Казанский клуб предлагал нападающему 2 миллиона евро за сезон, но Диенг хочет продолжить карьеру в Европе. Сегодня продолжаются хоккейные предсезонные турниры в рамках Кубка Республики Башкортостан. Амур разгромил Ладу 5-0, Салават Юлаев был сильнее Бориса 4-1. На Кубке Минска шанхайские драконы победили хоккейный клуб Сочи 4-2. «Спартак» может обменять спортивные права на 26-летнего нападающего Ивана Морозова в «Акбарс». В данный момент стороны активно обсуждают варианты сделки, сообщает чемпионат. Напомню, ранее Морозов расторг контракт со «Спартаком» по своей инициативе. Права на него закреплены за московским клубом на 5 лет. Олимпийская чемпионка Токио в команде Ольга Никитина одержала победу на турнире по фехтованию на саблях на спартакиаде народов России в Уфе, победив в финале Яну Егорян 15-12. А вице-чемпионка мира по гребному слалому Алсу Миназова стала победительницей соревнований в каноэ-одиночках. Напомню, спартакиада является одним из главных этапов отбора на Олимпийские игры 28 года в Лос-Анджелесе. И пока это все новости спорта.
0: Маяк. Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф. Маяк.

0: Место действия – Россия.
1: Продолжается наше радиопутешествие, и мы отправляемся с вами в географический центр Азии. Понятно, что по-разному можно определять, где это место находится, но тем не менее город Кызыл по праву может считаться таким вот центром Азии. И здесь нас встречает Жанна Калдар-Оловна Принглаева. Это аттестованный гид-экскурсовод по республике Тыва, член профессионального сообщества «Проводники смыслов» и председатель ассоциации гидов Тувы «Центр Азии». Жанна Калдар-Оловна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Прежде всего, спасибо большое, что нашли время. И, конечно, очень интересно, вот так, когда на карту нашей страны смотришь, я думаю, что немногие, наверное, наши слушатели сходу бы назвали, где же, собственно, центр Азии, если кто-нибудь когда-нибудь не интересовался или не бывал в вашем регионе, в вашей республике. Глаза, честно говоря, разбегаются. Я вот так посмотрел, а что же можно такого впитать в вашей культуре, и понял, что, наверное, недели даже будет мало. Ну, давайте попробуем все-таки в эти несколько минут как-то уместить хотя бы недельный маршрут, чтобы слушатели наши понимали, а куда же, собственно говоря, бежать и куда ехать.
2: Ну, смотрите, если у вас есть неделя, то один день обязательно надо посвятить столице, городу Кызылу. Здесь у нас очень много интересного. Ну, самое главное, наверное, это наши объекты буддизма. У нас есть несколько храмов, ну и самый большой монастырь в России – Туптен-Шедрублинг. Он тоже находится в Кызыле. Потрясающе красивый храм. Что еще можно в Кызыле посмотреть? Можно посмотреть обязательно центр Азии, обелиск центр Азии, узнать об этом объекте. Можно еще, наверное, сходить посмотреть шаманские клиники, сообщества, пообщаться с шаманами.

0: кстати, да, шаманы вот прямо настоящие.
1: Шаманы, да.
0: Это, конечно, самые поразительно. Да. Мне кажется, нет у нас регионов, в котором одна из таких мировых религий вот так тесно бы переплеталась с шаманизмом.
1: Да, в Туве у нас как раз прямо вот очень тесно переплетаются эти две религии, шаманизм и буддизм. Мы ходим и к ламам, буддийские храмы, и к шаманам тоже обращаемся.
0: Это очень интересно.
1: Ну и вообще, конечно, у нас потрясающая природа. В Туве у нас есть и тундра, где можно встретиться с северными оленями. У нас есть и пустыня, где можно увидеть корабли пустыни, верблюдов.
0: Поразительно.
1: Ну, практически, да-да.
0: Да, ну и, кстати, исток Енисея же тоже в Кызыле фактически находится.
1: Да-да, все правильно, да, Енисей рождается именно у нас в Кызыле.
0: Вот эта вот могучая река, которая перепахивает минимум пол Евразии, вот, оказывается, где она начинается.
1: Да-да, и центр Азии находится именно у нас.
0: Ну и давайте тогда, ну понятно, что никто не минует Национальный музей, но мы даже, наверное, не будем про такие очевидные вещи говорить, потому что, ну как можно не зайти туда, это совершенно понятно. Но я так понимаю, что дальше можно куда, в Долину Царей отправиться?
1: Да, в Долину Царей можно, обязательно, но все-таки музей надо обязательно посетить, потому что у нас там есть уникальнейшая выставка золотых украшений скифского царя и царицы. Более 20 килограммов золота. А в этом году у нас открывается новая выставка, другой курган Чингитей, вот, где тоже был найден неразграбленное захоронение, еще одно царское захоронение. И в этом году у нас как раз открывается эта выставка тоже. Ну, а в Долине Царей можно познакомиться с самим курганом Аржан-2. Там можно увидеть, где было захоронение, где там находился само место, где была найдена царь и царица, ну и остальные тоже объекты тоже. Вообще в этой долине у нас огромное количество курганов.
0: А там это просто такой ландшафт или есть там какая-то тоже экспозиция, вот как иногда бывает, прямо на археологических объектах?
1: Да, это музей под открытым небом. Там все обозначены места, есть карта, стенд, обозначены места, где что находилось. Это можно все это увидеть. Ну и там до сих пор, чуть-чуть, если дальше проехать, то можно и увидеть и другие курганы, другие раскопки, которые сейчас прямо проходят, раскопки в этих местах.
0: Ну, понятно, что археологический сезон – это, конечно же, лето, поэтому, наверное, да, есть возможность увидеть археологов за их работой.
1: Да-да-да, все верно. Археологи прямо сейчас там находятся, в этих наших степях, со своей работой.
0: И, наверное, многие же слышали про Упсунурскую котловину. Да, это же заповедник.
1: Да, это заповедник. Это несколько кластеров. В основном, конечно, это все-таки вот такие более пустынные, полупустынные места, это граничащие с Монголией. А потом у нас есть еще и таежные места, тайга, где вот ареал обитания снежного барса.
0: А как это выглядит с точки зрения технической, вот перемещения по самой республике? Вот, ну, там, из Кызыла, да, той же самой, там, до Упсунурской котловины, это сколько по времени?
1: Ну, смотрите, видите, кластеров много, поэтому нужно смотреть. Если ехать до границы с Монголией, вот эти в пустыне, полупустынные места, да, то, ну, примерно где-то 3 часа уйдет.
0: А, ну, то есть это все равно такое достижимое место, скажем так.
1: Да, это достижимое, можно в течение одного дня туда съездить и вернуться.
0: Ну и, конечно, я уверен, многие хотят увидеть кочевников, да, вот этот кочевой быт. Вообще есть какие-то места, где можно как-то окунуться в это? Я понимаю, что это все равно, да, это люди, которые живут своей жизнью, и тут туристы. Вот как это все сочетается? Есть ли какие-то, может быть, семьи, которые там принимают гостей, или, может, какой-то там этнопарк, условно говоря?
1: Есть у нас такие семьи, у нас есть такая молодая семья, у них находится база и вот прямо сама чабанская стоянка. Люди приезжают, наблюдают, как работают наши скотоводы, животноводы, да, как они ухаживают за животными, можно в любое время года приехать. Например, в начале лета мы можем увидеть окот, мы можем увидеть новорожденных ягнят, таких вот милашек, да. Мы можем увидеть, как они, например, диких коней заарканивают, да, как они их приручают. Вот, да. Можно прямо даже поучаствовать как приготовлении домашней пищи, белой пищи. Пуштак, у нас есть такой сыр домашний, предлагают они. Вот, там же можно прям покататься на конях, вообще полностью погрузиться и жить, конечно, в юртах. Настоящие юрты, да. И таких у нас стоянок несколько чабанских, которые вот принимают гостей, которые показывают им свой быт, рассказывают, знакомят с культурой. Там можно погрузиться, пригласить шамана, например, да, потому что это очень такие места силы, прямо там очень сильные хозяева этих местностей, да, гора Тандула, вот этот большой-большой хребет, там сильный, прям шаман говорит, очень сильный хозяин здесь. Так что приезжайте. Знакомьтесь.
0: Коль скоро мы тут затронули кулинарную тему, да, все-таки давайте еще про самобытность в этом аспекте поговорим, потому что я думаю, что многие слышали про соленый чай с молоком или с маслом. Вообще для неподготовленных людей надо как-то с опаской относиться к местным, ну, таким специалитетам, или, ну, это, в общем, просто такая необычная какая-то вкусовая история?
1: Вы знаете, это же тысячелетняя история. Я не думаю, что здесь какая-то есть опасность для любого другого жителя нашей планеты. Тувинский чай, он очень вкусный, он очень полезный. И это утоляет жажду. Он прям, ну, вкусный, его надо обязательно попробовать. Ну и баранина, тувинская баранина, это наш бренд. Очень вкусная, потому что наши животные, они пасутся круглый год сами.
0: В чистом
1: воздухе, прямо,
0: да?
1: Вот эту целебную траву, да. Да, мы без их не держим в загонах.
0: Без всех этих антропогенных факторов, вот что важно.
1: Да, все верно. Очень вкусная баранина, и мы готовим ее по-особому.
0: Ох, все, друзья, срочно все за билетами. Mm-hmm. Спасибо огромное. Жанна Колдар-Оловна Принглаева, аттестованный гид по Республике Тыва, была с нами на связи. 2 минуты паузы, дальше короткие рубрики.
2: Место действия –

0: Маяк.
1: С 6 по 11 сентября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе выдающиеся произведения великого композитора. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте. Зал «Зарядье», Москва. 6+.
2: Опера «Сельская честь» Пьетро Маскани. Когда страсть и ревность ослепляют разум, любовь умирает. Предательство, месть, убийство, запоздалое раскаяние приводят к трагичному финалу. Но настоящие чувства вечны, как лики византийских святых на античных фресках. «Сельская честь» и режиссер Дмитрий Бертман напомнят об этом. Серия спектаклей пройдет в Геликоне с 27 по 29 августа. Категория 16+.
3: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Для всех, кто уже проснулся.
4: То есть, в общем, ученые пытались установить контакт с братьями по разуму, а попали на космическую трапезу. И, видимо, звезды им сказали: закройте дверь, не мешайте нам.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном.

0: Место действия – Россия.
1: Вот и подобрались мы к заключительной части нашего путешествия. Начнем мы... Да, мы по-прежнему в Республике Тыва, мы никуда не делись. И нас встречает этнокультурный комплекс Алдын Булак и экскурсовод, сотрудник Национального музея Республики Тыва Раджу Тынгыроулович Пильжум. Раджу Тынгыроулович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Очень живописно выглядит Алдын Булак. Фотографии, вот особенно с воздуха, но это просто как макет какой-то, что ли, или как инсталляция. А вообще, какова история появления этого комплекса?
2: Ну, знаете, во-первых, спасибо большое за хороший вопрос. Это уникальный комплекс, где было обнаружено очень много артефактов. Хочу сказать, что это место, оказывается, уже давно было известно населению, еще эпоху тюркского каганата, эпоху монгольского периода. Ну и, конечно, там были артефакты найдены буддийские, где надписи на тибетском языке. Соответственно, там, оказывается, была ставка джунгарского хана. Есть такая тоже информация. Ну и, конечно же, местными населением, которые у нас там живут, да, это жители недалеко селения, они называют это место святое место. И тогда там они приходили, молились. И есть вероятность, что там была установлена даже эта буддийская часовня Субурган.
1: Очень интересно. А сейчас это что собой представляет? Что это за объект? Это такая чисто туристическая история?
2: Да, этот объект был построен в 2011 году, в марте месяце было открытие. Почему? Потому что в 2011 году в Туве был объявлен год туризма. И чтобы привлечь многих туристов, конечно же, надо построить там инфраструктуру. На уровне правительства был решался вопрос, где построить такой уникальный комплекс, как Алдын Булак. И решили построить именно там. Почему? Потому что если с космоса посмотреть, там находится прямо вот этот вот юрточный городок по центру двух, то есть пятерых больших сопок таких вот. И есть даже некоторые жители говорят, что это ладонь Бога, то есть прям пять пальцев, это пять гор, а вот прям в центре ладони, это как раз там есть этнокультурный комплекс, и который отражает нашу культуру тувинского народа.
1: Слушайте, ну замечательно, будем приобщаться обязательно, тем более, что я понимаю, что это совсем недалеко все от Кызыла находится, и можно вот так вот быстренько туда добраться. Большое спасибо за интересный рассказ. Раджу Тынгыроулович Пильжум, экскурсовод и сотрудник Национального музея Республики Тыва, был с нами на связи. Ну а теперь мы отправимся чуть-чуть подальше от Кызыла. Нам предстоит проделать путь в несколько сотен километров, чтобы оказаться на руинах уйгурской крепости Пор-Бажин. Демир Константинович Тулуш, кандидат исторических наук, археолог, старший сотрудник Национального музея Республики Тыва, с нами на связи. Демир Константинович, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Крепость ведь на острове находится, да? Правильно я понимаю?
3: Да, в настоящее время она занимает остров.
1: А как туда добраться?
3: Ну, в основном добираются на транспорте до села Кунгуртук, и дальше нанимают лодку, либо по воздуху, но чаще на лодке.
1: А на лодке-то тоже, там, я так понимаю, такой путь не совсем... А, нет, хотя не так уж и далеко, да, 3 километра, наверное, да?
3: Ну, около 1,5 километра от берега.
1: Ага. А сама по себе крепость вообще к какому периоду относится?
3: Крепость относится к периоду уйгурского каганата, это 745-й. 840-е годы нашей эры, и построена была ориентировочно в 772 году.
1: А для чего нужна была крепость на острове? Ведь, казалось бы, ну кто там с озера будет нападать? Или тут специально такое уединенное место выбирали?
3: Ну, по результатам исследования есть предположение, что крепость была изначально построена на берегу маленького озера. Mm-hmm. А само озеро постепенно за многие столетия расширилась, там регион это очень, очень высокой сейсмичностью, и там нередко происходили крупные землетрясения, которые приводили к изменению ландшафта.
1: То есть крепость устояла, а озеро изменилось?
3: Да, рельеф вокруг изменился, тем более сами строители тоже брали глину для строительства с окрестных земель, соответственно появлялись карьеры, ямы различные, которые постепенно заполнялись также водой.
1: Ну, понятно, что это же археологический памятник, да? Как регулируется доступ, в частности, любопытствующих туристов к этому объекту?
3: Ну, надзор за археологическим памятником проводится службой по лицензированию республики, в ведении которой есть управление по охране культурного наследия, и местная муниципальная власть, также отслеживает, кто с какой целью направляется на крепость Порбажин. Исследователи или просто любопытствующие туристы. Если туристы, чаще всего идут с местным проводником.
1: Угу, ну, то есть, чтобы не чудили там.
3: Ну, там в основном сохранились архитектурные элементы. Поэтому там что-то незаконное сделать сложно. У нас там другая задача стоит. Как сохранить этот памятник от воздействия природы.
1: Даже так. То есть продолжает это, да, размываться, выветриваться?
3: Да. Дело в том, что сама крепость находится в зоне вечной мерзлоты. Под ней мощный столб замерзшей земли, получается. И каждый год вода попадает в поры. За зиму, замерзая, лед разрушает эти поры. Получается такой хрупкий, так называемый ледогрунт.
1: Угу. Ну, да,
3: и уже на затоплении тепла этот грунт начинает осыпаться в само озеро.
1: Ох,
3: Из года в год по несколько сантиметров теряем береговое пространство.
1: Ну, я надеюсь, что все-таки придумают умные люди, как это все сохранить, и этот объект еще долго будет привлекать и туристов, и, конечно, исследователей в Республику Тыва. Спасибо огромное. Демир Константинович Тулуш, кандидат исторических наук, был с нами на связи. С Республикой Тыва пришло время попрощаться. Я уверен, что не навсегда. Напомню вам про наш архив на медиаплатформе «Смотрим». И скажу вам, до новых встреч и новых путешествий. Любите историю, любите нашу страну. Пока.
0: Место действия – Россия.
4: В нашей психике всегда сосед – это определенная форма присутствия чего-то. Присутствие какой-то неожиданности, вторжение звуков, вторжение потопа, чего угодно.
0: Видеоподкаст «Почему нас раздражают соседи». Ваши соседи уже смотрим на медиаплатформе. Маяк.

0: В Москве 20 часов.
1: Новости.
0: Наталья Христова. Здравствуйте. Российские военные нанесли удар по судам с грузами для украинских боевиков в портах Одессы и Николаева, сообщила Минобороны. С середины июля российская армия наносит ежедневные удары по украинским судам и портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Согласно сводке Минобороны, подразделения группировки войск «Восток» за последние сутки взяли под контроль населенный пункт Новосолошно в Запорожской области. Подробности сообщил старший офицер пресс-центра армейского объединения Михаил Герасимов. По его данным, ВСУ на этом направлении потеряли более 340 военнослужащих.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новосолошно Запорожской области. Нанесли поражение живой силе техники двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Покровская, Коломийцы, Червоный Яр, Долинка, Свобода, Малиновка и Червоная Креница. Противник потерял более 345 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и 9 автомобилей.
0: Минобороны также сообщили об освобождении подразделениями группировки войск «Центр» населенного пункта Андреевская община в Донецкой Народной Республике. Владимир Путин отметил хорошее состояние бюджета Ненецкого автономного округа и наличие региона возможности оказывать дополнительную поддержку участникам специальной военной операции. Глава государства встретился в Кремле с губернатором региона Ириной Гехт.
3: Мы реализуем 14 обязательных мер поддержки, которые были в вашем указе, и еще дополнительные 38 финансовых, в том числе, например, земельный участок или компенсация за него в размере 1.
4: Финансовое состояние бюджета хорошее. Возможности такие есть.
3: Да, конечно. Да. И понимая, что у нас нет возможности, например, медицинской реабилитации, психологической, мы оплачиваем поездки наших и семей, и участников специальной военной операции. Здесь у нас хороший контакт с Ленинградской областью, которая принимает наших ребят в своих реабилитационных центрах. И мы с ними активно в этом направлении сотрудничаем. Ну и я вижу в этом и свою миссию как губернатора, и как женщину, поддержку и семей, и жен, и матерей. То есть мы им очень помогаем и встречаемся постоянно. У нас маленький округ, и на самом деле вот здесь вот этот вот дух поддержки, он на самом деле присутствует.
0: Президент во время разговора также обратил внимание на замедление процесса расселения из аварийного жилья в Ненецком автономном округе в этом году. Правительство расширило перечень получателей господдержки по федеральному проекту «Кадры в АПК». Об этом сообщил Михаил Мишустин на совещании со своими замами. Теперь государство будет возмещать затраты организаций, которые заключают целевые договоры на обучение с студентами, осваивающими ветеринарные специальности.
5: Чтобы привлечь в отрасль молодых специалистов с практическим опытом, освоивших технологии последнего поколения, выстраиваем систему, начиная с обучения школьников, заканчивая подготовкой педагогов и поддержкой научных работников. Второй год на эти цели направляется финансирование из бюджета. В текущем предусмотрели свыше 9,5 миллиардов рублей. Важно, что к процессам обновления активно подключаются и предприятия отрасли, они инвестируют в проекты образования. Нам нужно больше профессионалов в ветеринарии. Подготовлено постановление правительства, расширяющее перечень получателей государственной поддержки. Они теперь смогут возместить свои затраты при заключении договоров с теми, кто проходит обучение в этой области, ну а также компенсировать часть расходов на проживание и практику будущих специалистов.
0: На совещании Мишустин также сообщил, что центры здорового долголетия должны появиться во всех российских регионах до конца года. Премьер отметил, что сейчас развивается новое и очень важное для нашей страны направление – это медицина здорового долголетия. Для этого формируется инфраструктура, создаются профильные центры, чтобы люди могли в них обратиться, пройти обследование, получить рекомендации врачей. Персональные планы профилактики недугов бесплатно по полису ОМС. Медицина здорового долголетия включена в стратегию развития здравоохранения до 2030 года, а также в программу госгарантии бесплатного оказания медицинской помощи. Об этом, в свою очередь, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она указала, что создаются центры здорового долголетия, в которых граждане могут пройти обследование и получить рекомендации врачей. Регионы получают финансирование на закупку оборудования. В следующем году центры здорового долголетия будут работать во всех регионах нашей страны. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему – все ответы в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным синоптиков Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ночью в северной столице 13-15 градусов, днем 18-20. В Москве во вторник переменная облачность, вечером местами пройдет небольшой дождь. Ночью синоптики обещают плюс 12-14 градусов, а днем воздух прогреется до 23-25. Сейчас в российской столице плюс 21 градус, без осадков, дует небольшой северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы. 741 миллиметр ртутного столба.

0: человек читающий.
1: Добрый вечер. В студии Владислав Тимкин, это «Человек читающий». И сегодня мы продолжим читать, комментировать, обсуждать с вами книгу немецкого писателя, художественного критика, публициста. 1913, лето целого века. Автора зовут Флориан Иллиес. И после прошлого понедельника я получил очень много сообщений, в которых какое-то радостное изумление передавали вы от того, что такая книга существует. Написанная она в формате литературного монтажа, чем-то напоминает газетные заметки, собранные под одной обложкой, и буквально хронику, календарь 1913 года в Вене и вокруг нее создает Флориан Иллиес, и мы встречаемся со знакомыми и не очень нам, русскоязычным, в отличие от немецкоязычной аудитории. Автор все-таки немец, поэтому он пишет про людей, которые важны для культуры немецкой, но 1913 год, время до Первой мировой войны, это время космополитизма, время открытых границ, время, когда культура ковалась одновременно во всех странах западных, и в силу этих обстоятельств мы можем то Ленина со Сталиным встретить в Вене, то Кафку в Праге, ну, Кафка, понятно, он всегда в Праге, то можем вспомнить итальянский Капри, где сидит Горький, и все это как будто общий такой флёр времени, что, кажется, человечество достигло небывалых высот промышленных достижений, что впереди нас ждет безоблачная эпоха, что искусство открывает новые рубежи и грани, в том числе проникает в повседневную жизнь сначала богемы, а потом и все большего количества среднего класса или буржуазии, да, как угодно называйте. Зигмунд Фрейд работает, Карл Густав Юнг работает, Кокошка, Мане, бесконечное перечисление этих самых имен, и мне очень нравится, что эту работу можно использовать, эту книгу можно использовать как путеводитель по гиперссылкам, да, вдруг нас интересует какой-то сюжет. Я про это в прошлый понедельник говорил, что тут сюжетов на десятки, а то и сотни кинофильмов, например, да, или сериалов про переплетение всех этих судеб, про то, как отзывается больше 100 лет спустя те слова, те образы, те картины, которые создавали люди думающие, люди творящие. И вот я просто прочитаю тот отрывок, на котором мы закончили в прошлый раз. «Стало быть, в Вену, в центр модерна, год 1913. Главные роли исполняют Зигмунд Фрейд, Артур Шницлер, Эгон Шеле, Густав Климт, Адольф Лоос, Карл Краус, Отто Вагнер, Гуго фон Гофмансталь, Людвиг Витгенштейн, Георг Тракль, Арнольд Шонберг, Оскар Кокошка, если называть только пару-тройку имен». Понятно, что здесь автор шутит с нами, но действительно это далеко не все, да, это только первый ряд, самые заметные в одно время, живущие в одном городе. Мы с вами остановились, дошли почти до конца февраля, второй месяц позади. Я думаю, не спеша, не подряд, да, чтобы не устать от этой книги, но мы ее всю с вами прочитаем с перерывами. Может быть, она будет уходить за горизонт 26-го уже года, потому что тут нельзя как бы сделать сублимацию, выжимку этого текста. Нельзя сказать, что июнь там более насыщенный, чем февраль, или наоборот. Таким образом скомпонована эта мозаика автором, что какие-то сюжеты проходят сквозь всю книгу, да, сквозь весь 13-й год. Мы можем вспомнить, например, в прошлый раз читали про императора прусского, да, который сидит на престоле уже 65 лет к этому моменту, его племянник в очереди на престол наследия. Мы-то знаем, что произойдет с племянником, да, как трагически закончится его поездка в Сараево, но мы видим и что он переживает по поводу этой самой сербской войны какой-то, которая вот-вот то ли начнется, то ли уже началась на юго-восточных окраинах империи. И такой получается у нас стереоэффект создается. Мы знаем, чем закончится, да, в этом смысле спойлеров здесь совершенно нельзя бояться в исторических книгах, это даже бессмысленно, но вот то, к чему, как бы, какой стене, какой вот бетонному дзоту летит этот сверкающий модерновый поезд 1913 года выпуска, все это добавляет какого-то саспенса, какого-то такого тревожного ощущения, мол, как же вы не видите, к чему это все идет. Они видят, да, и замечательно Иллиес показывает, не пытаясь произвести на нас впечатления особыми, да, сюжетами какими-то этакими. Он просто показывает эту повседневную жизнь самых разных людей, художников, политиков, писателей, повседневных обывателей, которые наполняют улицы любого города, что в 1913-м, что сегодня. Вот, 967-103-5533, пишите, комментируйте, может быть, какие-то ассоциации у вас будут пробуждать имена и события, которые мы сегодня поминаем. И, в принципе, почему в том числе я взял эту книгу, а я рекомендую все книги Иллиса, их вышло уже 7 штук в издательстве «Адмаргином» на русском языке. Иллис, автор молодой, ему всего 55 лет. Я надеюсь, что он еще не раз и не два порадует нас вот такими литературными студиями. В этом году, я уже говорил, вышла его новая работа, выполненная в такой же технике литературного монтажа, посвященная Томасу Манну и году 33-му, то есть году приходов нацистов к власти, когда, значит, вот эта сложная, богемная литературная семья сталкивается с абсолютным выпадением себя из времени, из эпохи, потому что, ну, Манны, как и многие, а возможно и все творческие люди того времени, категорически были против Гитлера, думали, что это такая фигура паяца, что его сметут, потому что его лозунги не имеют ничего общего с действительностью, однако как-то немецкая нация поднялась и с большим энтузиазмом начала распевать гимны, сжигать магазины и преследовать тех, кто мыслил по-другому. Продолжим. Страх перед раздетыми женщинами. В прошлый раз мы говорили про это, про Теодора Адорна. В Европе 13-го года существует два места, которым чужд этот самый страх Освальда Шпенглера. Не Адорна, да, Шпенглера. Одно из них – холм Монтеверита в Асконе на Лаго-Маджоре, где группа милых безумцев, приветствующих свободу мысли, свободу духа и культуру свободного тела, упражняется в чем-то между эвритмией, йогой и лечебной гимнастикой. Кстати, это тоже было повсеместно в начале 20 века. Всячески, ну, можно вспомнить одних только феминисток, которые добились таки права голосовать, участвовать в выборах. И в Советском Союзе мы видим фото, где, например, по Кремлевской набережной нудистские пляжи устроены. То есть это был такой радикальный даже для нашего времени. Нам кажется, что мы живем на острие культуры, на острие морали. Нам кажется, что вот все прошлое было таким консервативным и милым. Однако мы гораздо более в пуританской реальности с вами живем сейчас, чем это было тогда. Сейчас есть какие-то точки в мире, на которые, конечно, показывают пальцем и говорят, что там бездуховность и ужас какой-то, однако это было гораздо более общее место, как будто в начале 20 века, и новая мораль с восторгом ей предавались и молодые люди, и не очень молодые люди, и такое получается очень яркое столкновение. С одной стороны, у нас есть буржуа 19 века, которые падают в обморок, если кто-то неправильно использует носовой платок, с другой стороны, абсолютная раскрепощенность, свобода и юность, можно сказать, юность человечества. Итак, одно из них – холм Монте-Верита. Второе место – мастерские Густава Климта и Игона Шеле в Вене. Их рисунки, линии которых с таким удовольствием пробегают по границе с порнографией и новой вещественностью, были с главной температурной кривой самого эротичного города в мире, какой воспринимал тогда Вену Лу Андреас Саламе. Если на полотнах Климта женщина окутывала золотой орнамент, то на рисунках их тела обвивала неповторимая линия, легко бегущая по листу, словно вьющийся локон, спадающий на плечи. Эгон Шеле ушел дальше в своих телесных изысканиях. Изможденные, измученные в нервном перенапряжении тела, которые он, вывернув, пытается запечатлеть не столько эротично, сколько сексуально. Где у Климта мягкая кожа, там у Шеле нервы и сухожилия. Где у Климта тело струится, там у Шеле оно разверзается, скрещивается, переплетается. Где у Климта женщина манит, там у Шеле она шокирует. «Меня интересует не собственная личность, — говорит Климт, — но скорее другие люди, в первую очередь женщины. Если изображения, превращающие каждого наблюдателя в вуайериста, обретали известность, то быстро попадали под цензуру, умножая вместе с тем славу их автора. Когда Шеле хотел выставить в Мюнхене свой рисунок «Дружба», он получил любопытный письменный отказ. Директор выставочного дома написал Шеле, что работу в силу ее грубой наглядности ни в коем случае нельзя показывать, ибо она попирает обычаи и нравы. Точка. Красная строка. Тем не менее, сам он де крайне заинтересован в том, чтобы работу эту приобрели. Вот они, слабые звенья между публичной и частной моралью в 1913 году. Чересчур уж светло в Берлине. Газовые фонари, световые рекламы и огни города того и глядят затмят сияние звезд на небосклоне. В 1913 году техника съезжается к Гальским воротам сносить Берлинскую обсерваторию. Между Линденштрассе и Фридрихштрассе в 1835 году Карл Фридрих Шинкель воздвиг новую прусскую обсерваторию, которую, как и все из этого прекраснейшего десятилетия немецкой истории, едва ли можно было превзойти как по практической значимости, так и по эстетической. Сногсшибательно простое строение, над которым возвышается купол, словно колокольня, мирская церковь, но с прямым видом на небо. Здесь открыли несколько комет и пару астероидов, но главное – планету Нептун. Однако в 1913-м это уже никого не интересовало. Понадобилось всего две недели, и вот снова поле, на котором некогда стояло одно из самых смелых сооружений Шинкеля. Обсерваторию перенесли в Бабельсберг, потому что там темнее и Нептун виден лучше. И так как в Пруссии умели хорошо считать, то участок между Линденштрассе и Фридрихштрассе продали, чтобы с прибыли потратить 1,1 миллиона золотых марок на строительство новой обсерватории и 450 тысяч на приобретение новых инструментов. Все записано у них, да? Все подшито. Сам участок в Дворцовском парке Бабельсберга выделил Королевский дом. Тем самым, ровно с учреждением киностудии годом ранее, в 13 году все, что касалось в Берлине звезд крупных и мелких, очутилось в Бабельсберге. 6 февраля 2013 года начинается год быка по китайскому календарю. Быку, гласит старая китайская поговорка, свежая трава милее золоченой кормушки. 13 февраля Моны Лизы Леонардо в Лувре все так же нет. Если вы пропустили прошлый выпуск наших новостей, в прошлый понедельник, Мону Лизу украли из Лувра. Выходит новый каталог Лувра, в котором картина уже не представлена. В Берлине 13 февраля Рудольф Штайнер читает один из своих знаменитых докладов «Духовное величие Леонардо на поворотном пункте нового времени». Штайнер говорит долго, чуть ли не два часа. Слушатели ловят каждое слово. Как и Освальд Шпенглер, он много говорит о закате и гибели, но он считает его необходимым, чтобы освободилось место чему-то новому. Потому что в умирающих силах мы предвидим и в конечном итоге наблюдаем силы, готовящиеся родиться. И чем ближе закат, тем больше в нас предчувствия и надежды на рассвет. И душа наша должна сознавать развитие человечества, как и всякое становление. Где созданное превратится в руины, там непременно расцветет новая жизнь. 17 февраля в здании бывшего арсенала в Нью-Йорке открывается одна из самых главных выставок века. Какого века? Может, не будет ошибкой сказать, что только с первой арсенальной выставкой подошло к концу искусство 19-го столетия. И тогда, и только тогда господство модерна приняло размах не просто европейский, но глобальный. Три американца с присущим им большим любопытством и знанием дела, художники Уолтер Патч, Артур Дэвис и Уолт Кун, отправились в конце 12-го года в Европу познакомиться с наиболее интересными художниками и привезти их главные произведения в Нью-Йорк. Вместе с Клодом Мане, Оделоном Ридоном и Альфредом Стиглицем в комиссии сидели крупные художники и фотографы. Общественность Америки быстро смекнула, что в противовес дородной американской живописи декаданса собираются выставить кубистов, футуристов и импрессионистов старой Европы. Это была борьба, и впервые она велась на американской земле после того, как отгремели бои в Европе. Всего можно было увидеть 1300 картин, лишь одна их треть приехала из Европы. Но именно на фоне этой трети американские казались допотопными. В первую очередь на фоне 8 картин кисти Пикассо и 12 Матисса. Бурные дискуссии вызвали скульптуры Бранкузи и полотна Франсиса Пикабия и Марселя Дюшана. Камера Уорк, легендарный журнал Стиглица, писал: «Выставка с новым искусством из Европы обрушилась на нас, точно бомба. Мощь детонации такой и оказалась, реакцией последовало возмущение, непонимание, смех». Но людские массы текли на выставку, чтобы составить о ней собственное впечатление. Газеты чуть ли не каждодневно печатали карикатуры, а на втором показе в Чикаго дошло и до протестных демонстраций студентов Чикагского института искусств. Говорят, они сожгли 3 копии полотен Матисса. Среди американской публики Матисс считался наибольшим простачком. А это, как повелось надежнее всего, доказывает качество. Сенсацию произвели 3 брата – Раймон Дюшан Вийон, Жак Вийон и Марсель Дюшан. Выставлялось 17 их работ, все до одной проданы. А обнаженная спускающаяся по лестнице Марселя Дюшана стала маркой арсенальной выставки, самым дискредитируемым произведением искусства и самым шаржируемым. «Взрыв на деревоперерабатывающем заводе», как назвал ее один критик, звучит издевкой, однако демонстрирует, сколь мощными были ударные волны, исходившие от этой работы. Женщина, ступающая сквозь пространство и время, гениальная комбинация из великих временных феноменов кубизма, футуризма и теории относительности. То есть весь наш вот 20 век, да, и 21-й густо замешивается в то самое время, в 13-м году. Здесь и работы, которые сейчас уже, ну, признаны более-менее классическими, да, многие импрессионизм или кубизм или футуризм до сих пор не принимают, но никто не спорит, что этому искусству больше века, и как-то мы к нему попривыкли, к Матиссу так уж точно. А теория относительности, да, тоже, с одной стороны, является общим местом, но ее не проходят в школе особо, мы не хотим туда погружаться, мы не знаем, что это такое, если мы это не изучаем. Так, на уровне мема она существует, ну, как бы мы живем в ньютоновской реальности физической, поэтому нам Эйнштейн-то не очень и нужен. Это очень интересно, да, сколько времени нужно каким-то новым феноменам, из-за которых люди ломают копии, сжигают картины, протестуют, как это становится даже не базовой какой-то бытовой повседневностью, а как оно перестает быть новостью. То есть оно стирается, оно уходит в музеи, оно интересует и волнует каких-то специалистов, но на самом деле на повседневном уровне жизни, уровне культурного потребления, да, мы остаемся вот где-то в 19 веке. Нам понятно это искусство до того, то искусство, которое существовало до того, как надо было ломать эти самые границы, которые современные тогда художники, да и сейчас, видят, чувствуют, слышат, они их душат, и они как-то пытаются с этим работать. Итак, женщина, ступающая сквозь пространство и время, гениальная комбинация из великих временных феноменов кубизма. Зал с этой картиной штурмовался ежедневно. Люди выставили очереди, ждали по 40 минут, лишь бы успеть бросить взгляд на скандальное полотно. Очевидно, для верных традициям американцев эта картина представлялась воплощением странной и иррациональной Европы. Ее купил какой-то антиквар из Сан-Франциско, где-то на одном провинциальном вокзале в Нью-Мехико, во время какого-то бесконечного возвращения домой. Он сошел с поезда и телеграфировал в Нью-Йорк. «Покупаю Дюшана, голая женщина спускается лестницей, прошу резервировать». Дюшаны так и работали в своей мастерской в НИИ, ничего не зная о собственной славе, но тут вдруг вместе с почтой пришли чеки. Марсель Дюшан получил за продажу 4 полотен $972. Для 1913 года сумма небольшая. Так холм бедных Сезанна ушел с выставки в музей Метрополитен за $6700. И тем не менее Дюшан был очень рад. Однако в тот момент, когда Америка и Париж открыли его как художника, сам Марсель Дюшан порвал с кубизмом и темой движения. Или, как хорошо он сказал сам, с движением, смешанным с масляной краской. В тот момент, когда он должен был стать великим художником эпохи, Дюшан объявил, что рисовать ему скучно. Он искал что-то другое, новое. В Праге, конечно же, страдает Кафка. От того, что Фелиция, объект его эпистолярных воздыханий, отмалчивается по поводу сборника рассказов «Созерцание», который он ей послал в декабре. От того, что сестра Валли выходит замуж. От того, что в квартире всегда так шумно, потому что родители и сестры хлопают дверьми, да еще и разговаривают. От того, что днем он занимается чужими страховками, а ночью – собственным творчеством. Ему угрожают командировки, перерывы, простудные заболевания, но в первую очередь его мучает страх, что иссякла творческая энергия. И каким бы пугающим ни было представление о жизни холостяком, возможно, в этом заключается единственная возможность быть писателем. Ибо один единственный вопрос приводит его в панический ужас. Что станет с ним, случись ему жениться? Как быть ему с тем, что он называл правом супруги? И это состояло для него из двух кошмарных сценариев – телесных претензий жены, но прежде всего временных претензий. Он просит Фелицию не писать ему лишний раз о том, что она хочет сидеть с ним рядом, когда он работает над своими книгами. Так как если она или кто-то будет сидеть у него за спиной, то разрушится тайна письма. И тогда он пишет Фелиции еще одно предложение. «Подвергнуть себя риску отцовства я бы никогда в жизни не отважился». Можно ли предостерегать от себя самого больше, чем это делает Кафка в письмах? Но Фелиция, разрываясь между работой и домом, написанием писем и семейными заботами, реагирует так, словно это ее призвание свыше – служить адресатом Кафки и мировой литературе. Эту миссию она возлагает на себя с невозмутимой серьезностью. Всюду в 13-м искусство стремится сбежать в абстракцию. Кандинский в Мюнхене, Роберт Делане и Франтишек Кубка в Париже, Казимир Малевич в России и Пит Ван Дриан в Голландии – каждый стремится своим путем избавиться от причастности к реальному. А тут еще этот юный, воспитанный, сдержанный молодой человек в Париже, Марсель Дюшан, внезапно расхотевший рисовать. Вернемся.
0: Человек читающий.

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Минобороны России сообщила, что в течение понедельника дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены более 300 украинских беспилотников над 9 регионами России. Дроны были поражены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областями, над Московским регионом, Крымом, а также над акваторией Черного моря. Подросток задержан в Санкт-Петербурге по обвинению в совершении теракта на железной дороге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета. Расследуется уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Санкт-Петербурга. По версии следствия, вечером в пятницу обвиняемый купил легко воспламеняющуюся жидкость и монтировку, с которыми последовал на железнодорожную станцию «Ручьи» в Калининском районе Санкт-Петербурга, где поджег трансформаторную подстанцию. Эти действия юноша совершал по указанию куратора, поступившему через мессенджер Telegram. Зампреда Псковского отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга, признан в России иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов, осудили на 11 лет и 1 месяц за дискредитацию российских вооруженных сил. Решение вынес Псковский городской суд, сообщает ТАСС. С июня прошлого года Шлосберг находился под домашним арестом, а с декабря содержится в СИЗО-1 Пскова. 5 ноября 2025 года он был осужден по уголовному делу о неисполнении обязанностей иноагента. Тогда суд приговорил политика к 420 часам обязательных работ. «Газель» загорелась на внутренней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе. Движение транспорта на участке затруднено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По данным собеседника агентства, на месте инцидента происходят взрывы газовых баллонов, которые находились в автомобиле. Информация о пострадавших на внутренней стороне 75-го километра МКАД не поступала. Московские школьники в составе сборной России завоевали кубок и 3 диплома призера на международном инженерно-космическом конкурсе в Китае. Об этом сообщил Сергей Собянин. Россия впервые участвовала в этом состязании. Соперниками стали команды из 9 стран. В сборную вошли 11 ребят. Четверо из них представляют Москву. Это была не классическая олимпиада, а инженерный проектный конкурс в формате бизнес-симуляции по космической тематике. В этом году участники должны были разработать с нуля проект промышленного космического города в поясе астероидов. Мэр поздравил наших ребят с наградами. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра местами кратковременные дожди, плюс 18-20 градусов днем. В Москве вечером местами пройдет небольшой дождь, воздух успеет прогреться до 23-25 градусов. Сейчас в российской столице около 20 градусов, без осадков, безветренно. Атмосферное давление ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба.

0: «Маяк».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Полузащитник Алексей Батраков перейдет из «Локомотива» в «Галатасарай». Клубы окончательно договорились сегодня в 17:50 по московскому времени, сообщает чемпионат. «Галатасарай» заплатит за Батракова 25 миллионов евро в рассрочку в течение 2 лет. Еще 4 миллиона прописаны в виде бонусов. Однако отмечается, что это тяжеловыполнимые бонусы. Турецкие инсайдеры добавляют, что Батраков прилетит в Стамбул для завершения трансфера 19 или 20 августа. Полузащитник сборной Ирана по футболу Мохаммад

0: не был продлен. Всего же за Ростов Махиби отыграл 80 матчей и забил 15 голов. Ну а на недавнем чемпионате мира 26 года он отметился голом в 3 матчах. Новому руководству Ростова предстоит оперативно исправлять турнирное положение на старте нового сезона РПЛ. Ростовчане пока без стабильности. После 4 туров команда с 5 очками занимает 9-ю строчку. Ожидается, что Рудаков сразу включится в работу по поиску новичков.
1: Россиянин Мухамаджон Якубов получил визу для въезда в Хорватию и сможет принять участие в чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Ранее сообщалось о том, что Якубов остался в Москве и не полетел с командой в Загреб из-за отсутствия визы. В столицу Хорватии уже прилетели Даниил Маринов, Арсений Духно, Савелий Съедин, Илья Заик, а также Алексей Усачев, внесенный ранее в резервную заявку. Олимпийская чемпионка Токио в команде Ольга Никитина одержала победу на турнире по фехтованию на саблях на спартакиаде народов России в Уфе, победив в финале Яну Егорян 15-12. А вице-чемпионка мира по гребному слалому Алсу Миназова стала победительницей соревнований в каноэ-одиночках. Напомню, спартакиада является одним из главных этапов отбора на Олимпийские игры 28 года в Лос-Анджелесе. Смешанное единоборство. Чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян готовится к третьему бою против Мираба Двалишвили из Грузии в Кисловодске, сообщает ТАСС. Третий поединок между Яном и Двалишвили состоится 24 октября. Напомню, в первом судейским решением победил Двалишвили, во втором уверенную победу решением судей одержал Ян. Российский дзюдоист Денис Батчаев стал обладателем бронзовой награды в категории свыше 100 килограммов на этапе серии Гран-при в Лиме. Отмечу, что Батчаев был единственным представителем России на этом турнире. И пока это все новости спорта.

0: Колобка. Но лучше один раз увидеть.
1: Я плакала. Очень душевно. И Колобок настолько вызывает теплые чувства, теплые эмоции.
2: Колобок, он прям какой-то богатырь.
3: На уровне риска абсолютно изумительный персонаж.
4: Фильм просто... Я себе отхохотала весь живот.
5: Это лучшая премьера лета, 100%.
6: Чтоб все пришли посмотреть.
7: Последний богатырь. Колобок. Уже в кино. Для лиц старше 6 лет.

0: человек читающий.
1: Мы возвращаемся. Мне пришла мысль, что вот это произведение Флориана Иллиеса, что оно мне напоминает? Есть ли какие-то аналоги на русском языке? И мне вспомнилась замечательная книжка Владимира Гелеровского «Москва и москвичи». Разница лишь в том, что если Иллиас делает историческую работу, да, сидит в архивах, читает личные переписки, газеты тех времен, то Гелеровский был погружен в это. И, с одной стороны, это дает оптику участника, да, оптику свидетеля, что погружает нас в эту самую эпоху, в эти самые города, общение, лица. А с другой стороны, вот оптика сквозь век, через век спустя писать о, в похожем стиле, да, о похожих вещах. Понятно, что у Иллиаса, как у, как сказать, историка искусства и управляющего берлинского аукционного дома, у него глаз больше в искусство уходит, а у дяди Геляя больше его занимают уличная жизнь и то, как выживают обычные люди на улице. Но вот если все эти культурные и образовательные различия убрать, мне кажется, очень похожий метод и очень похожее состояние рождает у читателя и той, и другой книги, а именно состояние, ну, лично у меня это рождает состояние какого-то, ну, если не слияние, то приближение к другому времени, к тому, чтобы иметь большую перспективу взгляда на реальность. И, в свою очередь, это позволяет не сильно зацикливаться на времени настоящем, как на единственном самом твердом таком, солидном или реальном, что люди могут жить по-разному, что во все времена жили люди, и эти люди не сильно от нас отличаются, и, соответственно, как-то можно посмотреть, попытаться выделить эссенцию, да, человеческого, понятно, под призмой той или иной культуры, под призмой того или иного времени, верований и общественного строя, но вот это вот почувствовать близость сквозь десятилетия и века позволяет как-то стать, ну, почувствовать себя частью чего-то большего, я имею в виду не в смысле значительности, а в смысле вот большего общечеловеческого. 967-103-5533, продолжаем читать «Лето целого века». Зигмунд Фрейд продолжает развивать теорию отцеубийства. В то же время открытые недавно киностудии в Бабельсберге празднуют 28 февраля премьеру фильма «Грехи отцов» с Астой Нильсен. Позже, и тут название весьма кстати, Аста Нильсен чувствовала свою сопричастность к китчу ранней эпохи кинематографа. На афише она в узкой юбке и открытой блузе. Аста Нильсен была стройной, что по тем временам не вписывалась в общую картину, на радость карикатуристам, видевшей в ней лишь кожу да кости. Но большинство мужчин это не смущало. В 2013 году Аста Нильсен была самым настоящим секс-символом. Большой контракт с ней включал 8 фильмов, снятых и показанных друг за другом в период с 2012 по 2014. Новый журнал «Bild und Film» пишет: «Толпы страждущих, словно голодные оравы у дверей булочной, за билет готовы друг другу шею свернуть». При этом многие посмотрели фильм 2-3 раза подряд и не устают приходить в восторг. Также Самуэль Фишер, знаменитейший издатель своего времени, со все большим удивлением наблюдает, как Аста Нильсен покоряет толпы людей. Он понимает, что за кинематографом будущее, и хочет уговорить своих самых известных авторов заняться написанием киносценариев. То есть тогда в новинку была вот эта истерика по поводу звезд, да, только-только наблюдали рождение этого феномена. На дворе 13-й год, но катастрофа Арнольда Шонберга откладывается. Воскресным вечером 23 февраля в 6:30 в Большом зале филармонии премьера его «Песен Гурре». Публика предвкушает новый скандал. Его последние выступления и композиции успели наделать Вене шума. Некогда романтик постепенно сделался модернистом. В прошлом году «Дикий ужас» вызвал его «Лунный Пьеро» опус 21. И вдруг такое. Вместо современной радикальности – сущий поздний романтизм. 5 вокалистов, 3 мужских хора на 4 голоса, огромный оркестр с разной формой флейтами, ударными и струнными. На одних только струнных на премьере было занято 80 музыкантов. Вот он, гигантизм рубежа веков, пробивающий себе дорогу. «Нельзя играть ораторию без 150 музыкантов в оркестре», — объяснял Шонберг. «Словно сама природа разыгрывает помпезную драму. И летний ветер в ней, и буря, и гроза. Необозримые хоры воспевают красоту солнца, грандиозного явления природы, каким оно однажды явилось Шонбергу, когда после ночной попойки он отправился на Анингер, одну из прилегающих к Вене гор. В сотне глаз уже затаилось злорадство. Сегодня ему снова покажут, может ли он позволить себе сочинять так, как хочется ему, а не так, как ему показали другие», — пишет Рихард Шпехт в берлинском журнале «Март». Но вместо скандала — триумф. Ликование публики, разразившееся уже после первой части, перешло в агонию восторга после третьей. А когда хор завершил свое мощнейшее приветствие рассвета, восторгу не было предела. С влажными от слез лицами публика благодарила композитора теплее и настойчивее, чем бывает в случае успеха, словно ему публично приносили извинения. Пара молодых людей, мне незнакомых, подошла ко мне с румянцем стыда на щеках и призналась, они взяли с собой ключи от дома, чтобы дополнить музыку Шонберга подобающим ей бряцаньем. Но теперь он целиком их покорил и кумир навеки. Песни Гурре с их гимническими, пышными мелодическими дугами оказались самым большим успехом, какого Шонбергу было суждено добиться у публики. Но Шонберг никогда и не испытывал такой потребности в своей публике, как сейчас, видимо, из-за панического ужаса перед катастрофой, которой грозит ему 13-й год. Песни Гурре, утопающие в роскоши, расточительное произведение позднего романтизма, мелодичное, хотя его создатель давно оставил границы тональности позади. Чарующая красота на волосок от китча. Понадобилось 10 лет, прежде чем Шонберг написал правильную оркестровку, однако сама композиция родилась еще на рубеже веков. И таким образом, 13 лет спустя идеально вписалась во вкус венской публики. Жизнь наградит того, кто опоздает. Ключи, которыми хотели забрянчать Шонберга, слушатели на этот раз не доставали из карманов. Но долго там они не останутся. События развиваются одно с другим в Вене 13-го года. Тем же вечером нарушается запрет на постановку пьесы Артура Шницлера «Профессор Бернхарди» в виде читки в объединении Народного вечернего университета прямо на остановке 8-го трамвая ровно в 7 часов вечера. Хотя дирекция Венской кайзеровской королевской полиции постановила, если и можно было бы некоторыми поправками и изменениями текста преодолеть сомнения в возможности постановки произведения с точки зрения защиты чувств верующих, то одним даже своим построением эпизодов, освещающих нашу общественную жизнь, пьеса, всячески искажая местное положение вещей, изображает государственные австрийские учреждения столь оскорбительным образом, что постановка сего произведения на отечественной сцене во благо оберегаемых общественных интересов недопустима. В этом смысле мы тоже не сильно далеко ушли, да, вот эти формулировки про защиту чувств верующих и оберегаемых общественных интересов, которые становятся некой такой формулировкой, которая ничего под собой не имеет, да, ничего не значит, кроме того, что нельзя, потому что кажется неприличным. Дальше мы снова вспомним Шницлера, Фрейда, вспомним Гуга Артура Кауфмана и многих других людей, которые, творчество которых на самом деле с одной стороны рождало парадоксы, а с другой стороны запутывало узелки, из которых потом и соткется наша с вами реальность. 967-103-5533. Вернемся.
0: Человек читающий. Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Выборы 2026. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто по смекалисти, сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: несчастье у нас на земле бывает именно потому, что люди, хватаясь руками за свое светило, просто гасят его.
5: Михаил пришел.

0: Человек читающий.
1: Во вторник, 25 февраля, Томас Манн покупает в Мюнхене участок. В тот же день он официально поручает архитектору Людвигу построить достойную его виллу. Спокойную, важную, несколько чопорную. Вместе с архитектором прямо возле участка он ждет трамвая номер 30 до центра города. Трость с изогнутым набалдашником Томас Манн, как всегда, перекинул через левую руку. Обнаружив пылинку, он рукой смахивает ее с пальто. Затем слышит, как с холма Богенхаузен спускается трамвай. У Пикассо 3 сиамских кошки, у Марселя Дюшана только 2. И по сей день счет между двумя великими революционерами такой же – 3-2. Самым значительным произведением, которое Кафка напишет в 13 году, будут его письма к Фелиции. Они полны серьезности, полны отчаяния, полны комизма. Вот и 1 февраля он спешит поведать: «Вот уже несколько дней желудок мой, как весь организм, пошаливает, и я пытаюсь образумить его голодание». Затем в замечательных словах он сообщает о чтении Франца Верфеля накануне. Как же вздымается такое вот стихотворение, неся и зарождая свой финал уже в самом своем начале, в непрерывном внутреннем развитии, что низвергается на тебя потоком. А ты, скорчившись на кушетке, только глазами хлопаешь. Он даже посвятил Фелиции экземпляр своего нового сборника стихотворений «Незнакомки». Но горе мне, я вышлю тебе книгу в самое ближайшее время, если бы еще не эти хлопоты с особой упаковкой и отсылкой. Так вот, сидит Франц Кафка у себя в комнате в Праге, приходя в отчаяние от вопроса, как же запаковать книгу. Как хорошо, что в этот момент приносит процесс направку. Но что подумает Фелиция? Это непринужденная, современная, танцующая танго, молодая служащая и женщина в лучших годах, читает своего Франца строки наподобие этих. «Любимая, скажи мне, чего ради ты любишь такого горемыку, несчастьем которого и заразиться недолго? Я волочу за собой мглистый шлейф несчастья, только ты не бойся, любимая, и останься со мной, совсем рядом, совсем близко». Потом он снова жалуется на боли в плече, на простуды и проблемы с пищеварением. Затем 17 февраля, возможно, самые честные и, безусловно, самые прекрасные слова, какие он когда-либо писал возлюбленной чародейке из далекого Берлина. «Иногда я думаю, Фелиция, у тебя такая власть надо мной. Так преврати же меня в человека, способного на все само собой разумеющееся». Разумеется, ей это не удастся. 16 февраля 1913 на Венском Северном вокзале Иосиф Сталин садится в поезд и отправляется обратно в Россию. По трупу в день. В итоге это будут 297 тел. Извозчики, проститутки, безымянные утопленники, которых доктор медицинских наук Готфрид Бен вскроет в период между 25 октября 2012 и 9 ноября 2013 года. День за днем, в этот холодный проклятый февраль, он в белом халате спускается в подвал клиники Вест-Энд в районе Берлина Шарлоттенбург и достает скальпель. Вскрывает трупы, обнаруживает причину смерти, но не душу. Сущий ад для этого ранимого 26-летнего сына священника из Ноймарка. Безостановочно вскрывать, набивать, зашивать, вскрывать. Как рассказывают фотографии, в эти одинокие месяцы средь бела дня и перед лицом смерти у Бена чуточку смыкаются веки. Он уже никогда не разомкнет их полностью. Он смотрел из-под опущенных век, напишет Бен, едва поднявшись из подвала для вскрытий, пытаясь в образе Ренны отскрести от души страдания. Глядя из-под опущенных век, недоверчиво сверкая глазами, Бен в своем мрачном трупном подвале словно предчувствует модель 20 века, широко закрытыми глазами. Поэтому вечерами после второй и третьей кружки пива он сочиняет на каком-нибудь клочке бумаги венец творения Боров «Человек». И он знает, что на следующий день на рассвете в подвале его будет ждать очередное тело, которое сейчас еще, возможно, живо и бродит между домов. Следующей весной он измученный попросит об увольнении, и профессор Келлер соврет в выпускном свидетельстве. В течение своей деятельности господин Бен проявил себя как блестящий специалист в области медицины. Прервемся на новости. 967-103-5533. Пишите. Вернемся.
0: Человек читающий.

0: В Москве 21 час.
1: Новости.
0: Наталья Христова. Здравствуйте. Минобороны сообщила, что за последние сутки под контроль российских вооруженных сил было взято 2 населенных пункта Новосолошино в Запорожской области и Андреевская община в ДНР. Об успехах группировки войск «Восток» рассказал старший офицер пресс-центра армейского объединения Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новосолошино Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Покровская, Коломийцы, Червоный Яр, Долинка, Свобода, Малиновка и Червоная Криница. Противник потерял более 345 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и 9 автомобилей.
0: Андреевскую общину в ДНР удалось занять подразделением группировки войск «Центр». В Минобороны также сообщили, что российские военные нанесли удар по судам и грузам с грузами для украинских боевиков в портах Одессы и Николаева. Дежурными силами ПВО в течение сегодняшнего дня были перехвачены и уничтожены 316 украинских беспилотников над регионами России. Дроны были поражены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областями, Московским регионом, Крымом и над Черным морем. Россия расширяет добычу нефти и газа на Крайнем Севере. О скором запуске сразу двух месторождений рассказал Владимиру Путину в Кремле губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт.
3: На нашей территории сосредоточены запасы нефти, газа, из которых освоено только 34% нефти и 2% газа. И это говорит о том потенциале, который есть у округа, да, с точки зрения...
4: Инвестпроекты у вас такие продолжаются, да, большие.
3: Есть, да, и вы знаете, когда были социологические опросы, многие жители говорили о том, что не было давно открытия новых месторождений. В этом году мы запускаем два. Это Лаевожское месторождение, это совместный проект «Газпрома» и компании «Лукойл», и это Командишорское месторождение, это тоже компания «Лукойл», которая тоже в этом году, в сентябре, уже начинает там добычу нефти.
0: Среди других знаковых проектов — строительство глубоководного незамерзающего порта Индиго. Он станет частью Северного морского пути. Также Гехт рассказал о поддержке, которую регион оказывает Донбассу и Новороссии, участникам спецоперации, семьям с детьми. В общей сложности в округе реализуется около 180 видов социальных выплат и льгот. Также заработала льготная арктическая ипотека на вторичное жилье. Новая должность врача по медицине здорового долголетия появилась в России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Это новое направление в медицине. Оно ориентировано не на ожидание болезни, а на своевременное выявление предрисков и сохранение здоровой жизни, рассказала Голикова. Она уточнила, что центры медицины здорового долголетия продолжают открываться в разных регионах страны. В апреле такой центр был открыт в Мордовии, а в августе — в Екатеринбурге. Центр избирком рассмотрит вопрос об исключении яблока из бюллетеня на ближайшем заседании после получения решения суда об отмене регистрации федерального списка кандидатов на выборах в Госдуму. Об этом сообщил ТАСС зампред ЦИК Николай Булаев. Бюллетени еще не были напечатаны, они только что утверждены, идет их корректировка, сказал Булаев. Ранее сегодня Верховный суд отклонил апелляционную жалобу яблока и оставил в силе решение об отмене регистрации федерального списка партии на выборах депутатов Госдумы. Таким образом, решение суда первой инстанции вступило в закон. Силу. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху договорился с Советом мира о создании двух рабочих групп для сектора Газа. При этом демилитаризация анклава должна быть завершена до начала реконструкции в нем, сообщила канцелярия Нетаньяху по итогам его переговоров в Иерусалиме с зятем президента США Джаредом Кушнером. Как передает ТАСС со ссылкой на израильские СМИ, Нетаньяху потребовал, чтобы первым шагом восстановления сектора Газа стала передача оружия Хамас международным силам по стабилизации в Газе для уничтожения. Этот шаг будет осуществлен под наблюдением Соединенных Штатов. Автомобиль «Тесла» загорелся на Дмитровском шоссе в Москве. Он полностью охвачен огнем, сообщили ТАСС в оперативных службах. Инцидент произошел в районе дома номер 122. Информация о пострадавших не поступала. По предварительным данным, причиной ЧП стало замыкание электропроводки. Синоптики обещают на этой неделе в Москве июльские показатели температур, но затем начнется предосеннее похолодание, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В ночь на вторник гребень антициклона зачистит облачность, осадки исключены и минимальная температура плюс 10-13. А днем скажется влияние теплого фронта с запада, из-за чего вечером небо нахмурится и кое-где могут брызнуть небольшие дожди. На термометре снова июльские плюс 22-25. В среду прорвется холодный атмосферный фронт, пройдут скоротечные ливни, в течение суток посвежеет до плюс 17-20. Четверг станет на градус другой выше, ну а в пятницу будет самый погожий день. Солнце выкатится в зенит и начнет щедро раздавать тепло. Столбики термометра поднимутся до июльских плюс 23-26. В субботу прошумят грозовые ливни, после полудня до летних плюс 25. Ну и в воскресенье посвежеет до 22 градусов выше нуля.
0: Наиболее прохладные ночи в Москве на этой неделе придутся на четверг и на пятницу. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций, но еще больше эмоций ждет зрителя. В кино в русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра местами кратковременные дожди и плюс 18-20 градусов. В Москве вечером местами небольшой дождь, днем 23-25.

0: Человек читающий.
1: Мы возвращаемся в студию. По-прежнему Владислав Тимкин. И мы читаем сегодня с вами Флориана Иллиеса «1913. Лето целого века». Остановились мы на разговоре о Готфриде Бенне, поэте, который только-только готов выпустить первую свою книгу под названием «Морг», а параллельно с этим работает, собственно, в морге, вскрывает каждый день тела и, выдержав такой темп жизни всего год, увольняется. Его первенец «Морг», изданный в марте 2012 года стихотворение из театра трупов, доказывал обратное. Обратное в смысле, что он поэт, а не врач. Беспощадные, холодные и, тем не менее, проникнутые дерзким поздним романтизмом стихотворения о теле, раке и крови выдают большое экзистенциальное потрясение. Их и сегодня на пустой желудок не почитаешь. 967-103-5533, телефон для ваших сообщений, пишите. Но их ярость и мощь за ночь превратили автора незаметного, всего лишь 1,67 м ростом, патологоанатома с залысинами и наметившимся животиком в одну из окутанных тайной фигур берлинского авангарда. «Бунтарь в костюме тройки». «Уже после первого сборника стихов я прослыл надломленным бонвиваном», — вспоминал Бен. «Инфернальным снобом и типичным литератором, просиживающим в кофейнях, в то время как я вместе со всеми отмаршевывал полковые учения на картофельных полях Укермарка, а в Дёберице при штабе командира дивизии бежал рысью по сосновым холмам». Мы не знаем, подошел ли этот военный врач Бен к столику Эльзы Ласкер-Шулера однажды вечером в западном кафе, или наоборот. Но лучшее место, где могли обрести друг друга эти двое дрожащих от лирического потрясения аутсайдеров, не придумать. Это арт-кафе пришло в благородный упадок, в нем подавали посредственную венскую кухню, как и по сей день во всех следящих за собой арт-кафе Берлина. Воздух застывал от сигаретного дыма, с улицы пробивался оглушительный грохот, на газетах красовалась печать «Украдено в западном кафе», а внутри сидела богема и пила в долг. За кофе или пиво можно было заплатить 25 пфеннингов и сидеть до 5 утра. Бен и Ласкер-Шулер бывали здесь постоянно. Сперва бросали друг на друга взгляды, словно два хищника, осторожно крались друг к другу. Каждый подкармливал свой голос стихотворениями другого, неделями проговаривая их поздней ночью по дороге домой. «Каждая из его строк — укус леопарда, прыжок дикого зверя», — пишет она в эти дни о Бенне. Поэтесса Эльза Ласкер-Шулер на 17 лет старше его. Недавно разведенная со вторым мужем, вовлеченная в авантюры со всеми центральными персонажами берлинской богемы, увешанная украшениями с колокольчиками на ногах, в восточных одеяниях, в одночасье влюбляется в строгого доктора медицины с сонливым взглядом и робкой, почти безучастной интонацией, с какой он в жизни, как и в стихах, рассказывал чудовищные вещи о смерти, трупах и женском теле, словно кофе заказывал. А Готфрид Бен, еще чуть надменный и неуверенный, влюбляется в чувственную зрелую женщину с глазами, сверкающими точно черные алмазы. Оба персонажа, которым этой холодной берлинской зимой суждено встретиться и сблизиться, неудачники. Ей 44 года, ему скоро 26. Эльза Ласкер-Шулер, некогда оберегаемая банкирская дочка, теперь оказалась нищенкой. Неделями сидит на одних орехах да фруктах, мучается лихорадкой, бродит по ночному городу с сыном, ночует под мостами и в пансионатах, клянчит каждую чашку кофе. В своих поношенных восточных одеждах она кажется клошаром из «Тысячи одной ночи». Стихи она пишет на украденной из лавпочтамта бланках для телеграмм. Бен же, заблудший пасторский сын из деревни, отчаянно ищет свою профессию. Он потерпел уже две неудачи. Сперва как врач в психиатрическом отделении Шарите, затем как военный врач, которого отправили в принудительный отпуск. Отзывы свидетельствуют о его проблемах в общении с людьми. Ему рекомендуют общение с трупами. Вскоре после его вступления в должность умирает любимая мать, и Бен, успевший набить руку в зашивании, пишет: «Ты на челе моем раскрытой раной, и рана не смыкается никак». Это биографический момент, в котором различаются Бен и Ласкер-Шулер, цепляющиеся друг за друга, словно два утопающих. «О, твои руки» называется стихотворение Ласкер-Шулер из октября 12-го, и в нем впервые на ее сердце различается почерк доктора Готфрида Бенна. Она даже, какое счастье, может писать ему на иврите. Пасторский сын знает в теории Ветхий Завет. А теперь практика. На Бергассе 19, ставший уже тогда самым знаменитым адресом Вены, сидит доктор Зигмунд Фрейд. Психоанализ сделал его богатым. В день он проводит до 11 сеансов, получая 100 крон за каждый, как его домработницы за целый месяц. Но за то, что после смерти Густава Малера он написал управляющему его наследством и пытался добиться возмещения трат за совместную прогулку с композитором, Альма Малер обижалась всю жизнь. В 13 году он легенда. Его исследования о сновидениях и сексуальности – всеобщее достояние, а когда Шницлер или Кафка записывают образы своих снов, то не без вопроса, а что сказал бы доктор Фрейд? Он исследовал сексуальность, которую другие вытесняли и которую, по сегодняшним данным, он и сам вытеснял в 13 году. После того, как жена подарила ему 6 детей, он, видимо, предпочел воздержание. О романах ничего не известно, лишь невыясненные отношения к Минне Бернайс. Его своячница, жившая с ними под одной крышей, дает повод для спекуляций. Но кто знает, кто знает. Фрейда забавляло, что венцы приняли его учение о вытесненном и бессознательном в тот момент, когда он получил должность профессора. Уже посыпались отовсюду поздравления и цветы, словно роль сексуальности официально признана его высочеством, а значимость сновидений утверждена Советом Министров. Уже современники воспринимали Фрейда и Шницлера как сиамских близнецов. Здесь толкование сновидений, там новелла о снах. Здесь Эдипов комплекс, там фрау Беата и ее сын. Но, видимо, именно внутренняя схожесть заставляла их вежливо друг друга избегать. Однажды Фрейд набрался духу и написал Шницлеру о боязни встречи с ним, о своего рода страхе двойничества. Так как, прочитав его рассказы и пьесы, у него сложилось впечатление, что благодаря интуиции, а вообще-то вследствие тонкого самонаблюдения, вам известно все, что мне удалось обнаружить в процессе тягостной работы над другими людьми. Но и это признание ничего не изменило. Как два магнита со слишком схожими полюсами, они не могли приблизиться друг к другу. Но оба относились к этому с юмором. Когда в 13 году в кабинет Шницлера доставили истекающего кровью сына фабриканта, которого пони цапнул за пенис, доктор предписал пациента немедленно в травматологию, а пони лучше всего к профессору Фрейду. Герман Гессе глубоко несчастен в Берне со своей женой Марией. Вместе с Теодором Хойсом он занимается журналом «Март», но над ним самим и его сочинительством тяготеет ситуация в семье. Даже переезд с Боденского озера, где они пробовали пожить на волне увлечения вегетарианством, в тихий центр Швейцарии, на родине жены, не улучшил их отношений. У них 3 детей, Мартину, младшенькому, как раз исполнилось 2. Но родительский союз заметно сдулся. Гессе прибегает к сердечно-сосудистому средству, которое могут назначить себе только писатели – к билетризации. Рассорившись с женой в спальне, он идет в кабинет, вставляет свежий лист бумаги в любимую печатную машинку и записывает ссору в виде диалога. Так рождается роман «Росхальде», который он в том же году публикует в ежемесячном журнале «Вельхаген энд Классингс». Главный персонаж Иоганн Верагут заново переживает мучения Гессе, его мечтания, естественным образом оборачивается разочарованием. Жену зовут Адель. Она также смирилась с жизнью и на нее обозлилась, как и Мария, жена Гессе. В книге Герман весьма открыто касается не только проблемы неудачности своего брака, но и принципиальной невозможности отставаться художником, будучи женатым членом общества. 23-летний студент юридического факультета Курт Тухольский, с января работающий в журнале «Шаубюне», который станет потом «Вельтбюне», пишет о Росхальде. Глубоко проницательные мысли. Не стоя на обложке имя Гессе, мы бы и не догадались, что написал ее он. Это не наш старый добрый любимый Гессе. Это кто-то другой. Но прежде всего Тухольский с первого взгляда уловил тонкую грань между вымыслом и действительностью. Гессе, как этот Верагут, покинул родные края и уходит. Но куда? В 13 году, конечно, далеко не все ладится. Все готовились к выставочному турне «Зачин во Франкфурте. Задача – объединить искусство берлинских экспрессионистов и сецессионистов с искусством синего всадника». Но, к своему удивлению, синие всадники в Верхней Баварии получают из Берлина свои картины обратно. 28 февраля Макс Франк из Зиндельсдорфа пишет сердитое письмо с эмблемой синего всадника Георгу Тапперту, председателю нового сецессиона в Берлине. Распаковывая ящики с картинами, я, к моему величайшему огорчению, обнаружил среди прочих и оленей, которые, по моему настоянию, непременно должны были отправиться в турне. Вот и Кандинский мне сегодня пишет, что к его откровенному недоумению 4 его берлинских картины вернулись к нему в Мюнхен. Как это понимать? По логике выходит, что идея турне провалилась. Но как такое возможно, что вы, нас не спросив, просто вешаете картины нам на шею? Однако это еще не конец. Осенью все-таки состоится уникальная встреча обоих полюсов немецкого экспрессионизма на высшем уровне. Райнеру Марии Рильке жарко уже в начале февраля. На юг он бежал, чтобы лицезреть солнце, однако теперь, сидя в белом костюме в саду отеля «Королева Виктория», он тоскует по прохладному северу. Иначе Рильке не Рильке. Он так тонко понимает женщин, так глубоко вживается в природу, в нем столько вчувствования во все, что на исходе лета он, сострадает городам, изнуренным от неотступности лета. И, вероятно, поэтому лишь кто-то вроде Рильке способен при самых первых теплых лучах солнца этого года ощущать будущий жар их разрушительной силы. В письмах к матери и далеким подругам сердца он сетует, как пагубно действует на него весна. Солнце перегревало. В 7 утра еще стоял февраль, а 4 часа спустя, около 11, казалось, что на дворе август. Она ведь должна понимать, пишет он Сидоне Недерне, что совершенно невыносимо, когда так палит солнце. 19 февраля он поспешно уезжает. конце месяца обживает новую парижскую квартиру. За полтора года, объездив пол Европы, пытаясь убежать от себя, он оказывается в предвесеннем гуле метрополии. Он боится пристать к берегам, осесть, но он хочет еще раз попробовать здесь, в Париже, в этом месте. Но он совсем забыл, как это бывает. Сидеть, работать, не переживать, жить. Весной 13-го Шарль Фабри проводит успешные эксперименты по открытию озонового слоя, который еще ничем не поврежден. Всего день на поезде, и ты уже в Галиции, земле австрийской короны. Поэтому Вена в эти годы становится излюбленным местом политической миграции для беглых революционеров из России. Так, на Дёблингерштрассе в бедноватой мелкобуржуазной атмосфере с женой Натальей и детьми работает писатель и журналист Лев Бронштейн, более известный как Лев Троцкий. На Рождество Троцкие потратились на елку, чтобы сделать вид, будто они вместе со всеми и никогда не захотят уезжать. Работая журналистом на различные либеральные и социал-демократические издания, Троцкий зарабатывает мало. Часто целыми днями сидит в кафе «Централь» и играет в шахматы. В 13 году господин Бронштейн славит лучшим шахматистом венских кофеен, а это что-то дозначит. В очередной раз, нуждаясь в деньгах, он закладывает в ломбард что-то из своих книг. Выбора у него нет. В начале февраля Сталин продолжает работать над статьей «Марксизм и национальный вопрос», что станет его самым известным произведением. Мешанина народов в Австро-Венгрии служит ему наглядным примером. Сталин развивает в Вене идею централизованной империи, стоящей за мнимой национальной автономией. В конечном итоге программирует Советский Союз. Сталин среди друзей просто со-со, даже с детьми Троиновских ни о чем другом не говорит. Он не отказывается от попытки приударить за их няней, правда, попытки напрасной, и вновь с головой окунается в работу. Зато он находит время на применение зла капитализма на практике. Он затевает спор с матерью, дескать, если они оба позовут Галину, ее темпераментную дочку, то подбежит она к нему в надежде, что он опять купил ей конфет. И здесь он вновь оказывается прав. Двое мужчин навещают его в квартире Троиновских. Николай Бухарин помогает с переводами и, в отличие от Сталина, добивается успеха у няни, что тот не простит ему до конца жизни. Как-то раз и Троцкий случайно заглядывает в гости. В 13 году в Вене в старой габсбургской квартире... В старой габсбургской столице я сидел в квартире Скобелева за самоваром, пишет Троцкий. Дверь внезапно раскрылась без предупредительного стука, и на пороге появилась незнакомая мне фигура. Невысокого роста, худая, со смугло-серым отливом лица, на котором ясно видны были выбоины оспы. Во взгляде не было ничего похожего на дружелюбие. Это был Сталин. Он налил стакан чая самовара и вышел молча, как и вошел. Сталин Троцкого не узнал. К счастью, потому что в своих статьях тот уже назвал его шумливым чемпионом с фальшивыми мускулами. В том же феврале 13 года, когда впервые увидели Сталина и Троцкий, в далекой Барселоне родился человек, который позже по приказу Сталина убьет Троцкого. Его зовут Хайме Рамон Меркадер дель Рио Эрнандес. 23 февраля в Санкт-Петербурге Иосифа Сталина арестовывают посреди улицы. Он пытается сбежать в женской одежде и парике. Это никак не связано ни с карнавалом, ни со специфическими наклонностями. Нет. Революционер находится в России нелегально. Одежду украл из костюмерной во время концерта, устроенного в поддержку газеты «Правда», и сорванного полицейской облавой. Полиция задерживает хромого беглеца и срывает с него яркое летнее платье и парик, под которыми оказывается Сталин. Его узнают и ссылают в сибирский Туруханск. Если Кокошка не рисует Альму, то рисует Альму и себя. Как, например, двойной портрет Оскара Кокошки и Альмы. Он называет картину «Помолвка», потому что хочет жениться на Альме и надеется, что так удержит ее навсегда. Но Альма – змея. Выйти за него, объясняет она ему, она сможет лишь, когда он создаст абсолютный шедевр. Кокошка надеется, что эта помолвка и станет его абсолютным шедевром. В конце февраля он ее уже почти закончил, и Альма нервничает. Он умоляет ее: «Прошу, пиши мне много милых слов, чтобы со мной больше не случилось рецидива, и я не простаивал напрасно перед холстом». Но Альма как раз делала аборт и злится, что он нарисовал у нее беременный живот. Они странно держатся за руки на картине, во взгляде Кокошки читаются муки, в глазах Альмы – самообладание. С матерью она едет в Земмерлинг, выбирает участок среди земель, который Густав Малер когда-то приобрел для них двоих. Теперь она планирует любовное гнездышко для другого. И когда помолвка готова, Кокошка посылает ее в берлинский сецессион. Это, конечно, то, на что он надеялся – публичное объявление о помолвке. Когда Вальтер Гропиус, видный архитектор, который как раз строит здание для фабрики «Фагус» и тешит себя надеждой жениться на Альме, видит в Берлине картину, его хватает удар. Но между нами именно он, а не Кокошка, в итоге женится на Альме. Альберт Швейцер сидит в Страсбурге за своей третьей докторской работой. Он уже давно получил степень доктора за диссертацию «Философия и религии Канта» от критики чистого разума до религии в пределах только разума. Степень доктора теологии у него уже тоже есть. Проблема Тайной Вечери, анализ, основанный на научных исследованиях 19 века и на исторических отчетах. Он успел стать доцентом теологии в Страсбурге и даже викарием в церкви Святого Николая, когда решил получить степень доктора еще и в медицине. В 12 году его допустили к врачебной практике, но врач, викарий, доцент, доктор филологии и доктор теологии не сдает оборотов. Диссертация «Психиатрическая оценка личности Иисуса» надо закончить. Тома научной литературы готовы его раздавить, от тройной нагрузки усталость наливается свинцом. Чтобы не уснуть за чтением, он придумал ставить под письменный стол ведро с холодной водой. Если строчки начинают расплываться, он снимает носки, окунает ноги в холодную воду и продолжает читать. Ведь он почти закончил, а перед глазами уже следующая цель – Африка. Так проходит февраль 2013 года в объективе нашего сегодняшнего автора Флориана Иллиеса, и мы переходим в март. В марте Кафка на самом деле едет к Фелиции в Берлин. Они пытаются вместе прогуляться, но не выходят. Роберт Музель обращается к невропатологу, но ему можно оттуда уйти. А вот Камила Кладель попадает в психиатрическую клинику на 30 лет. В Вене 31 марта проходит большой концерт с оплеухами. Арнольд Шонберг получает на глазах у всех пощечину за слишком резкие звуки. Альберт Швейцер и Эрнст Юнгер мечтают об Африке. Людвиг Витгенштейн в Кембридже подступается к каминг-ауту и своей новой логике. Вирджиния Вулф закончила первую книгу, а у Райнера Марии Рильке начался насморк. И у всех один большой вопрос. Что нас ждет? В районе Берлина Николас Зе перед городскими воротами на краю заколдованного поля с косулями почти синхронно завершается строительство двух особенных вилл. Дома Штерна Германа Матезиуса для президента банка Юлиуса Штерна, а по соседству вилла архитектора Вальтера Эпштейна для, возможно, самого значительного писателя-искусствоведа Юлиуса Мейер Грефе, которому благодаря наследству, успеху на книжном рынке и торговле произведениями искусства скопил определенное состояние. Интересно, да? Глава президент банка и рядом с ним писатель-искусствовед. Показывается особняк, Майер Греффи ездил со стройплощадки в город, чтобы часами позировать Ловису Коринту. Выйдет особый портрет, объединяющий двух важнейших немецких фигур художественной жизни эпохи конца века, Финдесикль. Дом Мейер Грефе в Николазе дышал французским шиком, элегантностью и определенной дородностью. Он был идеально подогнан под 50-летнего хозяина и его жену. Здесь, за городом на природе, как Мейер Грефе определил свой дом в письмах художнику Эдварду Мунку, в 1913 году родилась центральная работа по истории искусства. История развития современного искусства, которая начнет издаваться с 1914 года. Над письменным столом Мейер Грефе висел огромный Делакруа «Лев, пожирающий лошадь», а в прихожей стоял бюст работы Лембрука «Оборачивающаяся женщина». За эстетикой мебели и всего убранства следил Рудольф Александр Шредер, близкий друг Мейер Грефе. Вилла представляла собой весьма франкофильский, хорошо выдержанный Гезамкунстверк, сказочный замок. Но уже как раз не мезон модерн. И без того пора уже покончить в этом году с модерном. Понятие это настолько гибкое, всякий раз по-новому трактуется современниками и потомками, каждое поколение норовит поместить его в новые временные рамки, что не годится для того, чтобы должным образом передать ту неслыханную, неодновременную одновременность, которая составляет 1913 год. Дом Юлиуса Мейер Грефе в Берлине как раз и был таким храмом, сбивающий с толку одновременности. В столовой висели картины Эриха Классовски, рисующего историка искусств и друга Мейер Грефе с Монмартра, славнейший поздний импрессионизм. Мейер Грефе уже тогда был легендарной фигурой, спорной из-за того, что без оглядки вступался за искусство заклятого врага – Франции. Уже в первом издании «История развития» он назвал Дега, Сезанна, Мане и Ренуара четырьмя столпами модерна. Так и получилось, что крылатое слово «мейергрефство» стало означать чрезмерную склонность ко всему французско-импрессионистскому и критическое отношение к немецкому искусству. И вот спустя 15 лет, как была закончена первая версия текста, возникла совершенно новая, потому что художники, как написал Мейер Грефе, повзрослели. Но будьте осторожны, возраст в делах вкуса часто оказывает щекотливой категорией. Не устаешь удивляться и поражаться, как часто самые пылкие пропагандисты авангарда зацикливаются на одной единственной художественной революции. Стоит прийти новому поколению, на фоне которого прежний авангард покажется устаревшим, как пропадает вдруг и сила мысли, и неподкупность взгляда. Когда же на смену приходит новое поколение, заставляющее последний авангард выглядеть устаревшим, то зачастую вместе с ним уже не приходит ни знание, ни рассудок, ни неподкупное видение. Так и здесь. Этот Мейер Грефе, в одиночку открывший немцам глаза на Делакруа, Каро, Сезанна, Мане, Дега и на кого еще только не открывший, сидит в своем доме, но мы это продолжим после новостей.
0: Человек читающий.

0: Москве 21:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Сухогруз, доставлявший вооружение и боеприпасы для ВСУ, а также склады военного имущества, поражены в порту Одессы. Также нанесены удары по сухогрузу в порту Николаева, который тоже доставлял военные грузы для вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны. Ведомство также сообщило, что ночью российские операторы дронов поразили беспилотниками «Герань-4 Сикер» логистический центр «Новые почты» на западной окраине Одессы, склад БПЛА в Днепропетровской области и пункт временной дислокации ВСУ в Доброполье. Российские истребители-бомбардировщики Су-34, ракеты Х-39 и авиабомбами ФАБ-1500 поразили пункты управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области. Под контроль России за последние сутки перешли два села – Новосолошино в Запорожской области и Андреевская община в ДНР. Центры медицины здорового долголетия продолжают открываться в различных регионах страны. Об этом на совещании с Михаилом Мишустиным рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, программа увеличения продолжительности жизни разделена на два направления.
2: Это новые технологии сбережения здоровья, все, что касается развития технологий новых медицинских изделий, лекарственных препаратов, биологически активных добавок, регионального движения за медицину здорового долголетия и продолжительной и активной жизни, о котором вы сказали, где предусматриваются средства на модернизацию центров здоровья и превращение их в центры медицины здорового долголетия. С 2027 года уже в каждом регионе страны такие центры должны запуститься. Введена новая должность – врач по медицине здорового долголетия. Закупается оборудование, модернизируется лабораторная база. И по нашему мониторингу, который мы ведем в рамках исполнения нацпроектов, 72 региона полностью готовы к работе в рамках новой модели.
0: В свою очередь, премьер Михаил Мишустин подчеркнул важность информирования россиян о таких программах. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам обменивался сообщениями с самозванцем, который выдавал себя за главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. Как пишет издание «Политику» со ссылкой на источники, Бёрнам отправил лишь несколько сообщений, и они якобы не представляют никакого значения, но, несмотря на это, британское посольство в Вашингтоне было настолько обеспокоено инцидентом, что обсуждало его с представителями Белого дома. В Кабмине Великобритании опасались, что телефон Уайлз могли взломать, как это уже было в прошлом году. Пока не ясно, когда Бёрнам обменивался сообщениями с самозванцем и что конкретно обсуждалось в переписке. Премьером он стал 20 июля, сменив на этом посту Кира Стармера. Самые прохладные ночи в Москве на этой неделе придутся на четверг и на пятницу. Температура воздуха опустится до 9-11 градусов, рассказал РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев. Он отметил, что такая погода несколько прохладнее, чем в предыдущие и последующие ночи, однако для лета такие значения не считаются аномально холодными. И в целом погода на неделе будет близка к климатической норме, заключил метеоролог. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эти минуты в российской столице плюс 18 градусов, без осадков, атмосферное давление пониженное, 741 миллиметр.

«Маяк». Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сборная России по спортивной гимнастике сегодня вернулась в Москву после женского чемпионата Европы в Загребе. Напомню, россиянки завоевали на турнире 3 золотые, 1 серебряную, 2 бронзовые медали. Гимнастки и тренерский штаб добирались из Загреба с пересадкой в Стамбуле. В аэропорту Внуково команду встречали болельщики, представители Федерации гимнастики России и журналисты. Теперь футбол. «Локомотив» продал полузащитника Алексея Батракова в «Галатасарай». Тему продолжает Андрей Кудряшов.
1: Железнодорожники полностью согласовали переход Алексея Батракова.

0: воспитанника 24-летнего Артема Карпукаса. Опорный хавбек близок к переходу в «Зенит» за 6 миллионов евро. Карпукас уже пропустил прошлый тур чемпионата против Оренбурга и не полетел на кубковый выезд. За основную команду полузащитник провел 144 матча и забил 6 голов. Официальное объявление о переходах обоих футболистов ожидается в самое ближайшее время.
1: Юниорская сборная России по футболу до 15 лет стала победителем турнира среди девушек развития УЕФА в Шымкенте. По ходу соревнований россиянки разгромили команду Казахстана 8-0, Азербайджана 13-0 и Беларуси 5-1. Сегодня продолжаются хоккейные предсезонные турниры. В рамках Кубка Республики Башкортостан Амур разгромил Ладу 5-0, Салават Юлаев был сильнее Барыса 4-1. На Кубке Минска шанхайские драконы обыграли хоккейный клуб Сочи 4-2. Московский хоккейный «Спартак» может обменять спортивные права на 26-летнего нападающего Ивана Морозова в «Акбарс». В данный момент стороны активно обсуждают варианты сделки, сообщает чемпионат. Напомню, ранее Морозов расторг контракт с красно-белыми по своей инициативе. Права на него закреплены за «Спартаком» на 5 лет. После отмены схватки по вольной борьбе между Шарой Буллитом и Александром Шлеменко, которая должна была состояться на турнире РАФ в Москве 5 сентября, стало известно имя нового соперника Шлеменко. 3 октября на турнире промоушена по вольной борьбе РАФ в Лос-Анджелесе россиянин сразится с бойцом UFC Майклом Пейджем. Имя нового соперника Шары Буллита станет известно позднее. И пока это все новости спорта.

0: человек читающий.
1: И мы продолжаем. 967-103-5533 телефон для ваших сообщений. Главный критик франкофон, немецкоязычный критик франкофон, искусствовед, попадает в ту же ловушку, в которую обычно все и попадают. Мейер Грефе, в одиночку открывший немцам глаза на Делакруа, Каро, Сезанна, Мане, Дега и на кого еще только не открывший, сидит в своем загородном доме и невозмутимо записывает. В будущем при имени Пикассо историк замрет и признает: здесь все закончилось. Конец. Нельзя и представить, что после кубизма, разрушившего все формы, можно двигаться дальше. Великий автор, возможно, самый пылкий стилист художественной критики века и блестящий повествователь развития искусства, глубоко убежден, что оно подошло к концу, там, где для нас оно лишь берет начало. Весьма кстати, в новом обозрении Мейер Грефе печатает статью «Что нас ждет», наделавшую немало шуму. Важный посредник между народами, чуть ли не на 30 лет переливший искусство и художественное ремесло французов в эстетическое сознание Германской империи, раздражается приступом ярости по отношению к современному искусству из Германии и Франции. Немецких экспрессионистов, то есть прибравшихся в Берлин художников моста, и мюнхенскую группу «Синего всадника» он называет «обойщиками». Он в ужасе от склонности многих современных художников ко всему конструктивному и декоративному. А это не что иное, как однозначные признаки упадка, пишет Юлиус Мейер Грефе. В то время как в Мюнхене Освальду Шпенглеру в «Безобразиях искусства и культуры» мерещится закат Европы. Молодые экспрессионисты не занимаются традицией, они не образованы, сетует Мейер Грефе, они плоские в любом отношении, как художники и как люди. Ну, в общем, мне кажется, одна и та же пластинка, да, проблема отцов и детей существовала как будто всегда. Искусствовед в ужасе, и по праву, от берлинских экспрессионистов и их пропагандистов, таких как Карл Шефлер. В ужасе от того, что этот мастер языка перед лицом кошмаров, которыми устлана современность, утрачивает способность здраво мыслить. Но, и это верный признак накала французско-немецких отношений в 13 году, во Франции статья «Что нас ждет» также не вызывает бурных оваций. Пусть дифирамбы французскому импрессионизму в очередной раз отчетливо доносятся до самой Сены, «Nouvelle Revue Française» весьма сложным образом чует опасность. Журнал полагает, что и Мейер Грефе постепенно превращается в националиста, именно потому, что так яро критикует немецких экспрессионистов. Ибо он так строг к культуре империи, потому что избрал ее для того, чтобы завладеть нашим наследием и подчинить ее власти остальную Европу. Такие страхи витают в Париже в 1913. Федеральный совет Германской империи дает одобрение на то, чтобы в 1913 году Пруссия начеканила памятных монет на 12 миллионов марок. Они призваны напомнить о восстании Пруссии против французского господства в 1813 году, а также о 25-летнем юбилее правления немецкого кайзера Вильгельма II 15 июня. «Война Австрии с Россией, – писал Ленин в 1913-м Максиму Горькому, – была бы очень полезной для революции во всей Восточной Европе штукой, но мало вероятия, чтобы Франц Иозеф и Николаша доставили нам сие удовольствие». Альберт Эйнштейн, великий теоретик относительности, оказывается практиком действительности. В 13-м, когда Эйнштейн жил в Праге, он начал заметно отдаляться от жены Милевы. Он перестал рассказывать ей о своих исследованиях, открытиях, беспокойствах, а она начала молчать и перестала следить за собой. По крайней мере, им так же плохо, как Герману Гессе с женой в Берне и Артуру Шницлеру с женой в Вене, если назвать пару имен в утешение. В любом случае, по вечерам Эйнштейн в одиночестве ходит в кофейни или пивные выпить бокал пива. Может быть, рядом как раз сидит Макс Брод, Франц Верфель или Кафка, но они не знакомы. А потом, в этом марте 13-го, точно как Кафка, Альберт Эйнштейн пишет длинные письма в Берлин. Будучи однажды в гостях, он влюбился в кузину Эльзу, она как раз развелась. Ужасные вещи пишет он ей о своем браке, они больше не спят в одной комнате, и при любых обстоятельствах избегает оставаться наедине с Милевой, потому что она неприветливое создание, лишенное чувства юмора. И он терпит ее как служащую, которую, к сожалению, нельзя уволить. Потом он кладет письмо в конверт и спешит на почту. Вполне вероятно, что в одном почтовом мешке из Праги в Берлин странствовали эпистолярные стенания Эйнштейна и Кафки к далеким объектам их упований – Фелиции и Эльзе. «Мир женщины». Приложение «Садовой беседки» сообщает в 5-м номере. Для вечернего платья в этом сезоне характерны пышность и причудливые драпировки, которые и для искуснейшей портнихи будут крепким орешком. Для самых красивых платьев можно непосредственно заказать образцы кройки. Любопытна возможная ширина бедер – 116, 112, 108, 104, 100 и 96. Меньше и подумать нельзя. Лишь в 9-м номере редакция сжалилась и громко заявила: «Мода для худышек». И исполненная большого сочувствия следует фраза: «Им, Хрупким, тоненьким дочерям Евы не всегда бывает легко одеться хорошо и по моде. Приходится идти на компромиссы, скрывать осечки природы ловкой аранжировкой складок. Осечка природы. В 1913-м худощавость все еще словно удар судьбы. В Нью-Йорке основывают Федеральный резерв. В числе главных держателей акций – банковские дома Ротшильда, Лазара, Варбурга, Лемона, Рокфеллер Чейз Манхэттен Банк и Голдман Сакс. Введение ФРС привело к тому, что американское правительство не смогло печатать новые деньги. В результате в 2013 году вводится подоходный налог. Вальтер Ратенау предугадывает экономические невзгоды, грозящие из Америки. И в 13-м, в году обоюдного вооружения, создает модель мирного, экономически сплоченного Европейского Союза. Остается последняя возможность возникновения Среднеевропейского таможенного союза. Обеспечить странам нашей европейской зоны экономическую свободу передвижения сложно, но отнюдь не невозможно. Ну, собственно, я так понимаю, именно эту модель и воплощали после Второй мировой войны, сделав, так сказать, перерыв на две этих самых мировых войны. Словами не передать, как мучается Кафка с отцом, как угнетает его слышать через стену отцовский кашель или хлопанье дверью. Но свое письмо отцу он пока еще не напишет. Зато Игон Шиле, 22-летний венский художник, сочинит в 13-м свои письма к матери. Как, например, 31 марта. «Я буду плодом, который, сгнив, оставит после себя вечных живых существ. Как же ты, наверное, рада, что произвела меня на свет». Мать смотрит на это несколько иначе. Она рассержена, что могила ее мужа, отца Шиле, на Тульском кладбище приходит в запустение и пишет сыну. «Запущенная несчастная могила хранит останки твоего отца, который бы за тебя кровавым потом облился. Сколько денег ты транжиришь? На всех и на все у тебя есть время, только на несчастную мать нет. Да простит тебя Бог, а я не могу». Отец Шиле Адольф рано сошел с ума, и маленькому Игону приходилось накрывать на стол для незнакомого человека. Незадолго до смерти отец сжег все деньги и акции, и с тех пор семья жила очень бедно. До странности тесной была связь Игона со своими сестрами, Мелани и Герти. Он без конца рисует их обнаженными, с гинекологической доскональностью проявляя интерес к их пробуждающимся телам. Подростком отправляется в различные поездки вместе с Герти, без матери. Момент их отношений кажется иллюстрациями к роковой любви Георга Тракля к своей сестре, случившейся в то же время. Герти потом сойдется с другом Игона Антоном Пешкой, что вызовет у Игона бешеный приступ ревности, но в один прекрасный день он благословит эту связь, когда познакомится с Валли, той самой женщиной, которую его рисунки сделали самым известным телом 20 века. Но до какой бы степени интимности он не изображал свою наготу и наготу своих близких, словно работает он не кистью, но скальпелем, очевидно, что в отличие от Густава Климта он далеко не со всеми моделями ложится в постель. Заглянуть в бездну телесности ему удавалось именно из-за пропасти безучастного созерцания. Прервемся на короткую рекламу.
0: Человек читающий. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Как мозг человека достигает просветления?
1: И вот в тот момент, когда у вас возникает ощущение, что та модель, которая у меня в голове, то представление о мире, оно вот очень полное, очень правильно описывает мир, вот это может быть состояние просветления.
0: Все о мозге. Подкаст. В любое время. На медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Жизнь прекрасна.
2: Я в милой моему сердцу стране. Вечереет. Слева широкие полосы света между грозовыми тучами образуют прямоугольные окна собора. Я почти касаюсь рукой всех этих прекрасных вещей. Они в двух шагах от меня. Вот деревья, осыпанные сливами. Вот земля. Она пахнет землей. Хорошо должно быть ходить по росе. Знаешь, Паула, я лечу тихо-тихо, покачиваясь сбоку на бок, как воз с сеном. Кажется, что самолет летит быстро, разумеется, если думать об этом. Но если забыть о машине, если смотреть по сторонам, тогда это словно прогулка в поле.
0: Антуан де Сент-Экзюпери. Военный летчик. Маяк. Человек читающий.
3: Густав Климт, напротив, в 13-м, то есть в 51 год, все еще живет с матерью. После завтрака он уезжает на Фельдмюльгасс-11 в 13-м районе. Там он рисует, и там он временами ночует. Мелом он написал на двери ГК и «Стучать громко». Всюду на полу лежат наброски, на мольбертах стоят несколько холстов. Утром, когда он приходит, перед дверью уже томятся в ожидании женщины. Они мечтают для него раздеться. Пока он молча стоит перед холстом, вокруг бегает дюжина голых женщин и девушек. Они подтягиваются, лентяйничают, ждут, когда он позовет их, махнув рукой. Под широким халатом на нем ничего нет. Чтобы можно было быстро снять его, когда желание пересилит, и поза модели окажется слишком соблазнительной для притаившегося в художнике мужчины. Но аккурат к ужину он снова дома у мамы или идет с Эмилией Флёге в театр. После смерти Климта 14 его бывших моделей подадут ходатайство о признании отцовства. Георг Тракль, весной 13-го, драма специфического свойства. Словно в трансе бродит он по миру, он рожден лишь наполовину, признается он одному другу. Он пропивает все деньги, принимает веронал, прочие таблетки и наркотики, снова напивается, буянит, кричит, как ребенок, любит свою сестру, ненавидит за это себя и весь мир в придачу. Пробует стать аптекарем, не выходит. Пробует жить нормально, тоже, естественно, безуспешно. А между тем он сочиняет самые прекрасные и самые ужасные стихи. И письма, наподобие этого. Настал бы скорее тот день, когда душа моя не захочет, да и не сможет более жить в этом убогом, прокаженном тоскою теле. Когда она покинет это нелепое чучело из гнили и грязи, которое столь не в меру правдоподобно отображает, как в зеркале наш безбожный, проклятый век. Это письмо Людвигу фон Фикеру, его меценату, второму отцу и даже другу, если это слово в случае Тракля вообще уместно. А также издателю, потому что Der Brenner, его журнал, будет первым, где выйдут в свет его безысходные летания. В этом году он будет бесцельно мотаться меж трех городов. Зальцбургом, для него это сгнивший город, Инсбруком, город жесточайший и подлейший, и, наконец, Веной, город-помойка. Австрия, Бермудский треугольник отвращения. Сидеть в поезде он не может, потому что тогда прямо напротив него визави окажется другой человек, а это невыносимо. Вот почему он всегда стоит в проходе, пугливый взгляд, затравленный. Случись кому-то на него посмотреть, он до того покрывается потом, что приходится менять рубашку. Но в марте он нежданно-негаданно получает из Лейпцига почту от издательства Курта Вольфа. В новой серии «Судный день» хотели бы напечатать томик его стихов. Так, может быть, все будет хорошо? И последнее прочитаю. У Райнера Марии Рильке «Насморк». Вот Вик мне пишет. «Добрый вечер. Интересует, как уживался гуманизм в Европе с одновременным ущемлением в колониях». Я не очень понимаю этого вопроса, потому что гуманизм... Что вы называете гуманизмом? Словами красивыми? А тем, что пишут философы, журналисты, оппозиционеры и те, кто чувствует будущее сквозь свои нервные прикрытые веки? Если мы это называем гуманизмом, если гуманизмом мы называем то, что потом остается нам в виде гуманистического письма, литературы, философии, тогда оно всегда сосуществует с одновременным ущемлением. Мы можем посмотреть вокруг в любое время, и пышность, куртуазность вполне себе уживается с жестокостью и колониализмом. Так что, мне кажется, вопрос не очень корректен. Более того, это, знаете, в разные окошки документы надо подавать. Вот такой был 1913 год, части его, запечатленные нашим сегодняшним автором Флорианом Иллиесом, 1913 лето целого века. Мы еще вернемся к этому тексту. Спасибо вам за внимание, с вами был Владислав Тимкин. Подписывайтесь на мой канал, будь сложнее. До свидания.
0: Человек читающий.

0: В Москве 22 часа. Новости. Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Российские военные нанесли удар по судам с грузами для украинских боевиков в портах Одессы и Николаева, сообщила вечером Минобороны. В середине июля российская армия наносит ежедневные удары по украинским судам и портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Подразделения группировки войск «Центр» в зоне спецоперации взяли под контроль населенный пункт Андреевская община в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра армейского объединения Александр Савчук. По его данным, подразделения ВСУ на этом направлении потеряли около 400 военнослужащих.
1: Подразделение группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Андреевская община Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных егерской штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад Национальной гвардии в районах Красноподоля, Белозерского, Доброполя, Рубежного и Андроновки. Потери ВСУ составили свыше 390 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Краб» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
0: Минобороны также сообщили об освобождении подразделениями группировки войск «Восток» населенного пункта Новосолошина в Запорожской области. Сергей Лавров посоветовал японцам заняться своими внутренними делами вместо, как он отметил, наездов на Россию. По словам главы российского МИДа, Япония перешла черту приличия в неприемлемых заявлениях о визите Владимира Путина на Курильские острова.
2: Наши японские коллеги, соседи, конечно, перешли черту приличий в своих совершенно неприемлемых заявлениях о том, что президент Российской Федерации не может посещать любую часть территории Российской Федерации.
0: На прошлой неделе президент России впервые посетил Южно-Курильский остров Итуруп. Поездка Владимира Путина вызвала протесты со стороны японского руководства. Министр иностранных дел Японии вызвал российского посла в Токио. Тот разъяснил, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью России, их принадлежность не подлежит сомнению. Уже после сегодняшних заявлений Лаврова официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что вызванный на Смоленскую площадь посол Японии в Москве Акира Мута прибудет в дипведомство завтра. После сегодняшних слов министра Лаврова о неявке японского посла под предлогом недомогания, тот резко почувствовал себя лучше и завтра прибудет в МИД в связи с вызовом на Смоленку, сказала Захарова. Правительство расширило перечень получателей господдержки по федеральному проекту «Кадры ВПК». Об этом сообщил Михаил Мишустин на совещании со своими замами. Теперь государство будет возмещать затраты организации, которые заключают целевые договоры на обучение со студентами, осваивающими ветеринарные специальности.
3: Чтобы привлечь в отрасль молодых специалистов с практическим опытом, освоивших технологии последнего поколения, выстраиваем систему, начиная с обучения школьников, заканчивая подготовкой педагогов и поддержкой научных работников. Второй год на эти цели направляется финансирование из бюджета. В текущем предусмотрели свыше 9,5 миллиардов рублей. Важно, что к процессам обновления активно подключаются и предприятия отрасли, они инвестируют в проекты образования. Нам нужно больше профессионалов в ветеринарии. Подготовлено постановление правительства, расширяющее перечень получателей государственной поддержки. Они теперь смогут возместить свои затраты при заключении договоров с теми, кто проходит обучение в этой области, ну а также компенсировать часть расходов на проживание и практику будущих специалистов.
0: На совещании Мишустин также заявил, что центры здорового долголетия должны появиться во всех российских регионах до конца года. По словам премьера, сейчас развивается новое, очень важное для нашей страны направление – это медицина здорового долголетия. Для этого формируется инфраструктура, создаются профильные центры, чтобы люди могли в них обратиться, пройти обследование, получить рекомендации врачей, персональные планы профилактики недугов и бесплатно по полису ОМС. Сборную России по художественной гимнастике с победой на чемпионате мира во Франкфурте на Майне в командных соревнованиях поздравил президент. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Владимир Путин в своем поздравлении отметил, что спортсменки подарили тренерам, товарищам по сборной и болельщикам незабываемое мгновение радости и торжества. Президент пожелал гимнасткам спортивной удачи, новых успехов и всего наилучшего. На втором месте Болгария, на третьем китайские спортсменки. сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему – все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите увидеть Колобка на большом экране в ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и многие другие. Ну а мы следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: По данным синоптиков Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра местами пройдут кратковременные дожди. Днем плюс 18-20 градусов, ночью воздух остынет до 13-15. В Москве завтра переменная облачность, лишь вечером местами пройдет небольшой дождь. Ночью в столице плюс 12-14, днем 23-25 градусов. Сейчас в Москве воздух остыл до 18 градусов.

земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь, ветра потерь, разлук, обид и зла.

0: Audio Stories.
1: Темный опенок. Условно съедобный гриб. В пищу идут только шляпки молодых экземпляров. Их отпаривают, а отвар сливают. Старые грибы становятся жесткими и горькими. В Северной Америке и Северной Европе этот гриб собирают редко, предпочитая другие виды опят. А в Сибири и на Дальнем Востоке он частый трофей грибников. Сезон сбора с конца августа до октября. Весной гриб не плодоносит, а сохранившиеся после зимы экземпляры обычно перезревшие. Особенность темного опенка – масштабный захват территории подземной сетью мицелия – ризоморфом. Эти черные нити пронизывают почву и кору деревьев, выделяя ферменты для расщепления древесины. Ежегодный прирост ризоморф до 100 сантиметров, но за тысячелетия гриб охватывает огромные площади. В отличие от большинства грибов, темный опенок поражает ослабленные деревья, затем долго питается мертвой древесиной на одном месте. Его ризоморфы устойчивы к сложным условиям, а генетические механизмы подавляют развитие конкурентов.
0: Audio Stories.
2: Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было б весело в компании такой, и до грядущего подать руку.

0: А мне говорят, куда пошла? А мне говорят, с ума сошла? А я говорю, хочу, пойду сама, сама.
1: Аудиосторис.
2: Традиция наносить белила на лицо проникла в Японию из Китая примерно в 7-12 веке нашей эры. Тогда Япония активно заимствовала у Поднебесной самые разные элементы культуры. От государственных институтов и буддизма до традиций чайной церемонии, модных тенденций в одежде и приемов макияжа. Белоснежная кожа считалась эталоном красоты и верным признаком аристократического происхождения. В отличие от крестьян, представителям высших сословий не приходилось трудиться под палящим солнцем. Для создания эффекта бледности использовали белый порошок. Его применяли либо как пудру, либо разводили с водой до состояния жидких белил. Существовали два варианта такого состава. Более доступный, на основе рисовой муки, который могли позволить себе и простые горожане, и более дорогой и редкий – свинцовый порошок, отличавшийся лучшими кроющими свойствами. Первоначально обычай белить лицо прижился среди членов императорской семьи и придворных. Широкое распространение и доступность эта косметическая практика получила лишь к началу 17 века. Со временем белила стали неотъемлемой частью грима актеров театра кабуки и куртизанок, а позднее вошли в традиционный образ гейш.
1: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Юный американец Макс Александр прославился благодаря выдающемуся дизайнерскому таланту и вошел в мировую историю, установив сразу два рекорда. Он стал самым молодым автором полноценного модного показа и самым юным модельером, представленным на знаменитой неделе моды в Париже. Творческий путь Макса начался невероятно рано. Уже в 4 года он увлеченно создавал одежду. Самостоятельно выбирал ткани в магазинах и шил вещи на швейной машинке. В 7 лет он получил первую серьезную возможность заявить о себе. Его самобытную коллекцию продемонстрировали на неделе моды в Денвере, что мгновенно привлекло внимание представителей модной индустрии. Новый этап в карьере Макса наступил в 2026 году. Он представил экологичную коллекцию во дворце Гарнье в Париже. Талант юного кутюрье оценили даже звезды Голливуда. Среди поклонниц его ярких нарядов числятся такие актрисы, как Шерон Стоун и Дебра Мессинг.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Минобороны России сообщила, что в течение дня вооруженные силы России нанесли удары по двум сухогрузам, задействованным в интересах ВСУ. В порту Одесса целью стало судно, доставившее вооружение и боеприпасы для украинских войск, а также склады военного имущества. В порту Николаев судно, перевозившее грузы военного назначения. Ночью российские ударные беспилотники поразили цели в порту Измаил. Об этом ранее сообщили в Минобороны. Также поражен причальный терминал, обеспечивавший разгрузку морских судов с грузами военного назначения. Поражены ангары с западной военной техникой и склады без экипажных катеров. Ударом подвергся патрульный катер типа «Тарантул» в порту Одессы. Он обеспечивал безопасность морских судов на переходе морем и в местах разгрузки, а также резервуары с топливом. Дональд Трамп считает, что между ним и лидером КНДР установилось понимание. «Ким Чен Ын всегда относился ко мне с большим уважением, мы не раз встречались», — сказал президент США, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. «Я лажу с ним очень хорошо», — добавил Трамп. Он также ответил утвердительно на вопрос о том, отреагировал ли Ким Чен Ын на его предложение провести переговоры. Подробности он не привел. Отвечая на другие вопросы, президент США также сказал, что положительно относится к высказанной им на прошлой неделе идее объявить Ормузский пролив американцам. Боеприпас неустановленного назначения обнаружен на пляже в стамбульском районе Арнаут-Кёй на берегу Черного моря. В субботу в том же районе Стамбула были обнаружены обломки дрона. В них не было взрывчатых веществ. Принадлежность беспилотника пока неизвестна, пишет ТАСС. В черноморских провинциях Турции в последнее время неоднократно находили обломки БПЛА, в том числе со взрывчаткой. К берегу прибил и беспилотный катер, который обезвредили саперы. Группа из 8 альпинистов пропала на Эльбрусе. В КБР ведутся поиски. Об этом только что сообщили в МЧС России. Уточняется, что поступила информация о том, что 8 человек при восхождении на Эльбрус не вышли на связь в установленное время. Номера телефонов трех британских министров, включая министра обороны Уэса Стритинга, оказались в открытом доступе в интернете, пишет издание «Политику» со ссылкой на собственное расследование. Также в сети были обнаружены номера телефонов министра юстиции Алекса Норриса и министра по делам Северной Ирландии Криса Брайанта. Ранее «Политику» со ссылкой на источники сообщила, что британский премьер Энди Бёрнам вступил в переписку с человеком, который притворился главой аппарата Белого дома, Сьюзи Уайлз. Как пишет издание, британское посольство в Вашингтоне было настолько обеспокоено инцидентом, что подняло этот вопрос перед американским правительством. Десницу, правую руку святителя Спиридона Тримифунского, одного из наиболее почитаемых в христианском мире святых, доставили в Россию с греческого острова Корфу для поклонения верующих, передает РИА Новости. Самолет со святыней на борту приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Там организована торжественная встреча мощей. Святителя Спиридона почитает весь христианский мир. Его мощи пробудут в России до 20 сентября. В 2018 году в Россию также привозили десницу святителя, которая считается святой. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет +17 градусов. Атмосферное давление 741 миллиметр.

0: Маяк.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Полузащитник Алексей Батраков перейдет из «Локомотива» в «Галатасарай». Клубы окончательно договорились сегодня в 17:50 по московскому времени, сообщает чемпионат. «Галатасарай» заплатит за Батракова 25 миллионов евро в рассрочку в течение 2 лет, еще 4 миллиона прописано в виде бонусов. Однако отмечается, что это тяжеловыполнимые бонусы, чемпионство «Галатасарая», бомбардирские успехи Батракова и так далее. Турецкие инсайдеры добавляют, что Батраков прилетит в Стамбул для завершения трансфера 19 или 20 августа. Юниорская сборная России среди футболисток до 15 лет стала победителем турнира развития УЕФА, который прошел в Шымкенте. По ходу соревнований россиянки разгромили команду Казахстана 8-0, Азербайджана 13-0 и Беларуси 5-1. Российские гимнасты продолжают получать визы для участия в чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который продолжается в Загребе. С подробностями Андрей Кудряшов.
2: Мухаммаджон Якубов все-таки примет участие в чемпионате Европы в Загребе. 23-летний спортсмен не смог вылететь в Хорватию 15 августа вместе с мужчиной.

0: решил подождать своего ученика, говорится в официальном заявлении пресс-службы Федерации гимнастики России. Напомню, что наши девушки триумфально завершили свои выступления, завоевав 3 золота и выиграв общий командный зачет. Ну а первые медали у мужчин, которые определяют сильнейших в командном многоборье на отдельных снарядах, будут разыграны уже в эту среду, 19 августа.
1: Олимпийская чемпионка Токио в команде Ольга Никитина одержала победу на турнире по фехтованию на саблях на спартакиаде народов России в Уфе. В финале она победила двукратную олимпийскую чемпионку Яну Егорян 15-12. А вице-чемпионка мира по гребному слалому Алсу Миназова стала победительницей соревнований в каноэ-одиночках. Напомню, спартакиада является одним из главных этапов отбора на Олимпийские игры 28 года в Лос-Анджелесе. Смешанное единоборство. Чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян готовится к третьему бою против Мираба Двалишвили из Грузии в Кисловодске. Об этом сообщает ТАСС. Третий поединок между Яном и Двалишвили состоится 24 октября. Напомню, в первом судейским решением победил Двалишвили, во втором уверенную победу решением судей одержал Ян. Российский дзюдоист Денис Батчаев стал обладателем бронзовой награды в категории свыше 100 килограммов на этапе серии Гран-при в Лиме. Отмечу, что Батчаев был единственным представителем России на этом турнире. И пока это все новости спорта.

разных дел вокруг. Ровно столько, сколько рук, ровно столько, сколько рук. Сколько на земле дорог, сколько в письмах нежных строк,

0: Audio Stories.
1: Причина того, почему мы измеряем рост в сантиметрах, а диагональ экрана в дюймах, в сосуществовании двух основных систем измерений – метрической и имперской. История имперской системы началась в Великобритании в XIII веке. После подписания Великой Хартии Вольностей там приступили к унификации мер. Король Генрих I официально утвердил ярд как расстояние от кончика своего носа до большого пальца вытянутой руки. Многие другие единицы измерений тоже были связаны с частями человеческого тела. Фут означал длину стопы, а дюйм – ширину большого пальца. Эта система распространилась на британские колонии,

0: включая территорию современной Северной Америки. Так в обиход вошли футы, фунты, галлоны и мили. В Европе и, в частности, Франции ситуация с мерами была хаотичной. В разных провинциях использовались собственные названия для единиц площади, причем зачастую под ними скрывались неодинаковые величины. Это порождало конфликты между земледельцами и феодалами, а также сдерживало развитие торговли и промышленности. В связи с этим в 1790 году Учредительное собрание Франции рассмотрело вопрос о реформе мер и весов. Среди предложенных проектов выбрали инициативу Талейрана, который выступал за создание универсальной метрической системы международного масштаба. Новую единицу длины, метр, определили как одну десятимиллионную часть расстояния от Северного полюса до экватора вдоль Парижского меридиана. Для подчеркивания научности и надежности эталона его изготовили из платины. Несмотря на очевидную пользу, нововведение внедрения метрической системы столкнулось с рядом препятствий – техническими сложностями, организационной работой и инерцией мышления. В результате метрическая конвенция была подписана лишь 20 мая 1875 года. Первыми ее подписали 17 государств, включая Францию, Россию, Австралию, Германию, Италию и Финляндию. Со временем к соглашению присоединились и другие страны.
1: Audio Stories.
2: В жизни давно я понял, кроется гибель где. В пиве никто не тонет.

губит людей не пиво, губит людей вода. Чтобы вам стало ясно, зря нам не спорить, чтоб

губит людей, не пиво, губит людей вода. Скажем, в работе нашей, друг незабвенный мой, пиво всего однажды взял и развел водой.

0: любит людей вода. Да.
1: Audio Stories.
2: Город Спасск, расположенный на левом берегу Волги в Татарстане, был основан в 1781 году по указу Екатерины II. Это был типичный волжский город с купеческими домами, храмами и школами. Судьбоносным для Спасска стал 1868 год. Тогда произошел масштабный пожар, который уничтожил почти всю деревянную застройку. Город отстроили заново, уже по продуманному плану, с широкими улицами и каменными особняками. Новая веха в истории пришлась на 50-е годы 20 века. В ходе строительства Волжской ГЭС и заполнения Куйбышевского водохранилища Спасск оказался в зоне затопления. Жителей переселили, а сам город перенесли на новое место. В 23 километрах к юго-западу от изначальной локации. В 1991 году Куйбышевский район переименовали в Спасский, а город получил имя Болгар в честь древней столицы волжских булгар. Сегодня около трети исторической территории Старого Спасска скрыта под водой. Береговая линия продолжает размываться. Краеведы регулярно исследуют уцелевшие участки. Порой с воды можно разглядеть фундаменты педучилища, старые тюрьмы, остатки мельницы и фрагменты мостовых, вымощенных кирпичом. А местные рыбаки после штормов порой находят не только рыбу, но и старинные монеты, медные пятаки и серебряные копейки времен Екатерины II, которые вымывает на поверхность.
1: Audio Stories.

0: Маяк.
1: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Ваша связь с бессонницей. Email son@radiomayak.ru. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на Маяке.
0: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на Маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Studio Stories.
1: Название «слепень» возникло из-за необычного поведения насекомого. Во время укуса оно перестает реагировать на опасность и словно теряет способность видеть. Его можно поймать почти голыми руками. Научное название семейства – табаниды, латинское – табанус, изначально означало просто «слепень» или «овод». В разных языках слепни называют по-разному. По-английски его зовут «лошадиная муха». Это подчеркивает склонность досаждать скоту. По-немецки «бремсе». Слово связано со словом «брюзжать» и отражает назойливое жужжание насекомого. По-французски «таон». Название восходит к корню со значением «кусать». У слепня огромные радужные глаза, которые занимают почти всю голову. Каждый глаз состоит из тысяч фасеток, благодаря чему насекомое замечает малейшее движение. У самок, которые кусают людей и животных, глаза разделены на две зоны. Верхняя служит для дальнего обзора и помогает выследить жертву, а нижняя нужна для ближнего рассмотрения. С ее помощью насекомое выбирает место для укуса. Когда слепень садится на кожу, дальние зоны глаз теряют цель, а внимание полностью переключается на ближнюю зону. Насекомое настолько сосредоточено на укусе, что перестает замечать угрозу вокруг. Отсюда и эффект слепоты.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Подразделения северной группировки российских войск за сутки атаковали живую силу и технику двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в Сумской области. Также поражены 4 механизированных, мотопехотная бригада и штурмовой полк ВСУ под Харьковом. Подробнее об этом доложил старший офицер пресс-центра группировки Александр Тихомиров.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районных населенных пунктах Великой Черничина, Перша Травня, Писаревка, Уланова и Хотень Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 4 механизированных мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ в районных населенных пунктах Алисовка, Казачья Лопань, Новоалександровка, Рубежная и Светличная Харьковской области. Противник потерял до 260 военнослужащих, боевую бронированную машину и 5 автомобилей. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
0: В военном ведомстве добавили, что бойцы западной группировки войск поразили формирование 3 механизированных штурмовой бригад штурмового полка ВСУ и бригады теробороны. Бои прошли в районах Балаклеи, Веселого, Подлимана, Харьковской области, Донецкого, Крыма, Маяков и Светогорска в ДНР. Противник потерял 210 боевиков, ликвидированы боевая бронемашина, 18 автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», пушка и 2 станции РЭП. Владимир Путин отметил хорошее состояние бюджета Ненецкого автономного округа и наличие у региона возможности оказывать дополнительную поддержку участникам СВО. Глава государства встретился в Кремле с губернатором края Ириной Гехт.
3: Мы реализуем 14 обязательных мер поддержки, которые были в вашем указе, и еще дополнительные 38 финансовых, в том числе, например, земельный участок или компенсация за него в размере 1.
4: Финансовое состояние бюджетное хорошее. Возможности такие есть.
3: Да, конечно. Да. И понимая, что у нас нет возможности, например, медицинской реабилитации, психологической, мы оплачиваем поездки наших и семей, и участников специальной военной операции. Здесь у нас хороший контакт с Ленинградской областью, которая принимает наших ребят в своих реабилитационных центрах. И мы с ними активно в этом направлении сотрудничаем. Ну и я вижу в этом и свою миссию как губернатора, и как женщину, поддержку и семей, и жен, и матерей. То есть мы им очень помогаем и встречаемся постоянно. У нас маленький округ, и на самом деле вот здесь вот этот вот дух поддержки, он на самом деле присутствует.
0: Ирина Гехт попросила президента поддержать создание оптоволоконной линии связи на западе региона. Она отметила, что в прошлом году удалось найти техническое решение и подключить 14 поселков. Посол Японии в Москве так или иначе должен явиться в российское дипведомство для разъяснительной беседы касательно заявленного японской стороной протеста в связи с визитом Владимира Путина на Итуруп. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
5: Когда мы узнали о том, как госпожа Такаити, ее министр иностранных дел, квалифицировали визит нашего президента на свою собственную землю, к своим собственным гражданам, мы тут же вызвали посла Японии. Нам как-то не очень внятно из посольства, они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу 14-го, ни в понедельник 17 августа, то есть сегодня, что он то ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует, мы так и не поняли этого. Это вызывает, конечно, удивление. Но в любом случае мы господина посла вызвали, он должен прийти в МИД, и мы поговорим как о поведении японского руководства в связи с визитом президента Путина на российский остров Итуруп, и в связи с тем, как посол должен строить свою работу в стране пребывания, уважая и ее законы, и те процедуры, которые для дипломатов зарубежных в этой стране, в данном случае в России, существуют.
0: Как позднее сообщила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова, посол Японии в Москве Акира Мута прибудет на беседу в наш МИД 18 августа. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот вторник, 18 августа, местами кратковременные дожди, днем в городе на Неве от плюс 18 до плюс 20. В Москве переменная облачность, без осадков, температура воздуха в Москве днем от до 25 градусов тепла.

0: Audio Stories.
1: Задумывая город на Неве, Петр I не стремился создать очередную русскую крепость. Его мечтой был достойный соперник Амстердаму, порт с продуманной системой каналов и четкой геометрией пространства. Император настаивал на прямых улицах, лично обозначал их направление с помощью вех и требовал от домовладельцев вести застройку строго вдоль протянутых между вехами нитей. Тех, кто нарушал предписания, ждали серьезные последствия. Построенные здания могли конфисковать, а владельцев оштрафовать. В 1721 году в официальных указах впервые появилось понятие «перспективной улицы» – широкой, прямой и уходящей вдаль сухопутной магистрали. Первые архитекторы усердно воплощали замыслы монарха. Доминико Трезини разработал для Васильевского острова строгую планировку – 3 продольных канала и 62 поперечных канала линии, вдоль которых надлежало возводить дома. Петр I намеревался превратить остров в маленькую Голландию и сделать его центром новой столицы. Французский архитектор Жан-Батист Леблон предложил еще более амбициозный проект. Он вписал территорию Петербурга в правильный эллипс и запланировал сделать Васильевский остров центром, от которого во все стороны расходились бы широкие лучи главных улиц. Однако этот замысел не выдержал проверки реальностью. Каналы на Васильевском острове оказались слишком узкими и заболоченными. В итоге их пришлось засыпать. Судьбоносный поворот в развитии городской планировки произошел в середине 30-х годов XVIII века. После разрушительных пожаров 1736 и 1737 годов, практически уничтоживших деревянную застройку, императрица Анна Иоанновна учредила комиссию о Санкт-Петербургском строении. Архитекторы Петр Еропкин, Михаил Земцов и Иван Коробов взялись за перепланировку. Они сосредоточились на прокладке широких прямых магистралей, которые могли бы препятствовать распространению огня между деревянными домами. Именно тогда возникла знаменитая трехлучевая система от Адмиралтейства. Ее эффективность оказалась настолько высокой, что она сохранялась на протяжении столетий и учитывалась в генеральных планах развития города даже в советский период.
0: Аудио сторис.

0: тебя любит женщина, ну а ты живешь в другом городе, и другая тебя любит женщина.
1: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Леса занимают треть суши, однако их распределение по планете крайне неравномерно. Например, площадь российских лесов превышает 830 миллионов гектаров. Это сопоставимо с территорией 5 Франций, тогда как в Катаре или Монако лесных массивов нет вовсе. Некоторые лесные территории поражают своими особенностями. Дождевые леса Амазонии ежегодно получают до 12 метров осадков, а в дельте Ганги расположился крупнейший в мире мангровый лес. В умеренном климатическом поясе преобладают смешанные леса. Хвойные деревья выделяют фитонциды – вещества, которые уничтожают бактерии, благодаря чему воздух в сосновых барах приобретает почти стерильную чистоту. Лиственные породы выполняют роль природных насосов. Так один взрослый дуб за лето извлекает из почвы и испаряет до 40 тонн воды, заметно охлаждая окружающую среду. Такие леса местами простираются на тысячи километров, а где-то сохранились лишь небольшими островками среди урбанизированных и сельскохозяйственных ландшафтов. Россия может похвастаться и весьма необычными лесными уголками. В Калининградской области находится знаменитый «Танцующий лес», где стволы сосен причудливо изогнуты, напоминая петли. В Крыму на территории заказника «Новый свет» у подножия горы Сокол растет можжевельник возрастом 1300 лет. В этих чащах обитает бурый медведь. Взрослый самец может весить до 600 килограммов и за одну ночь преодолевать расстояние в 30 километров в поисках кедровых орехов или ягодных полян. Тропические леса кардинально отличаются от умеренных. Деревья здесь не сбрасывают листву и тесно переплетаются между собой, обвитые лианами толщиной с человеческую руку.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Шкала ученого Даниэля Габриэля Фаренгейта известна в мире давно и до 1790 года считалась общемировой. По одной из версий, в ее основу легла шкала Рёмера. Система Фаренгейта опирается на три ключевые точки. За 0 градусов была принята температура соляного раствора, смеси льда, воды и хлорида аммония в соотношении 1:1:1. Температура таяния льда соответствовала 32 градусам, а нормальная температура человеческого тела – 96 градусов. Благодаря практичности и точности для своего времени шкала Фаренгейта надолго закрепилась в англоязычных странах. Шкала Цельсия, предложенная шведским ученым Андерсом Цельсием в 1742 году, изначально выглядела иначе, чем сегодня. Ее автор стремился избежать отрицательных значений и потому выбрал в качестве нулевого деления температуру кипения воды. 0 градусов выступал верхним пределом, а 150 градусов – нижним. Согласно этой версии шкалы, лед начинал таять при 100 градусах. Перемены внес коллега Цельсия, шведский естествоиспытатель Карл Линней. Для удобства он изменил систему так, что 0 стал обозначать температуру замерзания воды, а 100 градусов – температуру ее кипения. Именно простота и прямая связь с состояниями воды сделали шкалу чрезвычайно удобной для науки и повседневного использования. На протяжении XVIII века из-за вклада Линнея шкалу называли шведской, в следующем столетии – 100-градусной и лишь изредка упоминали имя создателя. Окончательное название – шкала Цельсия – Международный комитет мер и весов утвердил только в 1948 году. После внедрения метрической системы эта шкала стала ее логической частью.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В повседневной речи картофель привычно называют овощем. Это просто и понятно, и редко кто с этим спорит. Однако с точки зрения ботаники все несколько сложнее. Картофель относится к многолетним травянистым растениям семейства посленовых. В этом же семействе находятся томат, баклажан и перец, так что родственные связи у него вполне очевидные. Распространенное представление о том, что мы едим корень картофеля, ошибочно. На самом деле в пищу употребляют видоизмененный подземный побег, то есть часть стебля. Характерные глазки на поверхности клубня – это почки. Именно из них впоследствии развиваются новые ростки. Иными словами, картофелина служит не для поглощения воды из почвы, а для накопления питательных веществ и вегетативного размножения растения. Вегетативное размножение – удобный механизм. Новое растение, выросшее из части материнского, практически полностью ему идентично. Для сельского хозяйства это большое преимущество. Так можно оперативно размножать нужные сорта, сохраняя их свойства без неожиданных изменений.
0: Audio Stories.

чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро, да чего ж оно все здорово придумано в метро. В нем и мрамор, и стекло, в нем просторно и светло. Летом в нем

могла бы я о жизни метрополитена. Но это к нам метро, друзья, мы опоздаем непременно. Прощаюсь с нами в поздний час, вы нам успеха пожелайте. И в поездах подземных мчас вы эту песню напевайте. Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро, да чего ж оно все здорово придумано в метро. В нем и мрамор, и стекло,

0: Audio Stories.
1: В 2002 году голландские ученые ввели термин «синдром болезни выходных», описав ситуацию, когда люди заболевают сразу после начала отдыха, несмотря на стойкость в течение рабочей недели. Опрос почти 2000 человек показал, около 3% регулярно чувствуют недомогание на выходных или в отпуске. Типичные симптомы – головные боли, усталость,

0: простуда, мышечные боли и тошнота. Чаще они проявляются в первую неделю отдыха, особенно во время длительного отпуска. Причина кроется в уровне кортизола, гормона стресса. В период напряженной работы перед отпуском его выработка повышается и мобилизует защитные силы организма. Но как только человек расслабляется, уровень кортизола резко падает, и иммунная система снижает активность. Ситуация усугубляется сменой режима сна и питания, а также контактом с новыми микробами. Предотвратить синдром можно, если начать готовиться к отдыху заранее. За 2-3 недели до отпуска важно высыпаться, правильно питаться и снизить рабочую нагрузку. Так переход к отдыху будет менее резким.
1: Аудио сторис.

0: Маяк.
1: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
0: Большая энциклопедия лета. Август.
1: Персеиды. Поток мельчайших частиц, выбрасываемых ядром кометы Свифта-Туттля. Когда Земля проходит через ее хвост, метеорная пыль сгорает в атмосфере, рисуя в небе со стороны созвездия Персея эффектную картину звездопада. Пик Персеид наступает в августе.
0: Все о том, как мы проводим лето.
1: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
0: Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение – в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: Audio Stories.
1: Датчанин Филипп Халлун использовал свой музыкальный талант, чтобы создать для сына уникальный подарок ко дню рождения. Он написал песню со словами «Я люблю тебя» на 521 языке мира. Этот трогательный жест установил новый мировой рекорд Гиннесса. Число 521 выбрано не случайно. Оно отсылает к дате рождения мальчика – 21 мая. Филипп владеет несколькими языками – датским, английским, арабским, а также немного говорит на иврите, французском и китайском. Чтобы перевести ключевую фразу на сотни других языков, ему потребовались специальные инструменты и помощь сторонних специалистов. Основой песни стала небольшая гитарная мелодия, которую музыкант сочинил для Уильяма еще до его рождения. Несмотря на 20-летний опыт написания и продюсирования музыки для артистов со всего мира, этот проект стал для Филиппа особым вызовом. Главной сложностью оказалось добиться правильного произношения на всех языках и записать их так, чтобы звучание получилось плавным и гармоничным. Идея произведения проста и глубока. Через слова «Я люблю тебя» на языках всего мира автор хотел донести до сына мысль о вечной и безусловной любви. В результате необычный подарок не только стал семейной реликвией, но и вошел в историю мировых рекордов.
0: Audio Stories.

0: В студии «Вестей» Алексей Петров. Здравствуйте. Подразделения южной группировки войск атаковали живую силу и технику трех механизированных горно-штурмовой аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны. Столкновения произошли в 10 районах Донецкой Народной Республики. Подробнее о действиях юга за прошедшие сутки на брифинге Минобороны доложил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
1: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием трех механизированных горно-штурмовой аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Никаноровки, Куртовки, Ореховатки, Николайполья и Высокой Ивановки. Противник потерял до 205 военнослужащих, бронетранспортер ВАП, 29 автомобилей и артиллерийское орудие.
0: Как добавили военные, бойцы группировки «Центр» освободили населенный пункт «Андреевская община» в ДНР. Поражены формирования трех механизированных егерской штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад Нацгвардии. Бои прошли в районах Красноподолья, Белозерского, Доброполья, Рубежного Донецкой Народной Республики и Андроновки Днепропетровской области. ВСУ потеряли 390 боевиков, ликвидированы две боевые бронемашины, 11 автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», польская самоходная артиллерийская установка «Краб» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Владимир Путин на встрече с губернатором Ненецкого автономного округа Ириной Гехт обратил внимание на замедление процесса расселения из аварийного жилья в регионе.
2: Конечно, проблема аварийного и ветхого жилья для всех северов, она актуальна, и мы не исключение.
3: В этом году как-то у вас замедлился процесс расселения?
2: Потому что нет дополнительных доходов бюджета. Мы в основном строили за счет окружных денег, потому что сегодня методика распределения средств, она все-таки ввиду нашей малой численности предполагает небольшие средства. И, конечно, основные источник это был окружной бюджет. В прошлом году мы заложили 7 домов, это 1,5 миллиарда. То есть тут немножко подвели подрядчики, но на следующий год мы, соответственно, все эти 7 домов сдадим. Но уже нет таких возможностей бюджета вот в связи со снижением налоговых поступлений для того, чтобы увеличивать эти темпы.
0: Ирина Гехт попросила президента поддержать проект строительства моста через реку Куя на дороге Нарьян-Мар-Усинск. По ее словам, предусмотренных в бюджете средств на все работы недостаточно. Стоимость моста губернатор оценила в 8 миллиардов рублей, а в бюджете предусмотрено чуть менее 5,5 миллиардов. Существующий низководный мост через Кую работает не всегда. В период паводка его демонтируют, из-за чего движение прерывается на срок до 1,5 месяцев. В этом году российский кабинет министров предусмотрел выделение более 9,5 миллиардов рублей на федеральный проект «Кадры в агропромышленный комплекс». Как отметил глава правительства Михаил Мишустин, в сельское хозяйство необходимо привлекать молодых специалистов, которые владеют современными технологиями.
4: Чтобы привлечь в отрасль молодых специалистов с практическим опытом, освоивших технологии последнего поколения, выстраиваем систему, начиная с обучения школьников, заканчивая подготовкой педагогов и поддержкой научных работников. Второй год на эти цели направляется финансирование из бюджета. В текущем предусмотрели свыше 9,5 миллиардов рублей. Важно, что к процессам обновления активно подключаются и предприятия отрасли, они инвестируют в проекты образования. Нам нужно больше профессионалов в ветеринарии. Подготовлено постановление правительства, расширяющее перечень получателей государственной поддержки. Они теперь смогут возместить свои затраты при заключении договоров с теми, кто проходит обучение в этой области, ну а также компенсировать часть расходов на проживание и практику будущих специалистов.
0: Ранее премьер-министр сообщил о ежегодном выделении Кабмином порядка 30 миллиардов рублей на обновление общественного транспорта в городах и населенных пунктах. Дональд Трамп вновь продемонстрировал свое отношение к прессе. Во время встречи в овальном кабинете со спасателем Райдером Уильямсом и спасенным им ребенком политик грубо оборвал корреспондентку CNN Алайну Трин и потребовал замолчать. Это произошло, когда Трамп отвечал на вопросы. Он назвал журналистку неуважительной, а сам телеканал источником фейковых новостей. Он также раскритиковал редакционную политику CNN, указав на непрофессионализм репортерши. сказочный блокбастер для всей семьи. «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и к кому прискакал? Какие испытания преодолел на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: В этот вторник, 18 августа, в Москве переменная облачность без осадков, вечером местами небольшой дождь, днем в столице от +23 до +25 градусов.

нашу религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем, она совсем стремилась ввысь. Душа твоя родишься вновь с мечтою, но если жил ты как свинья, останешься свиньёю.

паренька, есть повод веселиться, ведь может быть в начальника душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом,

0: Audio Stories.
1: Жемчуг привлекал людей из глубокой древности. Жители Вавилона добывали его в Персидском заливе, а Клеопатра, по легенде, растворила огромную жемчужину в вине и выпила за здоровье императора Августа. К концу 19 века активный сбор раковин поставил диких устриц на грань исчезновения. Природный жемчуг образуется случайно, когда песчинка или паразит попадает внутрь моллюска, тот начинает обволакивать чужеродный предмет слоями перламутра. Однако лишь в одной из тысяч раковин появляется жемчужина правильной формы. Такая ситуация требовала решения. Прорыв совершили японские специалисты. Зоолог Кокичи Мицукури из Токийского университета выяснил, что можно искусственно инициировать рост жемчужины. Для этого в тело устрицы нужно ввести подходящее ядро, не повредив внутренних органов, а затем вернуть моллюска в море на несколько лет. Его ученик усовершенствовал метод. Он предложил пересаживать в устрицу кусочек живой ткани от устрицы-донора вместе с шариком из раковины. Это позволяло надежно запустить процесс образования жемчуга. Окончательный успех пришел благодаря Кокичи Микимото, сыну торговца лапшой из Симы, который с детства занимался ракушками с перламутром. После 19 лет упорных экспериментов в 1907 году он сумел вырастить круглый жемчуг. Так непредсказуемый каприз природы превратился в налаженное промышленное производство.
0: Audio Stories.

давно, пока на месте ничто не держит и не наскучил мир этот.

0: Audio Stories.
1: Улиток начали употреблять в пищу еще в древности. Например, в Риме их собирали в садах представители низших и средних слоев общества. Первое упоминание об улитках во французской кулинарии датируется 1390 годом. Они фигурируют во французской средневековой книге о домохозяйстве. Долгое время этот продукт, как и лягушек, считали странным, но ели. В том числе из-за религиозных ограничений. Католическая церковь относила улиток к категории рыбы, что позволяло употреблять их в пост, включая Великий пост. На протяжении следующих двух столетий в парижских кулинарных книгах улитки появлялись редко. Авторы порой даже извинялись за включение столь сомнительного ингредиента в рецепты. Перелом наступил в XIX веке. В 1814 году, после разгрома Наполеона, русские войска во главе с императором Александром I вошли в Париж. В честь российского монарха французский дипломат Шарль Морис де Талейран-Перегор устроил званый обед, кухней которого заведовал Мари-Антуан Карем из Бургундии. Карем решил удивить гостя и подал необычное блюдо – улиток с чесноком, петрушкой и маслом. Александр I был в восторге, и вскоре улитки вошли в моду среди аристократии, как во Франции, так и в России. Это блюдо закрепило за собой название «Улитки по-бургундски».
0: Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. Сегодняшний выпуск можно назвать «В мире животных». Именно о животных мы и будем говорить. А вот ошибок, кстати, почти не будет. Зато будут интересные названия, вернее, производные от названий некоторых представителей фауны. И слушаем первый диалог из программы «Хочу все знать».
2: Медузы размножаются, появляются личинки. Медузята. Не медузята, а личиночка, которая садится на дно, и от полипчика отпочковываются новые медузки.
1: Мы услышали аж два уменьшительных слова, образованных от медузы. Медузята и медузки. Оба слова не литературные, таких животных в словаре нет, но звучит симпатично. А полипчик, тоже, кстати, не литературный, завершает картину всеобщей мимимишности. Далее переходим к ракам и слушаем, что про них рассказали все в том же выпуске программы «Хочу все знать».
3: Какой хитрый рак получился?
4: Гордость испытываю за него.
5: Хитроумный рачок получается.
3: То есть он рачище. Да, он же большой.
2: 4 килограмма, да.
1: Рачок и рачище. Эти слова есть в словарях. Хотя, правда, рачище имеет помету разговорное, но это не делает его хуже. Из воды перебираемся на сушу и оказываемся среди змей. Как себя чувствовать в такой ситуации? Узнаем от ведущей Маргариты Митрофановой и ее гостьи Ольги Алешиной.
6: Причем ты оказывался внутри вот такой, ну, понимаете, змеюшник, да, какой-то там боярские кланы.
7: Как вы ласково назвали это змеюшником. Я же записываю себе змеюшник. Мы потом поговорим с лингвистами, есть ли такое слово вообще. Ну, в принципе, оно приличнее, чем гадюшник.
1: Итак, что мы имеем? Змеюшник и гадюшник. Что интересно, оба слова в словарях зафиксированы. Такие существительные есть в русском языке. Но хочу сделать небольшое предостережение. Гадюшник пишется с ч, гадючник, но произносится с ш, гадюшник. А вот змеюшник произносим так же, как и пишем. Ну и наш разговор был бы неполным без птиц. И Елена Булычева, гостья программы физики и лирики, исправит ситуацию.
7: Другой, значит, на вертеле крутит гуся. Вот гусь у них был очень такой почитаемый, да, едой.
1: Крутит гуся или, может быть, гуся? Ответ простой и приятный. Возможны оба варианта. Крутить можно и гуся, и это здорово. И на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. Скоро мы встретимся с вами опять здесь или в моем канале в мессенджере Макс. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

встречной навстречу все несется, все равно, все равно, все равно. Все надеется, что вдруг да разонравится девчонке то другой, то другой, то другой.

0: Audio Stories.
1: Грибневики – организмы, которые внешне напоминают медуз и оболочников, но выделенные в отдельную систематическую группу, привлекают внимание не только зоологов, но и физиологов. Их главная отличительная черта – гребни из ресничек, которые расположены вдоль желеобразного тела. Когда реснички ритмично вибрируют, возникает эффект, похожий на радугу. Он появляется не из-за люминесценции, а благодаря преломлению света. Особое внимание современной науки сосредоточено на происхождении грибневиков и их роли в эволюционном развитии многоклеточных животных. Известно, что у высших животных на стадии эмбрионального развития формируются три зародышевых листка – эктодерма, эндодерма и мезодерма. При этом у примитивных кишечно-полосных гидр, медуз, кораллов присутствуют только первые два листка, из которых развиваются кожные покровы, пищеварительный тракт и нервная система. Грибневики занимают промежуточное положение между кишечно-полосными и другими многоклеточными животными. Исследования их эмбрионального развития выявили появление зачатка третьего, мезодермального слоя. У высших животных именно из него развиваются соединительная и мышечная ткани. Они участвуют в формировании мускулатуры, опорно-двигательного аппарата, кровеносной системы. Пока ученым не удалось установить, какие факторы спровоцировали возникновение новых типов клеток у грибневиков. Именно поэтому эти организмы имеют большое значение для изучения эволюции многоклеточных организмов.
0: Audio Stories.
2: Сеньоры, прошу вас, выслушайте меня. Даже если моя песня стоит всего

0: Вот песня. На два сольди, на два гроша, но сколько, сколько в ней надежд?
1: Audio Stories.
2: Город Самобах покоится на глубине озера Атитлан, водоема, окруженного тремя вулканами. Озеро почитается как священное. Согласно легенде, именно из него вышли первые майя. Археологические находки на глубине 30 метров включают остатки нескольких зданий разной величины и древний храм с сохранившейся парадной лестницей. Ученые относят эти сооружения к 250 году нашей эры, периоду, когда государство майя еще не достигло пика своего расцвета. Среди прочих артефактов обнаружены керамические изделия, алтари, курительницы и резные стелы. Эти находки позволяют предположить, что Самобах служил религиозным центром цивилизации майя. Керамика, оставленная в домах, указывает на то, что жители покинули город в спешке, бросив имущество. Современные исследования опровергают версию о затоплении из-за извержения вулкана. Вероятнее всего, город ушел под воду из-за резкого повышения уровня воды в озере. Причиной могли стать климатические изменения или тектоническая активность. Самобах был открыт археологом и дайвером во время любительского погружения. Название города составлено из фамилии первооткрывателя «Сам» и слова «Абах» в переводе с языка майя «камень». Сегодня Самобах включен в туристический маршрут по ключевым городам майя в Гватемале.
1: Audio Stories.
3: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету, мог слететь, как птица, в небосклон. Мог весь мир свалить на плечи и пойти к грозе навстречу, потому

Я Василий Стрельников. Программа «Бессонница». Каждое воскресенье в 23:07. Время идет, но некоторые чувства остаются неизменными. Если у вас есть такое, поделитесь. Наш email — sonsobakaradiomayak.ru.

0: Маяк. Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера. Воспитание души.
1: Диалог – форма языковой взаимности, и это очень важно. Ведь, по сути дела, мы можем так поставить вопрос – зачем мы говорим? Легко можно сказать, что мы говорим, потому что нам нужно что-то узнать. Мы сообщаем какую-то информацию, в узком смысле. Но ведь если взвесить то, о чем мы говорим, записать и перечитать, то обнаружится, что слов гораздо больше, чем информации. Мы говорим очень много. Мы фактически значительную часть своей жизни говорим, а конкретных сведений сообщаем мало. И все-таки, зачем же мы говорим? Мы устанавливаем сферу общения, и нам не только важно получить какую-то информацию от другого человека, но важно вступить в контакт, и говорение есть в значительной мере форма контакта. Эти разные формы контакта и будут предметом нашего разговора, не только говорение. Люди контактируют между собой непосредственно, о чем я сейчас говорил, и опосредованно. Через книгу, через журнал, через газету, через радио, через телевидение. Это сложные формы контакта. Здесь диалог будет скрытым.
0: Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог. Основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Audio Stories.
1: Историки считают, что рецепт теста из муки и воды попал в Италию из Древнего Китая по Великому Шелковому пути. Есть свидетельства раннего распространения пасты. Арабский путешественник XII века Аль-Идриси упоминал блюдо под названием «итрия» – «полоска». Так до сих пор называют спагетти на сицилийском диалекте. А нотариальный акт из архива Генуи от 4 февраля 1279 года подтверждает существование изделия под названием «макаронис». В XIII веке в Венеции тесто замешивали на яйцах и муке из мягких сортов пшеницы, запекая его наподобие лазаньи. Богатые ели пасту со специями, миндальным молоком и сахаром, бедняки – с чесноком, овощами или сыром. Тогда же в Неаполе начали готовить сухую пасту из муки твердых сортов пшеницы и воды. Окрестности города подходили для выращивания зерновых, а климат – для сушки макаронных изделий. Вокруг Неаполя появились фабрики по производству спагетти и пенне. Изначально сушка пасты была трудоемким процессом. Тесто пропускали через цилиндр, получая пряди лапши. Затем натягивали их на палки и выставляли на солнце и ветер. Иногда для ускорения нанимали работников, которые ходили с макаронами и отпугивали животных кнутом. Главной угрозой была непогода. В XVI веке изобрели сушильные аппараты. Это снизило стоимость пасты и уменьшило зависимость от погодных условий. Примерно тогда же в Италию завезли помидоры, хотя их долго опасались употреблять в пищу. Первый рецепт пасты с томатами зафиксировали в 1839 году. А в 1906 году Анджело Бетантонио запатентовал первую ручную лапшерезку, заметно облегчив приготовление пасты в домашних условиях.
0: Audio Stories.

0: Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Бойцы группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Андреевская община в Донецкой Народной Республике. Поражены формирования 3 механизированных егерской штурмовой бригад, 3 штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и 3 бригад Нацгвардии. Подробности о действиях «Центра» за прошедшие сутки доложил начальник пресс-службы армейского объединения Александр Савчук.
2: Подразделение группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Андреевская община Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных егерской штурмовой бригад, 3 штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и 3 бригад Национальной гвардии в районах Красноподоля, Белозерского, Доброполя, Рубежного и Андроновки. Потери ВСУ составили свыше 390 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Краб» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
0: Как добавили в Минобороны, подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новосолошино Запорожской области. Поражена живая сила и техника 2 штурмовых, 2 десантно-штурмовых бригад, 2 штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. Бои прошли в районах Коломеец, Покровского, Малиновки Днепропетровской области, Долинки, Свободы, Червоной Криницы и Червоного Яра Запорожской области. Противник потерял 345 боевиков, ликвидированы танк, 2 боевые бронемашины и 9 автомобилей. Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил в интервью Fox News, что Иран на переговорах с Вашингтоном не проявляет интереса к тому, чтобы взять на себя обязательства по отказу от ядерного оружия. По его словам, сейчас Тегеран не демонстрирует готовности к действиям, которые имели бы смысл для американской стороны. Кушнер добавил, что если Иран заключит сделку и откажется от возможности создания атомного оружия, то Трамп готов подписать соглашение, которое будет выгодно для иранского народа. Однако главным условием он назвал саму готовность Ирана к такой сделке. Напомню, США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, заявив, что одной из целей является устранение угрозы получения Тегераном ядерного оружия. Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании правительства сообщила, что центры медицины здорового долголетия продолжают открываться в различных регионах страны. По ее словам, программа увеличения продолжительности жизни разделена на 2 направления.
3: Это новые технологии сбережения здоровья, все, что касается развития технологий новых медицинских изделий, лекарственных препаратов, биологически активных добавок, регионального движения за медицину здорового долголетия и продолжительной и активной жизни, о котором вы сказали, где предусматриваются средства на модернизацию центров здоровья и превращение их в центры медицины здорового долголетия. С 2027 года уже в каждом регионе страны такие центры должны запуститься. Введена новая должность – врач по медицине здорового долголетия. Закупается оборудование, модернизируется лабораторная база. И по нашему мониторингу, который мы ведем в рамках исполнения нацпроектов, 72 региона полностью готовы к работе в рамках новой модели.
0: Глава Кабинета министров Михаил Мишустин подчеркнул важность информирования россиян о таких программах. Он отметил, что развитие медицины здорового долголетия необходимо для укрепления здоровья россиян и увеличения продолжительности жизни. Первая леди США Мелания Трамп всерьез обеспокоена безопасностью своего супруга из-за реальных угроз покушения. Газета Wall Street Journal накануне сообщала, что американского президента тайно пересадили на военный борт после предупреждения израильской разведки о предполагаемой угрозе. Для этого Дональда Трампа даже перевезли к самолету в фургоне для доставки продуктов. Хотя сам Дональд Трамп публично отвергает опасения насчет покушения, источники утверждают, что угроза остается серьезной. Напомню, за последние 2 года на президента совершили 4 покушения. Самое известное произошло в июне 2024 года, когда пуля ранила Трампа в ухо. Последним подтвержденным случаем стал раскрытый заговор с атакой на турнир по смешанным единоборствам прямо у Белого дома. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогории еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке. О его друзьях и врагах в русской народной современной сказке снимали Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот вторник местами кратковременные дожди, днем в городе на Неве от плюс 18 до плюс 20. В Москве переменная облачность без осадков, вечером местами небольшой дождь, днем в столице от плюс 23 до плюс 25 градусов.

0: Аудиосторис.
1: Устрицы – продукт с древней историей. Археологические находки свидетельствуют, что их употребляли в пищу еще 12 тысяч лет назад. В Древней Греции моллюсков нередко подавали на пирах, порой дополняя экзотическими специями. В Средневековье жители прибрежных районов собирали устриц во время отлива. К XVIII веку они прочно вошли в повседневное меню. Мелкие устрицы стали популярной закуской в пабах, а крупные шли в рагу. Масштабы потребления поражают. Считается, что в одном только Эдинбурге ежедневно съедали до 100 тысяч устриц. В XIX веке в Лондоне устрицы были удивительно дешевыми. Дюжину свежих моллюсков можно было приобрести дешевле буханки хлеба. Их ели прямо на улицах, а портовые города буквально утопали в грудах раковин. Характерно, что в романе Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба» один из героев замечает: «Бедность и устрицы всегда идут рука об руку». И для той эпохи это было чистой правдой. В России устрицы приобрели статус деликатеса отчасти благодаря литературе. Например, Чехов в рассказе «Устрицы» сделал моллюсков символом роскоши. При этом долгое время русские аристократы относились к сырым гадам скептически. Лишь к 20 веку устричные ужины в петербургских ресторанах стали признаком изысканного вкуса. Блюда подавали на льду, с лимоном и специальными двузубыми вилками. Однако массовый вылов привел к серьезным последствиям. В 20 веке популяция устриц в Шотландии была признана вымершей, а во Франции власти были вынуждены ввести сезонный запрет на их добычу.
0: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Фермеры выращивают личинок устриц акоя в специальных резервуарах с теплой чистой водой, а после оседания на дно переносят их на защищенные морские плоты в подвешенных металлических сетках или пластиковых корзинах. Устрицы растут здесь 2-3 года. За это время их регулярно поднимают из воды, чистят от водорослей и проверяют здоровье, удаляя больных особей. Затем наступает этап нуклеации, ручной операции, которой учатся почти 5 лет. Мастер под лупой вырезает лоскуток мантии, живой ткани, которая вырабатывает перламутр, из устрицы донора. Затем помещает его вместе с полированным шариком из раковины пресноводной мидии внутрь устрицы хозяина. Процесс занимает не больше минуты на одну устрицу. Опытный мастер выполняет сотни таких операций за день. После этого моллюсков снова подвешивают под плоты. Устрица начинает обволакивать чужеродный шарик перламутром примерно по 1 мм в год. Рост жемчуга акоя длится от 2 до 4 лет. Все это время фермеры защищают плантации от хищников, звезд и осьминогов, очищают раковины от ила, борются с ядовитыми водорослями и противостоят угрозам вроде тайфунов, способных разрушить плоты. По истечении срока устрицы вскрывают. Лишь малая часть жемчужин оказывается идеальной, круглой, с чистым блеском и без пятен. Остальные используют для бус второго сорта или в косметическом производстве. Так японцы компенсируют дефицит природного жемчуга за счет кропотливого труда.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Отряд удильщиков – одна из самых узнаваемых групп глубоководных рыб. Благодаря крупным размерам и устрашающему виду эти создания стали своеобразной визитной карточкой океанических глубин. Название отряда связано с особенностью самок. На голове у них есть отросток – своеобразная удочка на длинном стебельке, выполняющая роль светящегося фонарика для привлечения добычи. В этом органе содержится множество желез с биолюминесцентными бактериями. Они находятся в тесных симбиотических отношениях с удильщиками. Самки удильщиков отличаются прожорливостью. Их рацион включает разнообразных рыб и ракообразных. Порой добыча превосходит хищника по размерам. Справиться с ней помогают шиловидные зубы, широкий рот и растягивающийся желудок, который позволяет проглатывать жертву практически любых габаритов. Самцы, напротив, значительно мельче и менее агрессивны. Их основной пищей служит зоопланктон. Размножение удильщиков имеет необычные особенности. При длине самок до 1 метра самцы редко достигают 5 сантиметров. Обладая острым обонянием, самец отыскивает самку в темных глубинах по феромонам. Далее происходит поразительный процесс. Самец прикрепляется зубами к телу самки и постепенно срастается с ней, фактически превращаясь в паразита. Их кровеносные системы объединяются, а большинство органов самца со временем атрофируются. Продолжают функционировать только половые органы, которые обеспечивают оплодотворение самки.
0: Audio Stories.

мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Audio Stories.
1: Затонувший город Порт-Роял не поразил ученых античными дворцами или статуями древних божеств, но обрел иную ценность. Основанный испанцами в XVI веке, он служил важным торговым центром на Карибском море. Позже, перейдя под контроль англичан, город превратился в пиратский Вавилон. Шайки корсаров сделали его пристанищем трактиров и публичных домов, а работорговля здесь процветала. Землетрясение 1692 года практически полностью затопило многотысячный город. Современники сочли это божьей карой за распутство. В 1959 и 1966 годах американские археологи провели экспедиции на месте затонувшего порта. Найденное уже не имело большой материальной ценности, но оказалось крайне важно с исторической точки зрения. Среди артефактов – остатки еды и напитков, листья табака, курительные трубки, аппарат для перегонки рома, исторические документы, карты и серебряные украшения. Эти находки помогли воссоздать картину быта той эпохи. Сегодня большая часть руин Порт-Рояла лежит под водой на глубине до 15 метров. Подводный город включен ЮНЕСКО в список объектов всемирного наследия. Воды вокруг него находятся под охраной, а затонувшие дома и корабли привлекают дайверов и снорклеров. На этом месте действует музейно-выставочный комплекс, объединяющий черты кораблестроительного музея и подводного аквариума с экспозициями местной флоры и фауны. Туристы могут не только познакомиться с историей пиратства и морских традиций, но и увидеть подводные археологические находки. На берегу также оборудованы кафе, магазины и пирс для экскурсионных лодок с прозрачным дном. Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Когда ребенка называют вундеркиндом, это часто путают с одаренностью, хотя психологи проводят между ними четкую границу. Одаренные дети развиваются быстрее сверстников, но относительно гармонично, и это не редкость. Они могут проявлять способности в интеллектуальной, творческой, спортивной или социальной сфере. Вундеркинды – экстремальный вариант одаренности. Они демонстрируют сверхраннее и сверхускоренное развитие в узкой области. Например, в 7-10 лет такой ребенок обладает навыками уровня взрослого профессионала. Гениальность отличается от вундеркиндства. Она предполагает создание принципиально нового знания, меняющего целую область, и обычно проявляется в зрелом возрасте по масштабу вклада, а не скорости обучения. Разрыв в развитии у вундеркинда может со временем сгладиться. Сегодня он впереди сверстников, а через несколько лет разница уменьшается. Генетики считают, что гениальность возникает из редкого сочетания множества генов, а не передается по наследству однозначно. Исследования 2006 года показали, у детей с высокими способностями кора головного мозга утолщается и сокращается позже, чем у сверстников. Пик развития у них наступает в 11 лет, а не в 9, особенно в зонах планирования и сложных суждений. К 19 годам различия стираются. Вундеркинд – возрастной статус. После 18-20 лет этот ярлык исчезает. Эффект удивления связан с возрастом. Когда ребенок выполняет взрослые действия, это привлекает внимание. Со временем окружение его догоняет, и он становится просто взрослым среди других взрослых.
0: Аудио сторис.

пятница, каждое воскресенье в 23:07. Есть вопросы, на которые не хочется отвечать днем, но ночью они все равно приходят. Если у вас есть такой вопрос, напишите. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Между тем начинает парить. В воздухе нависла гнетущая тяжесть. По небу перекатываются громовые раскаты, не принося облегчения ни земле, ни людям. Но вот опять на горизонте прокатился гром, пахнуло влажным ветром, и началось. Жгуты дождя упали на мостовую, земля почти внятно для слуха вздохнула, вода бурлит, журчит, плещет, звонко стучит в окна, барабанит тысячу пальцев по желобам, бежит в канавах, звенит в лужах, и тебе хочется кричать от радости. Высунуть голову в окно, чтобы охладить ее влагой небесной. Хочется свистеть, орать, встать босыми ногами в стремящиеся по улицам желтые ручьи. Благодатный дождь, прохладная ласка воды. Обдай мою душу, омой мое сердце, сверкающая студеная роса. Я был злым от жары, злым и ленивым. Был ленивым и тяжелым, тупым, грубым, эгоистичным. Высох от зноя и внутренне задыхался от неподвижности и отвращения. Звените, серебристые поцелуи, которыми жаждущая земля отвечает на удары капель. Шумите, летучие водяные вихри, смывая все. Ни одно из чудес солнца не сравнится с чудом благодатного дождя. Беги по канавам в землю, мутная водица. Напои и смягчи жаждущую материю, которой мы в плену. Все вздохнули с облегчением. Трава, я, земля, мы все. Так нам хорошо.
0: Карл Чапек. Год садовода. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Audio Stories.
1: Есть поверье, что молодильные яблоки все-таки существуют. Правда, речь идет не о фруктах, а о грибе Саркосома шаровидная. Согласно легенде, его нужно не есть, а пить. Гриб выглядит как мешочек размером 6-8 сантиметров, наполненный желеобразной жидкостью, которую называют земляным маслом. Из-за формы, которая напоминает котелок с зельем, саркосому также прозвали «ведьминым котелком». Весит она около 100 граммов, хотя встречаются и более крупные экземпляры. Для сравнения, шампиньон обычно весит всего граммов 30. Сбор саркосомы шаровидной связан с добычей той самой желеобразной жидкости. Ее до сих пор применяют в народной медицине. При этом микологи пока не пришли к единому мнению о съедобности гриба. Его относят то к несъедобным, то к условно съедобным видам. Иногда саркосому тушат с картошкой в собственном соку. Получается специфическое блюдо под названием саркосомник.
0: Audio Stories.

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Бойцы группировки войск «Днепр» за прошедшие сутки атаковали формирование двух механизированных горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты. Бои прошли в районах Орехово, Кушугума, Малокатериновки, Юльевки Запорожской области и города Херсон. Подробнее о действиях «Днепра» за прошедшие сутки доложил начальник пресс-центра группировки Андрей Клинов.
2: Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили свое тактическое положение. Нанесли поражение формированием двух механизированных горно-штурмовых бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районе Орехово, Кушугума, Малокатериновки, Юльевки и Херсон. Уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, 19 автомобилей, 155-мм гаубица М777 и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Также в Минобороны сообщили, что за сутки средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, 4 реактивных снаряда систем залпового огня, а также 797 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Владимир Путин указал на большие инвестиционные проекты, которые реализуются в Ненецком автономном округе. Глава государства в понедельник встретился в Кремле с губернатором Ненецкого автономного округа Ириной Гехт.
3: На нашей территории сосредоточены запасы нефти, газа, из которых освоено только 34% нефти и 2% газа. И это говорит о том потенциале, который есть у округа,
4: да, с точки зрения... Инвестпроекты у вас такие продолжаются, да, большие.
3: Есть, да, и вы знаете, когда были социологические опросы, многие жители говорили о том, что не было давно открытия новых месторождений. В этом году мы запускаем два. Это Лаевожское месторождение, это совместный проект «Газпрома» и компании «Лукойл», и это Командишорское месторождение, это тоже компания «Лукойл», которая тоже в этом году, в сентябре, уже начинает там добычу нефти.
0: Также президент отметил хорошее состояние бюджета Ненецкого автономного округа и наличие у региона возможности оказывать дополнительную поддержку участникам специальной военной операции. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил северокорейскую коллегу Цой Сон Хи с днем освобождения Родины. В телеграмме он напомнил, что в 1945 году советские красноармейцы и корейские патриоты совместно разгромили Японию и освободили Корею от колониального владычества, приблизив окончание Второй мировой войны. Лавров также подчеркнул, что традиции боевого товарищества, заложенные предками, сохраняются и сегодня. В частности, он отметил участие военнослужащих Корейской народной армии в операции на Курской земле. Глава правительства Михаил Мишустин сообщил о создании различных инструментов поддержки регионов для обновления общественного транспорта.
5: Ежегодно из федерального бюджета предоставляем для этого порядка 30 миллиардов рублей. Созданы также и различные инструменты поддержки регионов для обновления общественного транспорта, в том числе льготный лизинг, программа городского электрического транспорта, казначейские инфраструктурные кредиты, ну а также важный механизм – это списание 2/3 задолженности субъектов Российской Федерации по бюджетным займам, которые они направляют на эти цели. Глава государства подчеркнул, что финансовые возможности регионов разные, условия софинансирования из федерального бюджета закупок транспорта должны бы это учитывать. В связи с этим обсуждался вопрос о формировании механизмов, в рамках которых можно будет заключать долгосрочные контракты с производителями техники, что помогло бы загрузить промышленные предприятия, которые выпускают транспортные средства, гарантировать заказ.
0: Премьер напомнил, что президент России Владимир Путин провел накануне в Улан-Удэ заседание Президиума Государственного совета по вопросам развития общественного транспорта. Россия и Малайзия планируют до конца этого года согласовать взаимный безвизовый режим для краткосрочных поездок. Сейчас россияне могут посещать Малайзию без визы на 30 дней, тогда как малайзийцам для поездки в Россию виза нужна, и после заключения соглашения режим станет симметричным. В российском посольстве отметили, что документ находится в высокой степени готовности, а общественный интерес малайзийцев к туризму в Россию весьма высок. По словам старшего научного сотрудника Центра Юго-Восточной Азии и Океании Института Института востоковедения Елены Фомичевой, отмена визовых ограничений может стимулировать запуск прямого авиасообщения между Москвой и Куала-Лумпуром. Эти рейсы планировали открыть еще в первой половине года, но планы отложили из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и роста стоимости авиаперевозок. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь» «Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и кому прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему – все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот вторник, 18 августа, местами кратковременные дожди, днем в городе на Неве от плюс 18 до плюс 20. В Москве переменная облачность, без осадков, вечером местами небольшой дождь, днем в столице от плюс 23 до плюс 25 градусов.

возвращусь я никогда, никогда не запоет уже вода.

0: Facebook Stories.
1: Во Вьетнаме традиционные шляпы нон имеют конусовидную форму, и у этого есть свои причины. По легенде, когда-то во время многонедельного ливня с неба спустилась богиня в гигантской шляпе из 4 листьев, скрепленных бамбуковыми прутьями. Она защитила людей от дождя, научила выращивать рис и исчезла. В ее честь начали делать похожие головные уборы. Основное назначение шляпы нон – защита от солнца и дождя. Ее скаты работают как зонт, при этом руки остаются свободными. Считается, что первыми такие шляпы надели фермеры на рисовых плантациях около 3000 лет назад. Шляпа изготавливается из пальмовых листьев и бамбуковых прутьев. Из прутьев формируют каркас из колец разного диаметра, а на него укладывают высушенные листья, скрепляя их натуральными нитками или леской. У шляпы есть и другие предполагаемые функции. Например, благодаря прочности конструкции она может защитить от падающих кокосов. Также есть мнение, что шляпа способна уберечь от змей. Пресмыкающаяся может скатиться по поверхности, не попав за шиворот. Кроме того, головной убор можно использовать в качестве емкости. В него удобно складывать фрукты или набирать воду у водоема. Существуют и менее распространенные версии происхождения шляпы. К примеру, полагают, что она визуально увеличивала рост ее носителя, либо использовалась чиновниками для обмена условными знаками. Сегодня есть множество видов шляп нон с разной шириной каймы и высотой конуса. Некоторые украшают рисунками или даже пишут на них стихи, видимые только на просвет. Аудио сторис.

0: слушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня. Сама намазана, прокурена. Гляди, дождёшься у меня. А чем болтать, взяла бы Зин. В антракт сгонял в магазин. Что, не пойдешь? Ну, я один, подвинься, Зин.
1: Ой, Вань, гляди, какие карлики! В джерси одеты, не в шевьёк.

0: один, а там друзья, ведь я ж зин не пью один.
1: Маяк. Это мы. Это про нас.

0: Аудиосторис.
1: Первые медицинские термометры, предложенные еще Галилеем, работали на основе воды. Однако такой подход имел существенные недостатки. Из-за особенностей химической структуры воды ее температурная зависимость искажалась, что вносило погрешности в измерения даже при значительно более высоких температурах. К тому же процесс измерения занимал до получаса. Затем в качестве рабочей жидкости стали использовать спиртосодержащие составы. Свидетельства об экспериментах с ними сохранились в материалах, связанных с Галилеем и его учениками. В XVI-XVII веках на фоне развития алхимии внимание ученых переключилось на ртуть. Ее преимущество заключалось в равномерном изменении объема при нагревании и охлаждении. При повышении температуры ртуть расширялась и поднималась по капиллярной трубке, а при понижении опускалась. Благодаря этому время измерения сократилось с получаса до нескольких минут, а диапазон доступных для фиксации температур оказался весьма широким – от минус 37 градусов Цельсия до плюс 356 градусов Цельсия. Голландский ученый Даниэль Фаренгейт создал первый работающий ртутный термометр в 1714 году. 10 годами позже он разработал собственную шкалу температур, которая до сих пор применяется в США. Первый медицинский ртутный термометр появился в 1866 году. Его изобрел английский врач Клиффорд Олбат. Устройство позволяло получить показания менее чем за 5 минут, тогда как водным и водно-спиртовым термометрам для этого требовалось свыше 20 минут. Опасность ртути связана не с ее жидким состоянием, а с испарением. Даже при комнатной температуре ртуть выделяет пары, которые, попадая в легкие, задерживаются там из-за высокой плотности. Они тяжелее воздуха и не выводятся при выдохе. Хотя серьезный вред организму возникает лишь после длительного вдыхания таких паров, при повреждении ртутного термометра важно как можно скорее убрать все следы вещества. Аудио сторис.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 бессонница. Иногда все, что нам нужно, это чтобы нас просто услышали. Я слушаю. Пишите. Сон@радиомаяк.ру.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об ударении в глаголах. Ошибок накопилось на несколько выпусков, но самое интересное здесь и сейчас. Начнем разбор ошибок с глагола, который употребил в своей речи гость программы «Место действия Россия».
2: Коменданту или командиру корабля какого-то, который пришел из дальнего плавания, прибыть к императору на доклад и так далее.
1: Прибыть неверно, правильно прибыть. И, кстати, перед нами слово с подвижным ударением. Ударение кидает из стороны в сторону, но в проблемных формах оно остается на приставке. Прибуду, прибудет, здесь все понятно. Нам и в голову не придет сказать прибуду или прибуду. Прибуда какая-то получается. Ну а в прошедшем времени возможны варианты. Но мы выбираем прибыл, прибыла, прибыли, но прибыла в женском роде. И мы переходим к следующему глаголу вместе с гостем программы «Хорошо темперированный эфир» Ярославом Грином.
3: Мы все знаем, что Хаммер стрельнул в начале 90-х особенно сильно, по-моему, там второй или третий уже альбом у него был.
1: Стрельнул – это неверно. Правильно, стрельнул. Хотя в разговорной речи вариант с ударением на первом слоге я слышу часто. Это, можно сказать, такой сленг. И даже грамотные люди так иногда говорят, привнося в это слово иронию. Но литературная норма – стрельнул. И мы двигаемся дальше вместе с Германом Артамоновым, гостем утреннего шоу.
4: По крайней мере, там достаточно было показано того, что должно отторгнуть от этой, от такого, от какой карьеры в сфере древнейшей профессии.
1: Отторгнуть. Неверно. Правильно, отторгнуть. Ударение в этом слове ставим на второй слог. Отторгнуть. Кстати, не думала, что это слово может быть проблемным. Но раз уж такое случилось, то фиксируем. Отторгнуть. А теперь любимое слово всех участников программы «Ассамблеи автомобилистов». И в этот раз у микрофона Олег Осипов.
5: Там не слишком большую роль в Китае, как это не парадоксально, играют профсоюзы. Там понятно, кто рулит. Рулит администрация, рулит государство. Но это традиционно для Китая.
1: Обратили внимание, спикер сначала сказал «рулит», ну а потом как бы исправился и несколько раз произнес «рулит». А какой же вариант правильный? В словарях зафиксировано «рулит». И во всех других формах ударение падает на окончание. «Рулишь», «рулим», «рулите», «рулят». Ну и на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Древесный сок добывают не только в России. В Северной Америке главным источником такого сырья стал клен. Сок собирают с трех его разновидностей – сахарного, черного и красного. Он заметно слаще березового. Содержание сахара в кленовом соке может достигать 3%, тогда как в березовом редко превышает 1%. История использования кленового сока началась задолго до прихода европейцев. Его случайно открыли индейцы. Все началось с поврежденной коры дерева. Кто-то попробовал вытекающую жидкость и оценил ее вкус. Колонизаторы переняли эту практику и к концу 17 века усовершенствовали метод сбора. Вместо надрезов топором они стали сверлить стволы и устанавливать деревянные трубки, направляющие сок в ведра. Сегодня мировой лидер по производству кленового сиропа – Канада. Здесь из сока выпаривают воду до получения густой янтарной сладости. Кленовый сироп широко используют в кулинарии. Им поливают панкейки и вафли, добавляют в выпечку и даже в кофе. Интересна и упаковка. Многие бутылки с сиропом снабжены крошечными ручками. Это отсылка.

0: Stories.
1: Почему натюрморты так притягивают внимание? Ученые выделяют несколько причин. Во-первых, это безопасное созерцание. В отличие от портрета, который заставляет нас оценивать человека или пейзажа, способного вызвать тревогу, натюрморт воспринимается как закрытый, контролируемый мир. Можно расслабиться и просто наслаждаться видом. В 2011 году психологи выяснили, человек оценивает натюрморты по простым шкалам. Яркое, темное, простое, сложное, двигаясь от узнавания предметов к пониманию настроения картины. Этот процесс приносит удовольствие, словно разгадывание загадки. Во-вторых, как показали эксперименты нейрофизиологов, натюрморты активизируют в мозге сеть пассивного режима, ту зону, что работает во время воспоминаний и размышлений. Поэтому картина может пробудить личные ассоциации. Глядя на яблоки, мы вспоминаем бабушкин сад, а вид кувшина вызывает ощущение его прохлады. Наконец, исследование южнокорейских ученых показало, предпочтение натюрмортов зависит от баланса между знакомостью и новизной. Если картина слишком привычна, интерес угасает. Если слишком странна, она отталкивает. Но когда художник показывает знакомые вещи с неожиданной стороны, новый ракурс, цвет или композиция, мозг награждает нас чувством удовольствия. И человек готов долго разглядывать изображение.
0: Аудио сторис.

0: Radio Stories.
1: Москва веками росла естественным путем вокруг Кремля, старинных дорог и оборонительных сооружений. Именно поэтому ее уличная сеть получилась столь извилистой. Улицы и переулки редко выстраиваются в параллельные линии, а вместо этого причудливо петляют, то сужаясь, то расширяясь. Исторически дороги расходились от Кремля, следуя древним торговым маршрутам. Кольцевые магистрали формировались на месте оборонительных укреплений. Сначала здесь возводили валы и крепостные стены, а со временем они превращались в транспортные артерии и условные границы города. Внутри этих колец застройка развивалась стихийно. Множество мелких земельных участков порождало сеть узких тропинок, так называемых проулков, которые постепенно разрастались до статуса переулков. Проезды прокладывались не по плану, а там, где было удобнее пройти. Они огибали владения знати, природные препятствия, вроде ручьев и оврагов, а также границы слобод. Ярким примером такой органичной, неправильной планировки служит Кривоколенный переулок. Он дважды меняет направление под прямым углом и по форме напоминает латинскую букву «С». До 1901 года его официальное название звучало еще выразительнее – «Кривое колено». Аудио Stories.

0: канал «Маяк». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132. От 30 декабря 2011 года. «Маяк». Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 20:00 вечера.
1: Музыка, звучавшая в момент происшествия, уже является полноценным доказательством. Владимир Иванович Шарапов. Учебно-методическое пособие «Криминалист на стыке эпох».
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5:00 вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
2: Кто главный лекарь в русской классической музыке?
3: Все. Так красиво, настолько без нажима, без излишеств.
0: От каких недугов следует принимать классическую музыку? Отечественные композиторы. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Философии нельзя не быть категоричным. То есть даже если ты заблуждаешься, ты должен быть абсолютно убежден в своем заблуждении и при этом абсолютно сомневаться в собственной истинности. Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
4: Так говорит «Маяк».

0: Audio Stories.
1: В 17-19 веках среди мастеров по изготовлению головных уборов нередко встречались случаи психических расстройств. Распространение этой профессиональной болезни в Европе, в том числе в Великобритании, связано с бегством французских гугенотов в конце 17 века. Среди переселенцев были шляпники, которые привезли с собой традиционный метод обработки войлока с использованием раствора нитрата ртути. Он размягчал материал и делал его более податливым для придания нужной формы. В то время опасность ртути не осознавалась в полной мере. Ее применяли не только в промышленности, но и в медицине. К примеру, ртуть втирали в кожу при лечении сифилиса, а Авраам Линкольн принимал содержащие ее препараты в качестве антидепрессанта. Защитных мер против токсичного воздействия практически не существовало. Шляпники чаще всего трудились в тесных, плохо проветриваемых помещениях, регулярно вдыхая ядовитые пары. Это приводило к отравлению, которое проявлялось дезориентацией, потерей памяти, галлюцинациями и другими психическими нарушениями. В результате средняя продолжительность жизни ремесленников была невелика. К середине XIX века в обиход вошло выражение «безумный, как шляпник». Оно впоследствии вдохновило Льюиса Кэрролла на создание одноименного персонажа в его сказке.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Бойцы северной группировки за сутки поразили живую силу и технику противника в Сумской и Харьковской областях. Подробнее о действиях севера доложил старший офицер пресс-центра группировки Александр Тихомиров.
2: Подразделения группировки «Войск Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районных населенных пунктах. Великая Черничина, Перша Травня, Писаревка, Уланова и Хотень Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 4 механизированных мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ в районных населенных пунктах Алисовка, Казачья Лопань, Новоалександровка, Рубежная и Светличная Харьковской области. Противник потерял до 260 военнослужащих, боевую бронированную машину и 5 автомобилей. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
0: Как добавили в Минобороны, подразделения группировки «Запад» атаковали формирование 3 механизированных штурмовой бригад штурмового полка ВСУ и бригады теробороны. Бои прошли в районах Балаклея, Веселого, Подлимана Харьковской области, Донецкого, Крымок, Маяков и Светогорска в ДНР. Противник потерял 210 боевиков, ликвидированы боевая бронемашина, 18 автомобилей, машина РСЗО «Град», пушка и 2 станции РЭП. Владимир Путин на встрече с губернатором Ненецкого автономного округа Ириной Гехт отметил высокий уровень зарплат в регионе, указав, что он выше, чем в среднем по стране.
3: Зарплата у вас повыше, чем в среднем по стране, это свыше 140 тысяч, да?
4: Да,
3: она, в месяц.
4: Да, она повыше, но здесь, конечно, больше нефтянка дает это, но тем не менее мы в этом году, несмотря на сложности, нашли возможность индексировать заработную плату работникам бюджетной сферы на 7%, поэтому здесь тоже стараемся идти в ногу с ростом в среднем по экономике. Вот планируем увеличение материнского капитала, студенческий капитал, открытие многофункционального семейного центра, то есть в этом плане работа.
0: Также на этой встрече глава государства в числе прочих тем обсудил с руководителем Ненецкого автономного округа создание спортивных объектов в регионах Арктики. Россия ценит, что граждане ряда стран из солидарности с Москвой принимают участие в специальной военной операции, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
5: Мы ценим, что ряд из них сделали это из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом. А некоторые подписали по материальным финансовым соображениям, в этом тоже нет ничего необычного. И информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе, на различных ресурсах находится и давно уже. Мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
0: Позднее стало известно, что Сергей Лавров направил коллеге из КНДР Цой Сон Хи телеграмму по случаю Дня освобождения Родины. В ней сказано, что Москва и Пхеньян совместно борются за создание нового миропорядка, основанного на многополярности, равноправии и учете национальных интересов стран. На Сахалине прокуратура начала проверку после сообщений о массовом отравлении в детском саду